0: Сейчас в Киеве. Приветствую вас.
1: Приветствую, студия, приветствую всех, кто нас слышит и видит.
0: И второй участник, гость нашей программы, Михаил Ерштейн, обозреватель, блогер. Михаил, приветствую вас.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте начнем с темы. Совершенно понятно почему, потому что она, которую уже неделю, является главной в международных событиях. Иранская тема, последнее заявление Трампа о том, что он готов ждать еще несколько дней, ждать ответ Ирана на американские предложения. Он вызвал определенную реакцию Нетаньяху во время телефонного разговора. Мы в свое время в программе говорили о том, что различия есть между целями, которые преследуют в иранской войне Соединенные Штаты и Израиль. Но вот сейчас ситуация обострилась. Российские средства массовой информации, площадки электронные, они сразу же говорят о том, что Нетаньяху поссорился с Трампом. Это вовсе не так. Не дождетесь, как говорят. Но, в общем, ситуация такая. Она накаленная, причем не только в этом направлении. Маджтаба Хамини, верховный лидер Ирана, есть он еще в этом мире или он уже там с гуриями, никто не знает. Вполне вероятно, он давно уже в морге, но, тем не менее, даже оттуда он продолжает издавать резолюции. И одна из последних его постановлений. Иран не должен вывозить обогащенный уран, насколько можно понять, он где-то до 60% обогащен, из страны. Ну вот так. Это основное требование, одно из основных Соединенных Штатов, прекратить ядерную программу и дать возможность вывести уран из Ирана. Ну, мы видим, что на это не идет руководство страны. Опять-таки, это совершенно не важно, жив Маджтаба Хамини или нет, от его имени то или иное звучит со стороны Ирана. И это противоречит, в общем-то, пунктам предложения Соединенных Штатов и попытке как-то наладить отношения и прийти к договору. Ну что, Олег, ваш взгляд на то, что происходит. Я понимаю, что украинская часть в этом тоже задействована, при всем при том, что, кстати, говорят о том, что вполне возможно, на этой неделе сообщения появились. Украина как-то может принять участие в этой военной кампании в Иране. Не знаю, насколько есть какие-то более такие пространные сообщения на эту тему, но понятно, что украинская война, она отошла немножко в сторону на фоне того, что происходит в Иране, поскольку Иран, это, ну, совершенно понятно, это и европейское, и общемеждународное событие в связи и с Ормузским проливом в частности. Ну что, вам слово, ваш комментарий по поводу того, что вы видите, что происходит.
1: Ну, вся эта ситуация, глядя из Украины, ну, как из любой точки мира, для нормального человека, конечно, выглядит таково, что искать компромисс с Ираном, получается, что надо, да, потому что идут какие-то переговоры, но здесь главное, что, мне кажется, что за переговоры, но не за самообман, то есть за деэскалацию, но не за право какого-то государства держать мир в заложниках. Вот Иран, даже если сказать, что он имеет право на безопасность свою, да, как и любой народ, но мир тоже имеет право на безопасность от ядерного шантажа. И для Украины, конечно, важно, чтобы Иран, как мы абсолютно точно знаем, союзник российского нынешнего режима, вот, был не просто обезглавлен, а лишен вот этой возможности ядерного шантажа. И поэтому какая моя позиция и Украины может быть в этом вопросе? Это та красная линия, которую нельзя размывать, чтобы ослабить и Россию в том числе, скажем так. Это если уже говорить как бы из Киева. Вот.
0: Ну, Россия, она, естественно, что ослаблена, поскольку иранские беспилотники – это часть поставок в Россию, которыми она воюет против Украины. Сейчас Ирану не до беспилотников. Вообще Ирану надо как-то пытаться выжить, справиться с падением экономики, ведь блокада Соединенных Штатов, что означает? Это означает, что ни импорта, ни экспорта иранского сегодня не существует. Корабли, которые выходят, суда торговые, которые выходят из Ирана или которые входят в иранские российские порты, им запрещено это делать. Иными словами, все рушится. Сколько это будет продолжаться? Неделя, две, месяц, два, это мы увидим. Но, в общем, ситуация экономическая для иранского руководства, она просто катастрофическая. Олег.
1: Да, катастрофическая. Мы наблюдаем примерно такие же процессы, кстати, и в России, да, если сразу же аллюзии там по поводу союзников. Потому что оккупированы очень многие возможности для этих режимов. Я считаю, что это абсолютно правильно, и что нужно всеми способами дожимать эти режимы, принуждать их быть интегрированными в нормальный мир. А как это сделать? Только таким способом. Вот. Армузы и прекращение войны на соседних направлениях, включая Ливан, кстати, это по поводу Ирана. Вот. Перед нами же не узкая ядерная история, а большой пакет вот таких взаимных требований, и в которых каждая страна пытается торговаться сразу по нескольким фронтам. И Украина, естественно, на стороне Соединенных Штатов в этом вопросе.
0: Михаил, в Соединенных Штатах не все поддерживают иранскую кампанию. И если республиканцы в основном там за 70% они поддерживают Трампа и в этом вопросе, то среди демократов там просто буквально десятки процентов. Мне больше всего нравится, когда существуют опросы у нас в Соединенных Штатах, которые проходят в определенных штатах, которые демократические, и после этого делаются выводы, что американцы, они не поддерживают кампанию. Не американцы. Вот здесь нужно всегда быть очень корректным. Опрошенные. Среди опрошенных такой-то процент за тех-то, такой-то процент против этого, за то. А вот когда говорят американцы, это совершенно неправильно, поскольку все зависит, естественно, от того, кто проводит опрос, где проводят, ну и кто считает, как говорил Сталин. Михаил, пожалуйста, вам слово.
2: Нет, ну это безусловно. Ну, понятное дело, что любая война, которая тянется больше там пары недель, уже вызывает вопросы, зачем, потому что это дорого. Даже среди тех, кто, допустим, безусловно поддерживает Трампа, эту администрацию и эту войну. Но потому что сейчас мы видим, что Трамп не хочет дальнейшую эскалацию, совершенно явно. Он хочет договориться, не хочет жертв среди мирного населения, потому что, вы же понимаете, что если, как он обещал, уничтожить все мосты, все электростанции, все, мирного населения погибнет много. Вот этот шум, то есть помимо того, что мирное население не должно страдать во время этого, это как бы информационный шум, который будет тянуться уже до выборов здесь. К сожалению, здесь у нас двухлетней периодичностью происходит одно и то же, потому что, то есть один год работают, второй год начинают готовиться к выборам. Поэтому из-за этого этот шум тоже мешает. Но главное, конечно, что он не хочет жертв. Я еще хочу уточнить насчет того, что вот этот вот рассказ о том, что Трамп сильно поругался с Нетаньяху, они были раздуты Reuters, который потихонечку становится уже примерно как Нью-Йорк Таймс по качеству своего материала. Поэтому я бы не стал так сильно уж переживать из-за того, что Трамп и Нетаньяху поговорили, как сказал Reuters, на повышенных тонах, и Нетаньяху там вышел, там что там, весь красный, как разозленный и так далее. Я не думаю, что это так было на самом деле, но посмотрим. Понятное дело, что Иран для Израиля, к Израилю существенно ближе, чем к Америке, и Израилю Иран угрожает сильнее, но я думаю, что если Трамп сможет продавить то, что вот, основные цели – это открытие пролива и уничтожение ядерного потенциала и, в общем, какие-то еще вещи, то это будет большое достижение. Если без дальнейшей эскалации, потому что никому это особенно не нужно на самом деле.
0: Михаил, а как без эскалации, то есть без продолжения, начала, будем так говорить, военных действий, можно к этому прийти? Мы видим, что Иран не договороспособен. Вот эти все резолюции, последние масштабы Хаменеи, она говорит о том, что, опять-таки, жив он или нет, его именем пользуются для того, чтобы проводить ту или иную политику. Ведь на самом деле это о чем? о том, что главное требование, ядерная программа, мы сохраняем за собой обогащенный уран.

0: вот эти вот заявления, которые они там каждый день, каждые 15 минут публикуют, это все на публику. То, о чем они договариваются, и то, что они предлагают на самом деле, это вполне может быть гораздо более разумно. И уже ходят какие-то разговоры о том, что они уже очень близки к подписанию договора. Поэтому, если мы говорим об Армузском проливе, они кричат, что нет, мы его будем контролировать, но уже были сообщения, что 30 кораблей через него прошли. Плюс еще, конечно, Ирану война выгодна, потому что у них экономика находится в жесточайшем кризисе, у них там инфляция, не знаю, 100% в месяц, если не выше, и их валюта по отношению к доллару падает катастрофически. И, конечно, в таких случаях нужна какая-то, как это называется, маленькая победоносная война. Теперь они там назвали эту войну, они назвали войну Рамадана. Поэтому им нужно сказать, что мы там не победили, и все, энтузиазм населения, который может немножко забыть о том, что кушать нечего. Но зато победили, как они говорят, американо-сионистскую гидру. Вот. Поэтому часть этих заявлений делается на публику, часть на самом деле так. То, что мы видим, то, что промелькнуло, опять-таки, неизвестно, насколько это правда или нет, что, оказывается, Америка хотела вроде бы Ахмеджада, прошлого президента Ирана, поставить вместо нового главу, чтобы он возглавил. Как мы помним, он навсегда там на словах был тоже антиамериканский, антиизраильский и так далее. Оказалось, что он вполне умеренный, по сути. Поэтому, как бы теперь считается, да? Поэтому тут вопрос, опять-таки, вопрос слов и вопрос дел.
1: Мне это очень напоминает то, что вы сказали, что живем там и плохо, но зато мы великие. Очень по-российски это. Вот. Страна
0: это у нас иранские тоже, да.
1: Да, страна у нас огромная, мы всех победим. Да, нечего жрать, дороги отвратительные. Так дороги отвратительные, хорошими они никогда и не были. Олег, итак, как вы считаете, стоит ли нам всем ожидать все-таки буквально в ближайшее время начала восстановления боевых действий, поскольку Иран не договороспособен? Да, Трамп тоже говорит о том, что одно дело это их официальные заявления, другое дело это то, что мы слышим во время переговоров. Переговоры идут при посредничестве Пакистана. Может быть, так оно и есть. Мы обязательно должны это учитывать, что мы массу вещей не знаем. Но, тем не менее, так как ведет себя Иран, и исходя из того, что руководство там первого и второго звена просто уничтожено, и там, в общем-то, такая банка с пауками, и каждый тянет свою сторону. Если идти навстречу, допустим, требованиям Соединенных Штатов, то тогда тот, кто идет навстречу, он может быть просто своими же и устранен. Это обычно происходит в такой конкурентной борьбе, когда нет ведущего лидера с авторитетом, с репутацией. Там сегодня руководят КСИР, Корпус Стражи Исламской Революции, и кто-то из них ведь должен решать, но он показывает, что он еще больший фанатик, чем все остальные, и ни на какие соглашения с Соединенными Штатами не идет. Мне кажется, что вот этот человеческий фактор, он тоже работает. Как вы считаете?
2: Работает, конечно, и если вернуться к, собственно, вопросу о том, будет ли продолжение войны, я думаю, что Соединенным Штатам, Трампу, надо завершать эту войну как-то победоносно, опять-таки, да, потому что если этого не случится, то это серьезный будет такой минус, особенно на фоне грядущих там всех событий, выбранных в Соединенных Штатах Америки. Поэтому надо завершать это каким-то образом так, чтобы, в общем, пошло в зачет. И использовать вот эти вот противоречия, о которых вы говорили, между нынешними, скажем так, ослабленным руководством страны, вот, разными его ветвями, там, какими-то, используя это, заканчивать этот конфликт позитивно для Соединенных Штатов и мира. Поскольку если Иран оставляет за собой право шантажировать мир ядерной угрозой,

0: угрозой, вот, то тогда ради чего все затевалось изначально? Какая-то должна быть в этом такая финальная логика, да? Вот, ну и правда жизни тоже в этом, на мой взгляд.
1: Ну, опять-таки, в следующий раз, если мы встретимся месяца через полтора-два и будем опять-таки говорить о том, будут нападать на Иран, будут, останется ли открытым вопрос по поводу ядерного оружия, это будет означать, что Трамп проиграл, поскольку это уже будет летом, накануне выборов. Ощущение всеобщее, что сейчас нужно с этим кончать. Пора. Пора заканчивать с этим. В ноябре выборы. Это то, что называется на носу. Совсем немного осталось времени. Если в мае, в июне все это закончить, это будет еще нормально. Там какое-то количество месяцев остается. Если это все к августу дотянуть, это может серьезно отразиться на выборах для республиканцев. А другая тема. В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай, это произошло 19-20 мая, это историческое событие, было подписано около 40 двусторонних документов, и визит был приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был заключен 16 июля 2001 года. Многие говорили о том, что буквально вот этот визит, он был вслед за визитом Дональда Трампа, который завершился 15 мая. Но на самом деле это не так. И здесь нужно нашим телезрителям пояснить, я это уже делал в нашей утренней программе в течение недели, несколько раз. Все дело в том, что визит Путина, он был согласован заранее, а вот визит Трампа, он должен был пройти в конце марта, в начале апреля, но в связи с военными событиями в Иране он был отложен, и таким образом получилось, что Трамп в мае встретился с Си Цзиньпином, а буквально через несколько дней с Си Цзиньпином встретился и Путин. Так что здесь все в этом плане в порядке. Но для Путина, конечно, это было очень важное событие. Узнать из первых рук, то, что называется, как все видит Трамп в Украине. Для Путина это самая главная тема. Ну, естественно, и тема Ирана, и вообще экономически, как решаются задачи между Соединенными Штатами и Китаем. И здесь очень важный момент, это то, что никаких новых сообщений под поводу «Сила Сибири-2», это такой государственный проект Российской Федерации, никаких сообщений по этому поводу нет. Разговоры идет, и Ушаков говорил, и Песков говорит о том, что ну, это же договор, он должен как-то составляться, на это нужно время и так далее. Ну, обычно это все делается иначе. Все составлено, только приехать и подписать в торжественной обстановке. Не получилось. Си Цзиньпин показывает, кто руководит ситуацией. Михаил, вам слово.
2: Ну, во-первых, там еще была версия такая, то есть то, что Путин поехал после Трампа, хотя, как бы, вот, считается, что изначально это был март-апрель, а потом перенесли, это так совпало. Ходили слухи, что он рассчитывал, что его пригласят на трехстороннюю встречу, ну, как это российские СМИ раздували, поэтому это, в общем, все, ну, довольно так забавно отсюда наблюдать. И, во-вторых, не забываем, что на прошлой неделе, когда Трамп там был, нам рассказывали, какой это был провальный визит Трампа в Пекин, что и что, а вот Путин поедет, это будет победный. Но оказалось, что Путин поехал, ничего победного не было, ничего толком они ни о чем не договорились, только посчитали количество этих солдат, которые встречались одного и другого, на этом все закончилось. Но мы видим, что после визита Путина мы видим, что визит Трампа не был таким уж сильно провальным в Китае, потому что Трамп с Си Цзиньпином договорился о многом, Путин с Си Цзиньпином не договорился ни о чем в итоге. Поэтому тут все, как мы смотрим, в итоге в исторической перспективе уже сейчас. То есть сейчас после визита Путина видно, что Трамп съездил туда не зря. Вот. Поэтому а Путин зря. И возможно, что то, что он съездил зря, это был результат визита Трампа тоже. Поэтому, ну, мы смотрим, конечно, мы, как вы говорите, что то, что этот «Сила Сибири-2» пока не идет, это ничего не значит, что он там через 2 месяца не начнется. Поэтому Китай, и он еще более непредсказуем, чем, скажем, Иран. Вот. Ну, немножко в другом аспекте, но тем не менее. Вот. Поэтому ничего гарантировать с ними нельзя. Они делают то, что им хочется, они пытаются устраивать этот многополярный мир, ну, пытаются контролировать как можно больше. Мы видим это, кстати, на истории со всеми этими редкоземельными металлами, и не только, и со многим другим, но тем не менее. И то, что они хотят Тайвань себе обратно присоединить, это тоже контроль за всеми полупроводниками фактически.
1: Ну, поэтому Соединенные Штаты Тайвань просто так и не отдадут. И все разговоры о том, что Трамп там чего-то как-то пошел навстречу Си Цзиньпину, мне кажется, что это только разговоры, которые проводят в основном леволиберальная публика и демократическая партия. Ну, подпитывая таким образом свой электорат накануне выборов. Трудно себе представить, что американский президент вот так за здорово живешь возьмет и отдаст Тайвань. Даже на предложение Китая как-то урегулировать ситуацию в Иране. Все дело в том, что и нет такого влияния Китая на Иран, которое можно было бы там учитывать. Вот позвонил Си Цзиньпин, непонятно кому, в Иране, и Иран пошел на сделку с Соединенными Штатами. И нет такого влияния у Соединенных Штатов на Тайвань. Как вы считаете, Михаил?
2: Ну, во-первых, единственное, что сказал, было сказано Трампом тогда, если мы посмотрим, что он сказал, что он просто против того, чтобы Тайвань объявлял независимость. То есть Тайвань это как бы там, ну, такое странное получается образование, как бы страна, как бы нет, но как только они объявят независимость, Китай тут же пойдет с ним воевать, и понятное дело, что Америке там будет делать, ну, мягко говоря, нечего, поскольку Тайваню Китая прямо под боком, пока Америка доедет, долетит, доплывет, уже там все будет кончено. Поэтому единственное, что сказал Трамп, как мы видим, ну, до этого Тайвань не объявлял независимости, Трамп ничего в этом статусе кво не поменял. Вот все единственное, что было сказано.
1: Ну да, это известная политика американских президентов. Мы за единый Китай, но Тайвань не трожьте. На самом деле, если проиграть Тайвань, то это, вы сказали, полупроводники, это чипы. Чипы – это и медицина, и военная промышленность. Это, в общем-то, получить сегодня Тайвань в этом плане, это значит в немалой степени проиграть и оборонную промышленность, и космическую, и перспективы в медицине, в технике. Это очень серьезный момент. Трудно себе представить, что Соединенные Штаты на это могут не то что согласиться, даже как-то вот взглянуть в эту сторону. Ну, опять-таки, ничего неожиданного сегодня не может быть в политике. Но мне кажется, что это при Трампе это исключено. Украинская тема. Олег, все-таки понятно, что для Путина очень важно было мнение Трампа. В разговоре с Си Цзиньпином он его высказывал. Украинская тема была поднята тоже во время визита Трампа в Китай. Ну и для Путина очень важно было выслушать от Си Цзиньпина, что же там происходит. Ну, Си Цзиньпин говорит о том, что нам, в принципе, нужно как-то все это разрулить. С другой стороны, чем Россия слабее, тем для Китая лучше. Так что по большому счету, война России против Украины, которая ослабевает российскую себя, очень сильно бьет по экономике, уничтожает массу вещей, на которых, собственно, стоит российское государство. Я говорю в данном случае о внешней политике. Это и Венесуэла сегодня, это и Иран, это и европейские страны, это и, я думаю, что с Кубой тоже будет решен вопрос, ну и так далее. Ситуация в Африке очень отрицательно сказывается. Там уже практически нет того российского влияния, которое мы наблюдали буквально 10 лет назад. Все это устраивает Китай? Как вы считаете?
0: Да, устраивает. Здесь как бы с разных сторон можно говорить. Во-первых, вот вся эта ситуация для Украины — это не абстрактная геополитика. Это вопрос о том, кто помогает России удерживать ее военную и экономическую устойчивость после полномасштабного вторжения. Китай официально говорит о стабильном мире, но одновременно остается для Москвы важнейшим экономическим партнером. И по оценкам разных наблюдателей, в общем-то, поддерживает, усиливает ее в войне. Да, то есть продолжать. Но цель какая? Это же изматывание России в этой войне, ослабление ее и подчинение ее. Поэтому все разговоры о многополярности я бы воспринимал не как философию, а как попытку красиво упаковать вот эту антизападную координацию, при которой... А тут вот важно, что за громкими формулами скрывается экономическая несамостоятельность России в данном случае. И вовсе не новый порядок, о котором говорят, а просто форма подчинения. И именно это сегодня мы видим в отношениях Москвы и Пекина. И мне очень показательно, я всегда, я же поэтически смотрю на вещи, я просто любовался, как Путин приближался к Си Цзиньпину по красной дорожке. Вот если вы обратили внимание, на полусогнутых ногах. Дело не в возрасте, видимо. На полусогнутых ногах. Вот
1: он так как блатной какой-то, приблатненный такой.
0: Склонив голову, заискивающе улыбаясь, как подчиненный, как вассал. Причем это демонстрируется визуально. Там не было встречи двух равных партнеров, как бы ни изображали там оба лидера, что, мол, мы друзья и так далее.
1: Это называется body language, язык тела.
0: Да, да, да. Вот, сюзерен и вассал, они встретились. И
1: он это как-то семенит. Вот мы сейчас как раз наблюдаем эти моменты. Он как-то семенит. Он, сейчас мы этого не видим, когда они подходили друг к другу. Он вот так собачка к хозяину. Вот она так склоняет голову как-то. Давай почеши мне бочок и так далее. Вот такая зависимость. Ну, собственно говоря, это, ну, наша пресса американская это подчеркивает постоянно, что вот эта встреча показала растущую экономическую зависимость Москвы от Пекина. Да. Причем здесь же удар идет. Что такое ослабленная Российская Федерация? Это значит, что для Китая она будет продавать по просто демпинговым ценам. И это тоже очень важный момент. Ну и в принципе не мешать экспансии Китая в Сибирь. Не до этого сегодня России.
0: Да, да, да. Там же вот недавно был как раз репортаж где-то в Иркутской области, по-моему, там местное население просто обратилось. Правда, обратилось в Москву, там чуть ли не к Путину, мол, Владимир Владимирович, разреши китайским товарищам построить у нас школу, которую уже там 30 лет вот местные власти не могут построить в нашем селении. Ну, это, как сказать, глубинный народ выражает то, о чем мы сейчас сказали. Да, пожалуй, вот так вот и можно сказать, что Китаю, с одной стороны, выгодно такое вот продолжение этой войны, в которой и Россия изматывается, Украина, понятно, изматывается, но Россия ослабевает все больше и больше и, соответственно, уходит в полную зависимость от Китая. Показательно даже еще и вот этот момент по энергетическому вопросу, ключевому для Москвы, по силе Сибири-2. То, что не произошло никаких конкретных финальных вот таких вот завершающих там моментов по этому вопросу. Вот. Это просто Китай выжидает. У них, между прочим, тоже немножко экономика приупала, то есть потребление уменьшилось, они могут себе позволить и даже не ту запредельно низкую, рекордно низкую цену, которую предложил Путин по энергоносителям, которые бы шли по силе Сибири-2, а подождать еще побольше, чтобы оно было еще дешевле. А куда деваться, если это все, вот эта вот сила Сибири-2, они же предназначена на для того, чтобы переориентировать как раз с тех месторождений, которые были ранее ориентированы на Евросоюз. Евросоюз сейчас не берет этого, то есть получается, что китайцы будут ждать и дальше. У них есть ресурс подождать, и они дождутся его, выторговывая для себя лучшие условия. Это не союз равных государств, это зависимость России.
1: Друзья, давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд, и после этого опять вернемся в передачу.
3: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
4: 718-615-4100.
5: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем.

0: Дамы и господа, мы в программе «Пресс-клуб». Возвращаемся после перерыва. Напомню, что гости сегодняшней передачи – это Михаил Герштейн, политический обозреватель, аналитик, блогер. И Олег Федоров, поэт, издатель. Олег находится в Киеве, Михаил находится в Соединенных Штатах. Давайте перейдем к еще одной теме. Тема очень и очень тревожная. Усилились информационные атаки российских СМИ на Прибалтику. Речь идет о том, что было заявлено российской стороной. Украина готовится нанести серию террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. Там была ссылка на поступающие ведомства данные. Ну, опять-таки, что за данные? На какие-то данные. Отмечается следующее. Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли Украине страны Балтики, и беспилотники планируются запускать с территории этих государств, то есть с территории, к примеру, Латвии. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до цели и повысит эффективность атак. Понятно, что здесь различные аналогии исторические. Я напомню, что в 1939 году, ведь это Польша планировала напасть на нацистскую Германию, и Гитлер предпринял такие превентивные меры в 1939 году, 1 сентября, вступив на землю Польши. Ну вот тоже это все очень, очень хоженые тропы, такие клише. Мы объявляем тех, на кого мы хотим напасть, страной, которую мы просто вынуждены защищаться от нее, и мы начинаем вот эту вот защитную операцию. Я напомню, что 24 февраля 2022 года, именно так она и звучала, специальная военная операция, поскольку мы бы не начали, как сказал Лавров, мы вообще ни на кого никогда не нападаем, но если бы мы не начали, то тогда вполне вероятно, Киев бы на нас напал. Ну, Киев вместе со всеми странами НАТО, мы видим, насколько дееспособны страны НАТО, как они себя показали в последние более чем 4 года. Но, тем не менее, эта позиция была России. Опять-таки, позиция, которая имеет исторические корни, исторические аналогии. 1939 год, 1 сентября. Все это никто не изобретает. Это все по лекалам. Михаил, вот вся эта ситуация. Я напомню, что Латвия, она принадлежит к именно Североатлантическому альянсу. Нападение на одну из стран Североатлантического альянса ведет к активизации 5-го пункта устава НАТО. Это значит, что все страны НАТО будут эту страну защищать. Пойдет на это Россия или нет, никто не знает. После 22 года, до 24 февраля, я лично считал, что это какой-то вариант совершенно непонятный, невозможный. Нападение на Украину, на соседнюю страну со стороны Российской Федерации. Поскольку, просто просчитать, если это все, то там трудно было представить, что можно принять было такое решение. Но решение принято, до сих пор весь мир расхлебывается более 4 лет после 24 февраля 2022 года. Так что то, что Российская Федерация способна напасть на Прибалтику, казалось бы, выступит таким образом против Североатлантического альянса, против всех стран НАТО, зная о том, что такое пятый пункт устава этой организации. Не исключено. Мало ли что взбредет в голову лидеру, главнокомандующему Российской Федерации. Михаил, вам слово.
1: Тут можно на это посмотреть и с другой стороны. Во-первых, страны НАТО, как вы уже правильно сказали, с 22 года толком ничего не делали, только обещали, как мы помним, что мы вам поможем оружием, у нас суперсовременное оружие, это Россия, там одно место, мокрое место не останется, и не помогали, или давали поздно, или говорили, что дадим потом, надо сначала год учить, а когда давали, говорили, что вы не можете бить там по российским объектам, то есть вели себя, в общем, довольно плохо, скажешь. Не так, как обещали. А тут ситуация может быть другая. Тут может быть, конечно, это очень напоминает и 24 февраля 22 года, и 1 сентября 39 года, да, собственно, 22 июня 41 года это тоже напоминает, но с другой стороны, да, потому что Германия вероломно напала, потому что Советский Союз к тому времени ее попытался отрезать вообще от всех источников там, нефти, да, и так далее, от всех носителей. Вот. Но одна из причин. Но тут возможно, что это просто устроит провокацию, как они любят на своей территории, поскольку своих не жалко у них, это мы знаем, а потом, чтобы это объявить дополнительную мобилизацию. Потому что, чтобы просто так объявить дополнительную мобилизацию, народ, может быть, уже как скажет, а зачем? А если тут вот провокация такая, скажет, что вот украинцы вообще обнаглели с латвийской территории, там разбомбили Воронеж, или что они там любят обычно бомбить, поэтому ну, нужно срочно еще там 2 миллиона человек мобилизовать и так далее. Не очень, в принципе, понятны эти разговоры. Возможно, хотят Нарву, но тогда это говорили бы про Эстонию, а не про Латвию. Латвия вообще как бы непонятно к чему. То есть, единственное, что я там слышал разговоры, что Нарва исконно русская земля. В Латвии как бы ничего там особенного исконно русского никогда не было. Вот. Поэтому не очень мне понятно, почему они уцепились именно за Латвию, но которой даже границ с Украиной-то и нету. Поэтому то есть я считаю, что это просто они готовят какую-то сами провокацию, чтобы просто объявить дополнительную мобилизацию. Если надо, если они не закончат эту войну, не объявят победу там и что-нибудь там в таком духе.
0: Кстати, Олег, мы должны помнить, что 24 февраля 2022 года ведь со стороны как раз Белоруссии пошли войска в сторону Украины. Именно Российская Федерация, она использовала территорию другой стороны для нападения на Украину. Вот здесь срабатывает очень известный момент. То, что мы сами делаем, мы это на других и перебрасываем. Это они так задумывают, а то, что это является нашей стратегией, мы об этом умолчим. Ваш комментарий по поводу того, что сейчас происходит, как вы считаете, зачем это? Может быть, просто для того, чтобы вот такой тонус агрессивный поддерживать, чтобы как-то не терять навыка?
2: Ну да, ну вы сказали, мы вернемся к тому, что вы сказали, как вывод к тому, что я буду говорить. Потому что почему Москва это делает? Потому что ей выгодно одновременно решать несколько задач. Вот запугивать Балтию, да, ну это самое такое нижнее, так сказать, в этой иерархии. Тестировать реакцию НАТО тоже входит. Потому что там эти стратегии кремлевские, ведь они же живут, вот я служил в советской армии, я примерно представляю это мышление, как они все это продумывают, докладывают по инстанциям, продумывают, приносят на бумажках Путину, там рассказывают о каких-то своих там стратегических умностях. На самом деле все это такая прапорщицкое мышление, уровень. Поэтому давайте протестируем реакцию НАТО. Да? Вот. Посеять сомнения вот в западных обществах и создать образ Украины как якобы неконтролируемого источника эскалации. То есть тут много задач выполняется. Вот. И то, о чем вы говорили, потому что это классическая схема. Сначала ты сам создаешь какую-то ситуацию, да, напряженную, потом обвиняешь в этой напряженности других, вот, а затем представляешь себя стороной, которая будто бы вынуждена реагировать, ну, как было в начале войны, как было в 1939 году, упомянуто. Мы вынуждены были реагировать. Вот. А напряженность в регионе, она действительно реальна. Вот. И были эти инциденты с украинскими дронами. Вот. Там же работают РЭБы, как перенаправляет Россия, так же, как и здесь, кстати. Знаете, как это вот внутренняя пропаганда работает? Она есть и у нас, и у них. Когда у нас попадают в дома жилые, вот, на мой взгляд, это не всегда целенаправленно делалось по дому. Да? Скорее всего, это тоже неточность техники наведения. И работают наши РЭБы. Они отводят их как могут. Там дроны переориентируют их. И куда те улетят, не всегда понятно. Вот. Плюс та история пресловутая с обломками, да, когда уже начали даже россияне смеяться в своих соцсетях, что самая сильная модель украинского дрона — это обломок, который там обломки везде поражают цели почему-то. Огромные НПЗ поражили тремя обломками дрона. Вот, якобы все сбито. Поэтому ну вот причина именно эта. Причина создать напряженность и обвинить в этой, во всем противоположную сторону, и мы вынуждены теперь реагировать. Вот так это делается. Насколько они смогут это сделать? Я скажу так, крыса, загнанная в угол, она способна броситься на превосходящего ее в размерах человека, потому что ей терять нечего. Путин на сегодняшний день, вот, если проанализировать информацию из разных источников касательно экономики российской, настроений общества. Вспомните там Боня со своими там
0: вопросами, да.
2: Вопросами, да. Сколько появилось в соцсетях этих кричащих девушек симпатичных российских, которые матерятся в эфире и кричат: «Боже, боже, вот он летит! Ай, что, за что нас, невинных?» Вот это все, раньше же этого не было. Растет напряженность в обществе. Мобилизовать там, ну, как бы кадров-то и не осталось, тех, которые достойны, достойных, скажем так, да, физически крепких и психически крепких. Там уже берут этих всех инвалидов, алкоголиков, тунеядцев и прочее. Все из тюрем повыгребали. У них на сегодняшний день, это официальная статистика, даже российская, по-моему, подтверждает это, что у них погибает на фронте или выбывает активно из фронта, как раненые и недееспособные, больше, чем они способны призвать ежемесячно. То есть у них потери больше 30 тысяч, а призывают они меньше 30 тысяч в месяц. Вот эти все факторы, Путин на кривых ногах перед Си Цзиньпинем, ну и так далее. В такой ситуации, что они могут предпринять, никто не знает. Ведь одна надежда на то, что самое фатальное решение, которое могло бы быть принято в кремлевском бункере каком-нибудь, проходит все-таки несколько этапов до своей реализации. На каком-то этапе найдется адекват, который просто прекратит это все. А так?
0: Ну вот по этой походке, то, что вы отметили, Олег, как раз, наверное, можно говорить о том, что Путин в какой-то растерянности, если не потерянности, вот так вот какой-то разболтанной такой походкой, он совершенно себя, похоже, не контролирует. И действительно, как-то так он падает едва ли не ниц перед китайским лидером. Это говорит о том, что он, видимо, неадекватен. И я должен сказать, что я это отмечаю постоянно в программах наших, когда он выступает, но то, что он читает с бумажки, и ладно, мало ли, все читают с бумажки, но он же делает какие-то паузы, такое впечатление, что у него не совсем вот умственные способности работают так, как мы это видели 10 лет назад, 5 лет назад, даже несколько лет назад. Вот эти 4 года войны, особенно то, что сейчас делает Украина, вот по поводу и мидл-страйков, и дип-страйков, это на самом деле приводит, мне кажется, Кремль в состояние растерянности, и все это отражается просто по-человечески. Путин, он не, совсем не старый человек, ему 72 года. Посмотрите на Трампа, как Трамп держится в свои 79. 72 года для политика – это нормальный возраст. Но, видимо, вот все это медленно приводит, медленно, но верно приводит его к ситуации, что он ввязался в войну, которую он проигрывает. Я думаю, что это очень серьезный психологический удар. И вся эта психологическая травма, она и определяется в физическом теле. Так как он идет, так как он склоняется, так как он подает руку, взгляд его бегающий, паузы, когда он не знает, чем их заполнить во время речи. Мне кажется, что все это признаки совсем нездорового психического состояния, Олег.
2: Да, это неуверенность, это потерянность. Вы знаете, ну, я не дам 100%, но примерно месяц назад об этом, по крайней мере, в нашем сегменте интернета говорили много, смеялись, что Путин на какой-то встрече, вот я не помню с кем, он когда сел в кресло, вдруг обнаружилось, что у него штаны почти до колена задрались короткие. Вот. Ну, народ просто посмеялся, А я про себя подумал, ведь Путин Владимир Владимирович – это та фигура, каждый штрих одежды которого всегда продумывается, выверяется и так далее. Будет ли на нем бронежилет или не будет, у него для этих дел разные пиджаки для того, для одного и того же костюма. Для его этих пониходов, или как они там называются, да, где у него там врощены эти каблуки, чтобы казаться выше, гармошкой всегда штаны у него были. Гармошкой. Это тоже отмечали многие. И тут вдруг задранные почти до колена. Он сел в кресло, и вот оно так. Может, это поза в кресле такая была. Но тем не менее, то ли Путин не тот был, не тот двойник, длина ног не та. То ли костюм перепутали. Ну, в общем, еще скажу больше, что из окружения Путина ведь пропускают такие вещи, которые были невозможны ранее. Вот те люди, которые блюдут, так сказать, девственный образ Путина и России среди блогеров. Как допустили? Ну ладно, Боня, она живет там где-то в Монако. А те российские военкоры, которые сейчас открытым текстом рассказывают о поражениях на линии фронта, раньше такого не было, сейчас они говорят об этом открыто. Пошла вот эта вот волна, и ее не пресекают. Я недавно, как не помню фамилии этих блогеров, честно говоря, просто не держится в голове за ничтожностью своей. Но он якобы там популярный. Вот он там что-то такое заявил, чего и украинские взвешенные эксперты не позволили бы себе. Ну, в силу того, что надо осторожнее говорить о таких вещах. Он это сказал открыто, и все напряглись, что с ним будет. А он по-прежнему ходит и нормально. Потом был другой, которого...
0: Ну, женщина, которая... Я смотрел этот видеосюжет. Сзади нее стоят какие-то россиянки. Она с микрофоном, и она говорит: Владимир Владимирович, когда вы все это начинали? Неужели вы не давали себе отчет, что потом мы за все за это будем расплачиваться? По нашим городам летит, у нас дети, мы сами страдаем. Когда все вы это начинали, вы неужели не могли предположить, что это пойдет не тем путем? Это в 26-м году обращение к Владимиру Владимировичу Путину, то, что было невозможно, ну, я не знаю, даже буквально несколько месяцев назад. Вот то, что сейчас происходит.
2: Естественно, и не пресечено.
0: Да. Да. Естественно, что, ну, вот она, как мать, как русская женщина, там, и так далее. Естественно, что это отражается, видимо, на психике человека. И если его как-то раньше, видимо, охраняли от всего этого, оберегали, и он не знал, находясь в своем бункере, что происходит, как-то, наверное, сейчас это до него доходит, это серьезный удар, ведь он чувствует себя совершенно уникальным, непобедимым и так далее. А здесь, где эта уникальность, где непобедимость, это какое-то вот такой ГБшный работник, неудавшийся, который свою страну доводит до экономической катастрофы. Он, собственно, подвел сегодня Россию к пропасти. И конца и края этому не видно. Мне кажется, что это вот на таком разложении личности мы присутствуем на этом моменте, когда мы говорим о том, как он выглядит.
2: Можно еще вот одну мысль такую? Она мне встретилась когда-то давно. Вот, но очень так вот она зашла, что когда все закончится, ну, победой цивилизованного мира над этим всем кошмаром кремлевским, вы себе не представляете, как будут кричать во всю глотку российские люди, что они не знали, что их обманывали, вводили в заблуждение.
0: Товарищ Сталин. Да.
2: Произошла чудовищная ошибка.
0: Да.
2: Вот. Нет, а тут главное такое. Когда они узнают, что он был диагностированным каким-то там шизофреником и рулил этой страной 30 там с чем-то лет, вот тут будет действительно шок. А я ведь, вот я полагаю, что так и будет. Что у него диагностировали давным-давно вот эту маниакальную там страсть, ну, в общем, не буду, сейчас я не диагност, это медикам виднее, по его поведению, по...
0: 30 лет, вы даете ему еще 4 года?
2: Ну, я условно говорю, что столько лет...
1: Округлил, да.
0: Да-да-да.
2: Что столько лет нами руководил, оказывается, просто шизофреник, невменяемая личность.
0: Оказался наш отец не отцом, а сукою. Известный текст. Известный текст. В России, к сожалению, на одни и те же грабли наступают. Это такова ее история. А, Михаил, если мы продолжим эту тему, нагнетание вот всего этого психоза. В начале мая в российском МИДе заявили, что НАТО отрабатывает сценарий захвата Калининграда. Вот так. Так что здесь, похоже, Россия, она стреляет по нескольким целям.
1: Ну, вдруг что-нибудь досработает. Но тут я хочу добавить к тому, что сказал Олег, и что вы говорили насчет того, что у него есть какие-то, что он увидел и ужаснулся. Это, я думаю, что это преувеличение. Таких людей, вот эти вот страдания народа или вот эти колебания народа совершенно не волнуют. Но вот то, что мы сейчас видим, происходит в России с тем, что вот эти вот настроения народа резко поменялись, и за это еще почти никого не посадили, как это принято у них. Но вот это вот говорит о том, что дни этой власти в том или ином виде сочтены, что грядут какие-то неизбежные изменения. И потому что вот просто так вот людей с такими претензиями на встрече там с Путиным, и даже если это не тот Путин, не тех штанах, не выпускают. Вот, поэтому это же все контролируется.
0: Но я как раз не имел в виду, что на Путина повлияют там страдания простых россиян и так далее. Это, конечно, для него это совершенно безразлично. Мне кажется, что просто человек, который, ну, он же миссию некую несет, он же говорит о том, что нужно восстановить СССР. Что такое восстановить СССР? Это восстановить страны социалистического лагеря, которые были вассалами Москвы. И вот все это он строил, и, наконец, построил, и оказался у разбитого корыта. Вот это очень серьезный удар по эго, по психике. Это все не может не отразиться. Видимо, и уже отражается на его внешнем виде. Кстати, у нас, давайте так, у нас 4 минуты осталось, по 2 минуты каждому. Возможно ли нападение на Украину из Беларуси? Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко, президент Беларуси, они связались по видеоконференции в ходе совместной тренировки ядерных сил. И Лукашенко сказал, что нет, ни в коем случае мы на Украину не нападем, если она не ударит по нам. Опять-таки, тот же самый сценарий. Михаил, буквально по 1,5 минуты каждому, и вам, и Олегу.
1: Ну, не думаю, что возможно, поскольку 4 года Лукашенко держался и не давал этому произойти, почему вдруг сейчас он должен это поменять. Ну, думаю, что нет.
0: Но давление на него идет все эти годы. Вот более
1: идет, но он уже держался. Сейчас давление, такого большого давления, как тогда, уже не было, нету, потому что когда была возможность, то есть, ну, необходимость, скажем, если говорить с точки зрения не с точки зрения этой войны, а с точки зрения, скажем, российских вооруженных сил и так далее, когда нужно было открывать второй фронт, он это не сделал. Сейчас второй фронт открывать совершенно бессмысленно, потому что, во-первых, неким, а во-вторых, уже там явно все идет, вот, ну вот по всем признакам все идет к завершению, потому что Россия уже, Украина так, ну, так смогло построить свою оборону, эти дроны, и все, и нашли слабые места в России, что теперь Россия уже не знает, куда вообще от этого деваться. Поэтому еще, чтобы там добавили Белоруссию, где солдаты сами развернутся и снесут всю эту Белоруссию.
0: Олег, буквально вам 1 минута, у нас большего времени нет.
2: Олег. Теоретически это возможно, а по всем признакам там действительно движуха, как говорит Путин, на нашей северной границе со стороны Беларуси идет. Но мне кажется, что это батька просто имитирует свое верноподданическое союзническое отношение к Путину. Именно имитирует. Никуда он не рыпнется, поскольку он сейчас, вообще-то ему даже простили и ослабили какие-то санкции европейцы и американцы. Вот, и так далее. То есть он, как всегда, сидит на двух стульях, изображает для Путина нужную ему картинку, делая, а на самом деле не решится. Тем более, что армия Беларуси, на самом деле, я не хочу никого обижать, но она бутафорская пока еще, по сравнению с...
0: Там 1015, по-моему, военнослужащих, в общем-то.
2: А это на 2 недели работы ЗСУ.
0: Олег, Михаил, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время передачи подошло к концу. Всего доброго. До встреч в эфире. До свидания. Олег.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
17: «Анкор».
16: Премьера спектакля
17: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас.

0: нас хорошо слышно.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В течение нескольких лет я записывал очень интересные песни в исполнении небольшой группы вокалистов, которые исполняли разные песни, и солисты этих песен менялись. В одной песне поет один солист, а другие певцы строят интересные вокальные партии и интервалы. В другой песне солирует другой вокалист. Ну и так в разных песнях. В общем, записали мы много песен и решили выпустить аудиоальбом. Долго думали, как назвать группу и альбом. И вот после некоторого времени придумали и назвали группу «Panna and Company». А альбом назвали «Так сильно хочется весны». А начиналось все так. Дружили три подруги – Ольга Кондор, Анастасия Ревякина и Марина Дрыгина. Учились вместе с 5 класса школы. Затем вместе учились в Донецком музыкальном училище, позже окончили консерваторию. Прошло время, и уже в Киеве они работали вместе в Киевской музыкальной школе искусств номер 5 имени Левка Ревуцкого. Тут они и начали сочинять тексты, мелодии и записывать песни. Их творчество поддержал директор школы Василий Везнюк, который аранжировал многие песни и подыгрывал на скрипке, цимбалах и панфлейте.

Песня «Так сильно хочется весны» была написана недавно, прошлым летом, уже во время войны. Ольга Кондор вынуждена была покинуть свою квартиру, так как снаряд попал в ее дом в городе Гостомеле. И уже будучи далеко от дома, ей попался стих «Так сильно хочется весны», написанный Натальей Паснак. И Ольга пишет музыку. «Ведь весны не было, пришла война». Записывалась песня тремя девчонками, которых судьба разбросала по разным странам. Ольга Кондор в то время была в Америке, Анастасия Ревякина в Чехии, а Юлия Шевченко в Голландии. Вот так была записана эта песня, ну а потом сведена на киевской студии Дима Дзюбенко, а аранжировку сделал Юрий Назарюк. Война нас разбросала по разным уголкам мира, но мы верим в то, что будет победа. Будет весна без войны, будет мир и согласие в семьях. И мы снова все встретимся.

варить вместе и собирать круг друзей – одно из самых любимых дел девушек. И альбом этот является продуктом совместной творческой деятельности многих талантливых музыкантов, коллег, певцов, аранжировщиков, звукорежиссеров и просто друзей. Хочется, чтобы его услышал весь мир, потому что в основном это авторский украинский контент. Также присутствует в нем народное творчество в современном исполнении и видении. Песни разные по жанрам и стилям, сольные и ансамблевые.

«Зелёный Явер» – это следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире. Была записана Сергеем Юрченко, солистом ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Он – заслуженный артист Украины, композитор, доцент кафедры академического вокала Университета имени Бориса Гринченко.

следующая песня называется «Сухая верба». Аранжировка — Василь Везнюк, а поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

0: женской души после рекламной паузы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
0: Мелодии украинской души. Напоминаю, что сегодня в программе я вас знакомлю с творчеством группы Panno & Company. Хотя, как утверждает Ольга Кондор, таковой группы не существует. Есть тандем, некоторое содружество творческих людей, которых объединяет любовь к музыке, к искусству и украинской песне. Поэтому я хочу поделиться с вами этой интересной музыкой. И надеюсь, эта музыка разогреет ваши души и затронет ваши сердца.
5: Мамуся, розкажи мені казочку.
6: Ну, добре, доню, слухай.

Следующая песня, которую хочу вам представить, «Снег детинства». Слова Кацнельсона, музыка Ольги Кондор, исполняет Анастасия Ревякина, Ольга Кондор, аккордеон Иван Лычак, на барабанах Евгений Панченко, саксофон Николай Майструк.

«Якби мені мама намисто». Слова Тараса Шевченка, музыка Алексея Беца, аранжировка Василь Везнюк, ну а поет Анастасия Ревякина.

Следующая песня «Щедрый вечер». Аранжировка Василий Везнюк, поют Анастасия Ревякина и Ольга Кундер.

сейчас вашему вниманию кантата. Музыку написал и аранжировал Василь Везнюк, а поет Анастасия Ревякина.

Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. Жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.

Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картину.

0: голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM и нашего любимого телевидения RTN. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, которую руководит наш режиссер Юрий Могливанный, Моглеванный на украинской мове. Мы сегодня решили вспомнить 70-е. 70-е годы. Чем они славны? Чем они нам запомнились? Давайте сегодня вы будете звонить 718-475-3200 и вспоминать свои 70-е. Какими вы были? Какую одежду вы носили? В каком классе или институте вы учились? Что вам запомнилось? Нравилось ли вам это время? Потому что я помню, что это начало платформ и расклешенных брюк. И еще воротники были такие длинные-длинные. Длинные острые концы у воротников были. Но, короче говоря, давайте вспоминать. Перед следующей песней, а я сегодня решила сделать такую сравнительную характеристику песен 70-х СССР и Дикого Запада, как мы его называли тогда, да? Вот я сейчас просто из прямо телефона вам зачитаю из искусственного интеллекта, чем знамениты 70-е. Это эпоха великих культурных сдвигов, технологического рывка и экономических кризисов. Десятилетие подарило миру персональные компьютеры, расцвет стадионного рока и диско. То есть на стадионах тысячами приходили зрители и слушали выступления различных музыкальных групп. Некоторых из них мы сегодня услышим, а также моду на брюки-клёш. Это время заложило основы для многих современных технологий и медиа. Компьютерная революция. В космосе акцент сместился с пилотируемых миссий на беспилотные аппараты. Поп-культура. Эпоха абсолютного триумфа винила. Появление таких рок-легенд, как Queen, Led Zeppelin, AC/DC, а на танцполах зародился стиль диско. Глобальный кризис энергетический. 1973 год было спровоцировано падение в экономике, и это заставило мир пересмотреть подходы к потреблению ресурсов. Разрядка напряженности. Вот помните это словосочетание? Период временного потепления в отношениях между СССР и США и даже запуск космической программы «Союз-Аполлон». Ну, остальное мы услышим от вас по телефону 718-475-3200. А пока, что называется, для разогреву группа Queen «We Will Rock You».

0: 718-475-3200. Мы сейчас примем телефонный звонок. Я лишь скажу, что 11 ноября 1977 года на концерте в Англии в городе Стаффорд группа Queen впервые исполнила эту песню «We Will Rock You». И сочинил ее их гитарист Брайан Мэй. И ну, там поется от юности через взросление до золотого возраста. Никогда не сдавайтесь, чего мы и вам желаем. Принимаем телефонный звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Итак, 70-е. Какими вы помните свои...
1: О, салам алейкум, красавица ненаглядная Мариночка, как дела, красавица?
0: Здрасте, Дима,
1: как
0: дорогой.
1: Как здоровье ваше?
0: Здрасте, спасибо, как ваше? Дима, я надеюсь, вы родились чуть позже, чем 70-е.
1: Я родился в 73-м году.
0: Во как. Ну, хоть капельку помните 70-е? Детство свое помните? У вас были игрушки, одежда какая-то любимая?
1: Ну, у меня все было. Я помню свое детство. Я был маленький, я в 73-м году родился. Я помню свое детство. Я потом уехал в Харьков жить.
0: А где родились? А родились в Одессе, по-моему, нет?
1: Ну, я в Ленинграде, я в Питере родился, это Роза родилась в Одессе, это Роза...
0: А вот Розочка, да-да, вот у меня ассоциация.
1: А я в Ленинграде, она моя любимая, красавица, ненаглядная тоже, меня тоже, она меня очень сильно уважает. Она очень хорошая женщина.
0: Хорошая. Раз она вас любит, значит, она хорошая. Потому что
1: поставьте
0: мы вас тоже любим.
1: Хорошую песню для нее поставьте. Я хочу
0: обязательно, обязательно. Мы можем даже все ей посвятить, раз она такая замечательная, ваша Роза. Спасибо, Дима. Спасибо большое, дорогие друзья. 718-475-3200. Прошу активно участвовать в нашем сегодняшнем марафоне про 70-е. И давайте вспоминать вашу жизнь. Где вы учились, как вы запомнили себя, может быть, музыку какую-то, может быть, песню, под которой вы танцевали первый раз с любимой девушкой или парнем, встретились, полюбили, вышли замуж, женились, служили в армии. Расскажите, нам это будет очень и очень интересно узнать. А пока слушаем песню тоже 75-го года под названием «Вишня». Исполняют ее «Веселые ребята». Музыку написал Рудольф Мануков, стихи Александр Прокофьев. Анатолий Алешин

Итак, 718-475-3200, мы сегодня вспоминаем 70-е, культуру и исторические события того времени. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.

0: очень знаменательные, потому что 12 апреля 61 года в 9 часов утра Левитан объявил о том, что Гагарин в космосе, а мы в это время ехали в ЗАГС.
1: Вот как.
0: И вот мы женаты 65 лет.
1: Ой. Дай Бог, чтобы еще вы жили и жили вместе.
0: Потом у нас было второе большое явление. Я закончила политехнический институт. Потом было третье большое явление. В 63-м году у нас родилась дочь Ирина, которой сегодня 63 года. И живем мы в Канаде.
1: Ой, Роза моя дорогая, вам лично, вашему мужу, вашей дочке, вот всем-всем-всем людям доброй воли, которые прошли через Советский Союз, у которых была там молодость, какая бы она ни была трудная, да, мы дарим, и вам, Роза, конкретно, песню под названием «She is a lady» Том Джонс. Спасибо, Роза.

Ну вот для Розы из Канады и не только Том Джонс исполнил свою знаменитую «She's a Lady». Я лишь напомню, что он написал-то эту песню Пол Анка в 1971 году. И в этой песне мужчина восхищается своей избранницей, женственностью, ее грацией, умением себя преподнести в обществе. Она с пониманием относится к его характеру. И там есть фраза, которая переводится примерно как «она знает свое место». И сегодня это не политкорректно. И Том Джонс, который, как мы знаем, до сих пор выступает, несмотря на свой глубокий золотой возраст, да, он эту песню исключил из репертуара, потому что ему очень многие женщины ставили это в упрек. То есть что значит «она знает свое место»? Это что тут? Это тут вам рабовладельческий строй или что такое? Короче говоря, вот такой вот смена да, поколений. 1970-е и 2026-й. Но я еще раз напомню... Короче говоря, этот текст устарел. Еще раз напомню, что мы с вами сегодня вспоминаем, особенно я это говорю для радиослушателей, потому что они, к сожалению, лишены возможности увидеть изображение и в основном увидеть то, как одеты и какая обувь, прическа у иностранцев.

0: иностранных певцов, исполнителей, потому что в русских песнях в основном кадры из фильмов мы взяли, и они черно-белые. Но это, мне кажется, создает особый шарм и такой флейвор, как я говорю, да, такой аромат. Ну что ж, принимаем звонки, которых море, как сказал режиссер. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Марина, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо за передачу. Я практически передачи все ваши слушал. Я родился до войны, прошел по существую войну и погибшего отца, и жил с матерью в 70-е годы, закончил институт, жил в Москве, в Ташкенте и в Германии. Практически вы разговоры знаете. Поэтому 70-е годы я знаю, хотя я жил с матерью, но она мне создала такие условия хорошие, что я успел и закончил институт, и работал и главным инженером 70-е, и директором завода. Прошел все инстанции, дошел и Холокост, прошел все. Практически все я знаю 70-е годы. Моя мама работала, меня воспитывала. Отца не было, он погиб на фронте, поэтому она мне дала воспитание. Я все получил воспитание. Я очень хорошо знаю 70-е годы. Ну, жили как все. Средний класс по существу.
0: И так же я как жил. Как мы все. Не было богатых или слишком бедных,
1: не,
0: да?
1: Мы жили все одинаково. Я работал директором, главным инженером. Вы знаете, какие зарплаты были? В зависимости от того, кто работал мастером, одна зарплата, главный инженер уже по чуть побольше, ну, чуть-чуть побольше у директора, чуть-чуть побольше, ну, побольше, чем, как говорится, не очень богатый. Ну, достаточно мне хватало. Меня воспитывала одна мама, она хорошо работала, отец погиб на фронте, поэтому мне воспитывала одна баба. И я получил все, что положено. Все прошел, и войну, и эвакуацию, и Холокост, все прошел практически. И потом и в Германии жил, и в Ташкенте жил, и в Узбекистане жил, как говорится, и в Москве везде жил, где можно было, в Советском Союзе. Все прекрасно знаю. Ничего. Как
0: молодость,
1: теперь приехал,
0: молодость.
1: Вот в Америке живу.
0: Да, спасибо большое,
1: Германии.
0: Дорогие друзья, что? Это
1: что?
0: Был
1: все
0: Роберт.
1: Все положено, как средний класс, как
0: это
1: говорится,
0: был,
1: средний класс.
0: Это был наш Роберт, которого мы очень хорошо знаем. И, кстати, Роберт в прошлой передаче, когда пел «Карел Готт» на немецком языке, мы эту песню посвятили исключительно вам, потому что мы знаем, что вы говорите немножко по-немецки. Принимаем следующий звонок, пожалуйста. 70-е мы вспоминаем сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
2: Я очень хорошо помню сытые, добрые 70-е. Как раз в эти годы, как говорил Алеша Пешков, мои университеты, я попал в отрочество, в юность. Очень добрые годы.
0: Вы расклешенные брюки носили?
2: Абсолютно.
0: Чем шире, тем лучше, да, я помню.
2: Абсолютно. Плюс 75-м году как раз и была первая выставка американская в Кишиневе, называлась «Туризм и отдых в США».
0: О, как!
2: Она проходила, да. И очень хорошо помню, когда мы приходили после учебы, и каждый день туда ходили, и как вроде чувствовалось, что ты за тобой, в основном была молодежь, и те журналы давали, очень красивые. Ну и так оно было, очень красиво все. И, конечно, музыка была великолепная. Кстати, в 76-м году первый раз в руки мне попался, только вышел диск «Donna Summer, Love to Love You, Baby».
0: У нас есть «Donna Summer» сегодня. Другая песня, но
2: вы знаете,
0: мы
2: я понимаю, 10
0: ее
2: лет назад мне повезло, я по работе поехал на выставку в Лас-Вегас с женой. И случайно мы попали на последний концерт в жизни Донны Саммер. Она давала в Мэндалабэй. Она была вместе с Барри Мэнелоу. После этого она потом скончалась сразу. Так что мне повезло, что я еще увидел ее
0: живьем.
2: Последний концерт,
0: да,
2: живьем при жизни. Вау. И очень много как раз песен было с этого диска 76-го года «Love to Love You, Baby».
0: Прелесть.
2: И по поводу образования, вы знаете, вы же все знаете, что был лимит на еврейское высшее образование.
0: Конечно.
2: И каждый мог проходить разные ступени, кто попадал в лимит, кто не попадал в лимит, кто должен был пройти через среднетехническое. И когда один старый профессор-еврей спрашивал, студентов. Вы знаете, чем отличается столица Кампучии, Камбоджи от студента-заочника? Ну, конечно, все ответили, что ну кто, ну откуда мы могли все это знать? Он говорит, столица Кампучии – это Пномпень, а студент-заочник – это Пень-Пнем. Так что вы совсем-совсем недалеко ушли от этого образования, так что...
0: Спасибо вам большое. Такая интересная зарисовка. Я что-то давно призы виртуальные не выдавала. Ловите. Спасибо вам огромное. Давайте подкрепим наши эмоции песней из 70-х «Нет тебя прекрасней». Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

0: «Тебя прекрасней» – так называется эта песня, которую написал Юрий Антонов в то время, будучи клавишником группы «Поющие гитары». И они ехали, вот как раз нам звонил мужчина из Молдавии, да, они ехали в Молдавию на гастроли и в поезде сочинили эту песню. Два куплета написали Ирина Безладнова и Михаил Беляков, а другой, третий, сам Юрий Антонов. И вот так вот родилась эта песня. «По дороге в Кишинев, в Молдавию, на поезде». Ехали и сочинили. Наверное, выпивали, бренчали на гитаре. И вот такой шедевр родился. Давайте примем звонок, потом будет перерыв на рекламу, и мы продолжаем принимать ваши истории из 70-х. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
1: Алло, госпожа Левинсон, здравствуйте, это ваш Исаак беспокоит.
0: Здравствуйте, мой Исаак.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Я благодарю вас за приятные передачи. Я вспоминаю 70-е годы, там были знаменитые песни Пола Анки.
0: Да.
1: Помните? Only you, only you, ла-ра-ра-ри-ра-рам, only you. Пожалуйста, исполните ее, спасибо.
0: Молодец, да. Чистый,
1: и главное, вы мне что-то обещали, вы обещали мне помочь, госпожа Левинсон. Признателен заранее.
0: Хорошо. Спасибо. Нет, подождите.
1: Когда вы можете помочь?
0: Не кладите, не кладите трубку.
1: Картинами, да.
0: Пока. Да, Исаак, мы с вами должны созвониться, и вы должны мне прислать... Если вы хотите, фотографии ваших картин, ваших работ. И мы их в одной из передач покажем. Так же, как я хочу показать, как танцует, например, Борис Зельдин. Или как выступает Аня Малкина, как она работает. Давайте соберем вот ваши клипы, ваши работы творческие. Я же давно предлагала это сделать. А вы инертно никуда ничего не отправляете. И это очень жаль, потому что мы можем это показать, пока у нас есть возможность по телевизору или услышать по радио. Поэтому мы сейчас запишем ваш номер телефона еще раз. Исаак, я вам позвоню. Я пару раз вам звонила, вы не брали трубку. Но вы, пожалуйста, обратите внимание. Если я вам звоню, эрия-код начинается 201. Это я. Хорошо? Ладно, мои золотые. Напомню, что сегодня мы вспоминаем 70-е годы. 1900. И мне бы хотелось услышать еще ваши истории, ваши воспоминания о вашей юности, молодости, кого-то детства, 70-е годы. Перерыв на рекламу.

0: в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

ведущей Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Мы сегодня вспоминаем 70-е. Итак, группа Eagles, «Отель Калифорния». Это запись живого концерта 77-го года. Гостиница, которую нельзя покинуть никогда. Это рассказ утомленного путника, пойманного в ловушку в кошмарной гостинице, которая сначала казалась весьма привлекательной. Упадок, выгорание, избыток, искушение, недостаток смирения и душевности. Вот что такое «Отель Калифорния». А мы-то медленный танец танцевали.

0: Звонки, звоночки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Марина, это Илья.
0: Здравствуйте, Илья.
1: Я о личном говорить не буду, я отмечу только некоторые моменты 70-х. Ну, во-первых, я придумал новый слоган или лозунг, как это говорится, «Слава Израилю, евреям слава». Это к тому, что, допустим, в 73-м году Израиль победоносно завершил начавшуюся подло и вероломно войну против него вместо многих, нескольких арабских политических режимов, которые хотели стереть Израиль с лица земли. Но чем это кончилось, мы все знаем. Далее, я хочу немножко подправить предыдущего оратора, который говорил о столице Камбоджи. Дело в том, что в 74-м, если я не ошибаюсь, закончилось строительство пресловутой Байкало-Амурской железной дороги, такая страна БАМ. И тогда ходила такая шутка, что будет, если треснуть обломком рельса по голове дорогого Леонида Ильича Брежнева, получится звук БАМ. Так, ну а насчет Пномпеня, это именно о Брежневе говорили. Такая разница между названием столицы Камбоджи и Леонидом Ильичем Брежневым. Столица Камбоджи Пномпень, а Леонид Ильич Брежнев
0: Да. Ну, спасибо, спасибо большое, Илья. Я, честно говоря, и вам, наверное, дам приз, потому что я вас слышу совершенно с другой стороны. Вы просто как какой-то другой гранью заиграли в нашем эфире. Спасибо вам большое. Ловите приз тоже. Принимаем следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день, Марина. Это говорит Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс, дорогой. Да. Какими вы помните эти годы? Вы, наверное, я совсем маленький.
2: Я их это хорошо помню. Это золотые годы. С 69 по 74 я учился в институте. В том же 74-м я женился, и в 75-м родился мой сын. Что касается моды, ну, конечно, был киклёш. Джинсы Левайс — это была голубая мечта. Они стоили зарплату инженера. Да, приталенные рубашки. Моя мама сама мне их приталивала. Мы их называли батники. Наверное, от английского слова «баттонс».
0: Да, да, батники, точно.
2: Да. Что касается музыки. Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Queen. Все это мы слушали. И тут, только тут, в Америке, сбылась моя мечта. Я вживую увидел на концерте Пола Маккартни. Так что до сих пор я фанат этих групп, до сих пор их слушаю и вспоминаю эти годы.
0: Я вам как-то, по-моему, рассказывала, не знаю, слышали ли вы эту историю, Алекс. Такая у нас училась на курс старше Наташа Мартинсона. Она дочка Сергея Мартинсона, знаменитого артиста. И вот она рассказывала историю, как они с подружкой шли по улице Горького, к ним подошли какие-то два парня и говорят: девчонки, хотите битлов? Битлов на ребрах. Помните, на таких пластинках?
2: Да, конечно, да-да-да. Да, вот. На рентгеновских снимках.
0: Да-да-да. Они говорят, они в какую-то подворотню их завели. Сколько стоит? 10 рублей, говорит. У меня была пятерка, у подружки пятерка. Мы скинулись, отдали им 10 рублей. Пришли домой, включаем, а там это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Помните?
2: А вы знаете, сколько стоили настоящие пластинки? Страшное дело. Одинарный диск начинался от 60 рублей. А дабл-альбом...
0: Это зарплата.
2: Это где-то было зарплата инженера.
0: О май гад.
2: Да, я это знаю. У нас была небольшая фирма. Мы покупали пластинки, перезаписывали их и потом продавали. Так что...
0: Фантастика.
2: Был в курсе.
0: Фантастика. Алекс, огромное вам спасибо. Мне хочется обыграть ваше слово «музыка». Потому что следующая песня так и называется «Остановите музыку». Валерий Павлов поет. Кадры из советских кинофильмов 70-х годов.

0: Кадры из фильма с весельем и отвагой. Это я говорю для телезрителей, которые видели вот эти черно-белые кадры. Если вдруг вы захотите пересмотреть «С весельем и отвагой». Ну, а песня «Остановите музыку», которую написал Давид Тухманов и Владимир Харитонов. Ее вообще в 1977 году впервые на «Голубом огоньке» исполнил Тынис Мяге. Помните такого певца эстонского, у которого тоже была нелегкая достаточно жизнь? Он уезжал, даже пытался жить в Швеции. Там у него не сложилось, он вернулся назад. У него много жен, много детей. Тынис Мяге был первым исполнителем этой песни. Мы принимаем телефонные звонки.
1: Да, добрый день, Марина.
0: 70-е. Здравствуйте.
1: Да, добрый день. Я только что включил ваше радио. И вы сказали замечательную цифру. 1977 год – это тот год, когда моя семья приехала в Америку.
0: Ой, как и это было давно.
1: Да, воспоминания, конечно, 77 год. Первую мелодию в Америке мы остановились у нашего родственника. И первая мелодия в Америке – это была «Hotel California», которую я услышал в Америке. И спустя очень много лет, где-то 2-3 года назад, Eagles выступали в Madison Square Garden. Прошло, сами понимаете, сколько лет. И я, конечно, взял билеты со знакомым, взяли хорошие места, пришли. И представляете, мы попали, я себя чувствовал, как будто я опять в 1977 году.
0: Ой.
1: Во-первых, музыка, во-вторых, публика. А на сегодняшний день, выходя с Madison Square Garden, с сегодняшними техническими делами, у многих людей были маленькие бумбаксы с wireless. И вся вот эта вот, весь этот квадрат, 31-я, 30-я, 32-я, между 7-й и 8-й авеню, звучало после выхода уже людей, публики на улицу, звучала музыка Eagles.
0: Вау! Круто!
1: И плюс, я вам хочу дать комплимент. Вы, объясняя, о чем песня «Hotel California», объяснили точь в точь. Okay.
0: Серьезно?
1: Это песня...
0: Я волновалась, потому что мне показалось, что, может быть, я не так поняла.
1: Ну, вы правильно объяснили, но вы объяснили с культурной точки зрения. Это про наркоманов.
0: Ну да.
1: Это человек, который зашел в зависимость, и он в этом «Hotel California», если слушаться и понимая английские слова и фразы, это песня об этом, вот и все. Но когда мы приехали, понимаете, эта волна пошла талантов. Пошла талантов как Bee Gees, как Donna Summers, как Джо Кокер. Были такие талантливые люди, такие просто, это райский уголок был. И в смысле и музыки, и культуры, и Фрэнк Синатра, и Дин Мартин, и Сэмми Дэвис Джуниор, и Мотаун, и еще, когда я помню, мы рано утром вставали, знаете, потому что это были субботние утренние дни, а вечером мы шли все на танцульки. И молодые были пацаны и девочки, и мы все тренировались, как танцевать надо. То есть по телевизору была такая программа, называлась Soul Train.
0: Uh-huh.
1: И там, да, Soul Train.
0: Soul как душа? Как душа?
1: А?
0: Soul как душа?
1: Что? Ну, Soul, да, Soul Train, да, это душевный поезд.
0: Окей.
1: Окей. Okay. Посмотрите на YouTube, вам понравится. И все там выступали, школьники, независимо, черные, белые. Тогда на это внимание никто не обращал. И не было этого расизма, не было этого дефектизма, который происходит на сегодняшний день. И они все танцевали, а мы учились у них танцевать. Ну, по моде, знаете.
0: Ну да.
1: Ну вот так вот. Так что такие были золотые года. На этом я свое выступление заканчиваю.
0: Как зовут вас? Хорошо. Очень жаль, что я не узнала вашего имени. Очень вам благодарна за ваш звонок. Вот на него, наверное, я и рассчитывала. На тех людей, которые помнят очень ярко 70-е годы. Особенно, что касается Америки. Молодость, да? и вам тоже призы, призы, призы. Правда, виртуальные. Я надеюсь, вы не побрезгуете их принять. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, где вы были в 70-е?
2: Алло, да. Мариночка?
0: Да. Да, Владимир, здравствуйте, дорогой.
2: Здравствуйте. Я уже не удивляюсь, когда вы меня сразу узнаете.
0: Да.
2: Мариночка, прежде чем начать говорить по теме, можно мне у вас кое-что спросить?
0: Давайте по теме, Владимир. Хорошо, потому что мы отвлекаемся, а люди ждут.
2: Ну, это мигом, буквально пару слов. Пожалуйста. Мариночка, вам же, наверное, известно, что в следующее воскресенье, 31 числа, будет парад на 5 июня в честь солидарности с Израилем.
0: Конечно.
2: Да, вы придете туда?
0: Вы хотите со мной встретиться?
2: Ну, вообще-то хотелось бы.
0: Именно на параде.
2: Да, ну да, если да, как говорится, да, да, нет, нет. Я просто думаю, вот мне вот пойти вот самое, вот на просто все воскресенье.
0: Да, я работаю. Будет. Я работаю же. Вы же знаете, что я работаю.
2: Да. Ну, я знаю, может, иногда показывают старые ваши передачи в записи. Не всегда же свежие.
0: Да. Ну а теперь по поводу 70 какого года?
2: По поводу 70-х годов. Мариночка, эти годы выпали на мое детство. Я 72-го года. Вот, это самые мои лучшие годы, вот, потому что это было еще то время, когда папа жил с нами. Мои папа с мамой разошлись, когда я уже пошел в первый класс. Это был 79-й год уже. Но папа съехал от нас уже после Нового года, в начале 80-го. Ну вот 70-е, вот эти, это самые лучшие мои годы. Это годы моего детства, когда я в садик ходил. Вот я помню себя.
0: А какая у вас была, Владимир, какая любимая игрушка у вас была?
2: Любимая игрушка, ну это трудно сказать.
0: Ну я не знаю, паровозики, машинки, автомат.
2: Я очень любил играть в такие игры, как, знаете, вот, например, там, знаете, вот это были такие игры, чтобы там машинку там куда-то передвигать там, в которую нужно играть нескольким людям.
0: Ага. Команда.
2: Компания. Кубы бросают, фишки переставляют. Вот такого типа я любил.
0: Ой, какая хорошая у вас склонность к коллективизму и компании, и тим. Это то, чему учат детей здесь. Шер, делиться и уметь работать в команде. Это очень хорошая вещь, то, что вы обладаете этим качеством. Давайте послушаем песню и будем продолжать разговаривать аж до 4 часов. Марыля Родович, «Кольорові ярмарки», Сопот, 77-й год.

0: Ну вот пока на Марыле Радович мы остановимся, дорогие друзья. Дальше наша программа продолжится.
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: поющие гитары продолжила нашу вот эту часть. Кадры были из фильма «Веселый калейдоскоп». Вы все знаете, что «Синий-синий иней» – это русская кавер-версия американской песни, американского хита «One Way Ticket». Джек Келлер и Хэнк Хантер сочинили ее. Ну, а русские слова придумал Альберт Азизов. Мы должны, конечно, отдать должное всем людям, которые работали над этим просто историческим хитом. Мне кажется, что в любой стране мира поют эту песню. Дорогие друзья, наша программа посвящена 1970-м. Мы принимаем ваши телефонные звонки 718-475-3200. Это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригады во главе с Юрием Маглеваном, нашим режиссером, который мне в ушко говорит: «Аншлаг, аншлаг». Покороче пусть говорят, покороче, очень много желающих. А мне так хочется вас послушать подольше, потому что вот любой сегодняшний звонок был таким интересным. У каждого своя история. И каждый помнит 1977-й, даже когда он, как говорится, в песочнице сидел, или человек, который учился в институте, влюбился и женился. Поэтому мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Пожалуйста, 475-3200. Говорите, вы в эфире Дэвидсон Радио.
1: Мариночка, здравствуйте, моя дорогая. Это я звоню по поводу вот этих 70-х. И в то время мы должны были уехать в Америку, вот в 79-м году. А где-то за месяц до этого я поехала в Литву. И в этой Литве, значит, я познакомилась с одним летчиком, который летал в Польшу. А в то время были очень модные солнечные очки-хамелеоны, масляные тени и коричневая помада. А мы только вот были, нам 15 лет было, подростки. И вот этот летчик летит в Польшу, и я ему говорю: если полетишь в Польшу, говорю, вот у меня такой заказ. И жду его вернуться обратно. И он прилетает обратно, и Марина, он привозит абсолютно все из этого. У меня Вау. Было просто шок. И такое счастье, что это было просто непередаваемое. Вот разговор о 70-х годах настолько мне это все всколыхнул. Как он привез все это, как стюардесса ему послала, она бежала, принесла все это. Они летели уже в обратный рейс, она бежала быстро-быстро все это принести. Все это, конечно, стоило денег, ничего не скажешь. Но я все привезла обратно. Мы из Молдовы. Я все привезла обратно в Молдову. Это, и они такие счастливые там были. Они не ожидали, что все это сбудется, что мы действительно это все привезем. И вот это настолько стало перед глазами, чтобы захотелось позвонить и оживить эту память прямо.
0: Спасибо вам огромное. Я даже помню, это называлось «Полено». Я помню «Полено». Голубые перламутровые тени. Вот здесь вот мы... Ну, сестра моя пользовалась, я помню. Мама сердилась и говорила: не мажь это на себя. Что ты, стенка, что ли? Прямо сердилась. Она вот мазала тут, а губы были такие бледно-бледно-перламутровые, почти белые. Да. Вот так она... делала себе вот такой грим, был в 70-е годы, что делать. Ой, спасибо вам и вам виртуальный приз. И вы просто окрасили как никто, как, ну вот, по-настоящему женщина, которая следила за модой. Где нам было это все взять? Я помню, что в туалетах в подземных в Москве, ну, в более поздний период, ходили люди и подпольно торговали какими-то палеными, вот такими тоже тенями для, как у нас говорили, тень для век. Да, ну, а у вас из Польши. Это просто, ну, я не знаю, все равно как из Голливуда. По тем временам. Спасибо вам большое, спасибо. Ай, какая прелесть. Слушаем следующего. Здравствуйте.
2: Добрый день, это Лев.
0: Здравствуйте, Лев.
2: Хотя и день очень дождливый. Вы знаете, вот предыдущий радиослушатель мне напомнил мой приезд в 77-м году. И в то время... была пьеса «Энн», Аня называлась. И там маленькая девочка все время с собачкой. И вот приходишь в супермаркет, а по приезде считаешь копейки, и песня такая: «I love you tomorrow, tomorrow». Я так возненавидел эту песню, я до сих пор ее не могу слушать, потому потому что считаешь копейки, ищешь квартиру. Вот такое воспоминание. Да, а Юж, вы правильно дали сегодня приз виртуальный.
0: Да.
2: Он заслужил это.
0: Да.
2: Он говорит о деле, а то у нас о детских садиках иногда говорят, какие игрушки. Это же время идет. Спасибо.
0: Да, да. Спасибо, Лев, спасибо, дорогой. Мы вас, вы знаете, очень тоже любим. И очень любим следить за вашим, за вашей дуэлью между Ильей и Львом, да? Но мы знаем, что мы все живем все равно в одном обществе. Мы слушаем одно и то же радио, смотрим одно и то же телевидение. И какие бы ни были у нас разные взгляды, в результате, как я говорю, человек рождается и уходит одинаково, голеньким. И у всех у нас одни и те же, в принципе, радости и проблемы. Поэтому пусть радостей будет побольше. Вот как, например, от песни Донны Саммер «Hot Stuff».

0: Донна Саммер исполнила «Hot Stuff». Вот, кстати, тоже мужчина, который в 77-м году ходил на концерт группы «Eagle», вспоминал ее тоже. Вот, к сожалению, Донна Саммер ушла из жизни в 2012 году. Она в этой песне поет, что она ищет настоящую страстную любовь. И она хотела окунуться с головой, нырнуть и оттуда не выныривать. Что, мол, типа ухажеров таких вот вежливых, скучных отношений полно, а вот такого парня никак не могу встретить. И у меня параллельно всплыла песня, помните, «А кавалеров мне вполне хватает, но нет любви горячей или что ли настоящей у меня». Помните? Видите, какая параллель? Все везде люди хотят одного и того же. Любви горячей желательно. Слушаем вас, пожалуйста. 718-475-3200. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Какими вы помните 70-е?
1: Мариночка, 70-е были замечательные годы для меня, для нашей семьи. Я слушаю вашу передачу всегда, никогда не звонила, ну, просто не могла промолчать. Я из Кишинева. В это время я уже работала в НИИ пищевой промышленности, в лаборатории сублимационной сушки, и мы изготовляли продукты для космонавтов.
0: Ого!
1: Вот. У нас
0: серьезно?
1: Была изумительная работа.

0: все, чем мы занимались, прямо сразу вспомнилось, потому что здесь очень упаковка была американская.
1: Потрясающе.
0: А еще я встретила одного как раз, был космонавт американский, и он рассказывал нам, что он был в Москве, и он знал всех космонавтов. В общем, у нас было, знаете, в Союзе, ну, было очень богатое, конечно, у нас лаборатория была. Мы работали с продуктами, с фруктами и с ягодами и овощами.
1: Потрясающе. Вы знаете, Молдавия. Что я помню лично ребенком? Вот вы говорите, американская упаковка, а фрукты и продукты молдавские. Когда-то в Москве продавали сливовый сок, который я обожала, в пол-литровой банке со страшной консервной крышкой, которую, когда ты открывал, там была такая ржавая резинка. Но сок был такой вкусный. Он назывался «Штругур Шемере», что-то вот так. Может, я ошибаюсь?
0: «Штругур» – молдавское название.
1: Видите?
0: Да. 70-е я очень хорошо помню еще почему. Потому что вот сейчас май месяц, я помню, в 75-м году, в конце мая, был концерт Муслима Магомаева в Кишиневе, в Зеленом театре. А я собиралась рожать сына, и вот в конце мая мы были на этом концерте, меня все ругали родственники, что, ну, знаете, в таком состоянии не ходят на концерты, а 2 июня я родила сына.
1: Ой,
0: вот он.
1: Слава тебе, Господи.
0: Как раз вот скоро его день рождения.
1: Ой, давайте мы его поздравим с наступающим. Правда, заранее не поздравляют, но у нас просто другой возможности не будет. И поздравляем вас, и вам тоже приз. И за вот эту зарисовку, совершенно жизненную, но такую яркую, через которую мы все прошли, да, через свою работу, через молдавские фрукты, через сок, который был упакован, бутылирован, я не знаю, там, расфасован, да, по разным каким-то странам, советским банком, но он был такой вкусный. Это воспоминание неизгладимое. Уж я не знаю, с химией или без химии вы можете нам это рассказать, но просто вот как хорошо, что вы это вспомнили, что вы работали там, и это такая редкая профессия. И я хочу лично вам, дорогая женщина, подарить песню под названием «И вашему сыну». В белом платье с пояском. Веселые ребята поют эту песню, а кадры из фильма Киры Муратовой «Долгие проводы».

0: Вот веселые ребята исполнили в белом платье с пояском. На всех танцплощадках, мне кажется, звучала эта песня. И я в продолжение вот женщины, которая работала в Молдавии, и моему любимому сливову соку скажу, что эту песню «В белом платье с пояском» сочинил молдавский композитор Михай Долган. Я не могла это не произнести. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день, Марина. Меня зовут Павел. С праздником вас.
0: Вас тоже.
1: В 70-е годы я был маленький мальчик. Ходил это... в детский садик.
0: Сладкий.
1: Папа, мама меня забирали.
0: Прелесть.
1: А вот еще сегодня моего папы день рождения. Но его уже нет с нами. Ему бы исполнилось 99 лет.
0: А он здесь с вами жил, здесь, в Америке?
1: Конечно. Да. Он тут жил с 92 года. Пока не умер пару лет назад.
0: Мои соболезнования.
1: Спасибо. Его звали Семен Михайлович.
0: Вот видите, Семен Михайлович родил вот такого хорошего какого-то человека. Я слышу по вашему голосу. А вы совсем-совсем маленькие были в 70-х, да, в детский садик, когда ходили. А вам нравилась какая-нибудь, может, девочка? Или вы дрались? Или что такое было, запоминающееся в садике?
1: В садике я еще не понимал, что это девочка.
0: Ну да, маленький еще совсем.
1: Да, я все 8-го года.
0: О, так вы молодой. Хорошо, да. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете или смотрите. И я надеюсь, что вы нас никогда не оставите. Ваше внимание будет всегда к нашим программам радио и телевидения. Спасибо вам большое. Следующий звонок. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Алло.
0: Да, слушаем.
2: Здравствуйте, Мариночка. Это Мила, одесситка из Бруклина.
0: Здравствуйте, Мила, дорогая.
2: Да, мой муж сегодня звонил, но я кое-что хочу добавить. 70-е годы для нас были самые счастливые. Ну, во-первых, мы познакомились в 73-м году. В 74-м поженились. И у нас была свадьба в Одессе. Но у моего мужа в Москве родственники жили. Mm-hmm. И вот это у него была тетя Могилевская Лия. Вы ее должны знать. Она в Большом театре была концертмейстер. Играла Вишневская и многим
0: да,
2: другим.
0: Да, да, Лия Могилевская. Я очень хорошо ее помню, это вот имя, потому что ну, мы подрабатывали в концертах разных. И она очень многим аккомпанировала. Я прекрасно помню это имя.
2: Да, и она как человек была очень хорошая. И она нас пригласила, вот после свадьбы сразу, мы поехали в Москву, и она нам там сделала вторую свадьбу. И она нас обеспечила билетами и в Большой театр, и в Кремлевский дворец съездов, и в Малый театр. В общем, она нам сделала прекрасное свадебное путешествие. И мы остановились в гостинице, потому что она, ну, мы не могли у нее остановиться, у нее была маленькая квартира. Но она нам все это так сделала, организовала. И что я еще запомнила, она мне приготовила подарок. Тогда это было очень красиво. Японский зонтик, она была в Японии. Японский зонтик и японскую сумочку для косметики. И духи, быть может.
0: Прелесть.
2: А вы помните эти духи?
0: Ну,
2: я
0: как
2: думаю,
0: же?
2: Знаете. Вот. Ну и, в общем, вот это я хотела рассказать.
0: Ой, май.
2: Да.
0: Вы знаете,
2: и,
0: что...
2: самое интересное, да, и в 75-м году у нас родился сын.
0: Ой. Вот ну, вы знаете, что...
2: Самые...
0: Мила, я вычислила, что вы жена Алекса, правильно? Да, режиссер подтверждает. Вот для того, чтобы подтвердить еще раз, долговечность... любви и отношений. Песня Джо Дассена.
3: Атла.
0: Тебе, за тебя.

Джо Дассен, у которого я всегда с радостью повторяю, в крови течет Одесса. У него кто-то, по-моему, с маминой стороны из Одессы родственники. Ну, короче говоря, Джо Дассен, «Атва», «Тебе» или «За тебя». И он пел эту песню своей будущей жене, глядя в глаза, Кристин Дельво. Музыку написал Жан Бодуло и Тото Кутуньо, а слова знаменитого французского поэта Клода Лемеля. Надо принимать человека таким, какой он есть, со всеми его радостями и горестями. Реклама в программе.

0: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Начинайте свой день вместе с «Дэвидсон Радио». Yeah.

0: Вот Африксимон Хафанана исполнил знаменитую, которая звучала действительно из каждого окошка и в любой стране. Африксимон – вот такой африканский секс-символ, и не только, потому что, в принципе, потом он жил и живет до сих пор в Германии. Он вообще из Мозамбика. И когда я смотрела год его рождения, и у меня выскочило три разных варианта. 1939, 1945, 1956. Он человек простой, наверное, в любом из интервью, в зависимости от преклонных лет, убавлял себе год рождения. Но дело не в этом. Он заслуживает нашего с вами внимания еще и потому, что вот глядите-ка, родился в семье, был папа, была мама, было еще две сестры, потом папа умирает, и он в 9 лет пошел работать няней, бэби-ситером в семью. Конечно, они были небогатые люди, и он пошел в семью доктора. И был бэби-ситером у двоих ребятишек. И потом лет в 15 с другом пошел учиться на каменщика. Учился, учился, а по вечерам выходил на улицу, пел и танцевал. И его однажды увидел хозяин гостиницы и пригласил петь по выходным в ресторане этой гостиницы. Они это делали, ну, понятно, раз в неделю не проживешь, вот как я, например, если бы только по воскресеньям я работала, да, значит, нужно делать что-то еще. Так вот, Африксимон пел, а потом кто-то его увидел, знаете, как потихонечку, кто-то записал где-то какую-то самодеятельную пластиночку, и пошло-пошло-пошло-поехало. И вот он с давнейших времен живет и трудится в Германии, и выглядит блистательно, надо ему отдать должное. Ему, в общем-то, 86 лет, и он продолжает петь, выступать и танцевать. Так вот, о чем эта песня «Хафанана»? Это, в общем-то, против апартеида. Он говорит: «Черные и белые, мы все люди. Давайте прекратим бороться, прекратим воевать, давайте лучше займемся Хафанана». Принимаем телефонные звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Да. Правильно делаете, надо убрать звук радио или телевизора. Да, пожалуйста.
1: Алло, Мариночка.
0: Да.
1: Мариночка.
0: Да, здравствуйте.
1: Мариночка.
0: Еще раз.
1: Это снова я.
0: Да,
1: здравствуйте еще раз. Мариночка, вы мне сейчас поведали биографию этого Африксимона. Угу. Я вам должен сказать, что я просто балдел от него, когда слышал вот эту песню.
0: Да. Кто же не балдел?
1: Балдел в буквальном смысле этого слова.
0: Да.
1: Вы
0: спасибо.
1: Вы мне сейчас поведали его биографию, понравился еще больше.
0: Ой, спасибо большое. А вы обратили внимание, какие у него каблуки? Если вы смотрите нас по телевизору, каблуки, на которых стоять невозможно.
1: Невозможно.
0: А он танцует, но как? И плюс еще глотает потом огни, вот эти вот горящие пакли. И в рот это все огонь. Ну, он молодец, что вот говорить. Понимаете, вот талант, я всегда считаю, что даже если у тебя нет возможностей, пока не встречается тебе кто-то, все равно никогда не оставляй надежды. Не сдаваться вперед из песни. И вот встретили же, где-то спел, где-то его увидели. И все, даже с одной этой песней, как и с другой песней, которую написала Консуэла Веласкес в 1940 году. Одна песня, и ты можешь больше не работать. О чем я говорю? Я говорю о «Бесаме муче». Далида, 1976 год.

0: волшебная Далида. Принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Дэвидсон радио и телевидение RTN. Самого хорошего телевидения в мире. Слушаем вас.
1: Мариночка, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Это я хотела сказать в отношении вот этих зарубежных певцов. У нас в Кишиневе было каждое воскресенье с 12 ночи до 2 утра мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Угу. И там выступали исключительно красивые певцы, европейские все, с Польши, с Болгарии, с Западной Европы. И я вот слушала в наушниках, потому что все уже спали. Телевизор был в большой комнате, бабушка там уже спала. И вот с упоением слушала до 2 часов утра вот всех этих певцов. А потом приходили в школу в понедельник, и на переменке я делала зарисовки всех этих модных причесок и нарядов, которые мне понравились, мы с девчонками обсуждали. А потом мы шли в самую модную нашу парикмахерскую, где меняться, и делали прически, какие нам понравились больше всего. Это было такое хорошее время, которое не забывается.
0: А давайте мы продолжим ваше настроение. Вспомним 1977-й. Это был фестиваль, и где пел «Ти амо» Умберто Тоци. Спасибо. Умберто Тоци, ти амо.

0: может быть, успеем принять еще хоть один телефонный звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Да-да. Если не успеваем, Юра Могливанный, давай тогда готовить Москву, если сможем. Дорогие друзья, я так вам признательна сегодня за ваш отклик, за такую нестандартную совершенно сегодня передачу, за то, что вы вспомнили свою молодость, поделились воспоминаниями детского периода, когда вы ходили в детский садик. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Да, пожалуйста.
1: Марина?
0: Да-да.
1: Марина, значит, мне, я когда послушал песню «Самая муча», то она мне напомнила, как вы говорите, кавер на нее сделали в Украине. Песня называется «Бессала мучусь». Это, конечно, было шедевр. А вам, конечно... И песня очень хорошая, сделана там с юмором все. Но я хотел просто вам огромное спасибо. Вы нас как будто вернули в то время.
0: Спасибо вам.
1: Такое на сердце приятно. Все песни, все, которые вы называли, мы слушали, и мы просто от них просто получали огромное удовольствие и от этой передачи. Спасибо вам и вашей всей команде.
0: Спасибо, я передам своей творческой бригаде. Она все слышит, видит, записывает. Мы еще должны Исааку позвонить. Давайте вспомним также песню, которая в 79-м году звучала. Чингисхан, Москва. Тогда они хотели с нами.

0: А мне вспомнилась опять фраза «без сала мучусь». Вот вы знаете, всем, кто сегодня звонил, хочу вручить призы. Вы молодцы! Режиссер говорит, что успеем еще принять звонок, но очень коротко, если можно. Пожалуйста, слушай.
1: Алло?
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я не удержался. Вы искали строчку, что нет любви хорошей у меня.
0: Да. И, а как там по-настоящему? Хороший, да?
1: Именно так.
0: Да?
1: Да, вы это слово просто у вас
0: выскочило само по себе.
1: Вы пытались вспомнить слово «хороший». Вот, но это не важно. Важно, что вы перестали читать стихи в эфире. И у меня такое есть подозрение, к сожалению, что это и по моей вине частично произошло. Там была целая дискуссия. Но зато вот вы начали напевать, и это тоже очень симпатично. Так что, как бы, может,
0: я, пожалуй, этого больше делать не буду. Это выскочило, да? На сравнении с Донной Саммер.
1: Да, но не в этом дело. Я просто хочу сказать, что вы продолжаете, пожалуйста, и читать, и напевать.
0: Да.
1: У вас это очень хорошо получается.
0: И говорить.
1: И отдельное спасибо за отель в Калифорнии. Это просто и вообще очень передача трогательная.
0: Ой, спасибо.
1: Так что там гораздо сложнее, мне кажется, все, чем просто наркотический угар. Ну, это...
0: Там, ну, там это присутствует, безусловно.
1: Приз.
0: Безусловно,
1: всего
0: это присутствует.
1: До свидания, хочу задерживать.
0: Спасибо, вы не задерживаете. Вам тоже приз, и спасибо огромное. Продолжайте нас слушать или смотреть. Я думаю, что вы нас смотрите, раз из Калифорнии.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас.
10: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
6: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... Спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
8: Физкульт, физкульт, физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Я начну с баскетбола, потому что команда Нью-Йорк Никербокерс в одном шаге от финала Кубка Ларри О'Брайена. Окей, Никербокеры вчера выиграли в Кливленде. Третий матч финальной серии Кубка Восточной конференции, в общем-то, без проблем. 121 на 108. Лидируют в серии 3-0. И в Кубке Ларри О'Брайена, в Кубке НБА не было случая, чтобы команда, которая лидировала 3-0, проиграла серию. Это прекрасно знают баскетболисты Кливленда. Возможно, они будут завтра в четвертой игре кучевряжиться, пытаться, но даже если они выиграют завтра, их ничего хорошего не ждет. Это у нас финал Кубка Восточной конференции. Что касается финала Кубка Западной конференции, там ситуация совершенно другая. Там дело может дойти до седьмого матча. Итак, сегодня четвертая игра финальной серии. Сан-Антонио Спёрс принимают на своей поляне действующих чемпионов Оклахома Сити Тандер. И Оклахома Сити лидирует со счетом 2-1. Сегодня, естественно, чемпионы постараются увеличить разрыв до 3-1. Хозяева постараются сравнять счет серии 2, что было 2-2. Окей, несколько слов о женской НБА. Турнир только стартовал. Команда «Атланта», она выиграла 3 матча, 1 матч проиграла. По 4 победы и 2 поражения у «Лас-Вегаса». «Лас-Вегаса» Aces, действующие чемпионы. «Индиана» тоже 4 победы, 2 поражения. И такой же результат у «Миннесоты». Команда «Нью-Йорк Либерти» 3 победы и 2 поражения. Ну, а теперь Национальная хоккейная лига. Кубок Стэнли. Западная конференция, дамы и господа. Западная конференция встречается... Колорадо Аваланж – это лучшая в регулярном чемпионате команда не только в Западной конференции, а во всей Национальной хоккейной лиге. Первые 2 матча на своей поляне с командой Лас-Вегаса. Оба матча выиграли баскетболисты-хоккеисты Лас-Вегаса. Оба матча выиграли в гостях. Значит, да, с 1982 года. Команда, которая, имеется в виду Кубок Стэнли, команда, которая начинает матч в гостях с 2 побед, с 1982 года, сколько уже лет прошло, не было случая, чтобы эти команды потерпели поражение в сериях. Таким образом, можно с определенной уверенностью предсказать, что лучшая команда Западной конференции и Национальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате, судя по всему, до финала Кубка Стэнли не доберется. Кстати, в регулярном чемпионате у Колорадо было 121 очко, у Вегаса 95 очков, то есть разница в 26 очков. Кто виноват во всей этой ситуации? Виноват в кавычках. Виноват, дамы и господа, тренер Лас-Вегаса Джон Тартарелло. Ну, это известно нам всем лицо, особенно тем из вас, кто болеет за команду Нью-Йорка Рейнджерс. Значит, он возглавил команду из Колорадо, из Лас-Вегаса, команду из Лас-Вегаса только 29 марта. Предыдущий тренер был снят, назначен Тартарелло с тем, чтобы вывести свою команду, эту команду вывести в Кубок Стэнли. Но он ее не только вывел, он уже достиг финальной серии Кубка Западной конференции и в 2 победах от финала Кубка Стэнли. Значит, интересное интервью он дал по поводу своего назначения после 2 победы, это было позавчера. Я не уверен, что все это предвиделось. Я не уверен, где до того, как начался серия с Колорадо, я не был уверен, что к третьей игре мы будем иметь преимущество 2-0. И сегодня я еще не готов предсказывать нашу победу. Мы думаем только о третьем матче. Это у нас финал Кубка Западной конференции. Финал Кубка Восточной конференции. Опять-таки, Монреаль Канадиенс, который, скажем так, не без труда, команда вышла в розыгрыш Кубка Стэнли. Она начала серию, финал Кубка Восточной конференции начала в городе Роли, это штат, это Северная Каролина, столица Северной Каролины, с Каролина Херрикейнс, которые были лучшей командой в Восточной конференции. Ну и после двух матчей счет в серии 1-1. 1-1. Значит, Монреаль Канадинс, во-первых, очень хорошо играет. Мы это все видим прекрасно. Во-вторых, не исключено, дамы и господа, что эта команда, канадская команда, станет чемпионом. Ну, предсказывать я не хочу, но возможно. С каких пор канадцы вообще, канадские команды не были чемпионами? И здесь я хочу задержать ваше внимание на тренере команды Монреаль Канадинс. Это всем нам хорошо знакомый хоккеист в прошлом, причем его карьера заканчивалась, но он уже был таким старичком под 40 лет, она заканчивалась в команде Нью-Йорк Рейнджерс. Это малыш, Мартин Сен-Луи. Ну, кто из нас не помнит этого хоккеиста? Я должен сказать, что однажды я был в раздевалке Нью-Йорк Рейнджерс, когда Нью-Йорк Рейнджерс играли с Tampa Bay Lightning. Это команда, в которой играл Мартин Сен-Луи. Я зашел в раздевалку, мне нужно было с ребятами, русскоязычными ребятами поговорить. И я увидел этого хоккеиста, я знал, что он небольшого роста, но когда я его увидел вблизи, ну он моего роста, дамы и господа, может быть даже чуть ниже, я 173 сантиметра. И этот малыш, мы все его помним, это был совершенно блестящий хоккеист, совершенно блестящий. Он отыграл в Национальной хоккейной лиге 16 сезонов, причем в сезоне, по-моему, это 13-14 год, я точно сейчас посмотрю, чтобы вам не соврать. Какой это у нас был год? Какой это у нас был год? Да, 13-14 год, он, когда стала команда Tampa Bay стала чемпионом, он был признан лучшим игроком финальной серии. И вот этот человек тренирует команду Монреаль Канадинс. И вот интересно, как он стал главным тренером Монреаль Канадинс. Когда он прекратил играть, это, по-моему, достаточно давно прекратил играть. Он, ну, как многие хоккеисты, он решил стать тренером. И он тренировал исключительно детские команды. Да, он стал лучшим игроком турнира, был признан в 2004 году. Я прошу прощения, в 2004 году он был признан лучшим игроком Кубка Стэнли, лучшим игроком в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Значит, он стал тренировать детские команды и юношеские команды. Никогда он не был тренером профессиональных команд. И вот после турнира 2020-2021 года, это значит 5 лет назад, когда Монреаль Канадинс провалились в очередной раз, то генеральный тренер этой команды, генеральный менеджер этой команды мистер Хьюз решил, ему нужен был новый главный тренер. И он решил обратиться к услугам Мартина Сент-Луиса, который вообще никогда не работал с профессиональными командами. Вообще ни помощником, ни, ну просто не работал. После завершения

не принята индивидуальная работа с игроками. Они профессионалы, они знают, что и как нужно делать. Они знают о своих недостатках. Ну, если есть отдельная работа, то, как правило, тренер вратарей работает с вратарями. Сен-Луи взял за правило работать индивидуально с игроками. То есть он видит, у каждого игрока могут быть какие-то недостатки. И он индивидуально работает с игроками. Это вообще для профессионального хоккея, не только для профессионального хоккея, для многих высших профессиональных лиг это индивидуальная работа, но она исключается. Есть командные тренировки, есть там по два, по три человека, но чтобы индивидуально, это исключается. И он, вы знаете, у него есть в связи с этим определенные успехи, особенно успехи работы с молодежью. Сейчас в команде Montreal Canadiens есть игрок, который, ну, такого же роста, как тренер. Это Коул Горфилд. Значит, рост этого игрока, это я проверил, 173 сантиметра. И он в этом чемпионате, в нынешнем чемпионате, он сделал то, что бывает достаточно редко вообще в национальной хоккейной лиге. Он забросил больше 50 шайб в этом чемпионате. Итак, Мартен Сен-Луи, я должен сказать, что я как-то привык ну, болеть, скажем так сказать, поддерживать команды в розыгрыше Кубка Стэнли. Когда моя команда вылетела из турнира, то поддерживаю обычно команды, которые играют в той же группе, в которой играет моя команда. И я поэтому поддерживал и команду, тем более команда из моего штата, из штата Северная Каролина, Каролина Харрикейнс. Но вот познакомившись с Мартином Сен-Луи как тренером, а как игрока, мы все его помним как игрока, потому что он небольшого роста вытворял на площадке, но он замечательные вещи вытворял. Я стал склоняться в пользу Montreal Canadiens, и даже если они выйдут в финал, я буду болеть, может быть, за канадскую команду. Вот, дамы и господа, такая ситуация. Интереснейшие дела. Я не ожидал от Montreal Canadiens то, что они делают, но и я должен сказать, что я не очень интересовался, кто у них тренер. Но вот когда они стали побеждать, то личность тренера меня заинтересовала. Давайте мы перенесемся на несколько минут из наших хоккейных полян в Швейцарию. В Швейцарии проходит чемпионат мира по хоккею. Вы прекрасно знаете, 16 команд разбиты на две группы. Ну и по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф, в кубковую часть турнира. В группе A, дамы и господа, я разочарован нашей командой. Соединенные Штаты год назад завоевали золотые медали, стали чемпионами. Впервые в этом чемпионате, впервые команда сформирована только из игроков национальной хоккейной лиги. Но это не звезды, конечно. Там есть, правда, один Ткачук, один из двух братанов Ткачуков, которые завоевали золотую медаль на Олимпийских играх, на зимних Олимпийских играх. В основном, ну, это крепкие профессионалы. Команда тонет. Вчера Соединенные Штаты проиграли Латвии со счетом 4-2. Значит, что происходит за два тура до конца? Для многих команд, кстати, одна игра осталась, для американцев еще две. Значит, в этой группе Швейцария имеет 18 очков, это 100% результат. Год назад Швейцария заняла второе место, они проиграли в финале американцам. Финляндия тоже 18 очков, худшая разница, они сыграют в последнем туре Швейцарии и Финляндии. По 9 очков у Австрии и Латвии, на 6-м месте Германия, Соединенные Штаты с 5 очками на 6-м месте. Ну, правда, им осталось сыграть американцам еще 2 игры. Может быть, все может случиться, что американцы, чемпионы мира, не попадут в кубковую часть турнира. Это группа A. Группа B. Сегодня Дания играла с Италией. Дания выиграла 3-2. Канада выиграла у Словакии 5-1. В этой группе у канадцев 17 очков, у чехов 13, у словаков 11, у норвежцев 10, шведы на 5-м.

0: Если, а что, если Швеция не попадет в кубковый турнир? Ну, все бывает. Интересное соревнование. А в бейсболе на бейсбольных полянах несколько результатов сегодняшнего дня. Тампа играла дома с Тампа-Бэй. Эти две команды сражаются за первое место в восточной группе Американской лиги. Янкис выиграли 2-0. Метрополитенс, моя команда, продолжает проигрывать. Играла сегодня в Майами с Марлинс. Счет 4-0 в пользу флоридской команды на востоке Американской лиги. Тампа 34 победы, 16 поражений. Янкис 31 победа, 22 поражения. Другие три команды с отрицательным балансом на востоке Американской лиги. Атланта на первом месте, Атланта Брейвс, 36 побед, 17 поражений. Моя команда Метрополитенс на пятом глубоком месте. Ну, теперь мы с вами на футбольных полях европейского футбола. Ну, сначала несколько слов о главной лиге сокера. Там сыграно у нас уже 15 туров. Вчера Нэшвилл лидирует в восточной конференции. Нэшвилл играл с командой Нью-Йорк-Сити футбол клуб. Нью-Йорк-Сити футбол клуб. И Нэшвилл выиграл со счетом 2-1. Кстати, ворота Нью-Йорк-Сити футбол клуб защищает вратарь Мат Фриз. Он один из трех вратарей, назначенных, призванных в сборную Соединенных Штатов. О сборной Соединенных Штатов мы можем поговорить чуть позднее. На мой взгляд, худшая позиция, самая слабая позиция в американской команде в сборной – это позиция вратаря. И поэтому, если с вратарями не все хорошо, то ничего этой команде не светит. Итак, вчера Нэшвилл выиграл у Манчестера, Нью-Йорк-Сити футбол-клуб 2-1. Red Bulls, это тоже нью-йоркская команда, они играли в гостях с Канзас-Сити, выиграли со счетом 2-1. Оба мяча ворота Канзас-Сити забил Red Bulls, мексиканский человек Хорхе Радувелла. Окей. После 15 туров на востоке Нэшвилл 23 очка, у Майами это команда Месси 28, у Чикаго 26. Red Bulls на пятом месте, 22 очка, а Нью-Йорк-Сити футбол-клуб на восьмом месте, 19 очков. На западе у двух команд по 32 очка, это Ванкувер и Сан-Хосе. Ну и мы с вами, естественно, на английских полях. Сегодня завершилось все это дело, был сыгран последний 38-й тур. Что в этом туре было главное? Ну, матч команды Арсенал и Манчестер Сити, команды, которые первые и второе места, это главными абсолютно не было. Им было гарантировано одной команде первое место, второй команде второе место. Арсенал выиграл в гостях у Кристал Палас 2-1. Что интересно было в этом составе команды Арсенал по сравнению с предыдущим составом, 9 новых футболистов, в том числе на поле был 16-летний Макс Доумен. Ну и, как нам говорят английские журналисты, в таком возрасте в премьер-лиге, в стартовых составах премьер-лиги никогда не было таких молодых людей. Итак, какие матчи были главными? Их было 4. Ну, во-первых, Тоттенхэм против Эвертона и Вестхэм против Лидс Юнайтед. Потому что в этих двух матчах решалась судьба, какая команда окажется на 18-м месте и распрощается с премьер-лигой. Тоттенхэм выиграл у Эвертона 1-0, Вестхэм выиграл у Лидс Юнайтед 3-0, но Тоттенхэм 41 очко, 17-е место, а Вестхэм покидает премьер-лигу. Команда заняла 18 место. Разница между двумя лигами абсолютно грандиозна в деньгах. Команды, которые играют в премьер-лиге, они получают от телевидения, даже если они играют, ну, не очень хорошо, скажем так. Ну, и за сбор средств болельщиков. Десятки миллионов фунтов стерлингов. Команды, которые находятся во второй лиге, эта лига называется «Чемпионшип», они получают слезы, они что-то получают, но, конечно, не это. И так определилась команда, которая заняла 18 место. Ну, то, что было 19 и 20, мы уже с вами знаем. И еще два интересных матча. Ливерпуль играл с Брентфордом, и Ноттингем Форест играл с Борнмутом. Ситуация такая. Ливерпуль и Борнмут, эти команды, обе команды претендовали на участие в Лиге чемпионов на пятое место, на пятое место. Значит, если бы Ливерпуль сыграл ничью 1-1, если бы Борнмут выиграл, то Борнмут по числу очков догонял Ливерпуль, но по разнице забытых и пропущенных был бы на пятом месте, но и Борнмут сыграл в ничью 1-1. Таким образом, Ливерпуль будет играть в Лиге чемпионов, Борнмут будет играть в Лиге Европы. В Лиге Европы будет играть также следующий клуб, который занял седьмое место, Сандерленд. И восьмой клуб, Брентон, будет играть в конференц-лиге. Это у нас что еще интересного? Ну, во-первых, болельщики Манчестер Юнайтед, разумеется, знают, что Майкл Гаррик, который был временно назначенным главным тренером, менеджером, ну, в английском футболе главный тренер, титул менеджер, значит, он на 2 года, он подписал контракт, он остается в команде, с ним подписан 2-летний контракт. Ну и сегодня, конечно, болельщики Манчестер Сити, они прощались с Пепом Гвардиола после 10 лет в Манчестер Сити. Лучший в последние годы тренер футбольный, лучший футбольный тренер покидает Манчестер Сити после 10 лет. Сколько он там завоевал трофеев, я не считал. Кто-то подсчитал 16 штук различных трофеев за 10 лет. Окей, может быть, даже больше. Я потом в этом деле разберусь. Лучший тренер. Окей, вот такие дела. Ну, теперь футбол завершен для всех английских команд, кроме 2 команд. 20 для тех 2 команд, которые сегодня играли, Арсенала и Кристал Палас. Значит, 27 мая, это среда, в Лейпциге, это Германия, Кристал Палас играет в финале конференц-лиги с испанским командом Рая Вальекано. Окей. А 30 мая это будет уже матч в Будапеште на стадионе имени Фернса Фороша, финал Кубка Лиги Чемпионов, и Арсенал играет с Пари Сен-Жермен. Что мы скажем, дамы и господа? Уже один европейский кубок завершен, это Лига Европы, выиграл английский клуб Астон Вилла. А что, если и 2 других европейских кубка выиграют английские команды? Что мы об этом скажем? Это будет интересно. Кстати, английская команда сборная уже названа. Уже названа. Но что-то и она скоро вылетает в Соединенные Штаты, по-моему, в среду или в четверг. Но без 4 игроков Арсенала, которые включены в сборную Англии. Также 4 игрока Манчестер Сити включены в сборную Англии. И вот что интересно, когда я сегодня видел торжества Арсенала на стадионе, в гостях на стадионе, там было 3000 болельщиков Арсенала, болельщики всегда противной команды приезжают на поле соперников, 3000 было, там было празднество. И вот я, когда видел, смотрел на это празднество, я думал, эти ребята, которые сегодня Арсеналы, которые канониры, которые сегодня торжествуют, пройдет несколько дней, пара недель, и они станут соперниками, потому что в Арсенале играет 2 бразильянина, играют 3, 2 включены в сборную Бразилии. 3 испанца, которые играют в сборной, в Арсенале будет в сборной Испании. Есть немец, который будет играть в сборной Германии. Есть француз, защитник Салиба, который играет в сборной Франции. Есть человек, который играет в сборной Бельгии. И вот эти мужики, которые сегодня обнимались, целовались, радовались, пройдет несколько дней, пара недель, и они будут соперниками, дамы и господа. Вот это интересный факт. На этом я делаю небольшой перерыв, будет перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: Комфорт-зон, забота и поддержка – когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».
0: Еще раз. Физкульт-привет. Добрый вечер. С вами по-прежнему Алексей Орлов. Через 2-3 минуты я готов вступить в разговор. Телефон для связи обычный. 718-303-9090-718-303-9090 и мой интернетский адрес. Один, цифра один, number one ставить обязательно, Маша Орлов, MASHORLOV, собаченца, gmail.com, one Маша Орлов, gmail.com. И обращение, дамы и господа, для тех из вас, у кого есть телефонная карточка компании «Дэвидсон» и друзья, подруги, родственники, любовники, любовницы в солнечной Грузии. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту, звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171. Кони Айленд Эвеню, это угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Ну, у кого есть телефонная карточка, Дэвидсон знает, эта карточка гарантирует связь без брака. Добрый вечер. Добрый вечер, Алекс.
7: Добрый вечер, дядь Леша.
0: Я только хочу сказать, я получил оба ваши послания. Я хочу с вами поговорить. Я вам сообщу свой телефон, и мы свяжемся по телефону. Окей, я вас слушаю.
7: Я его знаю. Хорошо, спасибо. Значит, несколько вещей. Во-первых, я специально на сегодня приберегал поздравления вам и всем поклонникам «Арсенала» с победой, чтобы совместить с поздравлением с моим днем рождения. У нас с «Арсеналом»...
0: Поздравляю с днем рождения, Алекс.
7: У нас с «Арсеналом» очень много общего. Мы долго и мучительно шли к нашим победам. Правда, «Арсеналу» в этом году чуть больше... Наверное, везло с судейскими, так сказать, решениями, но, как говорил персонаж Высоцкого, кому повезет, и того и петух снесет. Я хотел обратить внимание, на прошлой неделе звонил человек и говорил, что Арсен Венгер выиграл только одну английскую лигу. Венгер выиграл 3 английских чемпионата, причем один, не проиграв ни одного матча за весь сезон. К тому же Венгер поставил... рекорд по количеству выигранных кубков Англии. Даром, что француз. Поэтому, наверное, он мог выиграть больше в Европе, но, тем не менее, его заслуги неоспоримы. Вы немножко ошиблись, насколько я понимаю, в Лигу конференции прошел Брайтон, а не Брентфорд. Они финишировали на равных очках, но у Брайтона лучшая разница мячей. И Сандерленд, очень интересно отметить, команда только вернулась в Премьер-лигу и уже попала в Европу. Это очень мощный скачок. Немножко не согласен с тем, что вы сказали на прошлой неделе по поводу Кубка Английской лиги. Как сказал мой почти тезка Алекс Фергюсон, это ваза, за которую стоит бороться, и особенно если ты не Манчестер Юнайтед, а, например, Ньюкасл Юнайтед, то вы выиграть эту вазу очень приятно. Еще один такой момент. Вы сказали про чемпионшип. Конечно, чемпионшип в сравнении с премьер-лигой это мизер, но сам по себе английский чемпионшип это самая богатая лига второго уровня. Это 9-я самая богатая лига во всей Европе. То есть она богаче некоторых топовых лиг. И там играет куча очень интересных, исторически важных команд, которые были чемпионами Англии и так далее. И последняя вещь, которую я хотел сказать. У вас периодически звонит человек, который делает своего рода дайджесты побед еврейских спортсменов. Это очень замечательный почин, но хочется напомнить, что наша община состоит не только из евреев, и было бы интересно знать об успехах представителей других выходцев из бывшего Советского Союза, например, грузин, литовцев, каракалпаков, ханты-манси и так далее. Это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо, дядь Леш.
0: Окей, я внесу одно изменение. Сэр Алекс, когда говорил об английском кубке, он говорил о кубке английской футбольной ассоциации, а не о кубке английской футбольной лиги. Кубок английской футбольной ассоциации – это старейший футбольный турнир не только в Англии, но вообще и во всем мире турнир. И он действительно очень почетный. Что касается Кубка Английской футбольной лиги, это окей, хорошее соревнование, но это, конечно, уступает, здорово уступает. Алекс, я дам вам свой, сообщу телефон, и мы с вами сегодня поговорим. У меня на проводе Наум. Добрый день, Наум, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер. Ну, добрый поздравляю вас еще раз и тебя также с победой Арсенала в Премьер-лиге. А заодно хочу поздравить Михаила, что он все-таки следующий сезон будет смотреть Премьер-лигу, а не чемпионшип. Тоттенхэм остался.
0: Окей, да.
8: Теперь насчет чемпионата мира. Смотрите, да, они будут через пару недель, они будут соперниками. И поверьте мне, не будет никаких сантиментов между игроками одного клуба, когда они будут играть в разных сборных. Это в любом профессиональном спорте. Ну, вспомните недавние Олимпийские игры, хоккейный финальный матч между американцами и канадцами. Многие из них играют в одних и тех же клубах. И как они сражались на хоккейном льду. Никаких сантиметров не будет, и даже могут дать, наверное, может быть, и в морду друг другу. В чем я, конечно, сомневаюсь, но в принципе они будут сражаться за свои сборные, как львы. Теперь скажите мне, пожалуйста, напомните, если я не ошибаюсь, из Арсенала сборная Англии, значит так, Райс, Сака и два других, это Тимбер и Гэбриэл.
0: Не-не-не-не-не-не. Габриэл это вообще что? Бразилец. Есть два еще черных есть два одних черных мальчика с трудно произносимыми фамилиями. Один играет справа, когда не играет Саку.
8: Я не имею в виду Габриэла нападающего, а защитника.
0: Не-не-не, защитник Габриэл играет в бразильской команде. Это игрок сборной Бразилии. Там есть два черных мальчика, просто поскольку передо мной нет их фамилий, я просто боюсь соврать. Один играет справа края, и он заменяет Саку, когда Сака болен или нет. А второй играет атакующего полузащитника, причем тот, который играет атакующего полузащитника, сегодня забил второй гол ворота Кристал Палас. Интересно, что он в прошлом году летом прошлого года перешел из Кристал Палас в Арсенал. И когда Арсенал играл с Кристал Палас...
8: Кто это? Это там два этих черных есть. Или Мадуэке.
0: Магетти. Окей. Трудно произносимый, к тому я прошу прощения. Я боюсь врать фамилии. Спасибо большое. У нас на проводе Илья. Добрый вечер, Илья.
9: Добрый вечер, Алексей. Я, конечно, тоже присоединяюсь к поздравлениям по поводу Арсенала. Но отдельно я хочу поздравить нашего известного Мишу Корректировщика с завоеванием его команды почетнейшего 17-го места. Это великолепный успех. Потому что, какие болельщики, такая команда. И потом 17-е место в английской премьер-лиге, это все-таки, наверное, лучше, чем чемпион Винницкой области, откуда он родом. Так что это большой успех, большой. Теперь по поводу еще одного, вот какого дела. Значит, очередная европейская федерация, на этот раз, по-моему, гимнастики, опять допустила и российских спортсменов, и белорусских спортсменов. То есть, короче говоря, они все сняли запрет на выступление спортсменов из фашистских стран, значит, на европейском хотя бы уровне. Объясните, пожалуйста, что за тенденция? И последнее. Вот вы сказали, что в Арсенале играл мальчишка 16-летний, но ведь это же неправильно. Юноша, у которого еще скелет не окреп, да, у которого еще кости растут, его же могут потоптать во взрослой игре. Там же играть по-взрослому. Разве это не преступление с точки зрения вот этого?
0: Илья, у них медицинские дела за каждым игроком, за каждым, такие, что нам с вами просто-напросто это дело не снилось. Если у него были мягкие кости, я прошу прощения, он бы там не играл. Не надо за него переживать. Или это здоровый мужик, да, молодой, да? Еще, по-моему, школу еще, кстати, не закончил, поэтому он сейчас пойдет сразу. Было подозрение, что он и в этой игре играть не будет сегодня, потому что ему нужно сдавать экзамены в школе. Так что не надо волноваться, Илья, ради бога. Что касается поздравления Миши с Тоттенхэмом, то до вас уже это сделал Наум, поэтому я Мишу тоже поздравляю. Миша, то, что ты... Кстати, я должен сказать, что мне обе команды было бы жалко, если бы вылетели, потому что это и Тоттенхэм, и Вестхэм – это давнишние команды в премьер-лиге. Я к этим командам просто-напросто привык. Мне без них было бы просто без них было бы жалко. Добрый день!
10: Добрый день, Алексей, спасибо, что взяли мой звонок.
0: Я сразу же присоединяюсь к Алексу, который звонил. Во-первых, я благодарю вас за то, что вы сообщаете о выступлениях израильских спортсменов. Но, может быть, вы возьмете на себя также нагрузку, сообщать, как играют грузинские спортсмены, узбекские спортсмены. Вот узбекский спортсмен может стать чемпионом мира по шахматам. То есть не ограничивать себя израильскими. Пожалуйста, продолжайте.
10: Я учту, конечно, но нельзя забывать, что хозяин нашего радио Дэвидсон, и как бы главное уклонение должно быть на еврейство. Но это мое мнение.
0: Подождите. Не надо ссылаться на начальника, владельца этого радио. Я вас могу уверить, он абсолютно не будет протестовать, если вы будете говорить только об узбекских спортсменах.
10: Хорошо, я согласен. Если я что-нибудь вперед найду интересное, безусловно, я сделаю это. Хорошо. Можно начинать?
0: Конечно, пожалуйста.
10: Да. Я начну с немножко грустного. Армия обороны Израиля потеряла двух солдат. Один Ноам, фамилия Гамбургер, 23 года. И вместе с ним были тяжело ранены двое ребят. Все в результате атаки беспилотника. Второй майор, 27 лет. Его зовут Итамар Сапир. В общем, там большие проблемы на юге Ливана, никак там ничего не может успокоиться, устаканиться, летят ракеты, люди прячутся. Дай-то Бог, чтобы как-то завершилось все это дело. Теперь я перехожу на спорт. Олимпиакос играл в финале Евролиги с Реалом. Реал, который вышиб ХПЛ из Тель-Авива, и Олимпиакос. Они играли, кстати, что интересно, в Афинах. Должны были какой-нибудь, наверное, другой город избрать. Олимпиакос победил Реал 92-85. Теперь, значит, в Португалии завершился чемпионат по виндсерфингу. И третий раз подряд Израиль занял первое место. Первые два раза, 2024 и 2025 годы, побеждала такая Даниэла Пелик. А в этом году победил Тамар Штейнберг. И, значит, в Испании завершился турнир по дзюдо. Йонатан Векслер, весовая категория до 60 килограмм, серебро. И также Илай Аюн, тоже серебро. Еще завершился чемпионат Израиля по футболу. Места распределились так: Паэль Бер-Шева, небольшой город, конечно, Бейтар Иерусалим и Маккаби Тель-Авив. Но я им пожелаю, чтобы они в международной арене, так сказать, проявили себя, как можно дольше поиграли. Вот, по поводу хочу сказать, мне очень неприятно, что Миша из города Кисло-Дриченска опять указывает, как мне себя вести и что мне говорить. Ну и ему, как, по-моему, что-то даже вызывает какой-то нервоз, когда я говорю про Израиль. Вы его успокойте, понимаете? Ну как так нехорошо получается. Все, спасибо, извините.
0: Я вообще за то, чтобы мы... Мои любимые, все любимые радиослушатели, они все любимые, чтобы они не оскорбляли друг друга. Это, так сказать, то, что бы мне хотелось, понимаете? Все остальное я... Меня можете оскорблять сколько угодно. А это я принимаю на свой счет, это, так сказать. А друг друга, ну, не надо просто. Вот как раз звонит Миша, я его, Мишу, сразу же поздравляю с тем, что Тоттенхэм остался. Ну и да. Прекрасно. Миша, добрый вечер.
11: Вы меня успокоили наконец-то. От одного фрика Илюши и одного фрика Тихушника. С него такой еврей с Тихушника, как от Илюши фрика, космонавт. Ну, я его поблагодарил, Илюши. Я с ним перезваниваюсь часто. Он 3 месяца издевался, а сейчас обосрался. Понимаете? Издевался, чтобы мне... Ну, на уму я прощаю, ну, с моего любимого города Одессы и так далее. Потому что первый секретарь был с моего города Малеподольска Козырь. В 70-м году был обкома партии. Потом Гурвиц, мой одноклассник Эдуард.
0: Окей, Миша, что с... Сказать, Миша.
11: Что Пеле, который... Илюша говорил, 16 лет это преступление.
0: Окей, Пеле, Миша, Эссенгер, что... Что? Миша, о спорте, скажите о спорте что-то.
11: Я о спорте говорю. Эдсон Насименто де Сантос, именно Пеле, играл в сборной в 17 лет, в 58 году. В чемпионате Бразилии он начал на 2 года раньше играть. Так что это не преступление. Кости окрепшие были. Если бы он когда-то играл во что-то, он бы знал. Конечно, он же анатомию изучал в морге, в московском, этом, на канатиковой даче Кащенко. Вот и он тому и фрик, и волнуется, что за медаль свободы дали голкиперу хоккейному за Олимпиаду из Нью-Джерси. Он говорит, обесценили медаль свободы. В общем, фрик и сприк. Хотя, спасибо за поздравления всем, кто издевался. Они поняли, что я не мог предать. Там не было Кейна, не было Ким Ир Сена корейского. И с таким составом Кейн же забил больше всех голов за Баварию. Играть хорошую команду, показывать хорошую игру без бомбардира очень трудно. Но я не предал команду. И был за нее в любой ситуации. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, Мишка. Добрый день, все, я вас слушаю.
12: Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы сказать, что, может быть, этому слушателю Мойше Шмок-Кирилловичу, который сейчас стоит, сделать обрезание. Чуть-чуть покороче, пускай на скамейку сядет, там на Брайтон видит. Хорошая погода, это рассказывает бабкам. Где он играл, как он играл, какой он герой Советского Союза, его папа, инвалид войны, которого тянули за руку в военкомат и вывихнули руку и так далее. Я хотел бы вас спросить, Алексей, вот во время чемпионата мира, во время перерыва, будет выступать Шакира, потом ансамбль ребят и Мадонна. Вот как вы думаете, как могли Мадонну поставить, которая, когда Трамп в первый срок шел на выборы, она выступала около Белого дома и призывала идти на Белый дом. Ну вот как можно было такое пропустить? И второе, хотел бы сказать, что вот первый слушатель позвонил, сказал, что много говорит об израильском спорте. Так пускай он сам рассказывает и грузинский спорт, узбекский, каракалпатский, Чечне, что происходит в спорте. А вот этот человек рассказывает просто израильский. Вот и все. Почему он должен рассказывать? Он принял решение говорить про израильский спорт. Вот и все. И вот я хотел бы узнать, почему, как Мадонна могла попасть сюда? Мимо Трампа это проскочил. Вот это я не могу понять никак.
0: Окей. Значит, я отвечаю и вам, и сразу отвечаю Илье по поводу того, что некоторые федерации впускают в турниры Россию и Белоруссию. Тоже, я, кстати, ставлю это на одну и ту же доску, как решение Национальной футбольной лиги пригласить Мадонну выступать в перерыве, там, когда будет супербол. И то, и другое, с моей точки зрения, абсолютно безответственно. Причем первое безответственно на международном уровне. Когда идет война, идет, причем война, которую затеяла Россия, эта страна должна быть исключена, на мой взгляд, абсолютно из всех соревнований. Я понимаю, спортсмены как бы ни при чем, не они, так сказать, затеяли все это дело, но это затеяла их страна, и, значит, я напомню, кстати, что когда уже после Второй мировой войны были Олимпийские игры в Лондоне в 1948 году, то Германию не приглашали, которая, так сказать, хотя война уже закончилась, а тут идет война, и приглашать российских спортсменов и белорусских то же самое. Что касается решения Национальной футбольной лиги, ну, это абсолютно политкорректная организация. Абсолютно, так сказать, очень, ну, эти массы ее игроков, если мы помним, они когда стояли на колени, когда исполнялся американский гимн, или отворачивались от исполнения американского гимна, это лига этому не то, что нас способствует, она допускает, то же самое происходило в Национальной баскетбольной ассоциации, чего абсолютно никогда не было в Национальной хоккейной, Это безответственность, с моей точки зрения, и аж поделать с этим ничего нельзя, потому что это не зависит от нас, от простых смертных, ни решения международных федераций, ни решения Национальной футбольной лиги. К сожалению, не зависит.
12: Я согласен с вами. Еще можно один вопрос по хоккею сказать?
0: Конечно.
12: Скажите,
0: конечно.
12: Я бы хотел, чтобы супер плей-офф, самый главный приз НХЛ, играл бы Монреаль и Лас-Вегас. Лас-Вегас, потому что там, естественно, тренер, который в марте только вступил в должность, и вывести так команду, и, естественно, Монреаль. Вот это, мне кажется, была бы хорошая игра. Как ваше мнение?
0: Я должен сказать, что я вообще люблю, когда фавориты терпят поражение. Ну, если фаворит не моя команда. Значит, фавориты и в западной конференции – это Колорадо Аваланж, а фаворит восточной конференции – это Каролина Хэрикейнс. И когда фавориты проигрывают, я двумя руками за. Я ничего против не имею, чтобы в финале Кубка Стэнли играл Лас-Вегас и чтобы и Монреаль Канадиенс. Я с удовольствием буду смотреть такой матч.
12: Я тоже. Спасибо за ответ, Алексей. Спасибо. Будьте
0: хорошо. Окей, у меня остается немного времени, и я еще приглашаю. Добрый вечер. Вы еще не выступали. Я вас слушаю.
13: Добрый вечер. Алексей Георгиевич.
0: Добрый вечер.
13: Любитель спорта. Просили о других видах спорта, о других странах, да? Вот сегодня в Москве, в Лужниках, московский «Спартак» завоевал 15 раз Кубок страны по футболу. 10 кубок «Спартак» выигрывал в Советском Союзе и 5-й раз сегодня выиграл в России. Большая спортивная арена в Лужниках была сегодня заполнена полностью, что как было в лучшие годы. 81 тысяча зрителей приветствовали московский «Спартак». В финале они обыграли «Краснодар» команду. И несколько слов, я чувствую, время заканчивается, а кубки Стэнли завершаются. И я думаю, кубок выиграет команда Лас-Вегаса, в которой, так сказать, и Павел Дорофеев лидирует как лучший бомбардир Кубка Стэнли этого сезона. И также российские спортсмены хорошо, которые играют в Каролине, Андрей Свечников, в Монреале, Канаде, Иван Демидов.
0: Окей, я прошу прощения. Все, мое время закончилось. Я прошу прощения, что мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. И, дамы и господа, я скажу, что завтра моей утренней передачи не будет. У нас завтра Memorial Day. Но во вторник, как всегда, я встречусь с вами в 7 часов утра. Всего хорошего. Отдыхайте в Memorial Day и будьте здоровы.
14: В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города.
15: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: Как 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Дэвидсон радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас!
7: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
10: с 10 до 11
9: на Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
12: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бензон Ласкин. Я рад вас всех приветствовать. Всем шавуатов. У нас в эфире идет программа «Быть евреем». Как всегда, каждое воскресенье с 5 до 6. Мы с вами обсуждаем наши корни, наши традиции. И сегодня наша программа будет состоять из двух частей. Первая часть программы – это будет запись моей беседы с известным раввином Мордехаем Канельским, раввином русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. На прошлой неделе, до праздника Шавуота, мы давали в запись первую половину моего разговора, где мы говорили о важности, чтобы у каждого еврея была буква в свитке Торы. И вы можете даже сегодня, еще сейчас и на этой неделе, если у вашей семьи, у ваших родственников, у вас самих нету еще буквы в свитке Торы. Потому что есть заповедь, что у каждого еврея должен иметь свой свиток Торы. Иметь свой свиток Торы – это очень дорогая вещь и сложная вещь. Но иметь букву в свитке Торы – это доступно для каждого. Более того, даже для уже умершего человека можно привести букву в свитке Торы для поднятия его души. Это буква для защиты. Защиты любого человека. Очень важно, чтобы каждый имел букву. И за $2 всего лишь можно привести эту букву. Так что будет сейчас телефон в этом интервью. Будет телефон раввина Канельского. И по этому телефону можно связаться. Или можно также связаться через наш обычный телефон 347-228-1532, 347-228-1532. Вы получите линк, по которому можно приобрести, или телефон, по которому можно приобрести эту букву за $2 всего лишь. Это во-первых. Но сейчас будет запись второй части моей беседы с раввином Канельским. Опять предупреждаю, она была до праздника. Из этого вы услышите в этой записи поздравление с праздником, который уже прошел. Но там Рав Канельский поговорит о уникальной заповеди хупы. Даже если вы уже находитесь уже много лет в браке гражданском, вы никогда не осветили свой союз, не делали еврейскую свадьбу, не делали хупу, вы имеете такую уникальную возможность осветить свой брак. Так что первое будет о хупе, разговор с Равином Канельским. А потом вторая часть нашей программы будет моя беседа, моя лекция на энергию, уроки этого месяца, знака близнецов. И я также хочу, дорогие друзья, использовать момент и всех вас пригласить на две очень важные вещи. Во-первых, в этот четверг начинается уникальная группа коучинга, которая называется у меня «Каббала исцеления». Это групповой коучинг. Я, как вы знаете, раввин и терапевт. И все люди ищут какие-то инструменты, которые могут им помочь чувствовать себя лучше, улучшить свои отношения, улучшить свою жизнь. А еще лучше всего, если это может все за раз и все вместе. Но, вы знаете, чудеса так просто так не бывают. За всем есть механизм какой-то в этой жизни. И, естественно, я, как религиозный раввин, религиозный человек, как раввин, как терапевт, искал всегда инструменты, которые могут помочь людям. И я ничего не нашел более сильного и мощного, чем тот инструмент, который я даю в этом курсе, называется «Каббала исцеления». И это причина, почему я это назвал «Каббала исцеления». Я не целитель, я не исцеляю, но Всевышний дает нам все в этой жизни. А теперь все идет. Когда мне люди говорят: «О, Рэбе, откройте мне канал на небе, у меня блокировка на небе». Я говорю: «Я вам ничего не буду открывать, потому что уже все открыто». Но мы сами тут внизу можем себе блокировать вещи. Как говорится в Каббале, человек, который ищет решение своих проблем снаружи, на улице, обвиняя других, стараясь найти в внешних каких-то вещах решение на свои проблемы, он как будто спящий человек. Человек должен проснуться и осознать, что все идет изнутри. И как говорил великий Бааль Шем Тов, все в этом мире – это зеркало. И когда я меняю себя изнутри, я меняю свою реальность. И как говорил величайший царь Соломон, мудрейший из всех людей, он говорил, что все в этой жизни, до того, что оно проявилось в этой жизни наяву, это уже было как эмоция в моем сердце. И меняя свое эмоциональное состояние, и меняя свое состояние изнутри, я меняю свою реальность. И вот это важнейшая идея в Каббале. Из-за этого самое мощное, что я знаю в жизни, это чистка эмоциональная по большому тому. Что это означает? Это основано на следующей очень важной идее, что номер один – человек должен осознать, что все в этой жизни – это зеркало. Если тот же вид проблемы ему опять-опять приходит в этой жизни, опять-опять же эти же вид проблем повторяются опять и опять, и ты можешь менять места жизни, ты можешь менять города, работы, семейные отношения, все менять. Но не меняется суть. Почему? Потому что это все зеркало, все отражение внутреннего состояния. Где-то в этих 10-недельном курсе, где мы 10 занятий имеем, каждое занятие мы разбираем одну часть. Первые 4 занятия мы разбираем и находим все зеркала своей жизни. Надо понять, почему у тебя проблемы в твоей жизни. Что находится в корне проблемы, какая программа их притягивает. Как говорил царь Давид: «Бог – моя тень. Я Бог отражает то, что я верю, я думаю». И все люди, которые меня окружают, и проблемы, которые повторяются опять и опять, это зеркало программ и убеждений, правильно, которые мною контролируют, и надо их изменить. Это первая часть курса. Мы разбираемся, находим все 13 программ, которые вместо того, чтобы мы ими контролировали, контролируют нами. Определяем, какие именно, и какие именно корни находятся, проблемы за каждой проблемой в нашей жизни. Ты находишь корни, это номер один. Номер два, мы делаем очень глубокую работу на уровне подсознания с медитациями для изменения 5 этапов для изменения подсознания. Те программы, те убеждения. Мы используем мощнейшие инструменты, чтобы это изменить из корня изнутри. И третий уже этап, самый мощный, самый важный, и это, в общем, суть всего курса «Каббала исцеления», это уникальная чистка великого Бааль Шем Това, 10-этапная. Но ее можно делать, если варианты и короче, и длиннее. Но это я сначала определяю. И я могу ее делать на себя. У меня были люди, которые имели хронический кашель 30 лет. Люди, которые имели аутоиммунные заболевания, которые спали только один час. И многие другие проблемы, они полностью исцелились. Не потому что я исцеляю, не потому что мы занимаемся какой-то энергетическим исцелением. Нет, этого всего тут нету. Но корень махала болезни, слово «михила» – прощение. Негативные эмоции, которые в своем корне, и мысли, и убеждения, которые сидят в корне этой проблемы, этого нехватка энергии в теле. И как только ты это убираешь изнутри, убирается твоя реальность, включая твое здоровье. И вторая вещь, когда эта чистка делает великую вещь, она помогает людям с отношениями с другими людьми. У меня были родители, люди общались с детьми по 15 лет, делали эту чистку, но просто чистку на этого человека, чистку на себя и на часть моей души, которая связана с этим человеком. Ты меняешь себя. И меня, и себя, меня и сотворялись. У меня восстановлены были отношения с людьми, которые никогда не общались. Люди, которые вообще порвали отношения настолько, что они даже не знали, где ребенок живет. И все восстановилось. Так что я всех, кто реально серьезен и хочет серьезную работу для изменения своей жизни изнутри, глубокую психологическую духовную работу, я вас приглашаю на этот курс с текстами, которые никогда не переводились раньше, основанные на основателях учения хасидизма и учения каббалы. Как говорил любавский рэбе, женщине, которая к нему пришла, сказала: «Рэбе, у меня большая проблема, я стала религиозной, мой муж нет, что мне делать?» Он говорит: «Вы должны осознать, что ваш муж – ваше зеркало. Как он может быть моим зеркалом? Что у вас есть вопросы к Богу, которые вы еще не ответили». Так что вот этот момент, дорогие друзья, мы должны не просто осознать, что это все зеркало, мы должны изменить себя, изменится наша жизнь. Те, кто заинтересованы получить информацию, этот курс начинается в этот четверг, 28 числа. Это будет 10-недельная, очень глубокая духовная работа, по 20 часа каждое занятие, иногда и больше, где мы не просто даем лекции. Я работаю с вами, делаю коучинги, терапию прямо на Zoom. Это маленькие группы и очень большой глубокой работы. Так что телефон для информации о группе «Каббала исцеления» 347-228-1532. 347-228-1532. А сейчас вторая часть моего эфира с раввином, моей беседы с раввином Мордехаем Канельским, посланником еврейского рэба в Нью-Джерси, глава организации «Брис Авром», о важности хупы и о том особенном проекте, который он устраивает для русскоязычных семей. А после этого уже будет наша вторая часть, где мы будем обсуждать уроки месяца Сивана, знака близнецов. Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать. Мы с вами находимся в преддверии великого праздника. Праздник, когда небо и земля исторически соединились, когда небо опустилось на землю, получили самый великий подарок от Всевышнего, нашу Тору. Но вы знаете, дорогие друзья, когда у нас с вами такой великий праздник, нам нужен очень особенный гость. Как говорил Любавский Ребе, человек никогда не находится в ситуации, он создает ситуацию. И вот я имею огромную честь сегодня с нами иметь человека, который всегда создает ситуацию по поручению Любавского Ребе, кто сделал его посланником для русскоязычной еврейской общины в штате Нью-Джерси. Создал организацию «Брис Авром», которая изменила десятки тысяч жизней людей, если не больше. Больше около 1000 хупот, обрезаний, трансформированных жизней. А раввин Мордехай Канельский, который вместе с его супругой Штерна Канельский создал эту организацию. Рав Канельский, я очень рад, что вы сегодня с нами. Спасибо вам и с наступающим праздником.
10: Во-первых, Рабе Ласкин, добрый день.
12: Делаете уже много лет с вашей супругой по указанию прямому Любавского Ребе. Это хупа, это свадьба. Если я не ошибаюсь, около 1000 пар вы уже женили. Но это не просто свадьба, это свадьба, хупа. Это когда муж, жена и Всевышний. Когда мы освящаем союз. Расскажите немножко об этом уникальной митцве, которую вам Ребе Любавский дал приказ делать свадьбы, хупы для русскоязычных евреев. Пару слов.
10: Спасибо, Ребе Ласкин. 40 лет тому назад, в 1986 году, главный секретарь Любавского Ребе, Ребе Ходаков, позвонил мне и сказал, что он хочет меня видеть. Когда я приехал в его офис, он сказал, что Ребе передал ему the following, что есть очень много евреев, приехали из России, что они не имеют ни катуба и ни хупа. И поэтому это наш obligation помочь и сделать. Я не буду рассказывать всю историю, как это все сделано было, но хочу только сказать,

0: были женихи, невесты, что уже многие из них имели внуки и внучки, и они сделали хупу, потому что в России они имели только легальные бумаги, что они муж и жена. Но хупу по закону Торы они не имели. Ребе был так рад, что это сделано было. Ребе послал 21 письмо. Каждый жених и невесты получили письмо с Ребе подписью. Мазал тов в этот день, и в конверте было $4. 2 для жениха и 2 для невесты. И потом Ребе написал еще одно длинное письмо на английский и объяснил, как радость это, что эта свадьба находится, будет делаться ближе к празднику Шавуот, что в Шавуот была первая свадьба между еврейским народом и Богом. И Тора, что мы сейчас пишем, это было ктуба, marriage contract между Богом и еврейским народом. И Ребе благословил всех женихам и невестам все-все благословения. В течение всех лет до сегодняшнего дня мы, слава Богу, хочу сказать только слава Богу и спасибо адвайс от Лебавичского Ребе и силость всего еврейского народа. Мы поженили 993 пары.
1: Wow.
0: И сейчас мы готовимся на свадьбу 1000, что мы думаем, что с Богом помощью будет больше, чем 10 пар, что в этом году эта свадьба будет 15 ноября, через 6 месяцев, в отеле «Шератон» Парсипани, где еще раз группа от евреев, что приехали из России, что не могли иметь хупу там, или даже эти евреи, что поженились тут в Америке, но у них не было кошерная хупа по закону Торы, смогут иметь хупу по закону Торы. Ребе в течение всех годах, когда мы подходили к Ребе, в воскресенье до этой свадьбы, каждый год, мы имели очень большую группу. Шли женихи и невесты, их дети, их родители, братья и сестры. Это была очень-очень длинная линия. И Ребе каждому давал не один доллар, но $2. И каждому человеку, он говорил, мазал тов, в честь этой свадьбы. Первый в этой группе шел я, последняя была моя жена. И с этим я сказал Рабе Гронеру, это значит длинная цепочка от еврейского народа, все связывает. И когда к концу подошла моя жена, и Рабе Гронер сказал Ребе, это Ребе Цинканелский, что подготовила всех невест к хупе. Улыбка Ребе была worth everything. И тогда моя жена держала на руках нашу дочку. Один раз. И Ребе посмотрел на эту дочку и говорит, это я хочу участвовать в свадьбе от вашей дочки. А 2 года позже Ребе сказал, что это я даю другая дочка. Тоже та дочка стала немножко старше, уже она шла сама. А эта дочка была на руках от моей жены. И Ребе говорит, я даю этот доллар участвовать в надан. Как это надан по-русски, я не знаю.
2: Недуния?
0: Да, недуния. Ребе дал этот доллар. Что вам скажу? Слава Богу, обе дочки поженились хорошо, слава Богу. И мы очень имеем нахас от наших внуков. Я вам хочу так одну вещь сказать. Радость от этой свадьбы it's priceless. Потому что очень много, что приходили на свадьбу, говорили, Ребе, мы делаем эту свадьбу, чтобы наши дети и внуки поженились с евреями. И я им сказал, пускай ваши дети только были на хупе. Даже если они пока еще не думают даже от этого. И многие нам писали потом письма и emails и говорят, Ребе, вы поменяли жизнь наших детей. Все поженились только с евреями. Вы дали нам радость, вы дали нам счастье. Мы стояли под хупы, мы молились за одну вещь, чтобы наша золотая цепочка продолжалась. Вот эта золотая цепочка сейчас началась от Авраама, Ицхака и Яков, и Сара, Ривка, Рахава и Лея, и пришло к нам, и мы прошли все тяжелые времена в России, чтобы это продолжалось, эта золотая цепочка в наших детей, в этой золотой Америке, чтобы они тоже помнили,

0: В России нам напоминали, что мы евреи. А тут, что мы помнили с радостью, что мы евреи. Когда мы имеем букву в Торе, когда мы женимся по закону Торы, Бог говорит, я нахожусь с вами вместе. И я закончу, знаете, Раб Васкин очень дает очень хорошие уроки по Каббале. И я вам скажу, Раб Васкин, очень много моих людей говорят, что этот час, что выдается этот урок, у них это как Йом-Кипур. И они не готовы ничего делать в этот час, что они имеют возможность слышать ваш квас по Каббале. И по Каббале объясняется, что муж и жена, буквы слышатся то же самое. Иш – это мужчина, Иша – это женщина. Значит, слышно то же самое, но есть одна буква по-другому у муж и у жены. У мужчины Иш – это Юд, а у женщины Иша – это Гей. Эти две буквы, Юд и Гей, это имя Бога. Бог говорит, что если вы делаете хупу, я с вами. Это Иш и Иша. Бог находится у мужчины и у женщины. А если мы не делаем хупу, мы вынимаем имя Бога, тогда это Эш. Эш и Эш – это огонь. И чтобы у нас было в семье не огонь между мужем и женой, но радости, счастье, любовь, по правде, по закону Торы, это когда мы приглашаем Бога к нам домой. А когда мы его приглашаем? В хупе. Когда мы стоим под хупой, и мы говорим по закону Торы, с этим ты моя жена по закону Торы, Бог говорит, я тоже тут, и я им даю благословение, чтобы у них были дети, внуки и правнуки, и продолжали золотую цепочку, связанную с Торой, с одной Торой, с одним Богом, с одним еврейским народом.
1: Амен, амен. Спасибо огромное, Рав Канельский. Я хочу от себя добавить, что я был на потрясающем этом мероприятии, на этой свадьбе у Рав Канельского. Это было в этом потрясающем отеле «Шератон» в Парсипане. Это действительно, это праздник для души. Когда ты видишь эти семьи, эти пары, кто, может быть, некоторые из них десятки лет уже имели гражданский брак, но когда они освящают свою жизнь, когда их дети сидят в зале, или наоборот, когда дети имеют эту хупу, и родители сидят в зале, нет слов той трансформации их жизни. Рав Канельский может со мной сидеть часами и рассказывать, сколько он видел своими глазами, как меняются их жизни. Я даже тех семей, которые я посылал Рав Канельскому, видел, как им рассказали. Вы не понимаете, как Рав Канельский, как это хупа нам изменила нашу жизнь, трансформировала. Так что, дорогие друзья, слово «грех» на иврите «сет», от слова «легахты» – «пропустить». Сейчас, перед дарованием Торы, давайте не пропустим свой шанс. У кого еще нет буквы в свитке Торы, вот ваш момент. У вас, у ваших близких и родных. И кто еще не имел хупу, это момент сейчас, когда Всевышний возобновляет союз и брак между нами и еврейским народом, и принять решение – и эта хупа, Рав Канельский, полностью все вместе с его супругой. Вы приходите на готовую свадьбу, вы ничего не должны думать. Все готово на самом высоком уровне. Говорю это гарантированно. И люди в шоке и в радости, когда они даже видят это. Это праздник для всей семьи. И надо только стать частью этого. Так что, Рав Канельский, дайте, пожалуйста, опять информацию, номер телефона и по поводу хупы, и по поводу буквы свитки Торы. И огромное вам спасибо.
0: Телефон 908-289-0770. Когда вы звоните по этому телефону насчет хупы, попросите говорить персонально со мной. Для свитки Торы, кто подберет телефон, может вам послать application. И с Богом помощью, после, когда мы кончим праздновать Торы, мы также поставим пару фотографий и видео от предыдущей свадьбы. Вы будете видеть, как женихи и невесты танцуют с их детьми, с их родителями в кружке. И говорят спасибо Богу, что мы дожили иметь еврейскую хупу. И Бог с нами находится вместе.
1: Амин. Рав Канельский, спасибо огромное. С нами был сегодня Равин Мордехай Канельский, посланник Любавческого Ребе, глава организации Брис Авром Нью-Джерси, раввин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. Спасибо вам огромное за эту беседу и за все, что вы делаете для нашей общины. И с праздником дарования Торы, Бесимха, Обе Пнемиют.
0: Большое спасибо, Рав Васкин, и все наши зрителей и все наши слушатели, что получили все благословения от Бога. С праздник дарования Торы, что мы имели эту Тору в нас и с радости. И что мы говорили всегда спасибо Богу за все. Thank you.
1: Спасибо, Гомер. Спасибо, с праздником.
2: Дорогие друзья, это была запись, как я сказал, это был эфир в записи. Вторая часть моей записи с беседы с раввином Мордехаем Канельским. Напоминаю, телефон наш, у кого есть любые вопросы и не успели записать телефон раввина Канельского, можете всегда связаться с моим офисом по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. А сейчас, дорогие друзья, вторая часть нашего эфира. Уроки месяца Сиван, знак зодиака близнецов из цикла «Каббала и астрология», где мы разбираем уроки нашего месяца.
1: Мы получили Тору, мы стали народом Творца. Как говорится, браха шораль давара шалем, благословение находится на цельные вещи, шалем. Шалем на иврите цельные. Шалем и лишен шалом. Шалем и шалом, тоже корень. Шалом — это мир. Только когда ты в мире с ближними, тогда ты цельный. Тогда ты можешь быть сосудом для благословения. Когда весь еврейский народ был как одно единое, это было именно в этот день, в Рош Ходеш Сиван, 6 дней до дарования Торы, и благодаря этому мы получили Тору. К сожалению, с того момента это не повторилось второй раз. Но это все в наших руках. Именно от нас это зависит. И сейчас мы находимся в 6 самых святых дней перед дарованием Торы. Очень особенное время для каждого из нас, для трансформации, для изменения. И мы сегодня, конечно, поговорим о месяце этом, месяц Сиван, знак близнецов. Почему именно в этом месяце была дана Тора? Что уникально именно в этом месяце? Я хочу сказать сегодня нашу с вами лекцию с историей. Это история, трагичная история, сразу же предупреждаю. Эта история была во время Римской империи. Во время Римской империи, когда властвовали над Израилем, римляне запретили евреям учить Тору. Был запрет учить Тору. И в этот момент, когда был запрет учить Тору, был великий рэбе, рабби Ханина бен Трильон. Он учил Тору, несмотря ни на что. Его поймали римляне, приказали его сжечь в костре. И они приказали его не просто сжечь в костре, но обвернуть все его тело в пергаменте Торы. И им это еще не хватало, они добавили шерсть, чтобы он мучился и медленнее горел. И в этот мучительный момент, когда смотрят ученики на рэбе, как он горит, обвернутый в свитке Торы, и они кричат: «Рэбе, ма тарое? Рэбе, что вы видите?» Рэбе отвечает: «Я вижу, как пергамент горит, а буквы улетают». Это были его слова. Очень странно, что вообще ученики спрашивают у рэбе, когда он мучается и в страданиях, что ты видишь? Что рэбе может видеть, когда такое страдание происходит? Но вопрос этот был глубже. Рэбе, если сам рэбе горит со свитком Торы, то что будет с нами? Что будет с еврейским народом? Что будет с нашим будущим? Это был вопрос. Что отвечает им рэбе? Пергамент, тело горит. Но буквы Торы, душа, и все души наших предков, наших праотцев, прадедушек, прабабушек, которые давали свою жизнь, чтобы продолжать еврейский народ, они, может быть, умерли. Но эти буквы улетают. Буквы летят и продолжаются через нас. Через вас это будущее. Буквы ваших прабабушек, которые с опасностью для жизни продолжали иметь хупу, и учить Тору, и отмечать Йом-Кипур, и в Советском Союзе, и в подполье. И наши дедушки, которые одевали тфилин и продолжали быть евреями, и делали обрезание. Их жизнь, даже если пергамент, даже если тело ушло, эти буквы, эти души вечные. И мы сегодня в этот праздник Шавуот, праздник дарования Торы, находясь в синагоге с нашими детьми, с внуками, сами находимся в синагоге, возобновляя этот союз с Богом, получаем опять Тору, и в субботу, делая искр для поднятия душ наших родственников и близких, мы говорим: ваша жизнь была, ваша жертва была не впустую, мы продолжаем вашу жизнь, и ваши буквы продолжают лететь, ваши буквы продолжают гореть, и мы продолжаем вашу жизнь. Так что это безумно важно для каждого из нас, именно этот праздник, праздник Шавуот, дарования Торы, для нашего будущего и для нашего прошлого, этот великий праздник. Почему Тора была дана именно в месяце близнецов. Какая связь между знаком близнецов, именно близнецов, и дарованием Тору? Хочу сказать, что кто из вас знает, давайте проверим, какое колено этого месяца. У каждого месяца у нас есть с вами колено, орган, мы к этому всему придем. Какое колено именно этого месяца, кто знает?
3: Я знаю, но может еще кто-то знает.
1: Ну давайте, слушаем. Наталья, скажите, какое колено?
3: Зевулон.
1: Зевулон, ефе. Сейчас, почему именно Зевулон и какая связь особенно именно с этим месяцем? Звулон родился один или нет? Звулон родился один?
3: Нет, близнецы.
1: Кто был его близнец? Кто был его близнец? Девочка. У него была сестра. И вот тут, и вот тут очень интересная история. Леа просила у Всевышнего, она понимала, что у нее близнецы. И она понимала, что если будут два мальчика, то так, а она знала, что у Якова будет только 12 детей, 12 мальчиков должны быть у него, 12 колен. Если будут два мальчика, то у Рахели максимум может быть один сын. И она хотела, чтобы у Рахели было хотя бы два сына. Она просила Всевышний, дай мне мальчика и девочку. Она просила у Бога, чтобы у меня была хотя бы девочка, а не два мальчика, чтобы у Рахели было хотя бы два сына. И вот это именно, хотя Звулун сам не был знаком близнецы, но он родился с близняшкой, и он именно является коленом этого месяца. Потому что люди знака близнецов – это люди, которые имеют большой compassion, большое сострадание к ближнему. И вообще человек, который рождается с близнецом, ему тяжело иметь слишком много-много гордыни, когда у тебя все разделяется на два постоянно, то это тяжелее. Иметь гордыню. И именно из-за этого это месяц людей, у которых нет много гордыни, есть много сострадания, сострадания к ближнему. И сам Яакова Вину, от которого мы все его дети, у Яакова был близнец Эсав. И была дана, и именно дана была Тора в месяце близнецов, народу близнецов Яакову, народу Яакова, кто был близнец Эсав, что мы поделились этой Торой с народами мира, с Эсавом, с братом. А от Эсава пришел христианский мир. То есть нам Тора была дана, чтобы мы делились с кем? Со всем миром. Мы осветили этот мир, дали этому миру Тору, свет Творца. Именно в мире близнецов это мир, когда ты делишься с ближним. Мир, когда, месяц, когда ты думаешь, должен думать о ближнем, должен делиться с ближним, сочувствовать ближнему. Это именно месяц близнецов, потому что близнецов одна из их уникальностей. Это чувство сострадания, чувство умения, а у них есть уникальное умение подстроить себя под любого человека, под любую обстановку человека. И вот это наш именно месяц, умение давать другому. Думать о другом, думать о ближнем и освещать этот мир. Именно в этом месяце отдачи, месяце близнецов, была дана нам Тора. Что Тора ничего мы получали. А Тора нам дана, чтобы что мы делали? Чтобы мы давали и несли этот свет еще ярче, еще сильнее, еще мощнее во всех отношениях.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
1: Окей. Следующий очень важный момент. Орган этого месяца. Орган этого месяца в первую очередь это плечи. Плечи. Почему плечи? Плечи – это гибкость. Но люди знака близнецов, они умеют подстраиваться под любого человека. Вот есть у нас был главный раввин Израиля, отец, рав Исраэль Мейер Лау. Великий, Бог даст ему только здоровье, великий раввин, выжил Холокост, и рав Лау, его, он знак близнецов, такой классический. Он, его уникальность, он может зайти в ешивные браки, он уважаемый всеми. Приходит в кибуц, социалистический левый кибуц, его, он сразу же с ними вспоминает истории о кибуцах, и он умеет сразу же найти с ними общий язык. Куда он бы ни пришел, он всегда умеет моментально найти язык под ту обстановку тех людей. То есть у людей знака близнецов есть уникальная возможность подстраиваться, как хамелеон, зависимо от обстоятельств, от людей и так далее. У них есть очень сильная коммуникация с людьми и умение найти правильный подход. Но при этом опасность тут, что они должны иметь свой стержень. Они должны иметь свой стержень, его не терять. Плечи – это гипергибкость. Если ты слишком гибкий, то тогда нет стабильности. И вот из-за этого была дана Тора 6 дня месяца Сивана, была дана Тора еврейскому народу, именно месяц близнецов, чтобы мы никогда не теряли тот стержень. Потому что когда ты имеешь Тору, ты знаешь свой компас. Потому что если нет этого компаса, могут быть немножко слишком гибкие, и тогда это проблематично. Планета этого месяца – это планета Меркурий. Кстати, о органах, еще орган, это плечи, еще левая нога. Но плечи, левая нога. Но идемте дальше. Еще один момент очень важный. Меркурий – это планета этого месяца. Меркурий – это самая быстрая планета. Люди знака близнецов, они очень быстрые. Они очень быстрые на понимание. Они иногда торопятся, принимают решения быстровато, возможно. Но они очень быстро делают вещи. Моя бабушка, которая была в знаменной памяти, она была знак близнецов, она всегда рассказывала, что когда ее принимали на работу, это она была блокадница, и когда ее после блокады Ленинградской принимали на работу в университете, они смотрели по скорости, как человек кушает. Они решали принять его на работу. Она была филолог, бабушка, она была там редактором в университете, то я принимали ее по скорости. Она не видели, как она съедает быстрое яйцо, они говорили, мы посмеем. Но действительно, вот эта скорость – это их сила, но это также и опасность. Почему? Потому что они могут торопиться, и терпение очень важно это месяце. Терпение безумно важно именно в этом месяце подождать, сделать паузу. Вообще, я бы сказал, научиться делать паузу – это один из главных уроков этого месяца вообще. Что люди знака близнецов, они могут иногда поторопиться, принять решения слишком быстро, сделать выводы слишком быстро. И очень важно научиться делать паузу. Сейчас то, что успокаивает людей знака близнецов в этом месяце и вообще – это ходить, ходьба. Потому что вот это знание, что ты с одной точки сдвинулся в другую точку, это тебя успокаивает. Действие, движение, ходьба их очень успокаивает. Но очень важно к этому действию добавить паузу и спокойствие. И вот смотрите, как интересно. Этот праздник – дарование Торы, праздник Шавуот, правильно? Каждый праздник, он имеет вот Рош ха-Шана – шофар. Что у них? Какое-то всегда действие связано с этим праздником. В Рош ха-Шана мы трубим шофар. В Суккот мы благословение на четыре растения. В Хануку мы зажигаем миновую. Да? То есть каждый праздник, он имеет какую-то определенную митцву, которая с ним связана, именно с этим праздником. А какая митцва особенная с праздником Шавуот? То, что мы должны в четверг вечером учить Тору ночью и не спать, это правильно. Потому что в эту ночь, когда еврейский народ заснул, мы имели точнее клиническую смерть. Был такой мощнейший свет раскрылся в этот день, когда Всевышний сам давал особенно две первые заповеди. Еврейский народ души не выдержали в теле. И была клиническая смерть общая всего народа. Это номер один. Так как мы не выдержали ту ночь, то мы уже исправляем это тем, что мы не спим большинство ночи и стараемся учиться всю ночь, посвящаем ее то. И, конечно же, главный момент всего праздника – это пятница утром, когда мы все в синагогах слушаем 10 заповедей. Но Тору читают каждую субботу и каждый праздник. Через еще пару ночей в году, когда мы не спим. Что интересно, что нету никакого уникального заповеди, как в Рош ха-Шана шофар, и как четыре растения в Суккот, и менора в Хануку. И это объясняется тем, что главное, пишется в Хаг Шавуот, Ацерет, будет это праздником паузы. Это будет праздником остановки для вас. То есть главное, что надо сделать в этот праздник, это пауза. Это праздник паузы. Я знаю, что все праздники, по большому счету, мы как суббота, и мы делаем паузу, но в этом празднике, праздник дарования Торы, главный, то, что из этого не было дана какая-то особенная заповедь экстра в этот праздник, что это праздник паузы. Праздник, когда надо остановиться и осознать свою жизнь, принять Тору, принять себя, принять Творца. Из этого у нас четверга вечером идет длинная суббота, четверга вечером, до субботы вечером, как Шаббес. Единственная разница, что мы в пятницу от горящего огня можем, который уже зажжен заранее, можем готовить на этот момент, только не на позже, а только на этот момент сейчас. Но у нас, в общем, как Шаббес с четверга вечером, ни телефоны, ни электричество включено, ничего. С четверга вечером до субботы вечером. То есть у нас с вами длинная суббота. Длинная суббота для принятия Всевышнего, для принятия себя. И цифра этого месяца, буква этого месяца, точнее, это буква Зайн, цифра 7. 7 – это суббота. Сейчас, и 7 – это не просто суббота. 7 – это ДНК творения. 7 – это ДНК творения. У нас 7 цветов радуги, 7 клавиш на рояле. 7 дней недели, 7 – это природа. И цифра еврейского народа – это семерка. Семерка – это цифра еврейского народа. И символ еврейского народа – это Маген Довид. Сейчас Маген Довид имеет шестиконечная звезда. Это была звезда Давида, с которой он шел на войну, на защиту. Но центр – это 7. То есть наша идея иудаизма – это брать материальность, брать материю и возвещать ее, освещать ее. То есть 6 дней ты работаешь, пашешь, делаешь все, что ты можешь. Идет мужская энергия – исправлять, создавать, созидать. 7-й день недели – это женская энергия – быть с Богом. Из-за этого у нас в иудаизме или 7-й день недели – Шаббес, когда я в синхронности с Богом. А, скажите мне, а что такое за работа включить телефон? Это же не работа. Тут дело не в работе, дело в созидании. Понимаете, мы не можем созидать, создавать ничего. Если я даже включаю электричество, нажала кнопку, но я создал электрический поток, электрический плюс-минус. Я ничего не создаю, я ничего не создаю в этот день. Я в состоянии пребывания. Так что 7 – это трансформация. Вот трансформация. 7 – это взять материю и возвысить ее. Для чего ты 6 дней работал? Не для того, чтобы быть с Богом, для Всевышнего, для Творца, для Света. Человек бьет шесть и поднимает его на семерку. Из этого у нас есть седьмой день недели, и у нас есть седьмой год Шмита. Год Шмита, когда земля должна была отдыхать. И в земле Израиля нельзя срывать фрукты и плоды на седьмой день. Ты даешь земле отдыхать целый год. То есть седьмой год надо отдавать отдыхать. Кстати, отсюда субботник пришел. Дальше уже в университетах и так далее. Я беру год субботник. Все отсюда пришло. Должна быть пауза. Ни одна симфония, ни одна мелодия не может быть создана без паузы. И вот этот момент паузы, это и есть месяц паузы, это месяц Сиван. Потому что если ты слишком торопишься, то ты можешь пропустить то, что Бог хочет тебе сказать, для чего ты пришел в этот момент, в эту жизнь, в этот... мы слишком торопимся. Слово «хет» — грех, а слово «ляхти» — пропустить. Пропустить свой шанс. Ты можешь его пропустить. А каждая секунда — это подарок Бога, который дал тебе по причине. Помните, как в этом старом анекдоте, когда священник, раввин и мэр города были на корабле, и было кораблекрушение, только они попадают на необитаемый остров, но оказался он обитаемый, только каннибалами, и каннибалы их ловят, и говорят, все, вы становитесь нашим ужином, ваше последнее желание перед тем, как вы станете нашим ужином. Говорит мэр города, вы знаете, я всегда заботился о всех, чтобы всем было хорошо и легко, и умереть со сладким вкусом. Дайте мне самые там деликатесы, сладости, которые у вас есть. С этим вкусом я хочу умереть. Дают ему. И все. Приходит этот священник, говорит, вы знаете, я всегда учил людей, как надо отходить от удовольствия, от удобства, и страдать ради Творца, ради Бога. Дайте мне самый горький вкус, который вы только можете, самое горькое блюдо. Хочу с этим горечью умереть. Ему дают. И так с ним прощаются. Приходит к рабе, говорит, рабе, говорит, вы знаете, я, в отличие от предыдущих, что-то мало разбираюсь в кулинарии, в еде, как предыдущие. Дайте мне просто малину. Все, мне ничего другого не нужно. Говорит, малина сейчас в Африке, летом, откуда? Чего я подожду? Так что, понимаете, терпение, ждать, это плохо или хорошо? Все зависит от жизни. Есть моменты, когда человек слишком терпит и слишком ждет, потому что он не верит в себя, в то, что Бог в него верит. От этого приходят большие проблемы в жизни. А когда мы слишком торопимся в жизни и не дослушаем до конца слова человека, и не понимаем всю ситуацию, то мы пропускаем очень многое в жизни. И вот это месяц, который мы должны добавить, не трубление шофара, не трясение там растений, а паузу. И, конечно же, это пауза со смыслом. Это мы учим Тору всю ночь, мы слушаем Тору в синагоге. Это связано с изучением Торы, слышать слова Бога и услышать свой голос. Всевышний обратился к Йоне спасти город Нинве, к пророку Йона, чтобы он спас город Нинве. А Йона говорил, я не готов, я не подхожу, я не тот человек. Он решил убежать от Бога. Он взял корабль и убежал. Но мы с вами знаем прекрасно эту историю, чем она закончилась. Была страшная буря, и все поняли, что эта буря происходит, потому что Йона на корабле, они его бросили в океан, чтобы спастись, и Йону проглотил кит, и тогда в чреве кита говорит, а сейчас ты меня слышишь, Йона? Сейчас я слышу. Так что вот этот момент услышать Бога, давайте, потому что это не будет слишком поздно. Давайте не пропустить момент. Это очень важно. Да, кстати, у Звулона, когда я сказал, что у Звулона была близняшка, хочу, я не сказал имя. Это была Дина. Дина была близняшка Звулуна. Мы все знаем историю с Диной. Она была близняшка Звулуна. Просто я забыл сказать имя. Так что для полного истории. И что еще очень важно, вот научиться жить моментом и быть в моменте. То есть как бы люди знака близнецов, которые не очень, я сказал бы, без эго и очень умеют быть compassionate и состраданием к людьми и так далее. Но очень важно учиться, это для всех людей. Не только для знака близнецов, так что это для всех нас урок, особенно близнецов, это вот сделать эту паузу, научиться жить моментом, жить сейчас. Как был великий хасид Рамадов Утафас, он спросил своих учеников, какой самый святой день в году. Все начали ему кричать, там, Йом Кипур, Рош ха-Шана, Песах, Шавуот. Ребе говорит, это вот та минута, когда вы сейчас находитесь, вот сейчас. А потом спросил, а какое самое святое место? Все кричат, Иерусалим, Стена Плача. Он говорит, где вы сейчас стоите? Говорит, а самый важный человек в вашей жизни, все там кричат, Авраам, Ицхак, Яков, говорит, с кем вы сейчас разговариваете. Вот в этот момент, жить с моментом, мы постоянно, чего человек едет забрать его ребенка из детского садика, образно говоря, 10 минут он едет, 9 минут из них, наукой доказано, он или в прошлом, или в будущем. Он в среднем это еще неплохо, человек 1 минуту из 10 в настоящем. Это еще в неплохом варианте. Так наука. Так что человек, он постоянно находится или в негативном прошлом, как его ребенок вел себя вчера, и что он там ему сказал, что он делал, или в страхах о будущем завтра. Но мы должны научиться быть в моменте. Любавческий Ребе VI, он ехал в Санкт-Петербург, в Ленинград, на встрече с правительством, с государством. И на очень решающей судьбу еврейского народа, общины русскоязычной, еврейской общины в России. Это была судьбоносная встреча. Но до того, что он ехал на поезд в Санкт-Петербург, он до этого, 5 минут до выхода из дома, писал самые глубочайшие маамарим, каббалистические тексты. И его спросили, как вам удается 5 минут до, что вы едете на такую важнейшую поездку, писать и углубляться в такие глубочайшие каббалистические тексты. И Ребе им ответил: когда я в этот момент, я только этим думаю, я не делаю мультитаскинг. Когда я сейчас в Кабале, я только о Кабале. Я ничего не думаю, я полностью в этом тексте, я полностью во всех их мирах, я только там. Я выйду из дома, зайду в поезд, я буду думать только, что я буду говорить и как я проведу встречу. Вот в эти 5 минут. И считается сегодня вообще, что человеку очень тяжело, особенно человеку, который у него уже нарушена его концентрация, а у людей знака близнецов есть такой момент. Они могут читать 7 книг одновременно, но закончить одну тяжело. Одну книгу. Так что и говорится, что чем больше человек находится в стрессе, чем больше человек в стрессе, у него передняя кора мозга еще хуже и хуже, тоньше и тоньше. Она все меньше держит амигдалу, ту часть, которая ответственна за концентрацию и за нахождение в фокусе. Из-за этого, чем больше мы начинаем потихоньку увеличивать этот фокус, мы увеличиваем свою возможность, и увеличиваем, будет легче и легче и легче со временем. Так что к чему я это веду? Я это веду к тому, близнецам тяжело сфокусироваться, может быть, особенно близнецам, и их могут разбрасывать разные моменты, им тяжело это начать и кончить одну вещь. Из-за этого есть такая система, если не ошибаюсь, это был итальянский ученый, называется Помодори или как-то так, и идея она заключается в следующем, что человек в среднем, он может не больше 10 минут концентрироваться, который у него уже хронически этот стресс и все остальное происходит. Так что надо разбивать свои блоки, свои задачи на 5-10 минут. То есть, образно говоря, ты делаешь 5 блоков, или 5 блоков по 5 минут, или по 10 минут. 4 блока по 5 минут. 4 блока по 5 минут. Делаешь одну задачу 5 минут. Сделал, закончил. Потом следующий блок. Еще 5 минут. Сделал, закончил. Еще блок 5 минут. Сделал, закончил. Еще блок 5 минут. То есть ты разбиваешь это на маленькие задачи, не на большие, на маленькие. И потом после 4 блоков по 5 минут, еще 5 минут пауза. Что-то другое делаешь, отвечаешь на звонки, что там бы ни было, 5 минут пауза. И потом еще раз блок по 5 минут, удается, можете увеличить его на 10 минут блоки. Но вот эта идея разбивать это на маленькие блоки, и в этом блоке только этим заниматься, и ничем другим. И тогда намного легче. Особенно, когда более тонкая кора мозга, тяжело нагружать человека целый час. Разбивайте это на маленькие дозы. Но вы знаете, что вы эту дозу начали и закончили, и только этим, исключительно этим занимались. Жить в моменте. Это очень, кстати, полезная вещь, она очень помогает. Есть история с Рамбамом, что был еврей, который находился в тюрьме. Ему сказали, мы можем освободить на один день в году. Один день. Выберите, какой день мы вас освободим. И он ломался. В Песах освободиться, или в Йом-Кипур, или в Рош ха-Шана, или в Шавуот. И написал Рамбаму длинное письмо, какой день лучше попросить, чтобы освободился. Что ему Рамбам ответил? Завтра. Не жди ни Йом-Кипура, ни Песаха. Завтра. Ну, если можно было бы сейчас, завтра. Сразу же. Люди знака близнецов, они умеют соединять и с едиными концы. Они очень хорошо могут соединять, объединять людей самых разных концов, объединять вещи, которые кажутся человеку необъединимы. Они это могут. Вот это даже ходьба, которая их успокаивает, это соединить одну точку с другой точкой. Так что им очень это важно, они это умеют делать очень хорошо. Сейчас это не только они это умеют делать, но то, что дарование Торы пришло именно в этом месяце, имеет к этому особенную связь. Почему? Потому что дарование Торы, в чем суть дарования Торы? Дарование Торы – это соединение неба и земли. Поймите такую вещь. До дарования Торы уже наши працы исполняли заповеди. До дарования Торы. Тогда what's the big deal? В чем такое произошло в даровании Торы? Если уже имели эту Тору, знали эту Тору, исполняли ее, то что такого произошло в день дарования Торы? Если наши працы уже исполняли, уже годами, поколениями ее уже исполняли, то что такого случилось потрясающего именно в день дарования Торы? Объясняют мудрецы, произошло что-то фундаментальное изменение в мире произошло в этот день. До дарования Торы материя и духовность – это были две параллельные, не соединяющиеся материи. Есть материальный мир, есть духовный мир. Когда Яаков Авину, образно говоря, должен был исполнить заповедь Тфилина, это не делалось, как сегодня, что ты пишешь слова буквы Торы на коже коровы, это становится святой, и ты одеваешь эту кожу коровы на свою руку, на свою голову и соединяешься с Богом. Тогда было, как Яаков исполнял заповедь Тфилина, он мог брать палку, помедитировать, помолиться, и он исполнял заповедь связи с Богом. Потом он бросал эту палку, все. Она, эта палка, не становилась святой, не трансформировалась. Палка становилась палкой. Он на какое-то время ее использовал для связи с Богом, бросал ее, бросал. То есть материя и духовность не соединялись никаким образом. Во время дарования Торы небо поцеловало землю. То есть, что произошло? Произошел тот уникальный момент, когда я получил силу взять материальный объект, взять кожу коровы, написать они слова из Торы, и она станет мезузой, кто охраняет твой дом, и ты целуешь ее каждый раз, что ты к ней приближаешься. Я получил уникальную силу влиять духовностью на материальный мир, и эта материя трансформируется и становится святой, становится свитком Торы, становится мезузой, становится нашей жизнью. Вот эта уникальная возможность трансформировать материю произошла в этот день, когда впервые небо опустилось на землю метафорически, то есть впервые была дана сила человеку словами Торы и духовностью менять материю. И тогда исполнять мицвот, потому что ни одна религия в мире не имеет столько заповедей, как иудаизм, и столько материального соединения между материей и духом. Месяц Сиван, месяц, который может занять несоединимое, это месяц, которым соединили небо и землю. Я помню историю с раввином Товья Пелесом. Раввины всегда приезжали к классному рабе на праздник Шавуот, дарование Торы. Они всегда приезжали, раввины, приезжали на праздник Шавуот. Это был их праздник приехать к рабе. И рав Пелес приехал как-то к рабе, он был из Квахабада. И в то время в Квахабаде была большая ссора между двумя известными там заведениями религиозными. И рабе спрашивает раввина Пелеса, как там происходит это, если они же помирились. И говорит, рабе, никто не хочет быть первым, кто изменится. Я бы сказал, мы находимся перед дарованием Торы, писано, что Моисей, что небо опустилось на землю, и Моисей поднялся на гору Синай, получил Тору. И сначала небо опустилось на землю, а потом уже земля поднялась к небу. С земли поднялся Моисей к небу. Так говорится, сначала небо опускается. Поэтому тот, кто выше, тот первый просит прощения, сказал Рабе. Он небо. Так и передайте им. Так что это тоже очень важный месяц, с которым месяц, когда мы должны свое эго бросать, чтобы быть сосудом для Торы. Попросить прощения, извиниться, чтобы не было. Помните, вы тогда небо, вы тогда выше.
2: И, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. У микрофона был Равин Бензон Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Все, кто заинтересованы в наших уникальных программах в коучинге «Каббала исцеления», группа, которая сейчас начинается на этой неделе, и «Каббалистический ульпан иврита», где мы учим читать иврит, учимся начитать на иврите и понимать ДНК духовного этого мира, Я вас приглашаю на эти обе группы, запись вся на все наши программы по телефону 347-228-1532. Спасибо всем и шавуатов.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376.
17: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
18: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
20: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
21: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
22: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
23: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
24: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
25: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
26: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт. Мудрость. Результат.
29: 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
30: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
31: «Сделка».
30: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
31: Премьера спектакля «Сделка».
30: Театр «Анкор».
31: Впервые в Нью-Йорке.
32: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
31: Театральная гостиная.
32: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
31: Билеты на сайте
32: theater.com и по телефону 718-266-3393.
33: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
34: Ждем вас!
16: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 5.

0: ароматного кофе и Дэвидсон радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа наша сегодняшняя музыкальная, воскресная и радостная, потому что впереди у нас праздник, а мы находимся посередине длинных выходных. Наверняка многие сегодня уже где-нибудь на природе, несмотря на то, что погода пасмурная, есть прекрасная, замечательная возможность поставить палатки, может быть, какие-то шатры, и все равно провести время на природе с семьей или с друзьями, как кому будет удобно. Пожарить мясо, собственно, это действительно хорошая традиция, но о традиции этого праздника я расскажу чуть попозже. И, кстати, в канун праздника или в сам праздник проходят еще и некоторые конкурсы, связанные с песнями, написанными в разное время, в разных жанрах, но они все касаются Memorial Day. И как бы я анонсировал эту программу именно в связи с тем, что предоставлю вам некоторое количество музыкальных композиций, которые написаны разными людьми и в разные времена находились на первых позициях известных чартов, где люди голосовали за эти композиции. Но об этом чуть позже. Пока я бы хотел напомнить о том, что Бруклин, а, собственно, весь большой Нью-Йорк, внимание, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну, а главное, вы можете дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Очень важно. Еще раз я хотел бы напомнить о том, что в городе принимает замечательный специалист, доктор, который лечит боль, то есть он решает вопросы, которые вызывают у вас боль. И я бы вам хотел порекомендовать доктора Михаила Рисмана. Он специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. Ну и тогда последнее сообщение перед тем, как начать нашу музыкальную программу. Это приглашение приобрести для себя рабочее место в одном из замечательных агентств Нью-Йорк. Это агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе и говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. Агентство предлагает получить сертификат, бесплатное обучение даст вам возможность приступить к построению карьеры в Америке. Я также хотел напомнить о том, что агентство предлагает целый ряд программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов ухода в сутки можно оформить, в агентстве вам помогут. Также программа для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в нёрсинг-хом, но хотел бы оставаться дома. Программа 12 плюс 12. И вы дома, на своем диване, у своего любимого телевизора. Программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес травму, аварию, возможно, операцию, инфаркт или инсульт, и нужна помощь на ограниченное время, есть такая программа. Вы можете ее оформить через агентство Welcome Care и получить эту помощь на дому. Также программа для детей от мала до 18 лет. Если ребенку больше до 18 лет, у него есть Medicaid, то вы можете оформить до 24 часов, вам в агентстве помогут. Но если ребенок мал и у него наблюдается отставание в развитии, то специальная программа дает возможность прикрепить специалистов, таких как массажист, логопед, физиотерапевты и другие специалисты, которые будут заниматься ребенком, подтянут его, если надо, по предметам школы, подтянут его, если надо, по здоровью. Вот, и он будет, соответственно, в полном порядке. Подробности по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами, как в семье. Ну, вот так. Давайте будем потихонечку начинать, а то как же? Давайте будем начинать.

God Bless the USA. Вот с этой композиции я начал сегодня свою программу, а все дело в том, что День Поминовения отмечают в США с первую, последний понедельник мая, и вот 26 мая как раз у нас отмечается этот федеральный праздник, известный как День Поминовения, Memorial Day. Из-за этого в стране продолжаются длинные выходные, что всех нас радует, знаменующие собой неофициальное начало лета. И хотя распродажи и короткий отдых имеют значение, не стоит, дорогие друзья, забывать о ключевом значении и традициях, связанных с праздником. День поминовения, который отмечается в последний понедельник мая, посвящен чествованию американских граждан, павших на службе в мирное время и в военное время. И в длинные выходные люди традиционно посещают кладбище, мемориальные комплексы. А волонтеры возлагают американские флаги на могилы в понедельник в 15.00, это завтра, еще раз предупреждаю вас, завтра в 15.00 по местному времени у нас, по-нашему, в Штатах проходит минута молчания в память о погибших. Согласно информации на сайте Пентагона, в то время как в день поминовения чтят память тех, кто отдал свои жизни в день ветерана Veterans Day, который традиционно отмечается 11 ноября, знатоки истории сразу уловят связь с окончанием Первой мировой войны. Чествуют всех, кто когда-либо служил в вооруженных силах США. Этот день предназначен для того, чтобы поблагодарить ныне живущих ветеранов за их службу. То есть разница есть. Ну и если коснуться немножко истории, то два слова тоже расскажу. Изначально День Поминовения назывался Днем Украшения Могил. Decoration Day, когда на захоронение павших возлагались цветы, а первая общенациональная церемония прошла 30 мая 1868 года на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии. Тогда было захоронено около 11,2 тысяч человек, представьте себе, белых и чернокожих солдат Союза вместе с 350 солдатами Конфедерации. В начале 20 века праздник получил название День Поминовения, а в 1971 году, в соответствии с федеральным законом, его перенесли на последний понедельник мая, сделав национальным, спасибо Линдону Джонсону, подписавшему в июне 1968 года Uniform Holiday Bill, как рассказывали те, кто участвовал в этом, а это уже остались записи. После переноса Дня Поминовения с 30 мая на последний понедельник месяца, журнал Time называл это трехдневным сабантуем, потерявшим первоначальный смысл. Ну, я бы хотел в данном случае отметить, как я и сказал раньше, что данный праздник, он еще и, конкурсом это не назовешь, но большое количество различных музыкальных треков пишется как раз на эту тему, к Дню Поминовения. И один есть из тех, который мне, невероятно понравился, и он без слов, это просто музыка, это в качестве анонса, но я, видимо, буду заканчивать программу этой композицией, просто потрясающей, реально потрясающей. А пока под номером один у меня будет песня, которая называется «I Drive You Truck». Эта песня Ли Брайса, вышедшая в 2012 году, была вдохновлена историей родителей солдата, погибшего в Афганистане. Когда их спросили, как они справляются со смертью своего единственного сына, отец ответил, что садится за руль грузовика своего покойного сына. И в 2014 году эта композиция была удостоена звания «Песня года» по версии Академии музыки кантри. Давайте послушаем, что это за композиция. I drive your truck.

День поминовения возник после гражданской войны в США 1861-1865 годы, в которой погибло более 600 тысяч солдат Союза, северян и конфедераций, южан. Джон Александр Логан, демократ из Иллинойса, отказавшийся от парламентского мандата, чтобы добровольцем вступить в армию США, считается главным инициатором Дня поминовения. Будучи главнокомандующим Великой армии Республики, группы ветеранов Союза, он издал общий приказ под номером 11, General Order номер 11, от 5 мая 1868 года, установив 30 мая как день украшения могил павших солдат Союза. Почему именно эту дату? Чтобы обеспечить наличие самых отборных весенних цветов по всей стране. Вторая композиция, которую я вам представлю сегодня, называется «American Soldier», «Американский солдат». Тоби Кит написал эту песню во время одной из своих поездок в Афганистан в рамках программы USO. Зимой 2004 года она на протяжении 4 недель удерживала первое место в чартах. Вот почему она сегодня у нас здесь.

Хотя на местном уровне праздник начали отмечать еще в 1866 году. Из-за этого через 100 лет Конгресс признал Ватерлоу в штате Нью-Йорк местом рождения Дня Повиновения. Ватерлоу, к слову, назван в честь битвы при одноименном бельгийском селении в июне 1815 года, где потерпел поражение Наполеон. Ну, а я предлагаю следующую песню. Песня называется «Just a Dream». Эта песня принесла Кэрри Андервуду первое место в хит-парадах. В ней рассказывается история женщины, которая приходит в церковь в своем свадебном платье, но не для того, чтобы выйти замуж, а чтобы присутствовать на похоронах своего мужа, погибшего в бою.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
4: «Высоцкий неизвестный». Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало. Показы фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников, на календаре у нас сегодня 24 мая. Итак, мы продолжаем нашу программу. Как отмечает ABC News, рождение Дня Поминовения в Ватерлоо оспаривается историками, поскольку первым местом празднования некоторые источники называют Боулсбург, Пенсильвания. Там-то, что сегодня называют Днем Поминовения, отмечали еще во время Гражданской войны 1864 года. Женщины в некоторых штатах Конфедерации, к слову, также украшали могилы еще до окончания конфликта. Профессор истории Йельского университета Дэвид Блайт в интервью Associated Press указывал на 1 мая 1865 года, когда примерно 10 тысяч человек, преимущественно чернокожие, провели парад и возложили цветы к могилам погибших солдат Союза в Хэмптон-парке, Чарльстон, штат Южная Каролина. Изначально Хэмптон-парк был ипподромом для плантаторов, а в последние месяцы Гражданской войны служил в качестве тюрьмы для конфедерации. Первый штат, официально признавший день украшения могил, Нью-Йорк в 1873 году, к 1890-му остальные штаты Союза последовали его примеру. Следующая композиция под номером 5 в нашем списке называется «Арлингтон». Песня основана на реальной истории первого солдата из штата Теннесси, погибшего во время войны в Ираке. Трейс Эткинс выпустил эту композицию в качестве сингла в 2005 году. Кстати, его следующим синглом стала песня совершенно другая, которая не набрала такого количества голосов. Но мы послушаем «Арлингтон».

Накануне Дня Поминовения президент США Дональд Трамп издал указ, в котором назвал этот праздник Днем молитвы о вечном мире. Он назначил 11 утра в каждом штате временем, когда люди могут объединиться в молитве. Республиканец призвал почтить память павших минуты молчания в 15:00 по местному времени. Ожидается, что Трамп посетит церемонию возложения венков на Арлингтонском кладбище. Его прошлогодний визит туда был сопряжен с большим скандалом. В субботу он выступил с часовой речью перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, посвятив львиную долю времени рассказу о своих заслугах. Президент в своем указе также попросил власти штатов распорядиться, чтобы в день поминовения флаги были приспущены до полудня на всех зданиях, территориях и военно-морских судах по всей территории Соединенных Штатов и во всех районах, находящихся под их юрисдикцией и контролем. С просьбой приспустить флаги президент обратился и к рядовым гражданам. В день поминовения существуют особые правила обращения с государственным флагом, отражающие уважение к памяти погибших военнослужащих. Эти правила закреплены в кодексе флага США, US Flag Code. На рассвете флаг поднимается до вершины флагштока, а после этого опускается до половины флагштока и остается в таком положении до полудня. После этого флаг вновь поднимается до вершины и остается там до заката. К слову, друзья мои дорогие, если приспустить флаг до половины не получается, а это флаги, которые размещаются на домах, частных домах, можно прикрепить к нему черную траурную ленту. Она должна быть размещена под наконечником флагштока и иметь ширину не более 30 сантиметров для стандартного флага. Следующая композиция «If you're reading this», она из множества песен, появившихся после трагедии 11 сентября. Тим МакГроу впервые исполнил эту композицию на церемонии вручения наград Академии кантри-музыки в 2007 году. Песня вошла в десятку лучших хитов, несмотря на то, что в то же самое время в чартах уже присутствовала и другая композиция Тима. Но мы услышим эту, конечно, а как же.

В этот день государственные учреждения, почтовые отделения, суды и школы не будут работать. Все будет закрыто. Также не работают фондовые рынки и банки. Большинство служб доставки FedEx и UPS, но информацию стоит проверить. Пункт UPS закрыты за исключением ограниченного числа точек. Услуга «Экспресс» Critical при этом доступно, уточняет CNN. FedEx, в свою очередь, предоставляет только экстренные услуги. Что касается розничных сетей, большинство из них открыты в понедельник. Работают такие сети, как Target или Walmart, а вот складские магазины Costco, что примечательно, закрыты, согласно информации на их сайте. Следующая музыкальная композиция – это песня Джастина Мура, возглавила хит-парады в 2019 году. Она посвящена не только солдатам, но и другим представителям экстренных служб, таких как полицейские и пожарные.

Еще одна композиция называется «For You». Эту песню Кита Урбана заказали специально для фильма «Закон доблести», вышедшего в 2012 году. Картина повествовала о реальных подвигах и самопожертвований бойцов спецназа ВМС США, морских котиков, и Кит сравнил их безответную преданность долгу со своей собственной преданностью жене и семье. Кит Урбан, «For You».

А закончить программу я бы хотел как раз той самой композицией, которую рассказал чуть выше. Это «Adagio for Strings». Это Самуэл Барбер. Знаменитая и скорбная классическая инструментальная пьеса, которую часто используют для минуты молчания. Она действительно совершенно потрясающая. Вот реально потрясающая «Adagio» для струнных. Вот Самуэля Барбера. Я нашел достаточно много версий этой композиции. И даже вокальную версию нашел. Но выбрал для вас версию, которую исполняет Лондонский симфонический оркестр. Послушайте.

Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский, помогал мне Дмитрий Банников. Оставайтесь на нашей волне, всем желаю хорошего настроения и, конечно, праздника. Праздника вам, дорогие друзья, и еще раз праздника.

0: Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей недели с гостями нашей передачи. Их сразу же назову. Это Олег Федоров, поэт, издатель. Ему принадлежит киевское издательство «Друкарский двир» Олега Федорова. Олег находится сейчас в Киеве. Приветствую вас.
1: Приветствую, студия, приветствую всех, кто нас слышит и видит.
0: И второй участник, гость нашей программы, Михаил Ерштейн, обозреватель, блогер. Михаил, приветствую вас.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте начнем с темы. Совершенно понятно почему, потому что она, которую уже неделю, является главной в международных событиях. Иранская тема, последнее заявление Трампа о том, что он готов ждать еще несколько дней, ждать ответ Ирана на американские предложения. Он вызвал определенную реакцию Нетаньяху во время телефонного разговора. Мы в свое время в программе говорили о том, что различия есть между целями, которые преследуют в иранской войне Соединенные Штаты и Израиль. Но вот сейчас ситуация обострилась. Российские средства массовой информации, площадки электронные, они сразу же говорят о том, что Нетаньяху поссорился с Трампом. Это вовсе не так. Не дождетесь, как говорят. Но, в общем, ситуация такая. Она накаленная, причем не только в этом направлении. Маджтаба Хамини, верховный лидер Ирана, есть он еще в этом мире или он уже там с гуриями, никто не знает. Вполне вероятно, он давно уже в морге, но, тем не менее, даже оттуда он продолжает издавать резолюции. И одна из последних его постановлений: Иран не должен вывозить обогащенный уран, насколько можно понять, он где-то до 60% обогащен, из страны. Ну вот так. Это основное требование, одно из основных Соединенных Штатов, прекратить ядерную программу и дать возможность вывести уран из Ирана. Ну, видим, что на это не идет руководство страны. Опять-таки, это совершенно не важно, жив Маджтаба Хамини или нет, от его имени то или иное звучит со стороны Ирана. И это противоречит, в общем-то, пунктам предложения Соединенных Штатов и попытке как-то наладить отношения и прийти к договору. Ну что, Олег, ваш взгляд на то, что происходит. Я понимаю, что украинская часть в этом тоже задействована, при всем при том, что, кстати, говорят о том, что вполне возможно, на этой неделе сообщения появились. Украина как-то может принять участие в этой военной кампании в Иране. Не знаю, насколько есть какие-то более такие пространные сообщения на эту тему, но понятно, что украинская война, она отошла немножко в сторону на фоне того, что происходит в Иране, поскольку Иран, это, ну, совершенно понятно, это и европейское, и общемеждународное событие в связи и с Ормузским проливом в частности. Ну что, вам слово, ваш комментарий по поводу того, что вы видите, что происходит.
1: Ну, вся эта ситуация, глядя из Украины, ну, как из любой точки мира для нормального человека, конечно, выглядит таковой, что искать компромисс с Ираном, получается, что надо, да, потому что идут какие-то переговоры, но здесь главное, что, мне кажется, что за переговоры, но не за самообман, то есть за деэскалацию, но не за право какого-то государства держать мир в заложниках. Вот Иран, даже если сказать, что он имеет право на безопасность свою, да, как и любой народ, но мир тоже имеет право на безопасность от ядерного шантажа. И для Украины, конечно, важно, чтобы Иран, как мы абсолютно точно знаем, союзник российского нынешнего режима, вот, был не просто обезглавлен, а лишен вот этой возможности ядерного шантажа. И поэтому какая моя позиция и Украины может быть в этом вопросе? Это та красная линия, которую нельзя размывать, чтобы ослабить и Россию в том числе, скажем так. Это если уже говорить как бы из Киева. Вот.
0: Ну, Россия, она, естественно, что ослаблена, поскольку иранские беспилотники – это часть поставок в Россию, которыми она воюет против Украины. Сейчас Ирану не до беспилотников. Вообще Ирану надо как-то пытаться выжить, справиться с падением экономики, ведь блокада Соединенных Штатов что означает? Это означает, что ни импорта, ни экспорта иранского сегодня не существует. Корабли, которые выходят, суда торговые, которые выходят из Ирана или которые входят в Иран, порты, им запрещено это делать. Иными словами, все рушится. Сколько это будет продолжаться? Неделя, две, месяц, два, это мы увидим. Но, в общем, ситуация экономическая для иранского руководства, она просто катастрофическая. Олег.
1: Да, катастрофическая. Мы наблюдаем примерно такие же процессы, кстати, и в России, да, если сразу же аллюзии там по поводу союзников. Потому что оккупированы очень многие возможности для этих режимов. Я считаю, что это абсолютно правильно, и что нужно всеми способами дожимать эти режимы, принуждать их быть интегрированными в нормальный мир. А как это сделать? Только таким способом. Вот. Армузы и прекращение войны на соседних направлениях, включая Ливан, кстати, это по поводу Ирана. Вот. Перед нами же не узкая ядерная история, а большой пакет вот таких взаимных требований, и в которых каждая страна пытается торговаться сразу по нескольким фронтам. И Украина, естественно, на стороне Соединенных Штатов в этом вопросе.
0: Михаил, в Соединенных Штатах не все поддерживают иранскую кампанию. И если республиканцы в основном там за 70% они поддерживают Трампа и в этом вопросе, то среди демократов там просто буквально десятки процентов. Мне больше всего нравится, когда существуют опросы у нас в Соединенных Штатах, которые проходят в определенных штатах, которые демократические, и после этого делаются выводы, что американцы, они не поддерживают кампанию. Не американцы. Вот здесь нужно всегда быть очень корректным. Опрошенные. Среди опрошенных такой-то процент за их-то, такой-то процент против этого, за то. А вот когда говорят американцы, это совершенно неправильно, поскольку все зависит, естественно, от того, кто проводит опрос, где проводят, ну и кто считает, как говорил Сталин. Михаил, пожалуйста, вам слово.
2: Нет, ну это безусловно. Ну, понятное дело, что любая война, которая тянется больше там пары недель, уже вызывает вопросы, зачем, потому что это дорого. Даже среди тех, кто, допустим, безусловно поддерживает Трампа, эту администрацию и эту войну. Но потому что сейчас мы видим, что Трамп не хочет дальнейшую эскалацию, совершенно явно. Он хочет договориться, не хочет жертв среди мирного населения, потому что, вот это, ну, вы же понимаете, что если, как он обещал, уничтожить все мосты, все электростанции, все, мирного населения погибнет много. Вот этот шум, то есть помимо того, что мирное население не должно страдать во время этого, это как бы информационный шум, который будет тянуться уже до выборов здесь. К сожалению, здесь у нас двухлетней периодичностью происходит одно и то же, потому что, то есть один год работают, второй год начинают готовиться к выборам. Поэтому из-за этого этот шум тоже мешает. Но главное, конечно, что он не хочет жертв. Я еще хочу уточнить насчет того, что вот этот вот рассказ о том, что Трамп сильно попугался с Нетаньяху, они были раздуты Reuters, которые потихонечку становятся уже примерно как Нью-Йорк Таймс по качеству своего материала. Поэтому я бы не стал так сильно уж переживать из-за того, что Трамп и Нетаньяху поговорили, как сказал Reuters, на повышенных тонах, и Нетаньяху там вышел, там что там, весь красный, как разозленный и так далее. Я не думаю, что это так было на самом деле, но посмотрим. Понятное дело, что Иран для Израиля, к Израилю существенно ближе, чем к Америке, и Израилю Иран угрожает сильнее, но я думаю, что если Трамп сможет продавить то, что вот, но основные цели – это открытие пролива и уничтожение ядерного потенциала и, в общем, какие-то еще вещи, то это будет большое достижение. Если без дальнейшей эскалации, потому что никому это особенно не нужно у нас в деле.
0: Михаил, а как без эскалации, то есть без продолжения, ну, начала, будем так говорить, военных действий можно к этому прийти? Мы видим, что Иран не договороспособен. Вот эти все резолюции, ну, последние масштабы Хаменеи, она говорит о том, что, опять-таки, жив он или нет, его именем пользуются для того, чтобы проводить ту или иную политику. На самом деле это о чем? О том, что главное требование — ядерная программа, мы сохраняем за собой обогащенный уран, мы не согласны на прекращение ядерной программы ни на 20 лет, ни на 12, ни на 5 лет, мы хотим это за собой сохранить, то есть мы хотим продолжать угрожать всему миру. И это же главные были принципы, на которых была основана идея наказать Иран и заставить его согласиться отказаться от программы ядерной. Михаил.
2: Тут не надо путать, как то, что говорится на публику, и то, что происходит за столом переговоров. Поэтому вот эти вот заявления, которые они там каждый день, каждые 15 минут публикуют, это все на публику. То, о чем они договариваются, и то, что они предлагают на самом деле, это вполне может быть гораздо более разумно. И уже ходят какие-то разговоры о том, что они уже очень близки к подписанию договора. Поэтому, если мы говорим об Ормузском проливе, они кричат, что нет, мы его будем контролировать, но уже были сообщения, что 30 кораблей через него прошли. Плюс еще, конечно, Ирану война выгодна, потому что у них экономика находится в жесточайшем кризисе, у них там инфляция, не знаю, 100% в месяц, если не выше, и их валюта по отношению к доллару падает катастрофически. И, конечно, в таких случаях нужна какая-то, как это называется, маленькая победоносная война. Теперь они там назвали эту войну войну Рамадана. Поэтому им нужно сказать, что мы там не победили, и все, энтузиазм населения, который может немножко забыть о том, что кушать нечего, но зато победили, как они говорят, американо-сионистскую гидру. Вот. Поэтому часть этих заявлений делается на публику, часть на самом деле так. То, что мы видим, то, что промелькнуло, опять-таки неизвестно, насколько это правда или нет, что, оказывается, Америка хотела вроде бы Ахмеджада, прошлого президента Ирана, поставить вместо нового главу, чтобы он возглавил. Как мы помним, он всегда там на словах был тоже антиамериканский, антиизраильский и так далее. Оказалось, что он вполне умеренный по сути. Поэтому, как бы теперь считается, да? Поэтому тут вопрос, опять-таки, вопрос слов и вопрос дел.
0: Мне это очень напоминает то, что вы сказали, что живем-то мы плохо, но зато мы великие. Очень по-российски это. Вот. Страна
2: у нас по-ирански тоже, да.
0: Да, страна у нас огромная, мы всех победим. Да, нечего жрать, дороги отвратительные. Так дороги отвратительные, хорошими они никогда и не были. Олег, итак, как вы считаете, стоит ли нам всем ожидать все-таки буквально в ближайшее время начала восстановления боевых действий, поскольку Иран не договороспособен? Да, Трамп тоже говорит о том, что одно дело – это их официальные заявления, другое дело – это то, что мы слышим во время переговоров. Переговоры идут при посредничестве Пакистана. Может быть, так оно и есть. Мы обязательно должны это учитывать, что мы массу вещей не знаем. Но, тем не менее, так как ведет себя Иран, и исходя из того, что руководство там первого и второго звена просто уничтожено, и там, в общем-то, такая банка с пауками, и каждый тянет свою сторону. Если идти навстречу, допустим, требованиям Соединенных Штатов, то тогда тот, кто идет навстречу, он может быть просто своими же и устранен. Это обычно происходит в такой конкурентной борьбе, когда нет ведущего лидера с авторитетом, с репутацией.

0: эту войну как-то победоносно, опять-таки, да, потому что если этого не случится, то это серьезный будет такой минус, особенно на фоне грядущих там всех событий, выбранных в Соединенных Штатах Америки. Поэтому надо завершать это каким-то образом так, чтобы, в общем, пошло в зачет. И использовать вот эти вот противоречия, о которых вы говорили, между нынешними, ну, скажем так, ослабленным руководством страны, вот, разными его ветвями, там, какими-то, используя это, заканчивать этот конфликт позитивно для Соединенных Штатов и мира. Поскольку если Иран оставляет за собой право шантажировать мир ядерной угрозой, вот, то тогда ради чего все затевалось изначально? Какая-то должна быть в этом такая финальная логика, да? Вот. Ну и правда жизни тоже в этом, на мой взгляд.
1: Ну, опять-таки, в следующий раз, если мы встретимся месяца через полтора-два и будем опять-таки говорить о том, будут нападать на Иран, будут, останется ли открытым вопрос по поводу ядерного оружия, это будет означать, что Трамп проиграл, поскольку это уже будет летом, накануне выборов. Ощущение всеобщее, что сейчас нужно с этим кончать. Пора. Пора заканчивать с этим. В ноябре выборы. Это то, что называется на носу. Совсем немного осталось времени. Если в мае, в июне все это закончить, это будет еще нормально. Там какое-то количество месяцев остается. Если это все к августу дотянуть, это может серьезно отразиться на выборах для республиканцев. А другая тема. В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай, это произошло 19-20 мая, это историческое событие, было подписано около 40 двусторонних документов, и визит был приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был заключен 16 июля 2001 года. Ну, многие говорили о том, что буквально вот этот визит, он был вслед за визитом Дональда Трампа, который завершился 15 мая, но на самом деле это не так, и здесь нужно нашим телезрителям пояснить, я это уже делал в нашей утренней программе в течение недели, несколько раз, все дело в том, что визит Путина, он был согласован заранее, а вот визит Трампа, он должен был пройти в конце марта, в начале апреля. Но в связи с военными событиями в Иране он был отложен. И таким образом получилось, что Трамп в мае встретился с Си Цзиньпином, а буквально через несколько дней с Си Цзиньпином встретился и Путин. Так что здесь все в этом плане в порядке. Но для Путина, конечно, это было очень важное событие. Узнать из первых рук то, что называется, как все видит Трамп в Украине. Для Путина это самая главная тема. Ну, естественно, и тема Ирана, и вообще экономически, как решаются задачи между Соединенными Штатами и Китаем. И здесь очень важный момент, это то, что никаких новых сообщений под поводу «Сила Сибири-2», это такой государственный проект Российской Федерации. Никаких сообщений по этому поводу нет. Разговор идет, и Ушаков говорил, и Песков говорит о том, что ну, это же договор, он должен как-то составляться, на это нужно время и так далее. Ну, обычно это все делается иначе. Все составлено, только приехать и подписать в торжественной обстановке. Не получилось. Си Цзиньпин показывает, кто руководит ситуацией. Михаил, вам слово.
2: Ну, во-первых, там еще была версия такая, то есть то, что Путин поехал после Трампа, хотя, как бы, вот, считается, что изначально это был март-апрель, а потом перенесли, это так совпало. Ходили слухи, что он рассчитывал, что его пригласят на трехстороннюю встречу, ну, как это российские СМИ раздували, поэтому это, в общем, все, ну, довольно так забавно отсюда наблюдать. И, во-вторых, не забываем, что на прошлой неделе, когда Трамп там был, нам рассказывали, какой это был провальный визит Трампа в Пекин, что и что, а вот Путин поедет, это будет победный. Но оказалось, что Путин поехал, ничего победного не было, ничего толком они ни о чем не договорились, только посчитали количество этих солдат, которые встречались одного и другого, на этом все закончилось. Но мы видим, что после визита Путина мы видим,

0: Тем, что визит Трампа не был таким уж сильно провальным в Китае, потому что Трамп с Си Цзиньпином договорился о многом, Путин с Си Цзиньпином не договорился ни о чем в итоге. Поэтому тут все, как мы смотрим, в итоге в исторической перспективе уже сейчас. То есть сейчас после визита Путина видно, что Трамп съездил туда не зря. Вот. Поэтому и... А Путин зря. И возможно, что то, что он съездил зря, это был результат визита Трампа тоже. Поэтому, ну, мы смотрим, конечно, мы, как вы говорите, что то, что этот «Сила Сибири-2» пока не идет, это ничего не значит, что он там через два месяца не начнется. Поэтому Китай – это Китай, и он еще более непредсказуем, чем, скажем, Иран. Вот. Ну, немножко в другом аспекте, но тем не менее. Вот. Поэтому ничего гарантировать с ними нельзя. Они делают то, что им хочется. Они пытаются устраивать этот многополярный мир. Ну, пытаются контролировать как можно больше. Мы видим это, кстати, на истории со всеми этими редкоземельными металлами, и не только, и со многим другим, но тем не менее. И то, что они хотят Тайвань себе обратно присоединить, это тоже контроль за всеми полупроводниками фактически.
1: Ну, поэтому Соединенные Штаты Тайвань просто так и не отдадут. И все разговоры о том, что Трамп там чего-то как-то пошел навстречу Си Цзиньпину, мне кажется, что это только разговоры, которые проводят в основном леволиберальная публика и демократическая партия, ну, подпитывая таким образом свой электорат накануне выборов. Трудно себе представить, что американский президент вот так за здорово живешь возьмет и отдаст Тайвань, даже на предложение Китая как-то урегулировать ситуацию в Иране. Все дело в том, что и нет такого влияния Китая на Иран, которое можно было бы там учитывать. Вот позвонил Си Цзиньпин, непонятно кому, в Иране, и Иран пошел на сделку с Соединенными Штатами. И нет такого влияния у Соединенных Штатов на Тайвань. Как вы считаете, Михаил?
0: Ну, во-первых, единственное, что сказал, было сказано Трампом тогда, если мы посмотрим, что он сказал, что он просто против того, чтобы Тайвань объявлял независимость. То есть Тайвань – это как бы там, ну, такое странное, получается, образование, как бы страна, как бы нет, но как только они объявят независимость, Китай тут же пойдет с ним воевать, и понятное дело, что Америке там будет делать, ну, мягко говоря, нечего, поскольку Тайваню Китая прямо под боком, пока Америка доедет, долетит, доплывет, уже там все будет кончено. Поэтому единственное, что сказал Трамп, как мы видим, ну, до этого Тайвань не объявлял независимости, Трамп ничего в этом статусе кво не поменял. Вот все единственное, что было сказано.
1: Ну да, это известная политика американских президентов. Мы за единый Китай, но Тайвань не трожьте. На самом деле, если проиграть Тайвань, то это, вы сказали, полупроводники, это чипы. Чипы – это и медицина, и военная промышленность. Это, в общем-то, получить сегодня Тайвань в этом плане, это значит в немалой степени проиграть и оборонную промышленность, и космическую, и перспективы в медицине, в технике. Это очень серьезный момент. Трудно себе представить, что Соединенные Штаты на это могут не то что согласиться, даже как-то вот взглянуть в эту сторону. Ну, опять-таки, ничего неожиданного сегодня не может быть в политике. Но мне кажется, что это при Трампе это исключено. Украинская тема. Олег, все-таки понятно, что для Путина очень важно было мнение Трампа. В разговоре с Си Цзиньпином он его высказывал. Украинская тема была поднята тоже во время визита Трампа в Китай. Ну и для Путина очень важно было выслушать от Си Цзиньпина, что же там происходит. Но Си Цзиньпин говорит о том, что нам, в принципе, нужно как-то все это разрулить. С другой стороны, чем Россия слабее, тем для Китая лучше. Так что по большому счету, война России против Украины, которая ослабевает российскую себя, очень сильно бьет по экономике, уничтожает массу вещей, на которых, собственно, стоит российское государство. Я говорю в данном случае о внешней политике. Это и Венесуэла сегодня, это и Иран, это и европейские страны, это и, я думаю, что с Кубой тоже будет решен вопрос, ну и так далее. Ситуация в Африке очень отрицательно сказывается. Там уже практически нет того российского влияния, которое мы наблюдали буквально 10 лет назад. Все это устраивает Китай, как вы считаете?
2: Да, устраивает. Здесь как бы с разных сторон можно говорить. Во-первых, вот вся эта ситуация для Украины — это не абстрактная геополитика. Это вопрос о том, кто помогает России удерживать ее военную и экономическую устойчивость после полномасштабного вторжения. Китай официально говорит о стабильном мире, но одновременно остается для Москвы важнейшим экономическим партнером. И по оценкам разных наблюдателей, в общем-то, поддерживает, усиливает ее в войне. Да, то есть продолжать. Но цель какая? Это же изматывание России в этой войне, ослабление ее и подчинение ее. Поэтому все разговоры о многополярности я бы воспринимал не как философию, а как попытку красиво упаковать вот эту антизападную координацию, при которой... А тут вот важно, что за громкими формулами скрывается экономическая несамостоятельность России в данном случае. И вовсе не новый порядок, о котором говорят, а просто форма подчинения. И именно это сегодня мы видим в отношениях Москвы и Пекина. И мне очень показательно, я всегда, я же поэтически смотрю на вещи. Я просто любовался, как Путин приближался к Си Цзиньпину по красной дорожке. Вот если вы обратили внимание, на полусогнутых ногах. Дело не в возрасте, видимо. На полусогнутых ногах.
1: Вот он так как блатной какой-то, приблатненный такой.
2: Склонив голову, заискивающе улыбаясь, как подчиненный, как вассал. Причем это демонстрируется визуально. Там не было встречи двух равных партнеров, как бы ни изображали там оба лидера, что, мол, мы друзья и так далее.
1: Это называется body language, язык тела.
2: Да, да, да. Вот, сюзерен и вассал, они встретились. И
1: он как-то семенит, вот мы сейчас как раз наблюдаем эти моменты, он как-то семенит, он, сейчас мы этого не видим, когда они подходили друг к другу, он вот так собачка к хозяину, вот, она так склоняет голову как-то, давай почеши мне бочок и так далее. Вот такая зависимость, ну, собственно говоря, это, ну, наша пресса американская это подчеркивает постоянно, что вот эта встреча показала растущую экономическую зависимость Москвы от Пекина. Да. Причем здесь же удар идет. Что такое ослабленная Российская Федерация? Это значит, что для Китая она будет продавать по просто демпинговым ценам. И это тоже очень важный момент. Ну и в принципе не мешать экспансии Китая в Сибирь. Не до этого сегодня России.
2: Да, да, да. Там же вот недавно был как раз репортаж где-то в Иркутской области, по-моему, там местное население просто обратилось. Правда, обратилось в Москву, там чуть ли не к Путину, мол, Владимир Владимирович, разреши китайским товарищам построить у нас школу, которую уже там 30 лет вот местные власти не могут построить в нашем селении. Ну, это, так сказать, глубинный народ выражает то, о чем мы сейчас сказали. Да, пожалуй, вот так вот и можно сказать, что Китаю, с одной стороны, выгодно такое вот продолжение этой войны, в которой и Россия изматывается, Украина, понятно, изматывается, но Россия ослабевает все больше и больше и, соответственно, уходит в полную зависимость от Китая. Показательно даже еще и вот этот момент по энергетическому вопросу, ключевому для Москвы, по силе Сибири-2. То, что не произошло никаких конкретных финальных вот таких вот завершающих там моментов по этому вопросу. Вот. Это просто Китай выжидает. У них, между прочим, тоже немножко экономика приупало, то есть потребление уменьшилось, они могут себе позволить и даже не ту запредельно низкую, рекордно низкую цену, которую предложил Путин по энергоносителям, которые обошли по силе Сибири-2, а подождать еще побольше, чтобы оно было еще дешевле. А куда деваться, если это все, вот эта вот сила Сибири-2, они же предназначена на для того, чтобы переориентировать как раз с тех месторождений, которые были ранее ориентированы на Евросоюз. Евросоюз сейчас не берет этого, то есть получается, что китайцы будут ждать и дальше. У них есть ресурс подождать, и они дождутся его, выторговывая для себя лучшие условия. Это не союз равных государств, это зависимость России.
1: Друзья, давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд, и после этого опять вернемся в передачу.
3: В статистике каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
4: 718-615-41-00.
5: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Дамы и господа, мы в программе «Пресс-клуб». Возвращаемся после перерыва. Напомню, что гости сегодняшней передачи – это Михаил Герштейн, политический обозреватель, аналитик, блогер. И Олег Федоров, поэт, издатель. Олег находится в Киеве, Михаил находится в Соединенных Штатах. Давайте перейдем к еще одной теме. Тема очень и очень тревожная. Усилились информационные атаки российских СМИ на Прибалтику. Речь идет о том, что было заявлено российской стороной. Украина готовится нанести серию террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. Там была ссылка на поступающие ведомства данные. Ну, опять-таки, что за данные? На какие-то данные. Отмечается следующее. Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли Украине страны Балтики, и беспилотники планируются запускать с территории этих государств, то есть с территории, к примеру, Латвии. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до цели и повысит эффективность атак. Понятно, что здесь различные аналогии исторические. Я напомню, что в 1939 году, ведь это Польша планировала напасть на нацистскую Германию, Гитлер предпринял такие превентивные меры в 1939 году, 1 сентября, вступив на землю Польши. Ну вот тоже это все очень, очень хоженые тропы, такие клише. Мы объявляем тех, на кого мы хотим напасть, страной, которую мы просто вынуждены защищаться от нее, и мы начинаем вот эту вот защитную операцию. Я напомню, что 24 февраля 2022 года, именно так она и звучала, специальная военная операция, поскольку мы бы не начали, как сказал Лавров, мы вообще ни на кого никогда не нападаем, но если бы мы не начали, то тогда вполне вероятно Киев бы на нас напал. Ну, Киев вместе со всеми странами НАТО, мы видим, насколько дееспособны страны НАТО, как они себя показали в последние более чем 4 года. Но, тем не менее, эта позиция была России. Опять-таки, позиция, которая имеет исторические корни, исторические аналогии. 1939 год, 1 сентября. Все это никто не изобретает. Это все по лекалам. Михаил, вот вся эта ситуация. Я напомню, что Латвия, она принадлежит к именно Североатлантическому альянсу. Нападение на одну из стран Североатлантического альянса ведет к активизации 5-го пункта устава НАТО. Это значит, что все страны НАТО будут эту страну защищать. Пойдет на это Россия или нет, никто не знает. После 22 года, до 24 февраля, я лично считал, что это какой-то вариант совершенно непонятный, невозможный. Нападение на Украину, на соседнюю страну со стороны Российской Федерации, поскольку, просто просчитать, если это все, то там трудно было представить, что можно принять было такое решение. Но решение принято, до сих пор весь мир расхлебывается более 4 лет после 24 февраля 2022 года. Так что то, что Российская Федерация способна напасть на Прибалтику, казалось бы, выступит таким образом против Североатлантического альянса, против всех стран НАТО, зная о том, что такое пятый пункт устава этой организации. Не исключено. Мало ли что взбредет в голову лидеру, главнокомандующему Российской Федерации. Михаил, вам слово.
1: Тут можно на это посмотреть и с другой стороны. Во-первых, страны НАТО, как вы уже правильно сказали, с 22 года толком ничего не делали, только обещали, как мы помним, что мы вам поможем оружием, у нас суперсовременное оружие, это Россия там одно место, мокрое место не останется, и не помогали, или давали поздно, или говорили, что дадим потом, надо сначала год учить, а когда давали, говорили, что вы не можете бить там по российским объектам, то есть вели себя, в общем, довольно плохо, скажем. Не так, как обещали. А тут ситуация может быть другая. Тут может быть, конечно, это очень напоминает и 24 февраля 22 года, и 1 сентября 39 года, да, собственно, 22 июня 41 года это тоже напоминает, но с другой стороны, да, потому что Германия вероломно напала, потому что Советский Союз к тому времени ее попытался отрезать вообще от всех источников там, нефти, да, и так далее, от всех носителей. Вот. Но одна из причин. Но тут возможно, что это просто устроит провокацию, как они любят на своей территории, поскольку своих не жалко, у них это мы знаем, а потом, чтобы это объявить дополнительную мобилизацию. Потому что, чтобы просто так объявить дополнительную мобилизацию, народ, может быть, уже как скажет, а зачем? А если тут вот провокация такая, скажет, что вот украинцы вообще обнаглели с латвийской территории, там разбомбили Воронеж, или что они там любят обычно бомбить, поэтому ну, нужно срочно еще там 2 миллиона человек мобилизовать и так далее. Не очень, в принципе, понятны эти разговоры. Возможно, хотят Нарву, но тогда это говорили бы про Эстонию, а не про Латвию. Латвия вообще как бы непонятно к чему. То есть, единственное, что я там слышал разговоры, что Нарва исконно русская земля. В Латвии как бы ничего там особенного исконно русского никогда не было. Вот, поэтому не очень мне понятно, почему они уцепились именно за Латвию, но которой даже границ с Украиной-то и нету, поэтому... То есть я считаю, что это просто они готовят какую-то сами провокацию, чтобы просто объявить дополнительную мобилизацию. Если надо, если они не закончат эту войну, не объявят победу там и что-нибудь там в таком духе.
0: Кстати, Олег, мы должны помнить, что 24 февраля 2022 года ведь со стороны как раз Белоруссии пошли войска в сторону Украины. Именно Российская Федерация, она использовала территорию другой стороны для нападения на Украину. Вот здесь срабатывает очень известный момент. То, что мы сами делаем, мы это на других и перебрасываем. Это они так задумывают, а то, что это является нашей стратегией, мы об этом умолчим. Ваш комментарий по поводу того, что сейчас происходит, как вы считаете, зачем это? Может быть, просто для того, чтобы вот такой тонус агрессивный поддерживать, чтобы как-то не терять навыка?
2: Ну да, ну вы сказали, мы вернемся к тому, что вы сказали, как вывод, к тому, что я буду говорить. Потому что почему Москва это делает? Потому что ей выгодно одновременно решать несколько задач. Вот запугивать Балтию, да, ну это самое такое нижнее, так сказать, в этой иерархии. Тестировать реакцию НАТО тоже входит. Потому что там эти стратегии кремлевские, ведь они же живут, вот я служил в советской армии, я примерно представляю это мышление, как они все это продумывают, докладывают по инстанциям, продумывают, приносят на бумажках Путину, там рассказывают о каких-то своих там стратегических умностях. На самом деле все это такая прапорщицкое мышление, уровень. Поэтому давайте протестируем реакцию НАТО. Да? Вот. Посеять сомнения вот в западных обществах и создать образ Украины как якобы неконтролируемого источника эскалации. То есть тут много задач выполняется. Вот. И то, о чем вы говорили, потому что это классическая схема. Сначала ты сам создаешь какую-то ситуацию, да, напряженную, потом обвиняешь в этой напряженности других, вот. А затем представляешь себя стороной, которая будто бы вынуждена реагировать, ну, как было в начале войны, как было в 1939 году, помянуто. Мы вынуждены были реагировать. Вот. А напряженность в регионе, она действительно реальна. Вот. И были эти инциденты с украинскими дронами. Вот. Там же работают РЭБы, как перенаправляет Россия, так же, как и здесь, кстати. Знаете, как это вот внутренняя пропаганда работает? Она есть и у нас, и у них. Когда у нас попадают в дома жилые, вот, на мой взгляд, это не всегда целенаправленно делалось по дому. Да? Скорее всего, это тоже неточность техники наведения. И работают наши РЭБы. Они отводят их как могут. Там дроны переориентируют их. Куда те улетят, не всегда понятно. Вот. Плюс та история пресловутая с обломками, да, когда уже начали даже россияне смеяться в своих соцсетях, что самая сильная модель украинского дрона – это обломок, который там обломки везде поражают цели почему-то. Огромные НПЗ поразили тремя обломками дрона. Вот, якобы все сбито. Поэтому, ну вот причина именно эта. Причина создать напряженность и обвинить в этой, во всем противоположную сторону, и мы вынуждены теперь реагировать. Вот так это делается. Насколько они смогут это сделать? Я скажу так, крыса, загнанная в угол, она способна броситься на превосходящего ее в размерах человека, потому что ей терять нечего. Путин на сегодняшний день, вот, если проанализировать информацию из разных источников касательно экономики российской, настроений общества, вспомните там Боня со своими там...
0: Вопросами, да.
2: Вопросами, да. Сколько появилось в соцсетях этих кричащих девушек симпатичных российских, которые матерятся в эфире и кричат: «Боже, боже, вот он летит! Ай, что? За что нас, невинных?» Вот это все. Раньше же этого не было. Растет напряженность в обществе. Мобилизовать там, ну, как бы кадров-то и не осталось, тех, которые достойны, достойных, скажем так, да, физически крепких и психически крепких. Там уже берут этих всех инвалидов, алкоголиков, тунеядцев и прочее. Все из тюрем повыгребали. У них на сегодняшний день, это официальная статистика, даже российская, по-моему, подтверждает это, что у них погибает на фронте или выбывает из, активно из фронта, как раненые и недееспособные, больше, чем они способны призвать ежемесячно. То есть у них потери больше 30 тысяч, а призывают они меньше 30 тысяч в месяц. Вот эти все факторы... Путин на кривых ногах перед Си Цзиньпинем, ну и так далее. В такой ситуации, что они могут предпринять, никто не знает. Ведь одна надежда на то, что самое фатальное решение, которое могло бы быть принято в кремлевском бункере каком-нибудь, проходит все-таки несколько этапов до своей реализации. На каком-то этапе найдется адекват, который просто прекратит это все. А так...
0: Ну вот по этой походке, то, что вы отметили, Олег, как раз, наверное, можно говорить о том, что Путин в какой-то растерянности, если не потерянности, вот так вот какой-то разболтанной такой походкой, он совершенно себя, похоже, не контролирует. И действительно, как-то так он падает едва ли не ниц перед китайским лидером. Это говорит о том, что он, видимо, неадекватен. И я должен сказать, что я это отмечаю постоянно в программах наших, когда он выступает, но то, что он читает с бумажки, и ладно, мало ли, все читают с бумажки, но он же делает какие-то паузы, такое впечатление, что у него не совсем вот умственные способности работают так, как мы это видели 10 лет назад, 5 лет назад, даже несколько лет назад. Вот эти 4 года войны, особенно то, что сейчас делает Украина вот по поводу и мидл-страйков, и дип-страйков, это на самом деле приводит, мне кажется, Кремль в состояние растерянности, и все это отражается просто по-человечески. Путин, он не, совсем не старый человек, ему 72 года, посмотрите на Трампа, как Трамп держится в свои 79. 72 года для политика это нормальный возраст, но, видимо, вот все это медленно, но верно приводит его к ситуации, что он ввязался в войну, которую он проигрывает. Я думаю, что это очень серьезный психологический удар. И вся эта психологическая травма, она и определяется в физическом теле. Так как он идет, так как он склоняется, так как он подает руку, взгляд его бегающий, паузы, когда он не знает, чем их заполнить во время речи. Мне кажется, что все это признаки совсем нездорового психического состояния, Олег.
2: Да, это неуверенность, это потерянность. Вы знаете, ну, я не дам 100%, но примерно месяц назад об этом, по крайней мере, в нашем сегменте интернета говорили много, смеялись, что Путин на какой-то встрече, вот я не помню с кем, он когда сел в кресло, вдруг обнаружилось, что у него штаны почти до колена задрались короткие. Вот. Ну, народ просто посмеялся, А я про себя подумал, ведь Путин Владимир Владимирович – это та фигура, каждый штрих одежды которого всегда продумывается, выверяется и так далее. Будет ли на нем бронежилет или не будет, у него для этих дел разные пиджаки для того, для одного и того же костюма. Для его этих пониходов, или как они там называются, да, где у него там врощенные эти каблуки, чтобы казаться выше, гармошкой всегда штаны у него были. Гармошкой. Это тоже отмечали многие. И тут вдруг задранные почти до колена. Он сел в кресло, и вот оно так. Может, это поза в кресле такая была. Но тем не менее, то ли Путин не тот был, не тот двойник, длина ног не та, то ли костюм перепутали. Ну, в общем, еще скажу больше, что из окружения Путина ведь пропускают такие вещи, которые были невозможны ранее. Вот те люди, которые блюдут, так сказать, девственный образ Путина и России среди блогеров. Как допустили? Ну ладно, Боня, она живет там где-то в Монако. А те российские военкоры, которые сейчас открытым текстом рассказывают о поражениях на линии фронта, раньше такого не было, сейчас они говорят об этом открыто. Пошла вот эта вот волна, и ее не пресекают. Я все, недавно, как не помню фамилии этих блогеров, честно говоря, просто не держится в голове за ничтожностью своей. Но он якобы там популярный. Вот он там что-то такое заявил, чего и украинские взвешенные эксперты не позволили бы себе. Ну, в силу того, что надо осторожнее говорить о таких вещах. Он это сказал открыто, и все напряглись, что с ним будет. А он по-прежнему ходит и нормально. Потом был другой, которого...
0: Ну, женщина, которая... Я смотрел этот видеосюжет. Сзади нее стоят какие-то россиянки. Она с микрофоном, и она говорит: Владимир Владимирович, когда вы все это начинали? Неужели вы не давали себе отчет, что потом мы за все за это будем расплачиваться? По нашим городам летит, у нас дети, мы сами страдаем. Когда все вы это начинали, вы неужели не могли предположить, что это пойдет не тем путем? Это в 26-м году обращение к Владимиру Владимировичу Путину, то, что было невозможно, ну, я не знаю, даже буквально несколько месяцев назад. Вот то, что сейчас происходит.
2: Естественно... И не пресечено.
0: Да. То есть это... да. Естественно, что... Ну, вот она, как мать, как русская женщина, там и так далее. Естественно, что это отражается, видимо, на психике человека. И если его как-то раньше, видимо, охраняли от всего этого, оберегали, и он не знал, находясь в своем бункере, что происходит, как-то, наверное, сейчас это до него доходит. Это серьезный удар. Ведь он чувствует себя совершенно уникальным, непобедимым и так далее. А здесь, где эта уникальность, где непобедимость, это какое-то... Это вот такой ГБшный работник, неудавшийся, который свою страну доводит до экономической катастрофы. Он, собственно, подвел сегодня Россию к пропасти. И конца и края этому не видно. Мне кажется, что это вот на таком разложении личности мы присутствуем на этом моменте, когда мы говорим о том, как он выглядит.
2: Можно еще вот одну мысль такую? Она мне встретилась когда-то давно. Вот, но очень так вот она зашла, что когда все закончится, ну, победой цивилизованного мира над этим всем кошмаром кремлевским, вы себе не представляете, как будут кричать во всю глотку российские люди, что они не знали, что их обманывали, вводили в заблуждение.
0: Товарищ давали... Сталин. Да.
2: Произошла чудовищная ошибка.
0: Да.
2: Вот. Нет, а тут главное такое. Когда они узнают, что он был диагностированным каким-то там шизофреником и рулил этой страной 30 там с чем-то лет, вот тут будет действительно шок. А я ведь, вот я полагаю, что так и будет. Что у него диагностировали давным-давно вот эту маниакальную там страсть, ну, в общем, не буду, сейчас я не диагност, это медикам виднее, по его поведению, по...
0: 30 лет, вы даете ему еще 4 года?
2: Ну, я условно говорю,
1: что столько лет... Округлил, да.
0: Да-да-да.
2: Что столько лет нами руководил, оказывается, просто шизофреник, невменяемая личность.
0: Оказался наш отец не отцом, а сукою. Известный текст. Известный текст. В России, к сожалению, на одни и те же грабли наступают. Это такова ее история. А, Михаил, если мы продолжим эту тему, нагнетание вот всего этого психоза. В начале мая в российском МИДе заявили, что НАТО отрабатывает сценарий захвата Калининграда. Вот так. Так что здесь, похоже, Россия, она стреляет по нескольким целям.
1: Ну, вдруг что-нибудь досработает. Но тут я хочу добавить к тому, что сказал Олег, и что вы говорили насчет того, что у него есть какие-то, что он увидел и ужаснулся. Это, я думаю, что это преувеличение таких людей, вот эти вот страдания народа или вот эти колебания народа совершенно не волнуют. Но вот то, что мы сейчас видим, происходит в России с тем, что вот эти вот настроения народа резко поменялись, и за это еще почти никого не посадили, как это принято у них. Но вот это вот говорит о том, что дни этой власти в том или ином виде сочтены, что грядут какие-то неизбежные изменения. И потому что вот просто так вот людей с такими претензиями на встречи там с Путиным, и даже если это не тот Путин, в не тех штанах, не выпускают. Вот, поэтому это же все контролируется.
0: Ну, я как раз не имел в виду, что на Путина повлияют там страдания простых россиян и так далее. Это, конечно, для него это совершенно безразлично. Мне кажется, что просто человек, который, ну, он же миссию некую несет, он же говорит о том, что нужно восстановить СССР. Что такое восстановить СССР? Это восстановить страны социалистического лагеря, которые были вассалами Москвы. И вот все это он строил, и, наконец, построил, и оказался у разбитого корыта. Вот это очень серьезный удар по эго, по психике, это все не может не отразиться. Видимо, и уже отражается на его внешнем виде. Кстати, у нас, давайте так, у нас 4 минуты осталось, по 2 минуты каждому. Возможно ли нападение на Украину из Беларуси? Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко, президент Беларуси, они связались по видеоконференции в ходе совместной тренировки ядерных сил. И Лукашенко сказал, что нет, ни в коем случае мы на Украину не нападем, если она не ударит по нам. Опять-таки, тот же самый сценарий. Михаил, буквально по 1,5 минуты каждому, и вам, и Олегу.
1: Ну, не думаю, что возможно, поскольку 4 года Лукашенко держался и не давал этому произойти, почему вдруг сейчас он должен это поменять. Ну, думаю, что нет.
0: Но давление на него идет все эти годы. Вот более
1: идет, 4 лет. Но он уже держался. Сейчас давление, такого большого давления, как тогда, уже не было, нету, потому что когда была возможность, то есть, ну, необходимость, скажем, если говорить с точки зрения, не с точки зрения этой войны, а с точки зрения, скажем, российских вооруженных сил и так далее, когда нужно было открывать второй фронт, он это не сделал. Сейчас второй фронт открывать совершенно бессмысленно, потому что, во-первых, неким, а во-вторых, уже там явно все идет, вот, ну, вот по всем признакам все идет к завершению, потому что Россия уже, Украина так, ну, так смогло построить свою оборону, эти дроны, и все, и нашли слабые места в России, что теперь Россия уже не знает, куда вообще от этого деваться. Поэтому еще, чтобы там добавили Белоруссию, где солдаты сами развернутся и снесут всю эту Белоруссию.
0: Олег, буквально вам 1 минута, у нас большего времени нет.
2: Олег. Теоретически это возможно, по всем признакам там действительно движуха, как говорит Путин, на нашей северной границе со стороны Беларуси идет. Но мне кажется, что это батька просто имитирует свое верноподданническое союзническое отношение к Путину. Именно имитирует. Никуда он не рыпнется, поскольку он сейчас, вообще-то ему даже простили и ослабили какие-то санкции европейцы и американцы. Вот, и так далее. То есть он, как всегда, сидит на двух стульях, изображает для Путина нужную ему картинку, делая, а на самом деле не решится. Тем более, что ну, армия Беларуси, на самом деле, я не хочу никого обижать, но она бутафорская пока еще по сравнению с...
0: Там 1015, по-моему, военнослужащих, в общем-то.
2: А это на 2 недели работы ЗСУ.
0: Олег, Михаил, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время передачи подошло к концу. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Ну что, накопились темы, накопились вопросы наши, ваши, к нам вопросы. И вот разобраться в той очередной заварушке, что ли, и во внутренней политике, и во внешней политике России, мы сегодня постараемся с помощью политолога Андрея Колесникова. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: День добрый. Ну что, я говорю, действительно накопились какие-то вопросы. Там, то ли все это продолжается, как некий, с одной стороны, продолжается некий абсурд, а с другой стороны, как-то все больше и больше вспоминаются советские времена и доклады там, генеральному секретарю, генерального секретаря. Ну, например, вот эта вот последняя история, все-таки разобраться бы, что у нас с рейтингами, растут они или падают, и растет ли у нас или падает экономика. Это как-то все сошлось в одни дни, и все, так сказать, на основе одного делаются выводы совершенно, значит, в другой сфере.
1: Ну, мы видим здесь, очевидно, трюкачество такое. В принципе, ничего нового в этом нет. Мы часто наблюдали такого рода трюки, и статистические, и социологические. В случае с ВЦИОМом, который показывал падение, очевидно, произошла некоторая коррекция поведения руководства ВЦИОМа в связи с тем, что сколько же можно падать. Хотя не сильное было падение, оно и не может быть сильным в ситуации все еще вот такого как бы военного консенсуса. Но, тем не менее, было объявлено, чтобы оправдать стабилизацию рейтинга, было объявлено об изменении методики. Изменение методики странное, потому что либо вы проводите поквартирные опросы, либо вы проводите телефонные. Здесь смешение телефонных и поквартирных. Не очень понятно, собственно, что это означает и зачем эту методику нужно было тогда менять. А со статистикой экономической, ну, та же история, нужно показывать населению, что как бы все нормально, хотя как население может в это верить, очень трудно понять, и просто смешные какие-то вещи происходят. Ну, вообще говоря, 0 целых там сколько-то десятых. Это рост в первом квартале, ну, допустим, там в следующем месяце, да, месяц этого года к месяцу предыдущего показал там какой-то рост. Потом это опять все упадет. Но неужели можно всерьез говорить о том, что это результат действий, предпринятых правительством? Вот стукнул кулаком по столу Путин, все забегали, и начался рост экономики. Ну, это вот нельзя...
0: Еще же приказал продолжить рост.
1: Ну да, естественно, да, потому что этого недостаточно, нужно расти все время. Ну вот кого они обманывают? Население ходит в магазин. Население работает на предприятиях. Население, несмотря на перекрытую информацию в телевизоре, оно видит, что выпадают нефтяные дожди уже в некоторых местах Российской Федерации. И уже в Москву прилетают дроны. О чем тоже не рассказывается населению страны, как будто они об этом не знают. От себя они это скрывают, себя они уговаривают. Это такой аутотренинг. Ну, возможно, Леонид Ильич, собственно, этим и занимался. На самом деле это и был аутотренинг. Вообще все тоталитарные режимы занимаются таким аутотренингом, что все нормально. Соответственно, может быть, они сами с собой так разговаривают. Ну, это какой-то абсурд. Представить себе, что Решетников не знает реального состояния экономики, и что его слова о том, что ресурсы экономики закончились, были пустыми словами, невозможно. А вот поверить в то, что его хотели снять, и чтобы его не снять, нужно было как бы скорректировать статистику и встретиться с Путиным и показать, что все нормально, и тем самым сохранить еще свою должность министра. Ну, в это поверить можно, да. Но в остальном...
0: Вообще...
1: Да, как-то это все странно выглядит.
0: А как вы вообще отнеслись вот к этим многочисленным слухам, которые неслись из разных концов земли, я бы сказал, да? То Financial Times, то из Америки, да, то из России просто-напросто, там от оппозиции российской, о неких там, значит, неких шевелениях, я бы так сказал, во властных элитах, да? Насколько в это можно поверить? Кстати говоря, в этом же ряду, ну, как мне кажется, в этом же ряду два возникших диссидента, я имею в виду Ремесло и Боня, да, но они из разных социальных групп, мягко говоря, вот, но тем не менее, да. Но вот это все вместе, это, может быть, это действительно свидетельство, может быть, каждый по отдельности это мелочь, а все вместе это не создает ли такую картину некой там, ну, я не знаю, как, ну, фронды, скажем, такой внутренней.
1: Ну вот смотрите, как различаются эпохи. У нас диссиденты Ремесло и Боня раньше были Солженицын и Сахаров.
0: Ну
1: А,
0: да.
1: масштабы несопоставимые. Мелкое время такое, мелкое. И элита мелковата для того, чтобы всерьез как-то хотя бы транслировать Путину правду. Да, хотя трудно опять же себе представить, что он вот тут не, что он верит только донесениям ФСБ там и кого-то там еще, и не понимает, что происходит с экономикой страны, допустим. Ну, да, наверное, элита недовольна. И много разговоров о том, что они все понимают, и консерваторы, и либералы, и кто угодно еще, и что нужно что-то делать. Но я думаю, что это невозможно. Невозможно себе представить публичное выражение недовольства и тайный заговор какой-то. Потому что заговор будет раскрыт, и, так сказать, виновные будут наказаны жесточайшим образом. Зачем это нужно? Лучше как бы служить просто режиму, по возможности как-то спасать свой бизнес или спасать свое место в политической элите, ну и продолжать вот эту жизнь внутренне, с внутренним недовольством и с публичной поддержкой Путина. Можно было снять генерального секретаря, первого секретаря Хрущева, потому что были институты снятия. Ну, то есть, как ни странно, было больше демократии. Был пленум, можно было вынести на пленум вопрос. Значит, несмотря на систему слежения, люди могли уйти в лес, или даже созвониться и договориться о том, что мы вот выступаем против первого секретаря и давайте его снимать. Ну, все эти детали описаны в разных мемуарах. Сейчас попробуй так вот уйти в лес, тебя там же в лесу и накроют. Поэтому, ну,
0: Вчера как раз посмотрел фильм «Старые серые волки», как снимали Хрущева. Да. Ну, да, но там были заговоры.
1: Да,
0: Были заговоры, а что тут? Да.
1: была технология, да, сейчас технологии, в общем, не позволяют эти заговоры производить. Ну да, есть накопленное недовольство. Недовольство тем, что, значит, происходит интернет-ограничение. Недовольство тем, что происходят проблемы в экономике. Ну хорошо, немножечко как бы упал рейтинг, да, немножечко люди показали, что они теперь видят, что Путин разделяет ответственность с плохими боярами. Что не только плохие бояре виноваты, но как бы Путин тоже в этом как бы соучаствует. Но говорить о том, что режим треснул, и вот сейчас он треснул так, что вот эта трещина настолько велика, что он рухнет. Сколько раз уже эти рассуждения мы слышали в течение последних, там, я не знаю, ну не 25, а 20 лет. А он все стоит. И очень трудно людям, которые скованы вот этим правильным поведением, да, патриотическим, которые скованы собственной невлиятельностью на что бы то ни было. Ну, нет инструментов влияния на происходящее в стране события. Ну и зачем тогда людям выступать публично против режима, если они потеряют работу, потеряют свободу? Они предпочитают ждать, чем все это кончится. Оно не кончается, но что делать? Надо адаптироваться. Поэтому ответ на все адаптация и попытка, в общем, уйти в эту самую свою частную жизнь и меньше обращать внимание на проблемы. Вот дроны летали над Москвой. Ну хорошо, вот вчера я
0: Да,
1: был
0: и в большом количестве.
1: в центре Москвы, там праздничная атмосфера, гуляют люди по Тверской, по Тверскому бульвару, работают всякие там увеселительные, значит,
0: Хорошая
1: заведения.
0: погода, да?
1: Хорошая погода,
0: Хорошая.
1: дети. Дети гуляют, катаются на этих самых каруселях, ну, а
0: А
1: несколько часов до того.
0: как интересно, вот восприятие людей, ну, обычных людей, которые там гуляют, как вы говорите. Какая-то злость из них выливается на кого? На Кремль или на Киев?
1: Ну, вот мне кажется, что в частных разговорах эта злость не обозначается, да, но мне это представляется, что если верить там, и опросам, и фокус-группам, скорее все-таки на Киев. Ну, Киев же запускает против нас ракеты, а то, что первопричина, выражаясь языком того же Путина, в другом, это уже мало кого волнует. Ну, вот если там почитать, допустим, какие-то отчеты даже в открытой прессе, ну, люди хотели бы, чтобы все это уже закончилось. Вот эта вот усталость, переходящая в раздражение, это то, что, кстати говоря, фиксируют наши коллеги-социологи и как бы близкие коллеги, которые, собственно, занимаются анализом того, какие настроения
0: У
1: сейчас.
0: Левады последние цифры, да? У Левады вот последние цифры были, что
1: Я бы сказал,
0: больше хотят мира, чем войны. Все
1: там как
0: больше и
1: раз.
0: больше людей хотят мира.
1: Там как раз чуть-чуть упало, но не несущественно, все равно больше 60%, да, желания мира. А вот фокус-группы, которые делают лаборатория будущего «Новой газеты» или «Левада-центра», это Лена Панфилова и Алексей Левинсон, фиксируют вот эту вот усталость, переходящую в раздражение. Это то, когда люди вот обсуждают за столом с модератором, социологом текущую ситуацию. И вот эта вот неспособность на что-то повлиять, это беспомощность. Она ведь еще и выученная беспомощность, потому что, ну, я и не хочу влиять, я и не хочу ничего знать. Лишь бы все это вот когда-то закончилось. Оно не заканчивается. Как-то вот какое-то
0: Непонятно, как можно закончиться.
1: плохое равновесие, да, то есть люди готовы мириться с этим, потому что не могут ничего сделать, но это плохое смирение, в котором очень много негативных эмоций, очень много усталости и депрессии.
0: Ну да. И непонятно даже то недовольство, которое есть, которое, да, там время от времени прорывается, какова может быть трансформация этого недовольства во что-то более серьезное, непонятно, да? Нет ни механизмов, ни путей, да, вот этих вот дорожек, которые ведут, да,
1: Абсолютно ни
0: к
1: путей,
0: другому уровню, к другому уровню недовольства.
1: ни
0: От
1: инструментов.
0: недовольства к протесту, да.
1: Даже выборы не инструменты. Это люди понимают, ну что они там проголосуют за кого? За коммунистов? Что дальше? Ну, это та же самая партия власти, одно из подразделений. Ну, смешно говорить о том, что эти выборы даже каким-то тестом могут быть настроение населения. Ну, будет тот процент, который нужен. Ну, о чем мы как бы говорим? Так что, да, инструментов нету, и, соответственно, нечего и начинать. Нет общенациональной повестки, да, могут выходить там фермеры, которых все равно подавят, да, в связи с, там, с потенциальным ящером, да, то ли ящер, то ли не ящер, но были волнения фермеров там месяц назад. Ну что, это общенациональная повестка? Да нет. Не выходит это на уровень как бы федеральный. Особого сочувствия нету. Уходит вот это вот какое-то сопереживание даже по отношению к людям, не то что Белгородской там или Курской области или Туапсе. Сопереживания нету к тем, кто живет рядом тут в Химках. Ну, не в меня дрон влетел, ну и окей, слава тебе Господь, так сказать, движемся дальше. Потому что, ну, такое огрубление чувств – это естественная реакция на то, что уже больше 4,5 лет происходит бог знает что. И так никто и не объяснил, что это такое и зачем все-таки. Вот что это такое? СВО ради СВО, искусство ради искусства. Чего мы добиваемся, чего мы добились в конце концов. Песков говорит, все дело там в нескольких квадратных километрах, отдайте, и тогда все будет хорошо. Ради этого все затевалось. Они сами себя выдают, что у них нет представления о том, что они хотят и зачем это было все.
0: Эти километры, судя по всему, никто никому не отдаст.
1: Нет.
0: И надо сказать, что я даже думаю, любой нейтральный наблюдатель поймет, да, что это смешно, чтобы люди отдавали добровольно свою территорию там, потому что вам хочется. Да? Ну, при этом соглашаясь, как бы, ну, я так понимаю, что не окончательно, но хотя бы временно отдать вот эти те куски территории, которые завоеваны реально через войну. Какие-то разговоры пошли. Во-первых, сама Украина здесь, значит, выдала свои разведданные о том, что из Белоруссии готовятся две операции. Одна там на новом направлении на Украину, а вторая, они готовятся не одновременно, а одна готовится обе, но будет только одна из них. А вторая, как там написано, на одну из стран НАТО. Ну, видимо, судя

0: надо же показать, что мы боевые товарищи и постоянно в действии. А, значит, там не проходит наступление, значит, давайте пойдем шире. Там, не знаю, Приднестровье, сейчас где там раздали паспорта и так далее, потому что, судя по всему, этот режим уже вне войны просто не может существовать.
1: Угу. Да, и не просто вне ее, а еще вне эскалации. Потому что конфликт не замораживается. Значит, нужно искать либо, значит, попытки вскрытия
0: продолжение должно быть.
1: А вскрытие вот этого тупика, это означает дальнейшее эскалирование. Втягивание, соответственно, ближайшего партнера. У Лукашенко как бы деваться некуда, он как бы на привязи у Путина. И, возможно, поэтому вот такие планы через Белоруссию возникают, не говоря уже о том, что сейчас ядерное учение совместное Белоруссии и России. Это размахивание вот этой самой дубинкой ядерного шантажа с демонстрацией, так сказать, своих возможностей. Ну, в чистом виде, как бы, вот, устрашение, да. Хотя уже на это перестают реагировать, как ни на Сармат не отреагировал Запад абсолютно. Ну, взлетело и взлетело. Ну, самое лучшее пробивает все системы противоракетной обороны. Ну, окей, нравится тебе запускать
0: Но Сармат-то и нет еще.
1: Ну, вот что-то
0: Сармат-то и нет еще.
1: Ну, вот Сармат...
0: Теперь же к 26-му году его обещают.
1: Нет, ну он вот вроде его запустили, и доклад там...
0: Но, по-моему, это чуть ли не единственный экземпляр, который запустили. Ну, не знаю.
1: В общем, по небу фигня летала серебристого металла, как всегда это бывает, да, в наших обстоятельствах. Но, ну хорошо, Лукашенко вовлекут в эту историю. Значит, у него тут же разорвутся отношения, наладившиеся сейчас с американцами. Он все бенефиты, которые он как бы имеет, торгуя телами, значит, политзаключенных, он их потеряет. Вот. Да, какие-то альтернативные эскалации там, вот, в отношении Приднестровья. Сейчас я был в овощной лавке здесь у нас, и, значит, продавец и хозяин мне сказал, что ну все, молдавские товары не поступают. То есть уже начинается война немедленно торговая, не говоря уже об армянском жермуке, в котором тут же нашли какую-то не ту химическую, значит, составляющую, и он тоже больше не поступает после выступления Зеленского, а также выступления Пашиняна в Кремле, где он просто публично, значит, унизил нашего верховного главнокомандующего, рассказав ему, что такое демократия и как это какая-то классная штука. А вот такие эскалации у нас. Есть ли на этой силенке у страны, у которой, ну, так, мягко скажем, нулевой экономический рост? И это при том, что растет-то, в общем, только обрабатывающая промышленность военная, да? А все остальное либо стагнирует, либо падает. Хуснуллин даже публично сказал, что у строительства закончились ресурсы и резервы. До этого, значит, Решетников неправильно сказал, что резервы экономики закончились. В общем, уже прорывается паблик вот эти высказывания. А мы все ракеты запускаем. Те деньги, которые могли пойти на человеческий капитал, на ВВП, на производство нормальных товаров, которые нужны населению, а не те, которые сгорают в атмосфере или на земле.
0: Ну, так же, ну, с одной стороны, ну, да, но так же тоже продолжаться вечно не может. Это же так как-то. Даже мы вспомнили Хрущева. Ну, следует, конечно, лучше вспоминать Сталина, это больше подходит под сегодняшнюю нашу действительность, да. Там действительно что-то как-то о заговорах трудно было предположить, что они могут там быть, да. Да уж. Хотя все равно что-то было там, да, там на уровне, может быть, даже каких-то наивных людей, там молодежи, какие-то были молодежные группировки там и так далее. Да, даже в той ситуации. А так товарищ Сталин видел заговор в любом, вообще любой встрече, по-моему, больше двух.
1: Ну, да, даже больше одного. Если бы он умер, может, и товарищ Молотов пошел бы по этапу-то.
0: Да, вполне возможно, да. И, ну вот, но в какой-то момент это становится неприемлемым, да. Я уже не знаю, там, ну,

0: Сталин, скорее всего, умер собственной смертью.
1: Но вовремя.
0: Вовремя, да. Ну, суть вовремя. Если бы раньше было бы лучше, наверное.
1: Было бы лучше.
0: Я уж не знаю, что вовремя. Путин исторические уроки, значит, усваивает. И так я понимаю, что все эти игры с интернетом, вообще, как только звучит слово «безопасность», речь идет о безопасности только одного человека.
1: Ну, или двух, трех, там, десяти, допустим. Надо бы, все-таки пальцев одной руки должно было бы хватить.
0: Ну,
1: для
0: да,
1: того, чтобы говорить, это ваша безопасность, а на самом деле это безопасность очень, очень, очень ближнего круга, который чего-то боится. Боится судьбы Айталы или, там, не знаю, Мадуро.
0: Да, в случае с Мадурой, с Айталой, конечно, оптимизма не внушает.
1: С Раулем Кастро назревает такая же операция.
0: Опять же, с Раулем. Если сейчас арестовали этого, кошелек Мадуро. Миллиардер там какой-то колумбийский. Ну, который вот должен рассказать о всех комбинациях. Нет, конечно, там, но при всем при том, нравится нам, не нравятся там те или иные операции, военные или не только военные. Но о международном праве вообще все забыли.
1: Ну да, у нас, и, собственно, мы давно уже открепились от этой платы материнской.
0: Ну, давайте объективности ради скажем, что не только мы. Я имею в виду не только Россия.
1: Ну, мы же и формально это сделали в 2020 году, когда фактически объявлен приоритет национального права над международным. Я уж не говорю про последнюю, значит, законодательную инициативу, принятую по поводу возможности использования войск для, значит, помощи, значит, оказавшимся в беде россиянам. Это что вообще такое? Это небывалая вещь. Какой там Советский Союз? Это я не знаю, какая страна могла о себе заявить таким образом. Это просто невероятное что-то. Но, тем не менее, вот этот вопрос об эскалации, они же эскалируют еще и в законодательной сфере. Мало того, что они уже напринимали, они продолжают и продолжают выдумывать совершенно фантастический закон. То ли KPI у них там такое, то ли, я не знаю, они просто действительно не могут остановиться. Это машины, не имеющие задней передачи, идущие только вперед. Но степень абсурда просто какая-то невероятная.
0: Ну, как бы ни казалось смешными предстоящие выборы, но как-то к ним всегда как-то очень там АП относится прямо так, как такой святой корове, да, которая прямо вот нужно, за ней надо ухаживать. За ней надо ухаживать, вот ее, и там, и опять же, и здесь же тоже игра с рейтингами, какими рейтингами, значит, то новые люди у вас на втором месте, потом, видимо, слишком задрали их, значит, да, сейчас новые люди уже на последнем месте.
1: Поменяли методику, опять же, что самое смешное.
0: Поменяли методику, да, смешное. Да. Ну, мы знаем, что надо менять в определенных заведениях, чтобы оно было эффективно.
1: Это тоже работает.
0: Не мебель, а людей, скажем так.
1: Используется и такой метод. Ну, действительно, когда я, допустим, читаю в газете «Коммерсант» еженедельная рубрика, значит, какой-то там то ли рейтинг активности партии, то ли чего-то еще, всерьез опрашиваются политтехнологи. Ну, это, правда, гомерически смешно. Но какая активность партии? Это что? Вся активность, естественно, имитационная, исключительно пиаровская. На нее обращают внимание люди? Да нет, конечно. Никто никогда в жизни на это не обращает внимания. Но вот это правда, не смешное, комическое, да? Это было бы смешно, если бы не было так грустно и иногда даже страшно. Но, тем не менее, да, вот играют в эти игры политические манипуляторы, так называемое гражданское крыло администрации, которое, на самом деле, вчистую проиграло спецслужбистскому крылу, потому что я думаю, что в гражданском крыле было много людей, у которых были сомнения по поводу действий, значит, по ограничению интернета. и мессенджеров. Но они не могут ничего сказать против самых серьезных людей, которые, ну, стали такой управляющей компанией сегодняшней власти, то есть люди из спецслужб.
0: Нет, а что можно сказать, когда тебе говорят, вы что предпочитаете пользоваться интернетом, или что вам важнее, пользоваться интернетом или безопасность первого лица?
1: Конечно.
0: Да, или безопасность первого лица? Вы что?
1: Можно прослыть диссидентом, действительно, в результате. Поэтому вот, ребята, занимайтесь своими выборами, занимайтесь написанием статей о, значит, соборности и коллективизме русского народа. Вот это все нормально, это можно. Правда, они еще занимаются тем,
0: что... А кто у нас отличился?
1: А на этой стезе у нас много кто. У нас Харичев пишет, начальник, значит, этого департамента
0: управления,
1: да, мониторинга каких-то там социальных процессов. У нас целый, как бы, журнал друг для друга они пишут, значит, печатают журнал «Государство», например. Там серьезно идет работа по освоению денег налогоплательщиков для объяснения налогоплательщикам, что они мессианский народ. И, значит, идут по особому пути со своим коллективизмом. А, правда, народ это не читает. С трудом можно найти эти статьи в интернете. Как-то с этим все слабовато. Ну или Малафеев там с кем-то еще прочитает лекцию на факультете политологии МГУ. Так что, ну, работают, ребята.
0: Ну и вечный Дугин еще, да.
1: Дугин,
0: и
1: да.
0: Вечный Дугин, да. А смотрите, Андрей, тем не менее, возвращаясь вот там к этим Z-блогерам, такое впечатление, что вот там Нарышкин сейчас выступил, да, внешняя разведка, что там Украина подкупает Z-блогеров, покупает телеграм-каналы, там, ну и так далее, и так далее. Но это, значит, говорит только о том, что даже среди Z-блогеров некое недовольство, некая фронда идет, да? И власть пытается, пока это ей удается, поскольку это такие точные вещи, там здесь Нарышкин заткнет дырку, а где-то еще, значит, там какое-нибудь управление ФСБ по какому-нибудь там области заткнет дырку, ну и так далее, и так далее. Но дырок-то все больше и больше.
1: Ну да, нет, этот поезд в огне, чтобы не сказать другое слово, рифмующееся с огнем. Вот, иногда прорывы канализации бывают в ряде городов, тоже доносится, так сказать, эта информация, в чем этот поезд. И пробоины есть, безусловно, но вот опять же тот же самый вопрос, как долго это может длиться. Получается, что может долго длиться, что шатко-валко, вот эта машина, она все равно движется вперед. И больше того, делает все, чтобы осложнить себе дальнейшую жизнь. С той же самой экономикой, с той же самой прокрастинацией, значит, спецоперации этой самой. Но если вы откладываете возвращение, значит, чуть ли не миллиона людей из окопов, и понимаешь, что это будет колоссальная проблема для всего, для экономики, для социальных настроений, для психологии общества, для криминогенной ситуации, но это не означает, что эта проблема уходит, вам придется рано или поздно возвращать этих людей в мирную жизнь. Вот множатся проблемы, усугубляются, и тем не менее паровоз идет вперед, как будто ничего не происходит. Вот это вот, конечно, выдает некоторую такую самоедскую сущность вот такого рода режимов. А еще крупный проект, и Путин говорит о том, что все равно нужно вот там чего-то строить куда-то, куда он там строит, на Сахалин. И все равно они строят высокоскоростную магистраль до Петербурга, при том, что прекрасно, в общем, как бы ходят сапсаны и прочие поезда. Это вот когда большие проекты, большие котлованы, это признак деградации режима, безусловно. Так было с Советским Союзом. Нулевой цикл, да, раскопать яму, потратить дикие деньги на это, сказав, что сейчас тут будет потрясающее предприятие, и все, и деньги заканчиваются, и как бы движемся дальше. Вот это период полураспада такого. Верно признак.
0: Ну, обещания нужны, как раз сегодня там читал про Наполеона, даже тогда уже, то ли он сам, то ли кто-то из его близких сказал, говорит, ну, что такое обещания? Обещания нужны только тем, кому они даны. Больше, говорит, никто не собирается. Больше никто ими не собирается заниматься.
1: Ну, так устроено общественное сознание, что про них, во-первых, забывают очень быстро. 25 лет одно и то же говорится, и все равно вот опять снова, да, вот нужно вот как бы решить вопрос там, с ветхим жильем.
0: Я проводил в свое время эксперимент еще в мирное время. Когда там «Единая Россия» это появилась впервые, где-то в 1904 году, да?
1: Ну, что-то, может, чуть раньше. Ну, там «Единство» еще было, которое победило
0: Лужков. Ну, да. Там было «Единство», а потом уже, по-моему, в 1904. Ну, вот. Да. И там они впервые они провозгласили вот программу, вот что мы... конкретных дел. Вот посмотрите эти конкретные дела сегодня. Прошло 20 лет, больше 20 лет. Хоть что-то сделано оттуда.
1: Майские указы. Национальные проекты, бесконечный разговор о газификации и ветхом жилье и во всем прочем. И с каждым новым политическим циклом, ну, наконец-то, вот теперь мы решим эти проблемы с нашим, так сказать, нашими замечательными ребятами. Ну, давайте, да. Поскольку это все не решалось, решили заняться, так сказать, милитаризацией некоторых вопросов, это как бы отвлекло от всего, что беспокоило трудящихся.
0: Да. Я довольно часто, опять же, в мирное время ездил, ну, как часто, ежегодно, был на Петербургском экономическом форуме. Вот из года в год там звучала одна и та же фраза, причем в основном из уст Путина, ну и все они повторяют. Это создание инвестиционного климата.
1: А теперь нет инвестиций.
0: Нет, значит, инвестиций, нет климата. Да и тогда создание инвестиционного климата, значит, улучшение инвестиционного климата, оно предполагало, что ж, еще кого-то сейчас посадят из иностранцев, у кого-то что-нибудь отберут. И, но все равно инвестиционный климат это такая вот у нас такое вот словосочетание, и его надо повторять.
1: Есть вот эти мантры, есть разные такие вот небольшие, казалось бы, но очень существенные экономические вопросы. Еще Леонид Ильич Брежнев говорил о том, что у нас рост зарплат превышает производительность труда. Производительность труда отстает от роста зарплат. Это плохо. И об этом говорится десятилетиями уже. И мы опять сейчас вернулись к этой проблеме. У нас опять рост зарплат, значит, а производительность труда... отсутствует, потому что, ну, что производим-то? Мы производим танки, пушки, снаряды. Что значит там, как измерить эту производительность? Так что все...
0: Путин всех успокоил на этом совещании. Он сказал, ну, есть проблемы, но мы о них знаем. И пошли дальше.
1: Ну, раз знаем, значит, все нормально.
0: Так, вот так. Если мы выйдем за пределы российской территории, посмотрим, что в мире творится. Трамп в Китае. Два вопроса таких основных. Это поражение Трампа? Или все-таки там это важно, о чем-то договорились? И последствия для России?
1: Ну, последствия для России только в том, что немедленно был организован визит Путина, чтобы...
0: Не говорили, мы давно готовили, если честно.
1: Ну, тем не менее, вот это же как бы сконструированная как бы реальность, да, чтобы не было обидно Путину. Договорились так, сначала встречаемся, значит, две управляющих компании миром, потом, чтобы не обиделся как бы третий, значит, встречаемся с ним, как если бы он образовывал треугольник некий, как если бы он был действительно серьезной как бы фигурой на этой, так сказать, мировой площадке, а не мировым спойлером. Ну, хорошо, вот сейчас они встретятся. Я не знаю, даже у них там, ну, наверное, есть конкретные какие-то темы для разговора. Но у меня ощущение, что это больше имиджевая какая-то встреча. Встреча Трампа с Си, она явно не была имиджевой. Я не думаю, что он проиграл. Там нужен был компромисс некий по разным вопросам, от торговых до, собственно, политических. Ну и да, конечно, Трамп сдал назад по поводу Тайваня. Но он открыто говорит, что на самом деле... Вот
0: я бы сказал, извините, перебью. Он, по-моему, не столько дал назад, сколько не дал вперед.
1: Ну, в общем, да, вот именно, да.
0: Не стал он ничего там такого остался. Обещать. Он остался на месте, да.
1: И это вполне удовлетворяет Си. Он может считать себя победившим в этом споре. Но Трамп едва ли себя считает проигравшим, потому что произнес некую фразу, что, в общем, до Тайваня ему как бы дела особо нет. Ну вот за столько-то или столько-то там километров нам вмешиваться во что-то ради того, чтобы этот остров защитить, вот как-то так он выразился. Ну, наверное, того не стоит. Вот важнее отношения с большим драконом. А маленькие, ну, как-то там, да, они вроде как наш дракон, но, в общем, тратить особые силы на это не хочется. Вряд ли это как бы позиция там проигравшего. Думаю, что это была, так сказать, боевая ничья.
0: Ну,
1: Стороны
0: он не договорился. Я
1: разошлись.
0: думаю, что чего он хотел, это в первую очередь он хотел с ними договориться, наверное, по Ирану. Но вот он не добился ничего, да, чтобы Китай воздействовал на Иран. Но в
1: Но...
0: принципе, если бы они, я думаю, что если бы встретились Трамп и председатель Си с повесткой дня, ну, российско-украинской, так скажем, да, то мне кажется, вот эти два человека при желании, вот они могут остановить войну.
1: Ну, у одного желание отпало, а у другого и не возникало. Соответственно, здесь ситуация как бы двух ключей, которые не работают. Чтобы снова воспламенить Трампа на украинском направлении, нужны какие-то усилия специальные. Но то ли украинцы уже устали его воспламенять, то ли уже, как бы, так сказать, не работают эти спички, которые его бы воспламенили. Вот это, конечно, осложняет ситуацию, потому что ну, переговоров нет. Очевидный тупик, упершийся, значит, в эту самую kill zone, зону смерти, о которой все говорят, и что дальше? И мальчики с обеих сторон погибают. Вот что? Вот что это такое, да? И большие боссы не могут решить эту проблему. Ну, как-то по сравнению с лидерами прежних эпох, кажется, что они были поэффективнее вот этих вот людей, которые загнали мир в тупики бесконечные. Ни о чем никто ни с кем не может договориться. Нигде, ни по одному направлению нет очевидного успеха, ни у Трампа, ни как бы ограниченные возможности тоже и у Китая. И, кстати, экономика Китая замедляется. Тут вот недавно книжка вышла на эту тему интересная. Один из авторов, который Алексей Улюкаев, известный экономист. Так что, ну, не говоря уже о России, которая в долгосрочной перспективе проиграла. Экономически, демографически, психологически, как угодно. Какая там победа для нации, изолированной, с экономическими проблемами, с невероятным падением рождаемости, непонятно, что происходит со смертностью. Никто не является победителем. Вот это и есть, наверное, новый мировой беспорядок, который находится только в стадии становления. Сейчас очень модная фраза «мир сошел с ума», все сошли с ума. Вот. Ну что на это смотреть?
0: Ну,
1: И вот
0: так, так и
1: тоже
0: есть.
1: сошел с ума, но он ничем не отличается от кого бы то ни было. Очень легкая позиция, как бы оправдывающая, по сути дела, то, что делает российская сторона.
0: Ну да, раз уж все сошли с ума, почему не имеем права сойти с ума?
1: Конечно, это просто наш способ схождения с ума такой.
0: Да.
1: Немножко затратный, конечно, но
0: Не,
1: ничего.
0: немножко по-другому. Мы немножко по-другому сходим с
1: Да,
0: ума, да?
1: по-другому. Да.
0: Да, мы немножко по-другому сходим с ума. А ощущение там тупика, я имею в виду на переговорном треке российско-украинско-американском.
1: Ну, ведь что-то надо делать, да. Ну, кстати говоря,
0: Там
1: эта
0: вроде должны
1: ситуация
0: приехать в Москву эти, нет? Эти два
1: Уитков,
0: коммерсажера.
1: ну, дата-то не обозначена, я так понимаю, это как бы абстрактное желание, и ввиду вот этого тупиковой ситуации стали искать переговорщика в Европе. Меркель отказалась, я только
0: Да.
1: что прочел в новостях.
0: Меркель
1: Ну,
0: отказалась, да.
1: кстати, это один из немногих мировых бывших лидеров, который могла бы поработать на этом направлении, но я думаю, что она-то отказалась, понимая, что успеха не будет. Она себе набьет шишки и испортит репутацию. И ни о
0: Ну
1: чем с Путиным
0: да.
1: не договорится, потому что с ним невозможно договориться. Она об этом давно сказала. коллегам по там, то ли двадцатке, то ли восьмерке, насколько я помню, когда был саммит в Брисбене, уже не помню какой год, она кому-то там доложила, что да, Обаме она сказала, что Путин утратил, значит, связь с реальностью. А это когда было-то еще? Вот, собственно. Так что зачем ей это нужно? Счастливая пенсия, как бы, прерывать ее
0: да.
1: не
0: ну,
1: стоит.
0: А те, кому нужно, там с удовольствием бы Шрёдер пошел, конечно, но его не примет
1: Нет,
0: Европа.
1: Это же как бы украинская сторона не без юмора ответила, что ну, давайте назначим там этого самого Депардье или Стивена Сигала переговорщиком с российской стороны. Ну, кстати, может быть, и договорились бы о чем-то, я же не знаю. Уже любые средства хороши, лишь бы договорились.
0: Ну, слушайте, да, актер-президент, так что...
1: Да. Ну, в общем, да.
0: Опять же, сегодня, вот сегодня узнал только, что Зеленский играл даже в его послужном списке есть роль Наполеона.
1: Ну, кстати, в профиль, может быть, ничего, когда помоложе был.
0: Да-да.
1: Но...
0: Вот такая, такая ирония судьбы, я бы сказал.
1: Смех смехом, но это дефицит лидерства в мире, действительно. Вот здесь можно как бы добавить к тезису «Мир сошел с ума». А кто, собственно, лидер? Фицо недавно сказал на встрече там со студентами словацкими своими, что, наверное, лидер Европы – это Макрон. Мне кажется, во Франции с этим уже не очень бы согласились. Ну, хорошо, но и Макрон
0: он
1: не
0: хочет
1: стучаться до Путина, но он уже стучался в эти
0: он
1: двери.
0: Хочет.
1: Хочет, и
0: Макрон хочет.
1: Ему нужно завершать, как бы, так сказать, свою президентскую миссию какими-то, так сказать, делами, деяниями, даже не делами, а деяниями, но опять же, как разговаривать с Путиным? Плюс ситуация непростая, действительно, в самой Европе сейчас вот. В Германии, альтернатива для Германии, значит, так сказать, пошла резко вверх.
0: Опять пошла, да.
1: И проблема, а Путин потирает руки, потому что это его, собственно, и есть мечта. Он же сказал на встрече с прессой 9 мая, ну, что в Европе есть здоровые силы, которые, кстати говоря, сейчас вот избиратель уже понимает, кто хранитель настоящих европейских ценностей. И вот эти люди, они идут сейчас во власть. Ну, конечно, речь шла о некоторых странах Европы, включая Германию. Так что вот каких партнеров он бы хотел видеть с западной стороны. И тогда бы и поговорил.
0: Да, здесь кто-то предложил уже правый популизм измерять в Орбанах. Сколько Орбанов. Насколько Орбанов он тянет. Ну, смотрите, с одной стороны, да, мир сошел с ума, но... Есть же все-таки психиатрические больницы и врачи, или их нету? Потому что, ну да, так и кризис, там кризис либерализма, если он есть, и с одной стороны, и с другой стороны стечение обстоятельств, что в Америке пришел Трамп, в России Путин, та же альтернатива возникла, а Орбан был в Венгрии, а Фицо в Словакии, да? Так звезды тоже сошлись. Но они же разойдутся, эти созвездия. Да, Орбана уже нет. Вот Трампа уже тоже не так много осталось.
1: Как бы пафосно это ни звучало, есть такой слово «демократия». А ротация власти.
0: Есть, да.
1: Честные, честные выборы. Ротируется власть в западных странах. Вот эта проклятая западная цивилизация придумала вот эту гадость, вот эти вот конкурентные выборы. И поэтому меняются лидеры. То ли дело у нас не меняется. А там меняются, поэтому Трамп уйдет. Там ушел Орбан, будет другой, потом этот другой тоже уйдет. Фицо тоже уйдет. В Польше тоже многое поменялось, да, хотя казалось, там она ушла в консервативную сторону надолго, а оказывается нет. Ну, хорошо, допустим, альтернатива для Германии сейчас пойдет вверх. Потом она не сможет поднять экономику, этот самый капризный избиратель опять будет голосовать за свою ХДС-ХСС, как и было раньше. В той же Франции тоже вот эта болтанка тоже возможна. Италия. Правая или крайне правая Мелони. Мелони оказалась просто правой по нынешней шкале.
0: Да, она вполне разумная, умеренная девушка. Да.
1: Абсолютно, да. Потому что груз ответственности на нее упал, ей страной нужно управлять. И в вот все эти штучки, как бы партийные, они не очень проходят. Так что Испания, ну, везде есть как бы ротация власти. Ну, вот это и есть тот сумасшедший дом, где вылечивают от крайне правого популизма. Ну, во всяком случае, есть на это надежда пока еще.
0: Ну да. Ну да, вообще человек у власти, он совершенно, он по-другому воспринимает все, да. Может, когда ты борешься за власть, это одно, а у власти другое. Мы на протяжении всей истории мы это видели, начиная с большевиков, да, с чем они шли к власти и с чем они начали властвовать, или кто там еще. Да вот при нас уже, помните, когда Примаков был премьер-министром? Да, все казалось, ну сейчас это все, пришли коммунисты, сейчас вся эта гайдаровская экономика пойдет под нож, и все. И ничего, Примаков с Масляковым, как миленькие, там худо-бедно, значит, они, кстати говоря, чуть вывели тогда из этого кризиса после Кириенки.
1: Ну, это же известная шутка, в которой доля не шутки, что они были самым либеральным правительством, потому что ничего не успели сделать. Вот, а экономика, поскольку ее никто не регулировала, она восстановилась, слава богу, сама.
0: Она сама по себе восстановилась. Да, ну хорошо, что не стали трогать хотя бы.
1: Не стали
0: трогать.
1: Поняли,
0: что не надо трогать.
1: Да, не тронули.
0: Вообще, даже у Геннадия Андреевича прорывается, вот он же из трибуны этого парламента заявил, что... Что вы творите? То есть так будете продолжать, будет 17-й год, а мы не можем допустить
1: 1917. Это ужасно смешно, да. Член партии 70 какого-то года, вот такие вот вещи. Партбилет на стол, я считаю, после таких заявлений нужно ставить, оставлять.
0: Он исправляется, он сегодня принял большую группу пионеров. Я не могу понять, откуда этих детей набирают в пионеры. Это же даже и не пропутинские, они непонятно вообще какие дети, откуда они.
1: Ну, это вот дополняет картинку абсолютного абсурда, конечно, который мы наблюдаем сейчас. Так что тяжесть ситуации, она в том еще, что вот очень много абсурдов.
0: Это не то слово.
1: Театр не одного абсурда, а многих абсурдов. В законодательной сфере, в том, что мы видим без конца, ну это переходит всякие границы, ну, люди к этому привыкают, ну, пионеры, ну, бог с ними. Вот это вот равнодушие, оно спасает режим.
0: Ну, да. Ну, да, и мы, нет, да и мы уже как-то смотрим на все это, уже лучше пионеры, конечно, чем стрелять, это точно.
1: Да пусть там они ходят, где хотят.
0: Пусть ходят они, да.
1: Сейчас мы упоминали, как выяснилось, лучше был бы Примаков, чем они бы там его выкидывали, значит, искусственным образом. Ну, был бы Примаков, ну что, ну вот, ну да, немножко там была бы, может, как бы другая экономическая политика. Ну что он там, так сказать, репрессии были бы политические? Да нет. Он бы начал войну с Украиной? Да нет, никак в жизни. Не на того склада. Ну, пришел бы другой лидер, да, совершенно другой, из другой области. Вот тогда бы началась ротация элит. Не надо трогать историю. Не нужно ее нагибать и искусственно, значит, подстраивать под себя. Это сделали, к сожалению.
0: Ну, да, сделали. Опять же, а почему сделали? Безопасность.
1: Безопасность. И много в этой безопасности
0: получили. Первого лица.
1: Да.
0: Вот. Но обеспечили. Безопасность Бориса Николаевича обеспечили.
1: Ну, обеспечили, да. А потом заместитель директора Ельцин-центра получает административное дело за репост Татьяны Ельциной. Да? Ну, вот какая тут безопасность. Вот вам и результат.
0: Вот да. Вот да, вот да. Ну, что называется, поговорили, конечно. Надо смотреть, что у нас впереди. Спасибо. Спасибо, я говорю, Андрею Колесникову за комментарии к нашей текущей жизни. Текущая жизнь продолжается, комментарии тоже еще будут. А мы опять придем к вам с комментариями к нашей текущей жизни. Программа «Вдох-выдох» продолжится.

0: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-886-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-886-9839.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Он поставил для себя 4 цели в жизни. Стать редактором успешного журнала, написать популярную пьесу, выпустить бестселлер и стать членом парламента. И только последнее ему не удалось. Автор одной из самых смешных книг, написанных на английском языке, Джером Клапка Джером, родился 2 мая 1859 года в Уолсоле, небольшом городке в графстве Стаффордшир. В школе Джером заслужил уважение своим мастерством рассказчика. В его изложении даже заурядные события превращались в захватывающие истории. Его отца преследовали неудачи в делах. Разорившись, семья переехала в пригород Лондона, примыкавший к трущобам Ист-Энда. Джером-старший умер, когда сыну было 13 лет. Через год умерла и мать, сестры покинули родной дом. Джером сам стал зарабатывать себе на жизнь, работая клерком в железнодорожной конторе. Затем 3 года он был актером бродячего театра. Об этом времени он писал: «Я переиграл в Гамлете все роли, за исключением лишь Офелии». Но карьеру великого трагика сделать не удалось, и он уехал в Лондон. Работал репортером, учителем, клерком и непрерывно писал. Приступая к первой книге, Джером стал перед выбором: писать о нищете и справедливости или же о забавных и трогательных вещах, которые с ним приключились. Он решил, что, смеясь, доставить людям радость, которая скрасит их трудное существование. Первая книга Джерома «На сцене и за кулисами» вышла в 1885 году. Критики встретили ее в штыки. 1889 год стал решающим в литературной судьбе Джерома. Сборники рассказов «Мир сцены» и «Праздные мысли лентяя» и в Англии, и в США расхватывали, как горячие пирожки. В том же году вышла повесть «Трое в лодке, не считая собаки». Вообще-то Джерому был заказан путеводитель по Темзе с пейзажами и историей реки. Но он только что вернулся из свадебного путешествия с Элизабет Маррис, и у него было такое чувство, что все неприятности на земле миновали. И вместо сухого описания вышла легкая, светлая и непритязательная книга «Веселый фарс о путешествии 3 друзей в сопровождении собаки по реке Темзе». По ходу повествования автор то и дело отвлекается, чтобы рассказать о себе, о многочисленных приятелях и кузенах, морской качке, провинциальных гостиницах, английской истории, собаках, ирландском рагу и немецких сосисках. Своих будущих героев Джером как-то увидел в поезде. Трое джентльменов, возвращаясь в Лондон, вспоминали свои приключения. И лишь собаку Монморенси Джером выдумал. По его убеждению, она была необходима. Я полагаю, что в каждом англичанине есть что-то от собаки. Джером становится одним из самых популярных авторов. Его друг, писатель Израиль Зангвиль, вспоминает: «Когда трое в лодке вышли из печати, почтенные научные мужи останавливали меня на улице и истерически хохоча заставляли выслушивать страницу за страницей». Однако критики единодушно и непримиримо осуждали писателя. Несмотря на литературные успехи, Джером продолжал служить стряпчим в конторе еще целых 3 года, прежде чем стал редактором журнала «Лентяй», а затем возглавил еженедельник «Тудей». Джером проводил лето то в Голландии, то в Британии, то в Германии. Больше всего он прожил в Германии и много писал о ней. Среди книг Джерома о немцах – повесть 1890 года «Трое на велосипедах», рассказывающая о путешествии по Германии 3 наших старых знакомых – Джорджа, Гарриса и самого автора. С возрастом Джером начинает отходить от юмористического жанра. Он много пишет для театра. Огромный успех имела пьеса «Жилец 4-го этажа». В 1902 году выходит роман «Пол Келвер», первая из вещей Джерома, встреченная критиками доброжелательно. Но публика все равно видит в нем только автора «Троих в лодке». И это очень тяготит писателя. В 57 лет он пошел добровольцем на войну, а вернувшись, примкнул к движению пацифистов. Последние годы жизни Джером провел на своей ферме. Он писал мемуары. Скончался писатель 14 июня 1927 года. Похоронен Джером Клапка Джером в Оксфордшире, недалеко от Темзы. По словам одного из биографов, он был из числа тех, кого жизнь не сумела ограбить. А о себе великий юморист писал: «Я встречал больше честных и хороших людей, чем злых, поэтому предпочитаю думать о первых».

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вновь недавно забытые мне напомнил старый патефон.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
4: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
5: И подобными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
6: Приветствую всех!
3: Солнце раздаю хорошим людям.
6: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
4: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
7: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
6: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Вождение, скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте топоры. Вы оцените красоту игры.
2: Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно — выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.
3: Кто от шпиль

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он, этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово: «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители – мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мам с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и, как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущаяся и громыхающая от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

И вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любителя женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недожелатели.

за человеком в маске самоуверенного циника, не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И, как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания. Так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота. Но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите верьте, хотите нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия. И, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет. Сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть. Мгновенно в яблочко попасть почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню.
4: Наша жизнь.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
5: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100%

0: свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить новую реальность.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Добро пожаловать! Слушайте «Старый Патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
0: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
1: вы очнетесь по моему сигналу.
0: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи, слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву, и в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная, я сильная, я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто, никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: и подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 1917-м без боя сдается и Америка. А в 1918-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков. И по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, я напомнил старый Патефон.
1: Слушайте «Старый Патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тело. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию. И обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке, и какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.

И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть и как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна и не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла?

0: дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы. Теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые. Тонко очерченные брови и густые ресницы. Длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.
1: J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue, mon plus grand regret. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle.
2: Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le trot, Coco dans le trot, Coco dans le Trocadéro. Kika kika vu Coco, et Coco, et Coco, kika kika vu Coco.

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Смотрите, смотрите! Он живой! Он поднимается! Он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Причина, по которой я одел эту кепку, да потому что на ней написано «Адидас». Вот эта старая советская поговорка «Тот, кто любит Адидас, тот и родину продаст». На самом деле, произносить-то надо не «Адидас», а «Адидас». Но люди коверкают слова для того, чтобы получалась рифма. И таким образом искажается на самом деле их представление о реальности. Сегодня речи свои я поведу о языке, вернее, о языке, а еще вернее, о языках, потому что вот это язык, а язык, на котором я изъясняюсь, это языки, разные ударения. Точно так же, как в слове «сука». «Сука» – это ругательство, а «сука» – это собака женского пола. Так вот, где-то в прошлом году в Мексике я узнал, будучи в Мексике, узнал, что когда-то там было 86 языков. У нас был классный гид, окончивший исторический музей, обожавший свою родину, он и обожает ее сейчас, и говорящий на одном из древних языков, который, в общем-то, выучить большая проблема, потому что единого учебника нет. То есть эти языки исчезли, ну, практически, когда пришли испанцы. И покорили народ, устроили геноцид, и в том числе культурный. И я отдаю себе много лет отчет в том, что говорящие по-русски люди, там, скажем, которые родились и чье мировоззрение сформировалось при советской власти особенно, были жертвами культурного геноцида, потому что культура преподносилась им порционно и только в рамках того, что разрешалось системой пропаганды. Он даже, я не знаю, дом радио, в котором просто записывались радиопередачи в Москве, считался сверхрежимным секретным учреждением, потому что там создавались правильные звуки. И вот 86 языков, кажется, умопомрачительно много, да, для Мексики. В Нью-Йорке проживает и разговаривает достаточно народностей, чтобы заткнуть за пояс Мексику. То есть у нас 170 с гаком языков и диалектов в Нью-Йорке. И каждая группа жителей этого города, я сейчас не про штат, а города, она по-своему воспринимает реальность, потому что у них язык свой, а языком мы описываем реальность. А реальность мы воспринимаем субъективно. И вот о том, что происходит с языками, сегодня речи мои. наткнулся на... То есть я на эту идею, прочитав исследование о том, что в мире 7 тысяч языков примерно существует. Языков, извините, я сам буду путать ударение. И 9 из них ежегодно в среднем исчезает, в зависимости от разных обстоятельств. Но в среднем по 9. 7 тысяч разделить на 9, то получится, что надо сколько там, 800 лет, чтобы все языки исчезли. Да, но все же не исчезнут, а останутся какие-то самые сильные, с какой скоростью они будут исчезать, и как это отразится на жизни нашей и наших последующих поколений. Вот о чем, чем раньше задумаешься, тем лучше, так сказать, с большим упреждением. У нас сейчас появились такие, они называются large language models, то есть это большие лингвистические модели. Одна из них это ChatGPT-4, картиночку сейчас вам покажу, которая фактически обрабатывает информацию на том языке, который ей предлагают, и выдает то, что нужно человечеству на сегодня. Причем с таким темпом и настолько точно, что сводит на нет смысл существования некоторых профессий. И прогресс настолько быстрый, что если вы не будете за ним следить, то, скажем, ваш любимый ребенок, из которого вы захотите сделать, скажем, адвоката, останется без работы. Но если он будет дантистом, то, скорее всего, что нет. Но это тоже большой вопрос. И это только ChatGPT-4, который появился-то полгода даже не прошло, а уже там другие модели, так сказать, формируются пока в умах, так сказать, создателей. Но мы, безусловно, должны или вступить в конфронтацию, или затормозить развитие искусственного интеллекта, или пойти у него на поводу, и тогда уже во всем. Потому что объем информации, который позволяет принимать решения менеджеру или бизнеса, или страны, если это человек президент, он уже не очень, не то что по зубам, он не по уму старцам, которые занимают эти позиции. И избиратель должен начать уже об этом думать. Так вот, есть основания думать, что вот эти самые инструменты, типа ChatGPT-4, это бот, они смогут привести к такому геноциду языков, который не снился людям, физически уничтожавшим другие народы. И вот эта штука, она приведет это явление, вот я сейчас показываю вам диаграмму, языки, которые стоят на грани риска исчезновения. То есть 57,13%, как вы видите, языков еще пока далеки от этого, но есть и другие, которые отнюдь недалеки. И если языки будут уничтожаться, то это будет сводить на нет диверсификацию наших мыслей. Чем больше языков, то есть каждый язык интерпретирует реальность по-своему, тем больше у нас представления о реальности. Вот. И это, не, безусловно, съеживание количества языков придет к тому, что творчество у нас тоже резко ограничится. Потому что, ну, скажем, если говорить о тех же мексиканцах, то если понять душу народа, понять его искусство может только один из этого народа или тот, кто освоил его язык. Нельзя понять душу чужого народа, если ты не говоришь на его языке. В этом причина наших, кстати, несоответствий друг другу. Но это все, так сказать, прелюдия, общее вступление. А вот теперь основа, так сказать. То, что сейчас вы видите на экране у себя, это называется Large Language Model. То есть вот это то, что я уже упомянул. LLM. Не путайте это с MLM. MLM – это Multi-Level Marketing. То есть это, так сказать, легализованная пирамидальная схема. Но Large Language Models – это, ну, это такое программное железное устройство, можете считать это компьютером, если хотите, которое, кстати, Siri или там, кто у вас, в какой стране вы живете, этот помощник виртуальный, это тоже железяка с программным обеспечением, который издает звуки еще при этом. Так вот эти самые модели, они тренируют. создаются. Когда люди их создают, дальше их нужно натренировать на выполнение определенной функции. Это, я думаю, что это понятно и просто. То есть это все необходимо для того, чтобы эти модели, усвоив, так сказать, человеческое знание в своем, так сказать, кругозоре, это задача им ставится в определенном кругозоре, они бы предсказывали вещи, которые могут отразиться на нашем мышлении в целом. То есть они могут генерировать речь и письменную, и устную. Мы сейчас говорим только о языках. А вот пример такой, что если вы задаете такой, совсем простой пример, для всех понятный, если вы задаете такой модели вопрос, какие слова идут после, если, ну, основа материалов, которые собираю все на английском, поэтому bacon and, то есть по-русски бекон и, он сразу скажет что? Он скажет то, что сейчас вы увидите у себя на экранах. Бекон и яйца. Ну, просто сразу. Яйца с беконом, если хотите. А вот искусственный интеллект, который стоит в основе, лежит в основе, так сказать, вот этих самых языковых моделей, тренируется потреблением, как мы, скажем, этих яиц с беконом. Вот это Large Language Model, AI, потребляет немыслимые ни для какого человеческого мозга объемы данных. Это книги, журналы, газеты, это контентишко онлайн, иначе его не назовешь. Но все то, что доступно для того, чтобы тренировать такой нечеловеческий мозг, варьируется в зависимости от того, на каком языке поступает в этот мозг информация. Вот, наверное, ну, начитанные люди, не обязательно быть эскимосом, чтобы знать, что у эскимосов снег всегда, и поэтому количество слов, описывающих снег, должно быть больше, чем у просто людей, тем более живущих там в условиях Эквадора где-нибудь. Так вот, у эскимосов слово «снег» имеет 50 оттенков, и все они необходимы для того, чтобы выживать в условиях снега. Будучи иммигрантом, прожившим уже почти 35 лет в Соединенных Штатах Америки, я пришел к выводу, что люди, которые говорят только на языке, скажем, на русском языке, они не понимают разницы между двумя английскими словами «freedom» и «liberty». И то, и другое переводится на русский как «свобода». Но это же разница. Есть вещи, которые вообще переводить не стоит. И поэтому тут вот начинается проникновение иностранного языка в твой родной, потому что твой родной из-за тебя, отставшего, не проник в другой язык. Вот, скажем, если взять русский, ну что проникло из русского в английский? Сейчас уже людей, которые знают слова, там, гласность, перестройка, уже днем с огнем не слышишь. Гласност, перестройка, да. Рефьюзник. И все. Сейчас просто страшно посмотреть, какое количество англицизмов в речи современного человека, который, когда его спросишь, он говорит, какой твой основной язык, он скажет русский. Да. Вот. Я, кстати, по жизни иногда вот играю в своем воображении с вещами типа того, что можно было бы переделать, если бы я мог начать все сначала и стать своим собственным, так сказать, воспитателем. Три вещи, безусловно, мне пригодились в жизни, остальное просто рядом не стоит. Просто рядом. Во-первых, родители наняли мне учителя, когда было 7-8 лет, учителя английского языка, причем не одному, потому что одному ребенку, такому подвижному, учить язык очень трудно. Сосед был на личной площадке. И мы с ним выучили за 2 года английский, ну, просто в совершенстве. У нас было 2 или 3 урока в неделю. Тогда это стоило смешных 2 рубля 50 копеек. Правда, зарплата моей мамы в Центральной музыкальной школе в Москве была, по-моему, 45 рублей. Что-то в таком духе. Ну, в общем, они понимали, что нужно. Мои родители не говорили на иностранных языках. Мама так более-менее со школы еще что-то помнила и читала. Папа безнадежно забыл немецкий, который преподавали в его детстве. Вот. А я выучил английский и благодаря этому языку обрел не только профессию, но я просто реинкарнировал, потому что иммигрант, владеющий языком страны, в которой он оказался, проживает вторую жизнь. Даже если он зарабатывает на жизнь первым языком больше, чем вторым, как я. Второе, это, ну, к сегодняшней теме отношения не имеет, это музыка. То есть надо уметь играть на музыкальном инструменте. Ну, просто хотя бы для того, чтобы, так сказать, социальные контакты легче устанавливались. Все-таки взял гитару, там, спел песенку. Причем репертуар надо менять, иначе вот в таких в жестких рамках окажешься аудитории. Я когда-то приехал, когда в Америку, поехал в Массачусетс, попал там в компанию местных иммигрантов. У всех у них уже тогда были шестизначные зарплаты, в основном это хай-тек, там программисты. То есть, и они жили уже по 10-15 лет в Америке. И когда они взбухнули, то они начали петь песни, которые я не... Ну, просто я другой, конечно. Ну, в общем, песни из их молодости. То есть там Галич, Окуджава, ну, очень хорошо. А потом, ну, кто-то знал, что я играю, там, дали мне гитару. Они, никто не мог подпеть ни одной песни Битлз вообще, если я не говорю уже о других. То есть эти люди, у них произошло раздвоение личности. Они оказались востребованы профессионально, но тело их, так сказать, грешное, жило не там, где жил их мозг, где жила их душа, ну, не считая специальности. И у нас в эмиграции, которая, наверное, насчитывает, ну, несколько миллионов человек русскоговорящих в Америке, я думаю, что подавляющее большинство

представление о разнице между freedom and liberty. Свобода есть, свобода есть. Так вот, на сегодняшний день есть определенные ограничения даже у искусственного интеллекта, который создает вот эти large language models, то есть модели, большие языковые модели, и, скорее всего, что оно не изменится, что порох тратить. То есть на сегодняшний день порядка 20 таких моделей, которые называются high resource languages, то есть это модели, которые анализируют 5 основных языков. Это английский, это китайский, мандаринская версия, это русский, немецкий и японский. Остальное, как считают ученые, не имеет смысла, потому что в остальных языках, ну, во-первых, проникновение этих всех 5 языков в остальные языки очевидно, обратное, питание обратного не происходит, но и богатые источники. Вот эти все 5 языков самые богатые. То есть это как копии царя Соломона. То есть здесь есть смысл рыть, а в остальных только лопату тупить. Или, может быть, тупить в данном случае вот в этом. Поэтому искусственный интеллект в виде вот этих самых large language models, он создает новые тексты в основном на этих 5 языках. Что это означает? Это означает, что эти тексты, которые будут формировать физические умы следующих поколений, они будут определенным образом ограничить наших потомков в плане их восприятия реальности, потому что языков станет значительно меньше. И получается, что вот эти модели, доминирующие модели, модели 5 языков, они становятся чем-то вроде, ну, я не знаю, как вот мне нравился в детстве очень анекдот такой о том, как у человека появился там глист, который никак не выходил. И доктор ему посоветовал каждый день кофе с булочкой утром выпивать. Ну и неделю человек утром кофе с булочкой, а дальше терпит, ничего не ест. Потом приходит доктор и говорит: доктор, я уже умираю от голода. Что делать? А тот говорит: очень хорошо, это то, что нужно. Умираете от голода? Завтра утром только кофе. И вы не пожалеете. Ну и он на завтра утром выпивает только кофе. И вылезает тут червяк и говорит: а где моя булочка? А червяка-то больше нету в организме. Так вот, червяк – это инвазивное нечто. И то же самое можно сказать про эти large language models, то есть большие языковые модели, искусственный интеллект, который вторгается в нашу языковую среду, пока состоящую из примерно 7000 языков. Причем ряд из этих языков уже критически, так сказать, стоит на пороге того, чтобы быть занесенным в Красную книгу, наверное. Причины тому всем понятны. Это глобализация, хошь, не хошь, она происхошь. Это миграция, люди переезжают из одного места в другое для того, чтобы устроить себе жизнь получше, и там должны учить местный язык. И если первопришельцы, так сказать, еще сохранят родной язык, то следующие – нет. И есть еще такая, я даже думаю, что это слово есть на русском языке, гомогенизация, культуральная гомогенизация. Не культурная, а культуральная гомогенизация. Это процесс по усреднению вещей. То есть, чтобы они были все в каком-то определенном стандарте. И в том числе процесс постижения вещей. Так удобнее. Причем в этом есть определенная опасность, потому что культуральная гомогенизация – это барьер, который все время растет и растет для бизнесов, которые зависят от многих культур. Ну, скажем, я не знаю, у вас фабрика в Китае, которая майки делает с надписями. И успех продажи этих майок в тех странах, куда они пойдут, зависит от того, насколько остроумные у вас тут слова. Или тут слова. Есть взаимопроникновение языков. То есть на майке, которая отражает твое как бы кредо, в Америке абсолютно нормально сказать человеку,

0: слушай, классная майка, мне нравится твоя майка. Но просто заговорить с незнакомцем не принято. А вот тут можно. Поэтому майка с правильной надписью на правильном языке сближает людей. Так вот, да, про 9 языков, которые в год исчезают, я сказал. Но речь здесь идет не столько о языках. И на них, на языках не стоит камень преткновения. Если большинство языков на протяжении жизни нескольких поколений вымрет за ненадобностью, то это приведет к коллапсу некоторых путей мышления и существования. Потому что, ну, про эскимосов я же сказал, да, одно слово «снег», а у них 50. Ну, понятно, что ты, говорящий только, скажем, по-русски или только по-английски, «snow», а хотя «snow» в английском это еще и кокаин, белый порошок. Но если снег, если ты пойдешь с этим снегом и будешь жить там, где живут эскимосы, ну, мало ли, как сложится жизнь, то ты не сможешь передать состояние снега своим товарищам по юрте, а что им будет жизненно необходимо для того, чтобы, скажем, смазать лыжи определенным образом и догнать белого медведя, иначе они помрут от голода. Там нужно знать все оттенки. И еще одна вещь. Даже если вы не пойдете за белым медведем, но взаимодействие между языком и мозгом – это дорога со встречным движением. Поэтому я призываю свою аудиторию работать в рамках моего шоу в формате, который кажется нынче архаичным. То есть когда-то я дал слово, так сказать, народу для того, чтобы не помереть, так сказать, за станком. Но гораздо легче принимать людей, звонки от людей, которые звонят в эфир, потому что им хочется, чтобы их услышали, чем находить экспертов на те темы, которые предлагает жизнь. А тем гораздо больше, чем экспертов. И это большая работа. А здесь все гораздо легче. Но людей, которые натренированы и хотят этим заниматься, значительно меньше. То есть это элита. Вот как классическая музыка элитарна, так и люди, которые работают над тем, чтобы движение между мозгом и языком и обратно было равносильное. Поэтому мысли нужно не только генерировать вот тут, нужно еще их проговаривать. Потому что в этот момент у тебя выстраиваются новые нейронные связи. И ты лучше воспринимаешь реальность. Причем до такой степени, что если у тебя много языков, то ты вообще останешься в глубоком одиночестве, потому что тебе будет поговорить не с кем. То есть то, что язык формирует мозг, это 100%. И наоборот, отсутствие языка может привести к засыханию мозга. Но языки, которые мы используем, они отражаются на нашем восприятии мира, на том, что мы помним, на том, какие решения мы принимаем, и на том, какие эмоции мы испытываем. Это первично, это формируется языком, потому что мы пытаемся передать свое восприятие реальности тем, кто нас слушает. Если у нас это получается, то они нас понимают. А если нет, то они нас интерпретируют. Как они интерпретируют? Они цепляются за кочки, так сказать. Вот тут понял, и пошел по кочкам. Вот как на русской деревне говорят, как пизда по кочкам понеслась. Вот так. Так вот, люди, которые говорят на нескольких языках, у них мимика меняется в зависимости от того, на каком. Вот, скажем, многие, кто не знают английского языка, когда слышат, как говорят русскоязычные люди на английском, то они, как правило, говорят, вот что-то он выделывает из себя. Так вот эти интонации такие, лицо меняет, что-то он выделывается. Так потому что иначе не сказать. Это не проигрывание роли. Этого требует язык, если ты его по-настоящему освоил. К только если ты в нем живешь, если ты им живешь. Так вот, меняется все, меняется лицо. В английском, скажем, нету звука и кратко, вообще нету. И гласные должны быть длинными, если уже это длинные, потому что если вы скажете «лист бумаги» – «sheet of paper», это правильно. Если вы скажете «sheet of paper», то это говно, а не бумага. Так вас должны будут понять, пока не приспособятся к вашему акценту. Так у нас даже глаза по-другому двигаются, когда мы говорим на других языках, если мы ими владеем. И о чем это говорит? Это о том, что, говорит о том, что активность нашего мозга, ее характер отличается от той, когда мы говорим на первичном, так сказать, на языке матери, условно говоря. И при этом получается так, что когда мы смотрим на какую-то большую картину, вот большая картина мира, то внимание наше фиксируется на разных вещах. И поэтому мы интерпретируем мир, ну, как те самые знаменитые шестеро слепых, которые интерпретировали, что такое слон. Каждый из них был прав по-своему. Но ведь надо было, чтобы все это сложить вместе в единую картину. И еще известный факт, он, кстати, медицинский, то есть фактически это можно померить и доказать. Это люди, которые говорят на многих языках, у них активируется каждым из этих языков отдельный нейронный network мозгу. Ну, все, кто учился, я не знаю, в советской школе, диалектический материализм, там, ну, неважно, просто читал философию какую-то, знает эти задолбанные фразы о том, что мы воспринимаем реальность субъективно. Так вот, а кто-то задумывался над тем, почему мы ее воспринимаем субъективно? Это же на самом деле так. Ну, просто потому что наш мозг не искусственный интеллект. Наш мозг, он объединяет входные сигналы, которые мы получаем от своих датчиков. Это видео, это аудио, это тактильные ощущения, что там еще? Это обоняние, осязание. И вот эти все входные сигналы мозг объединяет с нашими знаниями, с нашим опытом. А у нас они индивидуальны, наши знания и наши опыты. Поэтому, если, скажем, посадить шестеро человек, не слепых, в одном месте, но с разными знаниями, разным опытом, то они потом будут интерпретировать реальность, которую им предъявят, по-разному. А если это один и тот же человек, который говорит на шести языках, он по-разному воспроизведет эту реальность. Если я вас запутал, если вы до этого места не дослушали, то считайте, что это входило в мою сверхзадачу. Потому что это для лучших. Для тех, кто не останавливается в развитии. И вот, когда мы описываем на родном языке реальность, ну, скажем, война в Украине, да, так я сейчас спекульнул специально, то мы создаем для слушателя что-то вроде призмы, через которую преломляется световосприятие, меняется. То есть через призму, описанной нашим языком реальности, слушатель видит мир. И поэтому уничтожение или вымирание языка приводит к уменьшению количества призм, через которых преломляется реальное изображение мира. Если наша реальность будет фильтроваться искусственным интеллектом, вот этими large language models, через гораздо более ограниченный набор языков, вот те пять языков, которые я назвал, причем они еще будут формироваться дискретно, потому что там математика, то есть там логика, математика, есть искусственные языки, то как это отразится на тех, кто будет потреблять эту информацию, и что станет с их мозгом после этого? То есть он, может быть, будет более функционален применительно к их профессии, тогда человек станет роботом, но он все равно будет всегда хуже робота, потому что робот всегда будет более эффективный, и робот может не спать. А если он сломается, так можно поставить другой. А чем больше будет роботов, тем они будут дешевле. А кому тогда нужны эти люди? Абуза. Да и потом, для того, чтобы управлять такими роботами, нужно же будет как как, какой искусный отбор среди человечества проделать. То есть мы дойдем, доживем до того, что вот эта large language model будет выдавать нам, скажем, информацию. Вот ты задумал жениться на японке, да, а ты сам при этом испанец. И он тебе скажет, что из этого может получиться. Возьмет ее на анализ, тебя возьмет на анализ. Не буквально там кровь, там, а тесты, чтобы понять, каким может быть восприятие вашего ребенка. Может, это будет неплохо, но при чем здесь любовь? Вот кто-то из великих сказал, можно ли гармонии алгебры поверить. Так теперь уже можно. Но тот великий жил в другие времена. И он этого не мог знать. Он же не мог это предвидеть. И потом такого рода вещи, они импонируют людям, которые не понимают ни гармонии, ни алгебры. Но защищают, так сказать, свое отсутствие интеллекта крылатыми выражениями. Так вот, фактически, тут задача, в принципе, она когда-то была, между прочим, была такая классическая дилемма, предлагалась, я не помню, в каком университете, но были такие испытания, просто вам рисуют такую картину. Вот, скажем, вагонетка несется на 5 рабочих, которые там что-то кладут, отбойные там молотки, они не видят, на них несется вагонетка, ну, предположим, они рельсы укладывают, а вагонетка сорвалась, из горы катится. А ты, любой из вас, ты стоишь наверху, там, мост, прям фактически над этим делом, все это видишь. И рядом с тобой один человек, и мост не очень высокий. И ты понимаешь, что если ты столкнешь этого человека на пути, то вагонетка его убьет, ну, конечно, он соскочит. И таким образом ты защитишь жизни 5 человек. Моральная дилемма. Тут ведь то же самое. Если человечеству нужны только 5 языков, то можно ли остальные 7000 сбросить под вагонетку? Вот что с этим делать? Тут есть... Две вещи. Учебников, которые объясняют такого рода вещи, просто быть не может. То есть, если мы умеем выстраивать новые нейронные связи, мы можем решать задачи, которые не прописаны в учебниках, которые предлагает жизнь при том, что высокая технология, IT, как хотите, AI, как хотите, называйте это, оказывается все более умной, чем средний человек. Зачем у нас столько людей вообще на самом деле? Может быть, столкнуть их? Тут над многими вещами можно задуматься. Но, во-первых, любое исследование нужно регулировать. Тут нельзя не вспомнить Андрея Дмитриевича Сахарова, который создал водородную бомбу, потому что ему очень хотелось. Он был ученый, и у него была сверхзадача. Он был зашоренный, как старая трактирная лошадь, которая по одной дороге только вот везет там. Но потом он опомнился, он понял, что он создал оружие массового уничтожения, стал правозащитником, стал врагом народа, который он пытался защитить своей водородной бомбой. То есть та свобода, которую хотел принести во имя искупления Андрей Сахаров, не нужна была тому народу. Так кто нужнее человечеству в целом? Такой народ, которому не нужен Сахаров? Или такой Сахаров, который не нужен такому народу. Так вот, могут быть созданы, скажем, мерила оценок того, что входит в интересы публики. И, исходя из этого, ускорять или замедлять развитие искусственного интеллекта. Но это легко сказать, попробуй сделать. Потому что искусственный интеллект уже нашего нынешнего уровня, он самосовершенствуется, он способен переписывать алгоритм собственного управления, модифицировать его. У него есть слабости, конечно, типа того, что его приучают к тому, что хозяин должен быть им доволен. Но хозяин – это же субъект, и он воспринимает свою реальность гораздо ограниченнее, чем этот самый искусственный интеллект. Но это сейчас, а когда останется только 5 языков, 5 языков. Не просто это. Вот приведу такой совсем всем понятный пример. Ну, посмотрите, во что превратился мир, какой он вонючий стал и огромный, какой он кажется, когда появились соцсети. Ну, потому что люди не умеют себя вести на людях, особенно когда они могут скрываться за кличками и за этими аватарчиками. Но сети дали свободу слова, про которую все время базар, там, типа Твиттер, там, хотел всем дать свободу слова, совсем. Но кому из вас нужна свобода слова, за которую головы кладут правозащитники, это я вам могу сказать. Потому что я-то дал своему народу, как Стенька Разин в свое время за свободу воевал. Я дал своему народу, то есть моей аудитории, ту свободу слова, которая, как мне казалось, ему нужна. А результат? Не нужно. Им нужен диктатор. Чем больше людей, тем тупее совокупный интеллект толпы. И второе. То есть первое, это то, что нужно придумать способ регулировки самосовершенствования искусственного интеллекта, поминая о том, что наш язык – это наше богатство. И второе, нужно найти способ выкупить время как-то. То есть остановить развитие, я не знаю, но нужно найти дополнительные решения. То есть, если мы этого не сделаем, то в результате огромная часть человечества будет исключена вообще из процесса принятия решения, потому что язык их будет постепенно уничтожен. Я закончу на том, что язык, в принципе, один язык, это источник диверсификации мысли. Один, каждый. Но большинство людей, так показывает практика, почему-то тупо, тут просто точно тупо, хочет, чтобы все мыслили одинаково. Вот, ну, скажем, правые хотят, чтобы все были правые. Но попробуй скажи им, давайте тогда отрубим вам левую руку и левую ногу, нафиг они вам нужны? Нет. Нет. Ты что меня тупишь-то? Не, мне рука нужна. А, ну хорошо, ладно, оставим левую и правую, левую ногу и левую руку. А, давай тогда парализуем твое левое полушарие. И левый глаз на него, как у пирата старого, чинтоденем, чтобы ты не видел левым глазом. Что с этим делать? Кто-то из очень умных, я сейчас не помню, может даже Харари сказал, а может, Тимоти Снайдер, я не помню, сказал, что большинство людей вообще не мыслит, а они просто воспроизводят чей-то нарративчик. Толпа не может мыслить. И я заканчиваю на вопросе. Сколько из вас дослушало меня до конца? Ну вот, то-то и оно-то.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
8: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
10: Толковище. Прямо сейчас.
0: Сегодня неохота ходить на улицу. Я задумался о вечном. И в частности, о том, насколько тупое и самодовольное животное человек. То есть мы почему-то уверены в том, что это только у нас на Земле появились такие умники, как мы, а нигде там на небесах ничего похожего, не говоря о том, чтобы лучше и достойнее, быть не может. И при этом мы еще опускаем всех, кто живет с нами на этой планете, превращая обыкновенные названия существ в ругательство. В частности, говорят, козел, и почему-то коннотация дурная. Я решил попробовать вернуть козлам их доброе имя. Что общего? Для этого надо понять, что общего и какие различия наблюдаются в поведении между людьми и козлами. И вот, в принципе, я думал на эту тему довольно давно, но повод появился только сейчас. Новое исследование, которое провело Королевское общество, это Великая Британия, где еще Royal Society. И у них есть журнал, который называется Royal Society Open Science. Вот их обложечка. Они провели эксперимент, который выявил, что стадо козлов вроде как голосует за то, что делать, причем это, естественно, не блеянием у них определяется, а по характеру того, что называется body language, то есть как двигается тело одного из козлов. То есть по одному движению тела они понимают, что делать. Кушать, идти куда-то, менять направление или валиться на траву и отдыхать. Так вот, если, скажем, какое-то из животных посмотрело в сторону озера, то все остальные повернутся в то озеро. И если первое, сделав нестандартное движение, вот так вроде, они там все пасутся внизу, траву там собирают, вдруг смотрят туда, они тоже прекращают и сразу тоже смотрят туда. И они сейчас попрут за этим козлом к озеру, даже если надо будет падать с горы. Если наоборот, скажем, кто-то смотрел на озеро, и они все стали смотреть на озеро, вдруг кто-то резко повернулся и стал смотреть на поле, то они пойдут на поле и будут хавать траву. Так вот, выясняется, что козлы в большинстве своем, они типа мониторят направление, в котором устремляется тело одного из них в стаде. И это должно обязательно не совпадать с моторикой большинства.
6: То есть нестандартное движение тела. Можно сказать, что козлы периферическим зрением фиксируют это и потом делают то, что им говорит тело одного из козлов. Мол, он как будто что-то знает. Вот это самое исследование выявило, что козлы могут, в принципе, высчитывать усредненную ориентацию всего стада для того, чтобы принять решение, что надо идти туда. Вот вектор всего стада выстраивается туда или сюда, в разные стороны. Вот это вот феноменальная штука, она характерна для козлов. Причем в эксперименте приняло участие 10 козлов, которым навесили воротнички, такие с GPS, то есть такие хай-тек, можно сказать, козлы. И пастуха с ними не было, потому что пастух, все же его присутствие ненародного тела, оно доминирует, и он бы давил на козлов, то есть эксперимент был бы нечистым. Они должны были сами принимать решение, куда им идти. И по ходу, когда козлы останавливались хоть на минуточку, там, пожевать травки или отдохнуть, а потом они вставали куда-то, шли, прояснилось, что процесс вот принятия стадом решения носит демократический характер, вне зависимости от того, есть ли среди козлов республиканцы. Исследование также не выявило никакого лидерства. Ни один козел не доминировал над стадом. Ну, по части того, куда им всем идти. Поэтому первоначальная гипотеза о том, что козлы обладают сигнальной системой в стаде, то есть они, мол, какими-то звуками говорят, мол, туда, она была сразу отвергнута. Козлы просто копировали неожиданные движения одного из своих. Причем неважно, был это вожак или рядовой козел. Они могли пойти даже туда, где травой просто не пахло. Так что достаточно было любому козлу показать намерение двигаться в каком-либо направлении, в любом. Как остальные, ну, типа, говорили друг другу, походу этот козел знает, что он делает, чего не знаю я, пойду-ка я за ним погляжу. Так что получается, что стадо козлов последует за любым козлом, у которого самостоятельный склад ума. Да-да, вот именно, вот этим пальцем, он длиннее, чем этот. Так вот, ученые, как бы это понаучнее выразиться, экстраполировали вот этот эксперимент с козлами на процесс принятия решения людьми, группирующимися под воздействием искусственного интеллекта, ну, скажем, на том же самом Facebook, неважно, в какой сети. И выяснилось, что здесь все ровным счетом наоборот. То есть в поведении в стаде козлов отличается от поведения людей в группе. То есть взгляды отдельных людей в группе на то, скажем, вакцинироваться от COVID-19 или нет, основываются не на том, что советует один профессионал, затесавшийся в эту группу, который говорит «да, что надо», а на том, что 10 дилетантов в той же самой группе говорят «нет». То есть совсем не как у козлов. И у людей вот этот самый характер принятия решения по принципу, что большинство знает лучше, оно влечет за собой тенденцию к самолюбованию за счет оскорбления непохожих на себя. В частности, вот тут, да, Вась, иди сюда, Вась. Васька, давай, иди. Васька. Васька сразу, он когда слышит, что я говорю таким голосом, он знает, что надо выходить в эфир. Значит, вот здесь корень возникновения вот этого самого оскорбительной коннотации в слове «козел». Однажды, еще в Советском Союзе, я навещал друга в сумасшедшем доме. Потрясающая была история, ему захотелось очень быстро стать умным. Так получилось, что отец у него был на заводе секретарем партийной ячейки, мама была медсестрой. И мы с ним подружились, ему захотелось сразу научиться разбираться там в музыке, философии. Он начал читать Гегеля, слушая Гайдена, так одновременно ГГ вокруг. И, короче, тронулся мозгами, потому что нагрузка была большая. Это как со штангой. Подымешь не то, к чему готов, получится грыжа. У него с мозгами случилась эта фигня. И навещал я его в этом сумасшедшем доме как-то. Сейчас, ну-ка, Васька, я сейчас тебе сделаю то, что надо. Сейчас верну встроенного. Ну, а то иначе неудобно. Ну, Вася, где наша камера с тобой? Вот Вася. Вот Вася. Полный экспромт. Так вот, Вася, явление Васи народом. Погода была теплая, и больным разрешили выйти с их близкими людьми во двор. И к одному из сумасшедших никто в тот день не пришел. И он задумчиво рассматривал что-то на земле. Потом подошел к углу волейбольной площадки. И, вытянувшись в струнку, вдруг пошел чеканить строевым шагом по обрису, как говорят эти самые геологи, с наслаждением просто срезая углы, прокручиваясь на пяточки, как положено, в строю. И при первом же повороте у него слетел тапок, но больной продолжал свой сольный марш. И неожиданно от группы гостей отделился другой сумасшедший и, подстав за марширующим, пошел с ним в ногу. Вскоре уже просто все больные шагали друг за другом, отбрасывая на ходу казенные тапки. А гости, которые думали, что они вроде нормальные, здоровые, они застыли, как в последней сцене «Ревизора» Гогольского. Так вот, какой вывод из всего этого? Вывод такой, что командовать группой людей, принимающей, как им кажется, коллективные решения, гораздо легче, чем козлами. Причем, чем больше толпа, тем легче ее управлять. Так что, если вам все еще захочется после этого видосика называть человека козлом, то вы полный человек. Угу. Вот именно.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
9: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
3: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие – участие в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
1: с 10 до 11
3: на Дэвидзон Радио.
8: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
9: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я вам хотел рассказать, ну, множество тем есть для разговора, но начну я вот с чего. Во-первых, вчера начался новый сериал на израильском телевидении, называется «Фауда 5», это пятый уже сезон, он снят частично по мотивам того, что произошло 7 октября в Израиле, и... То есть он уже доступен на иврите, для тех, кто понимает, для тех, кто не понимает, пока на английском нету. Официальной версии вы в Америке пока еще не увидите. Значит, я смотрел неофициальную версию вчера, первые две серии, во всяком случае. Ну, что могу сказать? Знаете, когда вот такая маленькая все-таки страна, совершенно с очень прагматичными целями, снимают вот такие фильмы, понимаете, они фактически сняты как очень что-то документальное. Поэтому очень многим, знаете, критикам не понравился, например, 4-й сезон, и не понравился 3-й сезон. Почему? Потому что там было очень много таких моментов, которые, значит, вот не соответствуют, знаете, вот этому героическому эпосу, понимаете, что вот, типа, знаете, там какой-то мощный герой, от него отскакивают пули, он хватается за пулемет, понимаете, там что-то там сбивает, там, космический корабль и что-то в этом духе. Нет, тут все намного проще. Тут показано совершенно, вот, например, в 3-м сезоне, показана судьба арабского парня, который хочет стать боксером, и у которого его двоюродный брат террорист против израильтян. И вот с этим боксером работает главный герой, который закамуфлированный израильский агент. И вот, которого зовут Дарон. И вот этот Дарон работает вместе с этим боксером, он его любит, да, как питомца, и как ученика, и как сына фактически своего рода. Потому что он считает, что у него действительно есть будущее в спорте, но он с ним работает не для того, чтобы сделать его боксером, а для того, чтобы выйти на след этого террориста. И, выходя на след этого террориста, он, во-первых, подставляет самого себя, а во-вторых, он подставляет самое главное этого боксера. Почему? Потому что если в твоей семье среди этих палестинцев арабских есть кто-то, кто работает с израильтянами, или кто-то даже случайно оказался замешан с израильтянами, все, всю семью могут убить. И мы, конечно, тут, понимаете, ну, то есть, вот, типа, там, или, допустим, там показано в 4-м сериале, там показана судьба арабской женщины, которая работает в израильской полиции, хотя муж у нее, по-моему, еврей при этом. И вот ее ненавидит ее семья, потому что, ну, то есть, как же, понимаете, ее родной брат в Хизбалле, или ушел работать в Хизбаллу, понимаете, и так далее, стал тоже там не самым лучшим человеком. Ее ненавидят свои, и ненавидят чужие. И опять-таки, ну, наша публика, ну вот я там не стал смотреть какой-то плаксивый сериал, то есть, а это реальность на самом деле, господа. Вы понимаете, можно сколько угодно говорить по поводу Израиля, как еврейского государства, но в Израиле 1/5 населения арабы. И вот в 5-м сериале, опять-таки, вот интересный такой момент, это спойлер для многих, но извините, что погибают во время вот этого 7 октября, погибают и арабы, и евреи. Одновременно, причем погибают часто арабы, которые спасают евреев. Потому что они работали на скорой помощи, насколько мы знаем вот этих случаев. Что они абсолютно никакого отношения, там какие-то были дети одни, дети другие. И вот они погибли, и те, и другие. Разные веры, разных бэкграундов, но они погибли и те, и другие, и те, и другие израильтяне. И вот в этом фильме, вот там вот, понимаете, у бедуина, араба-бедуина, который... Как бы так говорит, что когда я приезжаю в Израиль, меня каждый раз проверяют догола, раздевают, чуть ли не начинают проверять там на пол и так далее. Потому что
Вот так начали проверять еврея, когда он приехал, израильтяне приехал во Францию, его тоже там отводят в обычную комнату, начинают, говорится, искать, что у него там спрятано. И он говорит, вот теперь ты понял, так же проверяют меня, когда я приезжаю в Израиль. Но при этом этот бедуин, у которого погиб сын, и у этого израильтянина, у которого погибли, там погибла семья, вот они встают, этот молится, встает на колени и молится Аллаху, а этот стоит рядом и молится по Торе. Понимаете, каждый своему Богу, но стоит рядом. И вот, понимаете, вот в таком-то, ну, наверное, идеальном мире, в который очень хочется верить, в принципе, так и должно быть. Понимаете, что вот у тебя вот твой угол, у меня свой угол. Бог где-то там, наверное, он все-таки един для всех. Просто, понимаете, есть какая-то часть людей, которые абсолютно Бога не понимают и извращают всяческие понятия о нем. И думают, что, понимаете, что Богу нужно делать то или нужно делать это. А на самом деле, наверное, делать не нужно. Это Бога не касается, и Бог, наверное, ставит над нами какой-то, знаете, своего рода эксперимент, где выявляются люди мудрые, люди умные, люди просто глупые. Фанатики, как правило, умными не бывают. А фанатики есть и евреи, и есть фанатики арабы. Вот это совершенно четко я знаю. И вот когда ты смотришь этот сериал, понимаете, вот он настолько близок к реальным эмоциям. Вот повторяю, это не американский боевик, вы понимаете, это сложно описать это явление в кино. Они его сняли, во-первых, он снят вот таких больше в европейских таких традициях кинотрадициях, которых, в принципе, в Америке вообще как таковых почти не было никогда. Вот. И в Европе их почти уже сейчас нету, потому что, ну, то есть все это давным-давно умерло. Но оно было когда-то, и оно оказывало очень серьезное влияние, потому что там очень были, ну, множество играли, знаете, жесты, взгляды, вот как актер смотрит в камеру и далее. Может ничего не говорить, просто смотрит. Или как он одет, или, понимаете, и так далее. У нас тут Рэмбо, который бежит в бой, там чисто выбрит. Знаете, а там мог там Ален Делон выйти, понимаете, с такой хорошей такой пятидневной щетиной. И считалось это абсолютно нормально. Вы понимаете, это реально оказывает разницу на общее понимание вот этого фильма. И вот израильтяне это очень хорошо подхватили, в отличие от американцев. У американцев, повторяю, понимаете, вот этот герой, он, понимаете, он, наверное, воюет в свежей сорочке. На крахмаленной. Ну, это чисто американские боевики, я с удовольствием их смотрю. Понимаете, я не хочу жаловаться на американские фильмы. Я с удовольствием смотрю американские фильмы, и я ожидаю хэппи-энд в конце, особенно если это Columbia Pictures, там всегда хэппи-энд. И это, наверное, есть какой-то в этом свой плюс, потому что, слушай, ну ты не хочешь прийти в конце фильма к разбитому корыту. Ну не хочешь ты. И так жизнь вот такая, вы посмотрите, что происходит. Вокруг нас, понимаете, можно в депрессию упасть. Но в принципе своем, в жизни оно так не бывает. И вот израильское кино, они очень хорошо, понимаете, ну, из-за жизни такой, которая их окружает, я понимаю это. Понимаете, мы это никогда не поймем. Я это никогда не пойму. Я не живу в Израиле, никогда не жил в Израиле, поэтому до конца быть объективен по поводу Израиля я не могу. Я могу понимать, вот, со стороны какие-то моменты, которые меня могут, я могу поддерживать, которые меня могут меня даже раздражать в чем-то, но до конца понять вот деятельность тех или иных деятелей в Израиле или мотива в Израиле я не смогу. И для этого там надо жить, а может быть даже и родиться. В общем, так или иначе. Понимаете, вот когда ты видишь такое кино, оно почти документальное. Вот только осталось по-другому назвать этих актеров, особенно если знать, что один из актеров из прошлых серий
получил серьезное ранение ввиду операции против террористов в Газе. Один из актеров ранен на сегодняшний день, он проходит

в этом отношении. Это напоминает, знаете, вот начали очень бодро и очень смело, закончить не знаем как. И сколько бы Трамп ни говорил о том, что, понимаете, какой у него там колоссальный есть ответ, и то 30-е, общее впечатление, что он не знает этого. И чем дольше он будет молчать, тем больше у нас это впечатление будет создаваться. А если он сейчас еще заключит какое-то полусырое, недоделанное соглашение с Ираном, то, извините, господа, но этот президент себя слил тогда. И вы со мной не согласитесь, но это, конечно, ваше дело. Но в Израиле с этим явно не будут согласны. И мне просто интересно, начнет ли Нетаньяху действовать вразрез желанием Трампа. Почему? Потому что, ну, то есть, Израиль не может так все это оставить. Трамп может, Израиль нет. Вот именно потому, что у нас здесь наши герои боевиков бегают на крахмаленных сорочках. А там они воюют с пятидневной щетиной, понимаете, в грязной рваной майке. Там черно-белое, у нас цветное. Вот если вы помните фильм Спилберга «Шиндлер лист», он снят в стиле сепия, то есть вот такой вот черно-белый, ну это такой специальный цвет черно-белый, сепия называется. Вот он в этом в стиле снят, знаете, такое очень такое арт-нуар, понимаете, старинное кино такое. Там очень много играет израильских актеров. Там один из... Это вообще было интересно, когда я первый раз смотрел это кино, я думаю, боже мой, откуда же я знаю этого актера? Оказывается, вспомнил. Он играл когда-то «Горячая жевательная резинка», знаменитая израильская кинокомедия. Я думаю, откуда я знаю этого актера? А потом он играет «Шиндлер лист». Ну, конечно, уже более старый, уже совсем другой актер, то есть это уже не комедия, совсем не комедия. Но вот весь фильм снят черно-белым, и он становится цветной вот в тот момент, когда они освобождаются из концлагеря, и фактически там вот такая, ну, такая пауза, куда они деваются, там не говорят, но, в общем, как бы, вот видите, тот город на холме. Это фактически вот Израиль, вся вот эта польская еврейская тусовка, которая сидела в концлагере, фактически обратно в Польшу уже их не приняли, они все практически уехали в Израиль. И вот тут оно становится цветным. И вот, наверное, то же самое здесь. Для Израиля это война черно-белая. Почему? Потому что им грозят... Понимаете, для Израиля, если на Израиль бросят хотя бы одну атомную бомбу, Израиля не будет раз и навсегда. То есть третий эксперимент с Израилем, это уже третий на нашей памяти человеческой, было два израильских царства. Первое было уничтожено Вавилоном, потом персы дали, вот, в частности, поэтому Израиль так бережно относится к персам и любит их, в принципе. Персы дали возможность царь Кир восстановить это царство, оно было восстановлено, потом его разрушили римляне. И потом вот оно восстановлено в наши дни в виде государства Израиль. Вот будет, дай бог, 80 лет в 28-м году. И вот, но если на Израиль бросят одну бомбу, то это царство будет уничтожено раз и навсегда. Почему? Потому что при такой маленькой территории, при такой токсичности этого оружия, никто, там, может быть, можно будет жить где-то, но я уверен, что останутся единицы. Буквально, в смысле слов, все остальные разбегутся. Не ради себя, не из-за того, что они боятся, а ради детей. И, кстати говоря, это тоже показано вот в этом фильме. Вот это... Да, ну, как сказать... Знаете, не зря вот есть знаменитая вот эта песня «Аидыша мама». Понимаете, понимание родителей в еврейской семье, оно гипертрофировано по сравнению со всеми остальными. В хорошем понимании гипертрофировано, иной раз даже и в плохом тоже. Но в общем, но в хорошем точно.
Потому что еврейская мама — это совсем нечто другое, чем...

0: опять-таки из-за нашей всей вот этой черно-белой, очень черно-белой истории. Все почему-то считают, что вот это избранный народ, понимаете, у нас прямо там сплошные калачи и булки сыпятся. И мы поэтому так в нос вздернули. На самом деле наша история очень черно-белая, никаких калачей и булок. Сплошные синяки и проблемы. И все, повторяю, в очень-очень-очень черно-белом, в этом, в сепии, не знаю, как угодно говорите, в темном цвете. Поэтому вот Израиль хочет закончить правильно эту войну в Иране. Он вынужден это делать. Трамп не вынужден, а он, они в Израиле вынуждены. Как бы вы ни относились к Нетаньяху. Нетаньяху во многом сейчас переигрывает сам себя. Потому что, то есть, само то, что он находится у власти с 98 года, там, с небольшими перерывами, это уже само по себе говорит о том, что что-то уже есть ненормальное во всем этом. Можете со мной спорить сколько угодно. Человек у власти не должен находиться 28, там, 26, 25 лет. Не должен. Как бы вы это ни интерпретировали. Даже 20 лет человек у власти находиться не должен. Вот я считаю, что в Америке или где-то нормальный, самая нормальная система. 4 года плюс 4 года. Да, это есть определенные трудности, например, с проведением какой-то доктрины, но в смысле человеческой истории это правильно. И Нетаньяху, да, действительно тормозит расследование по событиям 7 октября. Да, у него, я считаю, очень много ненормальных министров в его коалиции, которых он вынужден терпеть, потому что, он не может с другими составить эту коалицию, я понимаю. Это чисто политическая мера с его точки зрения. Но есть то, что есть. Но, слушайте, это не идеальное государство, но это очень государство, построенное по реальным каким-то лекалам, понимаете, не по нашим с вами тут, что вон там все газеты пестрят, понимаете, какие трусы одела там, понимаете, новая модель там, Брукнейдер, понимаете, красивая девочка новая. Ой, она, понимаете, там задрала юбку слишком высоко, понимаете, это обсуждает там 20-30 газет одновременно, колоссальная новость. У них это не новость. У них, наверное, это тоже будет в очень черно-белом цвете. Вот, наверное, вот как-то так все это смотрится. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим про наш черно-белый цвет.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну вот, когда вот мы дальше говорим о нашем цветном мире, да, вот что происходит в Америке? Вот те новости, которые я, в принципе, новостями-то не считаю особенно. Ну вот у нас, например, Трамп заявляет, что он собирается послать дополнительные 5000 человек в Польшу. Это после того, как мы неделю устраиваем срачи, правильно или неправильно, туда или сюда, когда Хексет, его же министр, оттуда начал выводить 5000 человек. Теперь Трамп срочно меняет направление, после того, как там все взорвалось, и 5000 обратно направляются в Польшу. Ребят, ну вы уж наконец договоритесь в Белом доме, что вы делаете один с другим. Может быть, не надо вот таким образом это действовать, что, может быть, хоть чуть-чуть надо согласовывать свои действия. Потому что, вы понимаете, это смотрится, знаете, по-идиотски. Один решил, второй отменил, потом опять отменили, потом опять решили, потом один извиняется, один говорит, что нет, так и было. И, в общем-то, ребят, ну это несерьезно уже. Нет, я понимаю, что у нас общее разочарование в НАТО. Но если говорить про НАТО, то Польша в НАТО тратит больше денег на сегодняшний день на оборону, чем тратим мы в Америке. И вот это вот, видите, такая очень веселая картинка, цветная, о чем-то очень серьезном, что мы воспринимаем абсолютно несерьезно. Вот израильтяне это воспринимали в черно-белом цвете, в очень серьезном понимании. А мы его воспринимаем, знаете, такой цветной вкладыш какой-то. Мультики. Микки Маус, блин. Это неправильное понимание. Вы понимаете, мы зажрались здесь, понимаете, включая наше правительство, даже включая Трампа. Мы слишком зажрались. Но для того, чтобы, понимаете, воспринимать какие-то серьезные вещи. Для нас война не война. Решение каких-то проблем с ядерным оружием. Понимаете, ну вот опять мы приходим, понимаете, ругали этого остолопа Обаму. Оказался остолоп не совсем не остолоп, потому что он заключил то, что мы сейчас точно то же самое обсуждаем. Если Трамп выйдет с заключением, понимаете, или с сообщением, что я заключил потрясающий договор, что на 15 лет Иран ничего делать не будет, ну так тогда смысл, что мы тогда делали с Обамой-то? Обама тоже 10 лет, понимаете, там клялся нам на Библии, что ничего Иран производить не будет. Что мы получили? Одну, понимаете, дырку шило на мыло поменяли? Ну или вот сейчас у нас, понимаете, тоже вот, это я говорю, это вот наша веселая картинка сумасшествия. Трамп строит вот этот банкетный зал. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Ничего такого у меня, этот банкетный зал, никаких у меня негативных эмоций не вызывает. Ничего исторического Трамп не снес. Вообще в Белом доме как таковое нет ничего исторического, потому что если вы не в курсе, то в 1948-1952 годах весь Белый дом абсолютно, кроме пустых стен, снесли. Никто не знает, да, наверное? Так вот, чтобы вы знали, при Трумане, после Второй мировой войны к Труману пришли инженеры-специалисты, говорят, это дом, Белый дом, построен в 1818 году. После того, как его сожгли англичане. В 1812 году они его сожгли. Его перестроили, закончили в 1818 году. Это большое массивное сооружение, построенное из камня. Один небольшой взрыв, не дай бог, террористы или еще что-то, неясно что, особенно в холодной войне, и этот Белый дом снесет как карточный домик. Надо что-то делать. Что они сделали? Они внутри снесли все, что вообще было. Все интерьеры были снесены под ноль, под голые кирпичные стены. Внутри Белого дома. И внутри Белого дома они уменьшили его площадь общую за счет того, что они сделали железную раму. Некоторые говорят бронированную раму, некоторые говорят сейчас титановая рама. Они ее поменяли. Мы просто не знаем про все это. С бронелистами вдоль стен, которые потом закрыты были панелями, и интерьеры были частью воссозданы. То есть это все новодел 1952-50 года. Ни один интерьер, который нельзя было разобрать, не сохранился. Ну, то есть мебель старинная, там, я не знаю, тарелки, вот эти вот старинные портреты, старинные стены новые. Это было сделано при Трумане ввиду того, что, ну, вот это была совершенно полная перестройка Белого дома. Поэтому, понимаете, когда вот собирается набор нытиков и начинают, о май гад, Трамп уничтожил какое-то суперисторическое наследие, там, я думаю, мама дорогая, вы вообще что, знаете, о чем вы говорите? Или у вас синдром на Трампа, знаете, как вас кидает в подучую от него? Поэтому то, что Трамп делает с этим банкетным залом, в принципе, само по себе абсолютно оправдано. Действительно, это смех смехом, но действительно, только Соединенные Штаты каждый раз для приема каких-то больших приемов ставят какой-то шалаш на улице, огромный какой-то тент делают туда отопление, делают там охрану и так далее. И там вот в этом шалаше принимают высоких гостей. Или устраивают это какой-то веню, типа там Маунт Вернон, там большие есть залы и так далее и тому подобное. Снимают. Но это все сопряжено с большими расходами дополнительными. Плюс риск по безопасности, даже с этой точки зрения. Вот сейчас строится новое крыло к Белому дому с этим банкетным залом, который будет нормально защищен. Под ним будет какой-то серьезнейший атомный бункер, насколько я понял. То есть несколько этажей вниз. В общем, строят нормально. Ну, вот началось, понимаете, начался крик. Значит, что денег, типа, вот Трамп обещал, что все это будет за деньги там каких-то доноров. Теперь это так не является, нужно еще $1 миллиард собрать. На самом деле, выясняется, что $1 миллиард не на строительство зала, а на обеспечение общей безопасности Белого дома. Включая этот зал. Но не на стройку этого зала, понимаете? И вот так вот вы читаете газеты, вы не понимаете. Но так или иначе. Вот сейчас, значит, Трамп тоже опять-таки. Ну, это, знаете, я даже не буду обсуждать. Он организовал фонд в 1,8 миллиардов долларов компенсации тем, кто фактически, ну вот в частности себе, своей семье, которые, значит, те, кто были обижены демократами в предыдущую каденцию, потому что их судили. Участники 6 января, которые, вот, как говорится, пострадали и так далее. Ну вот, значит, республиканский конгресс сейчас, ну, вот они зависли. Они не могут провести это. Они не могут провести это финансирование ни 1,8 миллиарда, ни вот это финансирование строительства вот этого банкетного зала. И это еще все под то, что буквально вчера архитектурная комиссия, которая состоит из архитекторов и искусствоведов каких-то, они дали добро на строительство вот этой арки, которая вот тоже Трамп хочет построить к 250-летию Соединенных Штатов. И я смотрел с разных сторон вот это вот так далее проект. Ну, то есть, как арка будет выглядеть, наверное, это еще вопрос открытый. Но то, что это в стиле, как весь остальной Вашингтон, что ничего закрывать не будет, что не будет никакого совершенно диссонанса со всем остальным, у меня нет сомнений. Я понимаю, опять-таки, что вас ополчились против этой арки. Давайте соберем с десяток миллионеров. Сколько эта арка будет стоить? Это же не сооружение какое-то там с колоссальными механизмами. Это, грубо говоря, огромное сооружение из бетона с кирпичами. Ну, дамы, то есть пустышка такая. Может, там будет какая-то платформа наверху, ну, то есть лестница с лифтом. Ну, вот, ну, все. Только если украшать мы ее будем, то это, вот, наверное, будет самая дорогая часть. Ну, неужели наши все серьезные какие-то денежные мешки, которые зарабатывают огромные деньги в Америке, у нас вот-вот появится первый триллионер. Не миллиардер, а триллионер. С состоянием больше $1 триллиона. Неужели они не могут скинуться на памятник 250-летию Соединенных Штатов? А то, что мы заслуживаем какой-то серьезный памятник, который действительно будет останется на века, у меня сомнений нет. У меня нет. Вашингтон нуждается в больше в таких мемориальных арках, а не меньше. И опять-таки, вот тот же, понимаете, Трамп, он взял, вот смотрите, 4 фонтана начало работать. Я говорил уже про этот каскад, который вот запустили, они Меридиан каскад. Они отремонтировали фонтан на Дюпон Сёркл и еще 2 фонтана. Опять-таки, вы можете мне говорить что угодно. У нас, когда собирается Конгресс, говорит, вот идет война, нельзя на это тратить. Вы знаете, каждый раз у нашего Конгресса, который занимается политиканством, не политикой, а политиканством, понимаете? То есть, вот, знаете, забрасывание дерьма на вентилятор. У них есть какие-то важные причины, допустим, не ремонтировать текущую крышу в Капитолии. Ну, пусть течет. Или пусть там фонтан будет заброшен, пусть там бомжи, понимаете, купаются. Или живут прямо в фонтане. Ну как же, денег нет, понимаете, у нас там нелегальные мигранты нас ждут. Вон, в штате Нью-Джерси, понимаете, нам громогласно объявили, понимаете, с постной мордой, что теперь в Нью-Джерси будут лечить нелегальных иммигрантов за наш счет. Я счастливлен просто. Мне иной раз, понимаете, на моя страховка не дает все нужные лекарства, которые мне нужны. А нелегалы будут получать все, понимаете, на тарелочке. И какие-то наши идиоты среди наших вот собственных иммигрантов будут это поддерживать. Но, окей, но именно поэтому я больше не хочу состоять в этих левых рядах, потому что вот этот идиотизм, который я называю идиотизмом, я больше поддерживать не желаю. И даже состоять рядом я не желаю. Но наша реальность, вот когда мы обсуждаем вот нужность или, понимаете, вот эти деньги на банкетный зал, который мы давать не хотим, это вот, я вот говорю, это какая-то цветная реальность, понимаете? А вот черно-белая, в которой живет весь остальной мир или... в частности, Израиль и так далее. Видите, вот мы не живем ею, поэтому мы понять какие-то вещи, ну вот, как вот дебилы дебилами, не можем. Не можем. Человек, который, знаете, это как вот те самые ветераны, вот когда вот они собирались вместе после Второй мировой войны, только какие-то в основном, ну, я не знаю, не хочу говорить ряженые, но, во всяком случае, в моем понимании, это не настоящие ветераны начинали говорить о том, что вот я там такой герой, я там подорвал танк, или я зарезал того, или я победил этих, и вон там мне дали медаль за это, и дали медаль за то. Как правило, ведь ветераны, вот сколько я помню ветеранов, понимаете, у меня дома, и из нашей семьи, и кого-то, может быть, звали там даже из этих ветеранов, кто остался жив после войны и так далее и тому подобное. Они молчали. Они молча сидели и выпивали за победу. После этого переходили на тему, вот какие у меня внуки, или вот какую я там веранду построил на даче, или вот какую я там машину купил, или еще что-то такое. Вот что они обсуждали. Вон там я со своей женой в Кисловодск поехал и так далее. Вот что обсуждалось. Фотографии там, понимаете... радости семейные, какие-то дела, там, я не знаю, вот там картошки накопали на собственном огороде. Вот это вот обсуждалось. Это была радость для всех, там, понимаете, и так далее, там, понимаете. Или вот мы там с женой сидим там, и там еще какие-то родственники, делаем там, заквашиваем огурцы там на всю семью, на всю зиму. Или там пельмени катаем. Вот это обсуждалось на полном серьезе, понимаете, можно было смеяться. Но вот обсуждение, как замариновать правильно огурцы, это была очень серьезная тема разговора. Но это очень такая черно-белая тема. Приятная, но черно-белая. Почему? Потому что, ну, то есть, из хорошего состояния никто не делал вот эти вот огромные запасы, как делалось в Советском Союзе. Мы жили там вот относительно в черно-белом цвете. Потому что мы воспринимали какие-то тяготы жизни, которые не существовали. Америка цветная. Поэтому, понимаете, нам вообще здесь зындыкать о том, что нам что-то тут не додали. Это вообще, понимаете, это грешно говорить. Когда, понимаете, какие-то вот эти все эти синеволосые, зеленоволосые с серьгой в носу начинают там распространяться по поводу того, что, понимаете, вот как им что-то не додали в этой жизни в Америке, какая Америка вот такая-сякая, у меня все время возникает вопрос. Мы, по-моему, живем в разных странах. В очень разных странах. Потому что Америка, вот та, которая есть, которую я знаю, мне все додала. У меня нет к ней никаких претензий. Я могу там ворчать по поводу одного, другого, третьего, но это чисто бытовые какие-то вещи. Но в общем и целом говорить, что Америка меня разочаровала, боже упаси. А они здесь родились, здесь выросли, все перед ними лежало на тарелочке с голубой каемочкой, и они при этом недовольны всем, что они происходят. Вот я говорю, вот, неудобно перед выходцами из каких-то других стран, которые приезжают, понимаете, разевают рот от непонятно. Они говорят, что вы тут совсем одурели от вашей жизни. Ну, вот так оно идет. И вот, понимаете, это... Чему я это говорю? Знаете, когда, если изучать историю, то есть совершенно четкие понятия, почему, например, падали какие-то те или другие империи. Например, почему упал Рим? Это изучается... Вот с тех пор, как упал Рим, об этом пишут все писатели. Начиная с античных писателей, вот они описывают падение Рима, до средневековых, до современных, до совсем современных. Это постоянно обсуждается, и каждый выводит свои какие-то причины. И все пытаются понять, каким образом, понимаете, вот подобная империя, которая существовала фактически там, или республика вначале, которая существовала там, основание Рима 753 года новой эры, или что-то в этом духе. И падение 470 год новой эры. То есть мы говорим о том, что просуществовало, ну, 1100 с чем-то лет. И, а если говорить про окончание в Константинополе, это вообще 1453 год. То есть 1450 лет плюс еще 750. Ну, сделайте подсчет. 2200 лет, примерно, существовала империя с разными там вариантами управления и так далее. И вот они задают вопрос, в связи с чем она упала. И вот с кем бы вы ни говорили, вам скажут одну и ту же вот вещь. Многие приходят, просто не говорят, это номер один или номер два, или номер три. Но неважно. Но одна из главных причин, это то, что называется internal rot. То есть внутренняя гниль. Внутреннее, не, как говорится, правильное состояние управления страной, финансами, армией и так далее и тому подобное. Понимаете? Что дошли до того, что слишком много тратили денег на то, что не надо было тратить, мало при этом зарабатывали, казнократство, плохие императоры, плохие советники и так далее и тому подобное. И даже когда появлялись хорошие императоры, даже подряд шли несколько хороших императоров, они не могли исправить вот это, вот эту кривую на ухудшение. И в какой-то момент все это рухнуло. Почему? Потому что власть полностью была подточена изнутри. И это рухнуло вначале внутри, потом это начало рушиться снаружи. Ну, это одна из причин, например, почему Рим рухнул. Опять-таки, вот я говорю, это внутренние какие-то вот, внутренние развал. А есть еще внешний развал. Вот, например, причем, что вы думаете, что там была что, сплошная война, что ли, шла? Нет, неправда. Например, в каком-то, по-моему, в третьем веке или что-то в этом духе, Рим пустил внутрь Римской империи 200 тысяч германских племен, готов, 200 тысяч человек, иммигрантов, которые расселились в сегодняшней, ну вот, Австрии, что мы говорим, и в Югославии в сегодняшней. Тогда называлась Панония. 200 тысяч человек они пустили. Но эти германцы, которых пустили, они же не были так цивилизованы, как римляне. Это тоже вот момент, который, вот смотрите, посмотрите, что у нас на улице происходит. Скажите, выходцы из Северной Африки какие-то, или из арабских стран, или там из Пакистана, они также цивилизованы, как люди, которые все-таки родились, выросли в Америке в европейской такой атмосфере? Нет. И вот то же самое произошло там. И что произошло с этими готами? Они в какой-то момент подняли восстание, Их начали прессовать римляне, требовали от них, чтобы они были как, вели себя как римляне и так далее. Готы в какой-то момент не выдержали, послали всех этих желающих подальше, подняли восстание и разбили огромную римскую армию. Разбили ее. Несмотря на всю мощь римских легионов. Но это уже поздний Рим такой, но неважно. Но это уже был серьезный показатель, что Римская империя на серьезном спаде. Или, например, вот такой момент, что римляне в какой-то момент стали отказываться служить в армии. Но им было неохота. Зачем мне нужна эта армия? Они начали подменять солдата. Римлян брали на 25 лет служить. Пока они служили, им платили зарплату. Это была наемная армия, которую очень активно муштровали и учили, и муштровали, и учили, и так далее. Поэтому она могла выдержать колоссальные походы, колоссальные... Далее они занимались не только вот войной, они строили дороги, вот эта самая армия строила дороги, по которым они маршировали и так далее. Поэтому была очень, как говорится, хорошо продуманная военная единица. Поэтому они и побеждали из-за очень продуманной, как говорится, вот этой вот системы армии. И вот в какой-то момент, 25 лет ты отслужил, после чего тебе давали земельные наделы, если ты был свободный человек, ты мог там растить, там, я не знаю, картошку какую-то или еще что-то, и ты получал вот там целую, как говорится, пенсию колоссальную военную, которая тебе давала жить безбедно после этого. И вот в какой-то момент даже этого стало недостаточно, римляне не захотели служить. Что они стали, они начали нанимать нелегалов, то, что вот мы сейчас говорим, выходцев там прежде всего из кельтов, или из галлов, или из германцев, или еще откуда-то, служить вместо себя в армии. Ну да, они эту проблему решили. Но потом, это уже была не римская армия, это была армия эмигрантов, которая начала поднимать восстание против Рима. Вот в чем дело. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
12: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
14: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт.
20: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
23: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
24: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
23: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
24: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
23: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
2: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
23: 4 июня.
3: На 7 часов вечера.
23: Начало показа фильма.
3: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
17: Тараканы, тараканы, тараканы.
9: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
19: «Дэвидсон Радио».
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: «Дэвидсон Радио».
9: 620 АМ. Настройтесь.
25: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
26: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
27: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
10: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз у нас телефон 718-303-90-90. Я вот поэтому вот возвращаюсь вот к строительству этого банкетного зала, этой арки, этих фонтанов, то, что Трамп сделал, вот этот гранитный переход там из одного, из одной части Белого дома в другое. Вы знаете, я повторяю, я вот не вижу никакого криминала в том, что он делает. Не вижу. Даже наоборот, я считаю, что это давно назрело, чтобы кто-то взялся и начал приводить в порядок американскую и столицу, и Белый дом, и вообще все эти общественные здания и так далее и тому подобное. Потому что мы слишком долго не обращали на это внимания. Видите, это столица Соединенных Штатов, которые построены на колоссальные интернациональные идеи. Там есть определенный стиль, в котором оно строилось. И когда от этого стиля начали отступать, начали лепить какие-то здания все подряд, что, понимаете, ничего из себя там толком не представлял, то вот получается, ну, очень-очень такое посредственное нечто. А когда возвращается вот к этому стилю, понимаете, греко-римского, понимаете, какого-то плана, то получается все очень даже правильно, даже если это новодел. Почему? Потому что, ну, потому что, видимо, так оно было построено, оно было так изначально продумано. Символизм вот этого греко-римского наследия не случайен. Потому что в Риме была первая республика, а первая демократия была в Греции, в Афинах. Поэтому они вот строят все это в таком смысле, понимаете, чтобы, как говорится, своего рода черпать вдохновение, наверное, своего рода. Там где-то все начиналось когда-то. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Я как раз сейчас читаю биографию Цезаря, но это так, к слову. А по поводу... По поводу строительства Триумфальной арки. Я предложил бы Трампу устроить всенародную подписку и выдавать там, пусть подписался человек на $10, ему выдают монету с картинкой там и все. Кто подписался на триллион, тоже получит такую монету. Мне кажется, это было не так плохо. Как вы считаете?
3: Ну, я считаю, что эта идея сама по себе неплохая. Возможно, нужно... Спасибо. Возможно, нужно действительно открыть какой-то всенародный сбор. Знаете, вот как собирались деньги на какие-то храмы, памятники, на какие-то просто памятники и так далее. В конце концов, это же... Делается не только для Трампа. Трамп-то уйдет, вы понимаете, он не вечно будет в этом Белом доме. Этот банкетный зал останется для всех, кто будет после него, прежде всего. И арка это останется. Поэтому, понимаете, даже с этой точки зрения, как бы сложно подозревать Трампа, понимать, что он там себе дальнейшую жизнь планирует. Нет. Несмотря на все вопли там, о правом перевороте, Трамп остается глубоко уязвимым и контролируемым человеком. То, что вам просто он не нравится, ну так, слушайте. Мало ли кто мне не нравится. Добрый день, вы в эфире.
5: Да, Александр, доброе утро.
3: Алло. Доброе. Да-да.
5: Да, доброе. Да, шаббат шалом и с праздником Шавот. Получается, значит, Ballroom строится не на государственные деньги. Вы это знаете, правильно или нет?
3: Да, да.
5: Окей. Okay. Все остальное ему не дадут делать, потому что ноябрьские выборы мы проигрываем, это 100%, потому что, ну, вы сами знаете, мы это говорили неоднократно, в нашу страну навезли такого дерьма, окей, которое дерьмо хочет жить в дерьме. Понимаете, они по-другому, они адаптироваться к нашей системе, к культуре, красоте, чтобы прогресс был. Они не хотят, они из джунглей приехали, понимаете или нет?
3: Понимаю.
5: И все эти Да, и все эти демократы, которые крышуют их, и которые пишут законы против Трампа, выступают с такими делами, значит, и в Миннесоте что происходит, и правду им в лицо суют, и они все равно выступают. И вот эта вся эта голодьба за ними идет. И демократы выступают, и выступают, и выступают. Посмотрите, и антисемитизм, и все остальное. Идет такая буря в нашей стране, что я даже не знаю выхода с этого. И Трамп не знает выхода. Он уже мечется и туда, и сюда, и то, что вы говорите, и никакой пропаганды, ничего они, республиканцы, не делают. И они не хотят это делать, потому что многие республиканцы, они живут в нормальных районах, они успешные люди. Они довольствуются, что у них есть, правильно или нет?
3: Да.
5: А демократы, да, они голодные, они собирают около себя голодных собак. Они им обещают горы золотые, вот то, что у нас в Нью-Йорке случилось, в Сиэтле, в Бостоне. А люди выдвигаются на политические позиции со свастиками, с такими выражениями. И люди это проглатывают.
3: Да, но вы слышали вот про последнюю вот эту даму, которая выдвигается от Демократической партии? Там я вам сейчас расскажу, будете смеяться. Из Сан-Антонио.
5: Давайте посмеемся. Сегодня Фрайди.
3: Да, да, да, да, да, да, хэппи, но это совсем не хэппи. Она предлагает сионистов держать в концлагерях и кастрировать, потому что они все педофилы.
5: Да, я слышал об этом. Аплодирует им.
3: Да, да. Самое гадостное дальше, что ее поддерживает, ей дают деньги какая-то скрытая GOP от республиканцев, компания фондовая, которая ей дает деньги на продвижение. То есть ей дают деньги как какие-то республиканцы. То ли чтобы она себя скомпрометировала, то ли для того, чтобы наоборот что-то доказать. Я убей меня, не понимаю, что это происходит.
5: Я тоже не их понимаю. Вы мне рассказали, вот
3: республиканцы дают ей деньги.
5: Республиканцы, это подвох какой-то.
3: Это написала Нью-Йорк Пост.
5: Посту я верю.
3: Ну вот они вот возьмите на интернете, сделайте серч, вы поймете. Это вообще какой-то что-то фантасмагория какая-то. Я не знаю, может быть, у них какая-то конкретная цель ее выставить таким образом, чтобы типа вот от обратного шло. Я вот чисто создать провокацию. Но я что-то вот убейте меня, не понимаю, что происходит. Ну, вчера вот спасибо, Игорь.
5: Всего хорошего.
3: Да, всего доброго. Вы знаете, вот когда Трамп удалил такого, как вот, с подачи Трампа, так как Масси из Конгресса, это правильно. Это был прорусский кандидат, понимаете, который все время поддерживал Россию. Нет, я понимаю, что, скорее всего, он денег не получал, но тем не менее, он все время поддерживал Россию. Он все время выступал против Израиля. То есть он не был антисемитом, но он был, знаете, такой вот, нет, изоляционист до нельзя. И вот человек это вот от Трампа удаляет. То есть Трамп все-таки проводит какую-то чистку рядов, которые демократы не проводят. Поэтому у демократов вот собралось то, что собралось. Ничего, кроме как, понимаете, в партии нелегальных иммигрантов, бандитов и какой-то вот просто откровенной швали, я их назвать не могу. Не могу. Особенно в связи с этой вот последней историей, понимаете. Ну, там одна история хуже другой. То есть, понимаете, появляются какие-то люди, которые оправдывают бандитизм, оправдывают воровство, оправдывают вообще все, что угодно, понимаете, для того, чтобы фактически эту страну подорвать изнутри. То же самое, что мы говорили, что было в Риме, что называется internal rot, внутреннее гниение. Вот оно перед вами. В самом цветном изображении. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, Александр, это Илья. Я абсолютно во многом согласен с предыдущим оратором. У меня к вам два вопроса. Первое, много раз я слышал по радио и в интернете, что 31 мая состоится парад в поддержку Израиля по 5 июня. Но ни разу не видел, не слышал, не знаю, откуда он начнется, откуда и от какой улицы он пойдет по 5 июня. Не могли бы вы это дело прояснить? И тогда, и то, что он начнется в 11 часов, это я слышу, а вот откуда он начнется, это я не знаю. Я бы, может быть, хотел поучаствовать, но не знаю, где собирается. И второй вопрос. Я бы хотел, я прошу вас дать оценку моему творчеству, которое я, выношу на вас суд. Две строчки, это слоган. Первое, это «Слава Израилю», а ответ «Евреям слава». Спасибо.
3: Спасибо. Евреям слава. Ну, знаете, я евреям не произношу славу. Знаете почему? Потому что нам не надо произносить славу. Мы и так достаточно славны в истории. Слишком даже. Так вот, вы хотели знать, с 57-й улицы идет парад до 74-й. По 5-й авеню. Значит, если вы соберетесь и придете к 57-й улице, вы сможете участвовать в этом параде. Это будет 31 мая, в воскресенье. И я думаю, что в этот раз, я не знаю, может быть, и мне туда прийти, я чисто так думаю про себя. Единственное, что у меня проблема приехать туда, потому что из Нью-Джерси надо как-то добраться до этого места. В общем, то есть, в принципе, в этом году, когда мэра города не будет на этой демонстрации, и демонстрация будет носить так, я уверен, что будет проходить.

0: Так, телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу. Я хотел просто еще обратить внимание, что вы думаете по поводу Кубы, если мы еще не решили вопрос с Ираном, и я так понимаю, мы собираемся, так сказать, и уже подошел авианосец к кубинской территории. Как вы считаете, это правильно или нет?
0: Ну, смотрите, с точки зрения того, что это надо делать, у меня сомнений в этом нет, что это надо делать, что нужно с Кубой уже давно было решить и закончить вот этот весь этот, всю эту бодягу того, что там, понимаете, что рядом с Америкой существует фактически вражеская территория. Это давно надо было решить, я считаю. Другой вопрос, что сейчас, когда ведется эта война в Иране, мы ее не закончили, мы как бы влезаем одновременно в другую, но тут войны не будет, тут будет просто смещение правительства. Я думаю, что я надеюсь, что они с Кубой договорятся. Потому что кубинцы, в принципе, готовы получать взятки и готовы на какие-то самостоятельные движения в этом отношении. Я не уверен, что нужно было, понимаете, преследовать вот именно Рауля Кастро, ему 94 года. О чем мы вообще говорим?
1: Абсолютно, что, конечно, это же просто...
0: Не, ну, он, кстати говоря, это Обама заключил дипотношения при Кастро, при Рауле. То, что все братья Кастро были бандиты, это никаких сомнений у меня нет в этом. Но мы сейчас ничего... Да, говорите.
1: У этого никого нет, что они были бандиты, и, так сказать, им, ну, вот это, сколько лет...
0: Да вся коммунистическая идеология, это идеология бандитизма, де-факто.
1: Ну,
0: Законенного, а что это? Забрать у тех, кто имеет, в пользу тех, кто не имеет. Что значит забрать? Это и есть бандитизм. Это узаконенный бандитизм. Да?
1: Я просто говорю, как это будет относиться. То есть, неужели будет на два фронта? Он готовится, я не знаю.
0: Ну,
1: не знаю. Как это все будет, не сделав в Иране, не будем так говорить ничего, начинать вторую, так сказать, операцию. Как это все будет выглядеть?
0: Не знаю.
1: Тем более, что говорят, что кубинцы там закупили где-то беспилотники, там я не знаю. В общем, все это очень... Я
0: спасибо.
1: Вам просто хочу сказать, что вы абсолютно правы во всем. Я хотел вам сказать, я, правда, не дозвонился вчера, по поводу Бен-Гвира. Вот поэтому нас били, бьют и будут бить евреев. Понимаете, как вы правильно сказали.
0: Слушайте, Бен-Гвир, знаете, я вам скажу такую вещь. Бен-Гвир – это провокатор, который провоцирует ради самого себя. Он даже при том, что он пытается показать, вот понимаете, то, что вот... Типа, что евреи ничего не боятся и так далее. Он этого не показал. Он показался, он сам себя демонстрирует.
1: Да,
0: вы понимаете,
1: вы
0: он ничего для Израиля лучше не сделал. Спасибо.
1: Вы абсолютно...
0: Да. Он ничего лучше не сделал. Если Израиль хотел положить их мордой в грязь, всех вот этих вот борцунов, положите. Вы хотели им там дать по бокам? Дайте. Вы хотели их там, я не знаю, арестовать и вообще заставить мыть сортиры, заставьте мыть сортиры. Но это все надо делать так, чтобы не работала ни одна, блин, камера рядом. Чтобы не было ни одного корреспондента, ни одного адвоката, ни одного вот этого вот Красный Крест, ни одной Amnesty International. Ничего рядом, чтобы не было. Вот потом полежите мордой в грязный пол. А Бен-Гвир фактически рекламирует, что евреи не подчиняются или вообще, понимаете, такие дикие, как и те, кто к ним плывет. Ну зачем? Ну Бен-Гвир это, понимаете, Бен-Гвир это религиозный фанатик. Даже из самых добрых и правильных соображений, все равно религиозный фанатик. Пусть если что, в Израиле он пользуется популярностью у кого-то, пусть пользуется. Я бы такого не выбирал. Но я не живу в Израиле, поэтому я говорю, я не могу понять все тонкости израильской политики.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день, вы в эфире.
2: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Меня, вы знаете, Александр, очень насторожило появление этой молодой женщины. Это, я

0: что это вообще целое поколение уже одурманенное, оболваненное и прочее.
1: Это вы имеете в виду в Техасе?
0: На фотографиях? А?
1: В Техасе?
0: Алло?
1: В Техасе?
0: Нет, это вот та, которая предложила, это впервые предложили американских граждан посадить в концлагерь. Это вообще впервые.
1: Ну, это в Техас, но это техасская дама, которая выступила.
0: Да.
1: Из Сан-Антонио.
0: Да.
1: Ну, она, слушайте, она сумасшедшая. Она сумасшедшая какая-то. У нее какой-то полный недотрах, потому что у меня такое впечатление, что она сексоозабоченная. Сексолог сама по себе, понимаете? Ну, это уже говорит не о чем-то.
0: Ну, я тоже начал искать там всякие сообщения. Я боюсь, что она представительница целой новой generation, которая вот так настроена.
1: Скорее всего, она представитель вот этой сумасшедшей левой тусовки, которая считает, что евреи это... Ну, слушайте, а что нового тут? Ничего. Спасибо.
0: Понятно.
1: Тут ничего нового нету. Вопрос заключается в том, что, понимаете, во-первых, уже даже демократы испугались этого. Потому что они не хотят заходить так далеко, во всяком случае. То есть они не могут зайти, понимаете, потому что они знают, что это вызовет какой-то, то, что называют рекардютейшн против подобного. Понимаете, ну, предложить подобное, понимаете, на голубом глазу. Это, конечно, надо собраться с мыслями, если они есть вообще как таковые. Но дело же не в этом. Дело в том, что они, понимаете, вот я опять-таки говорю, они не воспринимают... Сейчас евреи это просто, это для них край, вот понимаете, вот острие ножа. Они против и правых, и против богатых, и против успешных, и против закона, и против американской конституции, против американских законов, против Америки, против Запада, и так далее. И, понимаете, это не надо воспринимать в отрыве. Это не какая-то вот чисто еврейская проблема, потому что какая-то появилась придурковатая, на голову ударенная идиотка, которая ненавидит евреев. Да нет, боже упаси. Это общий тренд. Опять-таки, с евреями связаны очень опосредованно. Это именно антизападничество. Евреи просто сейчас олицетворение западной мощи. Олицетворение того, что Запад не сдастся каким-то дикарям. А что Израиль воюет, побеждает, меняет ситуацию под себя в целом регионе. Они это пережить не могут. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло.
1: Господа, когда вы звоните, пожалуйста, говорите, если вы набираете номер. Я же не могу ждать, пока вы, как говорится, включите телефон, понимаете, или начнете слушать. И при этом надо выключать радио, потому что иначе у вас идет эхо. Понимаете, идет эхо колоссальное. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте, я знаю.
1: О, вы отключились, еще раз перезвоните. Вот только что человек звонил, Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Да-да.
2: Я хочу сказать вам спасибо за вашу передачу. Я звоню вам, в общем-то, впервые. У меня один вопрос. Я вчера посмотрел... поймал информацию, что 800 тысяч мусульман будут выселять из Германии. Мне интересно, это правда или нет?
1: Знаете, это они говорят так. Они говорят так. Насколько это будет сделано, никто не знает. Это же, понимаете, спасибо. В демократическом обществе выселить иммигрантов, тем более бедных, тем более несчастных, тем более там обиженных, как сейчас их все назначат и скажут, это крайне сложно. Представляете, какой там поднимется сейчас шухер среди левого относительно Германии и левого общества по этому поводу. И им проще их оставить и что-то с этим делать, чем их выселять. В Германии всего там 4% мусульман. Там нет большого, как говорится, такого прямо уж наплыва. Проблема в том, что они ничего не делают. Европа вообще с этим бороться не умеет. По поводу того, чтобы адаптировать их. Вот я пытаюсь разработать, вот чисто вот написать сам для себя, что нужно для насильственной почти адаптации, ассимиляции вот такого населения в Америке? Провайдят, что новое пускать не будут. Нам надо закрыть границу. Понимаете? А мы это все никак решиться не можем ни на что. Демократическое общество оказалось абсолютно импотентно перед самыми простейшими проблемами. Простейшими. О чем уж говорить там про сложнейшие. Так, перерыв.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
8: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
12: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств. Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз мы продолжаем нашу программу 718-303-90-90. Серьезно, вот так если говорить, то... Ну, нам вот как бы с одной стороны, вот смотрите, когда мы живем здесь в Америке, нам, конечно, не из-за чего, не на что жаловаться, я считаю. Мы должны, вот единственное, что мы должны делать, мы должны охранять то, что мы имеем. Вот, и это не, даже не вопрос вот наших материальных ценностей, это вопрос вот наших свобод прежде всего. Вот когда, знаете, когда говорят, что вот американцы там, понимаете, вот пытаются сохранить вторую поправку или еще что-то такое, это совершенно не праздный какой-то вопрос, вы понимаете? Это абсолютно не праздный вопрос. Это именно очень-очень даже такой вопрос ясный. Потому что ситуация такая, что, вот смотрите, Конституцию поменять никто не может. Ни демократы, ни республиканцы на сегодняшний день. Нереально. Даже законы они поменять через Конгресс, в принципе, не могут. Что они делают? Что делается на сегодняшний день? Вот я знаю, создается параллельная, фактически, структура или параллельный закон, который требует от вас подчинения и, фактически, который ведет к нарушению и Конституции, и законов, которые написаны. Примеров миллион. Вот, например, понимаете, принимать в колледже, учитывая прежде всего цвета и расы, как делают демократы, фактически это нарушение закона антироссийских законов. Но колледжи же это делают. Делают, понимаете, они там обставляют, ой, мы там пытаемся продвинуть тех, помочь этим и так далее. И попробуй прицепись. И только вот сейчас, понимаете, при том самом ненавистном всем Трампе, почему-то это делается. То есть идет не создание новых законов. Трамп не написал практически ни одного нового закона. Надо отдать даже такое, вот знаете, провести такое очень грустное признание, что Трамп абсолютно не умеет работать с Конгрессом, Конгресс не хочет работать с Трампом. У них абсолютно полное, вообще полное вот-вот несостояние, несмотря на то, что на сегодняшний день Конгресс полностью республиканский. Ну, то есть имеет республиканское большинство в обеих палатах. И тем не менее, они не работают. Не работают. Ни вместе, ни порознь. То есть Трамп правит указами. И вот Трамп пытается хотя бы заставить вот эти колледжи, вот университеты подчиняться уже давно написанным законам. Ничего нового. То есть взять вот эти вот все их дополнительные, вот этот мусор, который они понаписали, все эти DEI, все эти Black Lives Matter, вся вот эта вот тусовка левая ненормальная. Начинали как нормальные, закончили как абсолютно ненормальные. Все вот это вот взять и перестать подчиняться этому. И вот здесь идет сопротивление. Идет сопротивление, потому что люди решили, что они вот так, как они захотели, так они могут. Понимаете, вот это я приводил этот пример, что какие-то ненормальные студенты, понимаете, я считаю, просто ненормальные. За это надо гнать из колледжа. Вот взять, собрать с вещами и пошел вон отсюда, блин. Иди учись в какой-то там помойке. Это в инвою было. Понимаете, вот не хотим слушать какого-то профессора, категорически против, чтобы он участвовал в этом. Почему? Потому что он расстраивает наши нежные чувства. Да плевать мне на твои нежные чувства 25 раз в этой жизни. Потому что твои нежные чувства не закрывают мое понимание о свободе и достоинстве. Тебя нежные чувства, блин, иди лечись, принимай таблетки. У нас слишком много откровенно ненормальных, которые почему-то влияют на политику. И не только влияют на политику, еще и людей убивают. И мы каждый раз пытаемся понять, что происходит, потому что очень много ненормальных и очень много распущенных. Вся проблема Америки, то, что распустили огромное количество полезных идиотов. ничего больше. Понимаете, когда ненормальному дают власть или когда им дают свободу, вот начинается вот эта вот самая ненормальность, с которыми мы имеем с вами, господа, дело. Ненормальные не должны иметь свободу, они не должны влиять на законодательный процесс, они должны сидеть вообще в заперти. Да, вы меня обвините, что я хочу их посадить в сумасшедший дом в психушке, как в Советском Союзе, окей, обвиняйте. Да, я считаю, что их надо держать в психушке. У нас дошло уже до того, что да, надо держать какую-то часть вот этих вот ненормальных, понимаете, вот этих вот свихнутых с зелеными волосами, которые ведут себя, как будто они только что, понимаете, не то что с дерева вылезли, нет, как то вышли из сумасшедшего дома. Буйного сумасшедшего дома. Вот после этого, я считаю, да, надо держать в психушке на насильственном лечении. Мы, вы понимаете, у нас вот странная ситуация. Мы имеем свободу слова, да? Как свобода слова используется? Давайте устроим демонстрацию каких-то ошалевших мусульман, которые встанут перед синагогой и устроят молитву перед детской женской школой. Вроде бы все по закону, все по пятой, по первой поправке Конституции. Но мы же понимаем, к чему это ведет дальше. Или идут через спальный район, через спальную улицу еврейскую. Всех напугали. Евреи, понимаете, находятся в панике в полнейшей. Но евреи, кроме как паниковать, по-моему, в наше время ничего не умеют в Америке. Просто не умеют. Это тоже, конечно, своего рода бедствие определенное, но это из другой оперы. Идут и все себе, и что ты их можешь делать, что ты с ними делать? Ну как, они же получили разрешение. Вы хотите знать их финансирование, вы можете узнать их финансирование. Главное, никто не скрывает их финансирование. Это не является ни секретом, ни проблемой, ни криминалом, ничего, абсолютно. Понимаете, вы когда пытаетесь говорить, что надо узнать их финансирование, узнаем, давайте, вот вам прислать квитанцию на дом, давайте мы вам пришлем ее, они вам пришлют. Вы узнаете их финансирование, что они вас пошлют на три буквы, тут же, официально, с государственной печатью сверху. Потому что стоять и кричать «Смерть евреям!» вы имеете право. А вот то, что мы перестали использовать законы по антитеррористической деятельности, которые вот какое-то количество вот этой ненормальной свободы у них заберут, вот это виноваты мы с вами. Потому что мы боимся что-либо делать. Наше правительство боится, даже при Трампе они боятся, если у них есть знаменитый тот самый Patriot Act, который когда-то был принят. Чего они его не используют? Они могут его использовать сегодня, сейчас. Они его не используют. Значит, даже у Трампа есть определенные ограничения, что он может и хочет делать, понимаете? У него нет возможности делать это через такой Конгресс. А дальше будет еще хуже, Конгресс будет вообще сменится скоро, понимаете? Я уверен практически, что республиканцы этот Конгресс проигрывают. Из-за плохой экономики. Экономика плохая. Что бы мы с вами тут ни говорили, как бы вы мне не возражали. Плохая. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, Александр. Я хотел сделать маленькую поправочку. Когда хотят люди сделать демонстрацию, ну, какая-то организация или общество хотят сделать демонстрацию и получить на это разрешение, они обязательно должны представить план, по какой улице они будут идти. Я не думаю, что им разрешили просто так идти по этим спальным улицам. А если разрешили, значит, тот, кто выдает этот пермит, заранее знал, что он нарушает, что там будет вайланс.
2: Нет, это там не было вайланс. Послушайте, когда они шли по улице, вайланс не было. Когда они вышли на Ocean Avenue, вот там вот у них было столкновение с полицией, там, но не у всех, а одного человека. И вот поймите, когда они объявляют об этой демонстрации, я это лично делал, поэтому я знаю. Вы просто говорите, я буду стоять там-то, там-то. Вам не могут запретить ни одно место в городе, если это публичная улица, а не частная. То есть частную улицу вы можете купить. Сделать там ворота, это ваш частный компаунд. Но это совсем другое. Если эта улица, там, допустим, 24-я или 26-я, или 27-я, по которой они шли, вот спальными улицы, вы имеете право по ним идти? Абсолютно. Я думаю, что не думаю, что они скрывали это. Запретить им никто не может. Понимаете, это не считается вайланс, что они идут, понимаете, смотрят на вас, как на врагов народа. Вот если вы на них кинетесь, тогда они имеют право сопротивляться, они имеют право, и вы еще окажетесь виноватым при этом.
0: Ну, я с вами согласен, тут, я понимаю. Я вам
2: тут верю, очень все правда. Ну, вот вы понимаете, это вся беда в том, вот я вам говорю, это на самом деле беда, что мы не можем, понимаете, ни я, ни вы не хотим взять и отменить первую поправку Конституции, потому что начнем мы с них, а потом возьмутся за нас, вы понимаете? Мы не можем трогать свободу слова, свободу митингов, собраний. Мы приехали из страны, где это, понимаете, где мы это не могли делать, поэтому уехали оттуда. Поэтому, но здесь они фактически нашли обход вот этой вот поправки или фактически ее используют таким образом, что это фактически становится intimidation, это становится устрашение. Вы же поймите, почему они молятся у синагоги, у этой детской школы? Чтобы показать, что ты, сволочь еврейская, ты будешь нас бояться. Вы понимаете?
0: Александр, невозможно с вами не согласиться. Вы правы.
2: Я не хочу быть правым, понимаете, в том дело, я просто не выхода нет.
0: Вот,
2: спасибо.
0: Вот это я и говорю. И вам спасибо большое, то, что вы у нас есть.
2: Спасибо. Я совершенно обычный человек, господа. Совершенно обычный человек. Я не рвусь в политику, потому что я не хочу быть в политике. В политике быть-то надо, понимаете, целовать все задницы, которые только можно поцеловать вокруг, и обещать то, что чего не будет. Понимаете, или рассказывают какие-то там, понимаете, лестные истории каждому конкретно, понимаете, не говорить то, что есть, а именно вот такие, знаете, розоватые. А это я делать не умею. Вот не умею, и все. Понимаете, поэтому я знаю, что если меня изберут по какой-то страшной причине, то, наверное, потом не переизберут ровно через 2 года. Ой, Господи Боже, поэтому лучше мне не быть в политике. Политики правду не ценят. Да сейчас ее вообще никто не ценит. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, Трамп понимает, что если он не закончит войну с Ираном так, как это нужно, то от него отвернется остальная часть лояльного к нему населения? И выборщики в том числе, типа меня, например.
2: Я бы хотел бы вам ответить. Ну, давайте попробуем. Спасибо за ваш звонок. Понимаете, тут ситуация такая. У Трампа вообще ситуация в партии сложная. У него есть более чем, где-то, я думаю, ну, хорошая такая 30-40% населения Америки, именно внутри вот республиканской партии, которые категорически вообще против были этой войны. Они последователи Трампа, они верят Трампу, они правые, но они мага-правые, то есть они хотят закончить все иностранные войны. Что делать с ними? Их по 30, может быть, 40%. Вы поймите, вот эти вот республиканцы, которые выражают свое недовольство, что ведется эта война, они же не на пустом месте возникли. Даже если мы их, понимаете, считаем за недоделанных, понимаете, и так далее, но мы же не можем их не учитывать. И отвернуться от них они не могут. Ну, Трамп не переизбирается, ему плевать на все это дело. Но вопрос заключается в том, что они могут перестать республиканскую партию, они не перестанут поддерживать республиканцев, они просто отсидятся дома. Вот почему Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Трампу? Хотя у нее по всем числам должен был быть выигрыш. Почему? Потому что она разосралась буквально в смысле слова, с левыми почитателями Берни Сандерса, и Берни Сандерс был обижен, его почитатели тоже были обижены, они не пришли на выборы. Она не додобрала какие-то голоса в целом ряде ключевых для нее штатов. Все. И вот эти остатки, тут там 10 тысяч, там 3 тысячи, тут 2 тысячи, тут 1000, дали ее проигрыш. Даже в штатах, где она должна была заведомо выиграть. Ну и плюс там еще то, что опросы обделались, это уже доказали почему. Это доказали почему, это, как говорится, уже не есть секрет, что произошло с опросами. Они год делали, писали диссертации, пытались понять, что произошло с опросами. Они доказали, потому что они не вводили туда целый ряд ограничений, что, например, человек без высшего образования, без там какого-то серьезного уровня образования, как говорится, как он думает, так, когда они вводили этот фильтр, у них все опросы сходились один к одному, что все были правильные. А вот без этого у них все показывало ошибку на 2%. на 2,5% дополнительные. Статистика тоже имеет свои определенные законы, вы понимаете. Вот они, ну так или иначе, бог с ним, с этими выборами. Я считаю, что вот в той ситуации, которая у нас сейчас есть на улицах и так далее, у Трампа, может быть, он будет этим заниматься после вот этих выборов в 26-м году, но у него в принципе, если они себя вот так ведут и так далее, он имеет право пользоваться антитеррористическим законом о терроре, о intimidation и так далее. Потому что то, чем они занимаются, это 100% intimidation. Вас пытаются устрашать на улице. Если бы они бы собрались бы в каком-то безымянном парке, там где-то в середине леса, в апстейт Нью-Йорке, потому что они там решили помолиться, вы бы про них не знали, не заметили, вообще бы, я бы молчал бы. Ну, хотят какие-то там товарищи молиться в парке. Идите, молитесь. Меня, в принципе, это не сильно волнует, хотя те, которые требуют, чтобы они, чтобы все молились там в каких-то там, я не знаю, конкретно приспособленных местах для этого. Окей, но меня это не волновало. Почему? Потому что я не против ничьей религии. Пожалуйста, вы хотите мирно там помолиться, встать на колени, покушать, собраться, ваше дело. Проблема в другом. Проблема в том, что они собираются не в середине парка, не в середине какого-то поля, даже не в середине центрального парка, но они собираются именно на тротуаре за синагогой, за детской еврейской школой. И это послание, понимаете, это не просто так. Это послание: мы до вас доберемся, мы вас достанем, мы вас так, как говорится, будем так устрашать, так далее, что вы рано или поздно сами разбежитесь. Особенно вот эти все религиозные евреи, они точно разбегутся. Они точно разбегутся, потому что они не могут сдачу дать ни за что. Вот к чему это ведет. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире, у вас ровно одна минута. Окей. Вот о чем мы здесь говорим. Что это совершенно направленный intimidation. А intimidation — это и есть террор. Это и есть террор. Террор не обязательно должен быть, что вы пришли с автоматом, стрелять начали. Нет, вы кого-то устрашаете, что он боится, что он делает. Ради какой-то идеологии. Ради какой-то конкретной цели. Вот это простейшее определение террора. Человек боится что-то делать, потому что вы его угрожаете из-за какой-то цели, из-за какой-то причины. Это и есть террор. Не обязательно надо кого-то взрывать, кого-то сжигать, кого-то там давить и так далее. Ну, боже упаси. И вот здесь, вот понимаете, я не понимаю, почему. Ну, у него там Justice Department, по-моему, у Трампа, понимаете, находится в состоянии нестояния. Это Бонди вот эту уволили, там другой какой-то пришел. Ну, то есть у него слабая, вообще слабая юридическая часть у Трампа. Вот если бы там был бы нормальный прокурор, я бы уже бы начал бы уголовное дело против вот этих всех устрашений, всех этих организаций, которые занимаются этим. Но, видимо, не сию минуту. Всего доброго. Продолжим в понедельник. Не сдаемся. Пока.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Не улыбка, без сомнения. Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: России 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
2: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
16: с 10 до 11
15: на Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
0: Слушайте нас в интернете.
1: www.davidsonradio.com
0: Дэвидсон Радио.com

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг, в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно на многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто она, эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая.
1: Я очень все упрощаю.
0: Да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает действительно.
1: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины. Я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать.

0: оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
1: Как, как связано
0: потепление? Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски «Черносмородиновый очищающий крем». Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы, это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы, пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровностей и морщин. Крем работает, пока вы спите. профессиональная концентрация активных натуральных

0: и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Кони-Айленд Эвеню, 2508 Кони-Айленд Эвеню, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: 27 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
5: Радио, радио, радио.
4: Дэвидсон Радио. Слушайте нас в интернете
5: www.davidsonradio.com.
4: Дэвидсон Радио.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190, на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
0: результат.
1: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшат состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск, это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать. Это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тайцин Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете. Почему у кого-то
1: Да,
0: кожа
1: да.
0: гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому... Сотни это и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная. Под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по
0: цене. Это главное. Доступная всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.
2: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня, как и много раз, я отталкиваюсь от некоторых, скажем так, знаете, и современных событий, от некоторых современных, скажем так, опросов общественного мнения. И сегодня у меня будет тема, которая многим покажется противоречивой, потому что я буду время от времени противоречить самому себе. И в этой теме будут и опросы общественного мнения, и стрессовая ситуация в Америке, и прогнозы разные, и прочее. Верю я в них или не верю в эти прогнозы. Всякую, знаете, такую ситуацию, когда, в общем-то, о чем-то говорят, а потом это оправдывается и не оправдывается, как много значения мы этому придаем. Я буду упоминать разные имена, которые вроде бы не связаны друг с другом, там, и Леонардо, и Джека Лондона, и буду рассказывать более или менее подробно о Мэрилин Монро. И, в общем-то, в принципе, много противоречий будет в моей передаче. И эти противоречия я сам лично принимаю, потому что жизнь такая штука, знаете, противоречивая. Вот один из примеров этих противоречий. Я не верю в прогнозы, такие личные прогнозы и так далее. Очень редко в них верю, потому что это иногда бывает совпадение, иногда бывает и прочее. Разные варианты существуют. Но вот мое противоречие. С одной стороны, не верю, а с другой – верю. И вот конкретный пример моей веры. Жозефина Багарне. Красивая очень женщина. Молоденькая. То есть она еще не женщина была, она еще была девушкой. А у нее была кузина, двоюродная сестра Эми де Ривери. Тоже очень красивая девочка. Они были девочки из знатных семей. И около 2,5 столетия назад они пришли к гадалке. Предсказание, которое гадалка дала маленьким проказницам, сильно их развеселили. И когда они рассказывали своим родственникам, какие предсказания, все смеялись. О, какая ненормальная гадалка ему попалась. А предсказание у нее было, у этой гадалки такое. «Ты, Жозефина, станешь королевой Франции, а ты, Эми, будешь повелевать восточной стороной». Ну, можете представить себе, девочки пришли загадывать свою судьбу, и вдруг одна там королева Франции, а другая будет повелевать восточной страной. Естественно, они смеялись, как и все, кому об этом они рассказывали. Но Жозефина Багарне и вправду пленила сердце французского императора Наполеона. Он ее не просто любил, он ее обожал много-много лет. И это, в общем-то, в истории об этом много написано. А с Эми де Ривери случилась такая такая невероятная история. В 1784 году она возвращалась из Франции домой. И вдруг ранним утром из Франции домой на остров Мартинику. И вдруг ранним утром на горизонте показался корабль под страшным черным флагом. Алжирские пираты были беспощадны и отправили всех пассажиров рыбам на корм. Всех, кроме одной пассажирки, которая показалась им особо ценным приобретением. Оберегая ее красоту, девушку доставили турецкому султану Абдул-Хамиду Первому. Тот, не колеблясь, выложил за невольницу немалую сумму и вскоре сделал белокурую Эми своей фавориткой, дав ей новое имя – Накшидиль, то есть украшение сердца. Она-то и родила ему сына Махмуда, который потом правил страной, а Накшидиль стала валиде, матерью султана, и другой судьбы не искала. И очень большую роль она сыграла, так сказать, в жизни восточной страны. Так что, в общем-то, оказался правильным прогноз. И все же я в прогнозы не очень верю. Уважаемые радиослушатели, ну, о прогнозах потом. А пока хочу сказать, что вот данные появились, новые сравнительно, уважаемые радиослушатели, что в Америке растет стрессовая ситуация у многих людей, так сказать, страх болезни и болезнь страха. Около 75% американцев взрослых, то есть каждые трое из четверых, в общем-то, имеют очень часто депрессивные состояния. Имеют очень часто такие состояния, которые, в общем-то, в принципе, во многом ухудшают их жизнь стрессом. Наша эпоха – это не только эпоха гигантской индустрии и развлечения, но эпоха, мне так кажется, запугивания тоже. Некоторые глубоко заблуждаются, когда, в общем-то, думают, что обязательно все будет завтра замечательно лучше. Оказывается, не оказывается замечательно лучше. Наш мир полон благих помыслов, но делает это зачастую так неуклюже, что лишает нередко немалое число рядовых обитателей и сна, и покоя. Я, может быть, несколько преувеличиваю, но уровень разных тревог в обществе и у каждого человека в отдельности и в обществе в целом порой зашкаливает за все разумные пределы. Политика, экономика, социальные проблемы, личные проблемы продолжать можно очень долго. Не надо эти вызовы недооценивать, но, полагаю, не надо их и гипертрофировать, как это сейчас часто делается. Так что, в общем-то, для того и есть проблема, чтобы их решать. Так было всегда, и так будет, и дальше. Только немногие люди исходят из замечательной мысли, мне кажется, Марка Твена. Замечательный американский писатель говорил, что большую часть своей жизни он беспокоился о вещах, которые с ним никогда не случались. Сегодня, кажется, и всем нам вместе, и каждому отдельному человеку, мне кажется, многим ближе законы Мерфи и Чисхолма. Мерфи утверждал, что если какая-нибудь неприятность может случиться, она обязательно случается. А Чисхолм говорил, что когда дела идут хорошо, то не спешите радоваться, что-нибудь неприятное случится обязательно в скором будущем. Действительно, иногда такое бывает. Но мне лично гораздо ближе Марк Твен, а не его уважаемые и ироничные оппоненты. Но их ирония, увы, стала действительностью во многих умах сегодня. Если исходить из известного высказывания о том, что всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Конго указания, как вести себя при страшной жаре, то я, может быть, покажусь некоторым радиослушателям этим самым эскимосом. И тем не менее, полагаю, что мы все имеем совершенно законное право на свою точку зрения, пусть даже многим она покажется совершенно не имеющей отношения к действительности. Так вот, я не имею никаких социологических выкладок, и за мной не стоят сегодняшние авторитеты, но я, в общем-то, верю, я лично верю, опираясь на авторитеты вчерашние, что никогда еще, ну, редко когда в истории человечества уровень оптимизма в обществе и в каждом человеке конкретно не был так, ну, скажем так, низок, как в наше время. Да, мы имеем смартфоны, мы имеем самолеты, мы имеем электронные книги и прочие чудеса. Но наш взгляд на сегодняшнюю действительность и день завтрашний очень редко был так приземлен, как сейчас. И в этом зачастую мы сами виноваты. Иногда почитаешь что-нибудь в интернете, послушаешь разных мужей и дам, которые считают, что они определяют направление нашей жизни, и понимаешь, что день нынешний, в общем-то, не очень хорош, угроза со всех сторон, а завтрашний день будет еще хуже, если все останется как прежде, и им не дать порулить. Причем они чаще всего очень сильны, так сказать, в критической части и очень слабы в части конструктивной. Каждый день слышим и читаем несчетное количество комментариев. Если кто-то говорит, что нечто является черным, то обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет, что на самом деле белое, или наоборот. Ну, посмотрите, что происходит между республиканцами и демократами, да? У них на многие явления в жизни самые-самые, что ни есть, противоположные точки зрения. И никогда еще, на мой непросвещенный взгляд, не было столь тотального уровня запугивания, как сейчас. Будь я ученым, я бы ввел в обиход такое понятие, как коэффициент беспокойства. И в обществе в целом, и в отдельном человеке. Ну, об отдельном человеке мы попозже поговорим, а пока об обществе в целом. Сейчас, мне кажется, этот коэффициент устанавливает рекорды. Конечно, такое бывало и раньше. Всегда люди беспокоились по поводу дел текущих и грядущих. Еще Монтень писал, что тот, кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнью страха. Но все познается в сравнении. Раньше людей в основном запугивали перспективой жариться на сковородке в аду. Находились скептики, которые в это не верили. Сейчас таких скептиков все больше, и уже никто не верит, что можно жариться на сковородке в аду, в это не верит. И рассказы про адские муки вызывают только улыбку. Вместо этого весь гигантский информационный потенциал используется для того, чтобы обрушить на нас поток действительных и воображаемых проблем, которые цветут в современном обществе. При этом одни проблемы попадают, так сказать, в такие случаи экстремальные, а другие, ну, более-менее нормальные проблемы. Бывают гипертрофированные проблемы, а бывают другие не менее важные и истолковываются в зависимости от конъюнктуры, партийной принадлежности и собственных предубеждений и заблуждений. Нас все время держит напряжение. Некоторые считают, что это делается для того, чтобы обосновать необходимость чрезвычайных мер. О борьбе с терроризмом, например, они нужны. Главное, чтобы они были эффективны. Только не надо нагнетать обстановку. И в этом немалую лепту вносят представители многих профессий, в том числе и наш брат, журналист. Если не подогревать страсти, то скучно, рейтинг будет нулевым. Людей надо пугать или завлекать. Это их стимулирует. Все время вынуждает быть на взводе, все время жить жизнью и проблемами других людей. Не позволяет им расслабиться, потому что зачастую своя собственная жизнь тусклая и малоэмоциональная. И современные средства массовой информации, все эти бесконечные разговоры о политике, о разных разностях, как бы сажают многих людей на информационный наркотик, потребляя который люди сами уделяют гораздо меньше внимания себе, а их больше интересует жизнь других и мировые проблемы. Ну, не доводите мою мысль до абсурда, и политикой, и всеми другими сферами жизни, конечно, необходимо интересоваться, но, как мне кажется, не до такой степени, как это сейчас часто бывает. Мы все, например, спортивные болельщики. Это замечательно. суперкубки собирают фантастическое количество телезрителей. Но почему мы, не все, но многие сами так мало, например, приобщены к спорту, к здоровому образу жизни? Почему мы так ценим здоровье и так мало прилагаем усилий, чтобы иметь его? Почему мы так интересуемся жизнью звезд, а сами своей жизнью и собой иногда так мало интересуемся? Мы мало что можем реально изменить в окружающем нас мире, в окружающей нас мега-жизни. Но свою-то жизнь мы можем изменить и совершенствовать. Свою личность хоть немного поднимать за волосы, если они у нас есть. За нас это никто не сделает, это нужно нам самим. Но об этом редко услышишь. Нас загружают всевселенскими проблемами, развлекают или запугивают на личном уровне. Но при этом зачастую забывают сказать, что ко всему надо относиться на уровне здравого смысла. Кстати, это еще Монтень сформулировал более 400 веков назад. Человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он оценивает то, что происходит. Ну, согласитесь, это мудрые слова, ведь эта оценка во многом зависит от нас. В общем, я просто хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что очень много нас окружает проблем, о которых часто говорят. Одна из проблем, знаете, можно ее сформулировать так. Если ты сегодня здоров, то завтра обязательно заболеешь. Сколько еще проблем в обществе, которые редко или безуспешно обсуждаются, а если обсуждаются, то нормальная дискуссия подменяется стереотипами старых времен. Мир изменился. В Америке уже нет, как в ковбойских фильмах, диких прерий, карет с пассажирами, которые сопровождали вооруженные охранники. А сколько изменений произошло не только в сфере жизни общества, но и в тех проблемах, которые касаются личной жизни человека, в том числе самой важной для него проблемы здоровья. Джером Клапка Джером, вы знаете прекрасного писателя, как он писал об ужасе, который возникает после прочтения медицинских книг. Помните, его герой обнаружил у себя почти все болезни, которые там присутствовали в этом медицинском сборнике. Пришел в библиотеку здоровым человеком, а вышел после чтения инвалидом. В наше время эта шутка становится чуть ли не действительностью. Нам все время угрожают. Догадайтесь трех раз, кому это выгодно. Нас все время поучают, все время пугают. Это нельзя, будет рак. Это нельзя, будет холестерин. Это нельзя, будет такая-сякая болезнь, и ты пропал. А потом очень часто оказывается, что, в общем-то, в принципе, некоторые эти теории весьма и весьма, скажем так, сомнительны. Нам внушают, бойтесь болезни, чуть что заболело, немедленно обращайтесь к врачу. Но каждой боли или неприятному ощущению в любом месте тела обязательно соответствует болезни. Ее нужно найти и лечить, а иначе конец. Но иногда пишут и о том, что, в общем-то, иногда, знаете, природные силы организма самые лечат. Ну, это тема для отдельного разговора, уважаемые радиослушатели. Но просто я вам хочу сказать, что в принципе, в общем-то, может быть, я утрирую, возможно, но согласитесь, система запугивания дошла до совершенства. В жизни, конечно, множество реальных проблем и опасностей, но не стоит усугублять и умножать их своим отношением к ним. Делай то, что тебе по силам. Старайся, в общем-то, не отравлять себе жизнь там, где, в общем-то, сам исправить ничего не можешь. В конце концов, всех нас ждет лучший мир. Но прав ведь был Паскаль, который говорил, что лучше умереть, не думая о смерти, чем думать о ней, даже когда она не грозит. Ведь, в общем-то, никто из этой жизни, извините, к сожалению, живым не уходил. Ну, представьте себе на мгновение, что если об этом все время думать, то ну, жизнь потеряет всякие краски позитивные. В ту индустрию запугивания, которая нас окружает, мы сами вносим, скажем так, свою лепту. Забот у каждого хватает, но как мы их порой драматизируем. травматизируем. Я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, но я часто встречаю людей, которые переживают из-за того, что чего-то не сделали в прошлом, или полны треволнений за завтрашний день. Это было всегда. Главное, как к этому относиться. Еще мой любимый Умар Хайям писал: «Не оплакивай смертные вчерашних потерь. День сегодняшний и завтрашний меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей, будь

0: десятилетия Бенджамин Франклин писал: «Когда я стал взрослым, когда я стал бывать в обществе и наблюдать за действиями людей, я встретил многих, очень многих, которые слишком дорого заплатили за свисток. Я пришел к выводу, что большинство несчастья человечества вызвано ложными оценками значения тех или иных вещей в жизни, и что они слишком дорого платят за свои свистки». Это о прошлом. А что касается будущего, там видно будет. Как говорит старая пословица, не переходи мост, пока не дошел до него. То есть не создавай себе трудностей раньше времени. А если проблема касается сегодняшнего дня, то было такое хорошее высказывание: спросите себя, что является худшим из того, что может произойти. Приготовьтесь примириться с этим в случае необходимости. Затем спокойно подумайте, как изменить ситуацию. И вообще вспомнить все, что... Вспомним давайте, что все, ну не все, а многие болезни от нервов. А нервные клетки не восстанавливаются. Хотите их сжигать бесполезно? Это выбор человека. Но лучше этого не делать. И вспоминать чаще слова Марка Твена. Еще раз повторяю, что всю жизнь он беспокоился о вещах, которые с ним никогда не случались. И чтобы нам всем так же повезло в этом плане, как прекрасному американскому писателю. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я сделаю некоторый перерыв на рекламную паузу, а потом мы продолжим эту передачу.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: В холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке.

0: пройдет.
1: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
0: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
2: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
1: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
1: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
5: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
6: Итак, продолжаем передачу после рекламной паузы. В эфире передача Михаила Базукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Эта передача вызвана у меня некоторыми опросами общественного мнения и некоторыми, ну скажем так, противоречивыми сведениями и моими личными противоречивыми взглядами на то, что, скажем так, связано с нашим завтрашним днем. Ну, я говорил о прогнозах разных, о политических прогнозах, о прогнозах, скажем так, экономических, о прогнозах социальных и прочее, прочее. И действительно, сейчас очень многие этими прогнозами занимаются, но эти прогнозы, которые касаются, так сказать, общества в целом. Но иногда, знаете, эти прогнозы, в общем-то, нормальное явление, высказывают свои взгляды на жизнь многие люди. Вот, и политики, и экономисты, и психологи, и журналисты, и так далее. Это все нормально. Но мне кажется, что вот гораздо больше травмы нам наносит, когда речь заходит о том, не о мировых только, знаете, проблемах, а о проблемах, связанных с нашей личной жизнью. В общем-то, о тех проблемах, которые так или иначе присутствуют в жизни почти каждого человека. Я имею в виду гороскопы, уважаемые радиослушатели. Знаете, я не знаю, может быть, некоторые меня осудят за это. Я когда-то иногда, раньше, редко, но заглядывал в гороскопы. И почти всегда я расстраивался, потому что всегда были разные там такие вещи, которые меня ожидали якобы. И всегда из-за этого переживал. Вот, теперь я в гороскопы не смотрю. Хотя гороскопы очень популярны в Америке. И гороскопы, и астрологические проблемы, прогнозы очень популярны. И многие и газеты, и журналы печатают гороскопы, недельные гороскопы, месячные гороскопы, годовалые гороскопы и так далее, и так далее. И вот я вот тоже, вот статистика такая, что 30% американцев верят в гороскопы и астрологию. Я в них, в общем-то, не верю. Ну, программа первого часа я рассказывал, что некоторые вещи действительно в них невозможно не поверить. Я говорил о том, как будущей жене Наполеона и будущей восточной правительнице, гадалка предсказала их будущее, и это абсурдное, на первый взгляд, признаменование осуществилось. Но в целом я не верю, уважаемые радиослушатели, в целом я не верю, и считаю, что они у нас, все эти гороскопы, создают, в общем-то, у многих из нас часто депрессивное состояние. Ну, это мое, конечно, личное дело, не заглядывать в гороскопы, кто в них заглядывает, это пусть на здоровье заглядывает, да, пусть на здоровье заглядывает. Но в принципе, я хочу сказать, что мне кажется, что тот, кто меньше заглядывает в гороскопы, меньше беспокоится о событиях, предстоящих на этой неделе, в этом месяце, в этом году, он больше нервной системы себе сохраняет. И больше у него, скажем так, нервного здоровья. Гороскопы, которые под копирку впрыскивают нас удручающие однообразные взгляды и суждения, пытаются нас сделать некими среднестатистическими величинами, стремятся запихнуть нас в один большой мешок, где мы будем барахтаться вместе с себе подобными. Так легче нами манипулировать и отдавать нам команды, как себя вести, что покупать, что есть, что пить, как строить свою личную жизнь. Мы сами себя делаем, чаще, знаете, странных людей. Сами пророчим себе неприятности, сами попадаем в ловушку, которые своими руками, в ловушки, которые своими руками для себя же ставим. Мы сами изобретаем для себя порошки против слонов. Вот одна подлинная история, рассказанная психологами, я ее запомнил. Некий пожилой господин, выехав из Парижа на пригородном поезде, то и дело приоткрывал окно и сыпал щепотку какого-то странного порошка, который доставал всякий раз из элегантной табакерки. Соседи по вагону были заинтригованы и поинтересовались, что это он сыпет. И владелец табакерки сообщил, что это порошок против слонов, надежнейшее средство, им самим изобретенное. «Ну, помилуйте», — возразили попутчики, — «какие же могут быть слоны в Париже и возле Парижа?» «Вот потому их и нет», — возразил владелец табакерки. «Я ведь сказал, что по эффективности этому средству просто нет равно». Глупая история, скажете вы, какое отношение это к нам имеет. А мне кажется, имеет самое прямое отношение ко многим из нас. Потому что все мы занимаемся не только тем, что пытаемся решить проблемы существующие, но и тем, что предотвращаем несуществующие проблемы. Живем в постоянном ожидании того, что с нами что-то произойдет, случится нечто, что надо предотвратить. Создавать себе трудности и затем мужественно их преодолевать – это свойство не только бывших Homo sapiens, но и всех людей на Земле, живущих в состоянии постоянного беспокойства и ожидания чего-то нехорошего, плохой погоды, болезней своих и близких, будущего детей, того, что нас обманут или разоблачат наш обман, неприятностей на службе, безработицы, терроризма и всего того, что может с нами произойти и что с некоторыми людьми действительно происходит. Все вокруг как будто хотят нам протянуть руку помощи, все о нас заботятся, а в результате мы превращаемся в стадные существа, думающие и поступающие одинаково. И вот одна только, одна из ловушек таких для простаков, гороскопы, которые в бесконечном множестве публикуются везде. Знаете, сегодня благоприятный день для этого, сегодня бойтесь того, сегодня, завтра бойтесь того, в этот день бойтесь такого, понимаете? Чего только мы не наслышимся и ненавидимся, когда читаем о том, что может произойти, когда видим себя под знаком зодиака и так далее, и так далее. И существует гигантская индустрия, которая нас облапошивает, пользуясь тем, что человек страстно желает знать свое будущее. Еще древние греки предостерегали нас, что такое желание самоубийственно, противоестественно, ведет к потере смысла жизни. Все маломальские культурные люди знают леденящую кровь историю о Прометее, которого боги покарали не только физически, приковали к скале, где орел терзал его печень, но и того страшнее футурологически они его, так сказать, заклеймили, даровали ему способность видеть и знать будущее. Бедненький Прометей, каково ему было висеть на скале, зная о всех безобразиях, которые будет творить человечество на протяжении последующих тысячелетий. Ему не позавидуешь, наверное, душа у него за наше бесчинство болела больше, чем печень, которую клевал орел и так далее. Так что с гороскопами много везде сказано, с гороскопами и с предвидениями будущего. Но я повторяю, в целом я в них не верю. Что-то иногда сбывается, но это, так сказать, сбывается на общих основаниях. А вот конкретных таких, конкретных предостережений, если бы их было больше, и это было бы замечательно, но их нет. Сколько современных предсказателей судеб, и никто не смог предугадать трагедию 11 сентября 2001 года, страшную трагедию. Никто не предугадал эту трагедию. Это, так сказать, в общем плане, а в личном плане. В личном плане. Я знаю, что принцесса Диана, например, она очень любила ходить к разным гадалкам и так далее, и так далее. И за последний раз в своей жизни, за 17 дней до своей гибели, она пошла к гадалке. И гадалка ей кое-что предсказала, но не предсказала, что она погибнет. Так что вот такие дела. Никакие древнегреческие и современные мифы не идут нам впрок. Да и не только древнегреческие, из «Мастера и Маргариты». Помните Михаила Булгакова? Помните, как злосчастный буфетчик нечаянно с помощью нечистой силы заглянул в свое будущее? Буфетчик стал желтым лицом, сидел неподвижно и очень постарел. Темные кольца окружали его глаза, щеки обвисли, нижняя челюсть отвалилась. Сейчас из достоверных рук узнал, что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить. Да? Тем не менее, много бы нашлось людей, это я вопрос задаю, которые отказались бы с помощью разных гороскопов узнать, что день грядущий нам готовит. Самые умные и продвинутые пытаются заглянуть в будущее. Когда никакие гадания не помогают, мы переходим на самообслуживание. Мы изобретаем собственную микрофутурологию, убеждаем себя в достоверности самопрогнозов и, как умеем, калечим себе жизнь, добиваясь их осуществления. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, много есть суеверий ведь у людей, да, и много суеверий, которые иногда оправдываются суеверия. Вот я никогда не забуду свои беседы замечательной женщиной, потрясающей писательницей Белл Кауфман. Она у меня очень много раз выступала. Вы знаете, многие из вас, наверное, читали ее книгу «Вверх по лестнице, идущей вниз». Кстати, по этой книге создан и кинофильм тоже. И она мне рассказывала, вы знаете, уважаемые радиослушатели, она мне рассказывала про своего дедушку. Как ее дедушка верил в разные, скажем так, дурные предсказания и так далее. И всю жизнь он боялся ее дедушка числа 13. На 13 лет он потерял мать. В его рукописях не было 13 страницы, он ее не овеществлял эту страницу. Дедушку ее звали Шалом Алейхем, вы все знаете прекрасно этого замечательного писателя. В марте 1916 года он еще выступал в Филадельфии, а потом тяжелейший приступ туберкулеза, и 13 мая, он боялся число 13, именно 13 мая 1916 года на многоквартирном доме 1968 по Келли-стрит в Бронксе, перестало биться его сердце. Ему было всего лишь 57 лет. Кстати, когда его хоронили, все еврейские предприятия в Нью-Йорке были закрыты. Из огрома шли свыше 100 тысяч человек. Такого еще Нью-Йорк не видел. Вот. Так что вот так вот. И иногда вот сбываются, знаете, такие прогнозы. Кстати говоря, после смерти Шолом Алейхема «Нью-Йорк Таймс» газета вместе с отчетом о траурной церемонии поместила текст завещания Шолома Алейхема, назвав его одним из самых великих по своей нравственной силе волеизъявления в истории. В нем содержалась не только просьба поминать его с улыбкой, о чем говорилось, в общем-то, в принципе, и раньше. В нем он запрещал заниматься его восхвалением, настаивал на короткой скромной надписи на памятнике, желал быть похороненным среди простых людей. А что касается доходов от будущих переизданий его книг, то постоянный процент от них должен был перечисляться молодым писателям. Вот какой замечательный был человек Шолом Алейхем. Что касается Белл Кауфман, то это была замечательная женщина. Она тоже некоторые прогнозы, так сказать, озверила и так далее. Однажды я ее нехорошо обидел, уважаемые радиослушатели. Однажды в одной радиопередаче я сказал: «Белочка, у вас такая интересная жизнь. Почему бы вам не написать мемуары?» И она на меня обиделась. Она сказала: «Я еще очень молодая для того, чтобы писать мемуары». А было это ей около 100 лет. А жила она всего 103 года. Как говорится, дай Бог каждому. Итак, уважаемые радиослушатели, в общем, много связано и с прогнозами, много связано и с разными замечательными явлениями в жизни, которые можно верить и в которые можно не верить. И тем не менее, они сбываются или не сбываются. Но если они не сбываются, то мы о них знаем, знаете, правильно говорят, когда не знаешь, не больно. А теперь, уважаемые радиослушатели, один мой прогноз, а перед этим я хочу несколько слов сказать о Мэрилин Монро. Мэрилин Монро – замечательная американская кинозвезда, замечательная во всех отношениях, замечательная женщина. Женщина, которая, в принципе, стала легендой, да? Когда стала легендой в Америке много лет. Почему я о ней вдруг заговорил, уважаемые радиослушатели? Потому что через несколько дней, 1 июня, ей исполнится 100 лет. Исполнится 100 лет со дня, то есть не ей исполнится, она давно ушла из жизни, а исполнится 100 лет со дня ее рождения. А как к ней относились к жизни? У нее был муж, один из ее мужей, Артур Миллер, знаменитый писатель. А вот, и он говорил, что к ней относились как к богине. Когда Мэрилин Монро с Артуром Миллером прилетели в Англию, в аэропорту, собралось столько народу, что Лоренс Оливье, который тоже был среди встречающих, назвал встречу самой большой пресс-конференцией в истории Англии. А среди ночи гости, которых поселили в уединенном сельском домике, услышали ангельский хор. Как вспоминала после Мэрилин, с балкона они увидели в ярком лунном свете около сотни сосредоточенных мальчиков и юношей в куртках, стоящих рядами и старательно с благоговением выводящих хорал. В общем, я просто хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что Мэрилин была просто потрясающей женщиной. Ну, настоящее имя Норма Бейкер. Родилась она 1 июня 1926 года в больнице в Лос-Анджелесе. И по удивительному, почти мистическому стечению обстоятельств, эта больница находилась буквально в двух шагах от Голливуда. Ее мать, Глэдис Монро Бейкер, работала в том же Голливуде монтажницей фильмов. И здоровье у нее было хрупкое. потому что задолго до рождения дочери она пристрастилась к алкоголю, что приводило к тяжелым приступам истерии. Поэтому Глэдис неоднократно помещали в психиатрическую больницу. Со своим отцом Норма так никогда, Норма, а потом Мэрилин, так никогда и не познакомилась, хотя всю жизнь мечтала его увидеть. Она так и не узнала, кто же у нее отец. Потому что, в общем, разные были предположения, но, в принципе, так она и не, скажем так, так она и не смогла узнать, кто же был ее отец, ее настоящий отец. Шутку она предполагала, в общем-то, что ее отцом якобы был знаменитый артист Кларк Гейбл. Кстати говоря, отцом он ее, конечно, не был, но она с ним снималась последние месяцы своей жизни, и довелось сниматься в картине «Неприкаянные», где она снималась с Кларком Гейблом. Так что жизнь у нее была, знаете, жизнь у нее была очень и очень, скажем так, и противоречивая, и в то же время замечательная жизнь. В общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, что она вошла в американскую историю как одна из самых выдающихся, скажем так, выдающихся артисток. И в принципе, она навсегда в ней останется, в американской истории кино. Ну, у нее были, вы знаете, очень тяжелые трагические обстоятельства, связанные с тем, что она, в общем-то, употребляла разные наркотики. Она была загадкой при жизни, трагические обстоятельства ее смерти еще больше опустили завесу над тайной, которая именуется Мэрилин Монро. Официальные сообщения о ее смерти появились 5 августа 1962 года. Есть несколько версий о причине кончины, о том, о причине ее смерти. Одна из них – самоубийство, вызванное смертельной дозой нимбутала. Другая – трагическая ошибка, в результате которой Мэрилин переоценила свою восприимчивость к лекарству и приняла слишком много таблеток. Существует и предположение, что смертельную дозу Мэрилин ввели заранее обдуманным намерением. В общем, очень много вопросов остается, связанных с ее смертью. И ответы на эти вопросы весьма обтекаемы, и, я не знаю, вряд ли когда удастся установить истину. Почему я так о Мэрилин рассказываю? Потому что я хочу быть предсказателем, уважаемые радиослушатели. Я хочу предсказать, что 1 июня я буду наблюдать за тем, вспомнит ли Мэрилин в американских средствах массовой информации. Почему я задаю такой вопрос, уважаемые радиослушатели? Потому что я с изумлением убедился и много раз убеждался, что в Америке отмечают, конечно, даты и так далее, но даты, связанные с отдельными людьми, ну, я не помню, чтобы так особо отмечали. И впервые я с этим столкнулся несколько лет назад, в 19-м году. В 19-м году было 500-летие со дня ухода из жизни Леонардо Винчи. Ну, вроде бы, один из величайших людей в истории человечества, на мой взгляд. То есть не на мой взгляд, а на всеобщий взгляд, да. И никто даже не упомянул о том, что вот такая дата. А ведь дата 500 лет, понимаете? Редко бывают такие даты, да? Редко бывают такие даты. И вот в этом году была дата, которую лично я даже, знаете, и свечку поставил, и вспоминал, и так далее, и так далее. Вот, добрым словом, в этом году, в январе, 12 января, исполнилось 150 лет со дня рождения одного из моих самых любимых писателей, Джека Лондона. 150 лет – тоже очень круглая, да, и знаменательная дата. И насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, я не видел нигде в прессе, по телевидению и так далее упоминание этого имени в связи с его 150-летием. И мне показалось это очень и очень странным. Мне кажется, даты эти надо отмечать. Это мне так кажется. Но если их не будут отмечать, я лично их буду отмечать, в конце концов. Это мое будет личное дело. Так вот, я повторяю, уважаемые радиослушатели, я здесь говорил о предсказаниях, что мало в них верю и так далее, и так далее. С одной стороны верю, с другой стороны не верю. Противоречиво очень, да? А сейчас хочу быть сам, так сказать, в шутку, предсказателем. И буду, еще раз повторю, что 500-летие ухода да Винчи не отмечалось, 150-летие дня рождения Джека Лондона в этом году, ухода да Винчи в 19-м году не отмечалось, а в этом году не отмечалось 150-летие со дня рождения Джека Лондона, а вот 100-летие со дня рождения 1 июня Мэрилин будет, мне кажется, отмечаться. Мне хотелось бы не ошибаться, потому что она этого заслуживает. Вот такие у меня некоторые противоречивые мысли были в этой передаче, уважаемые радиослушатели. Я благодарю вас за внимание к этой передаче. Желаю вам всего хорошего. И здоровья вам, счастья, оптимизма. И больше живите сегодняшним днем. А завтрашний день, как говорится, сам себя покажет. Итак, всего-всего вам наилучшего. И до новых встреч в эфире. Это была передача Михаила Мускашвили.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
22: Тараканы, тараканы, тараканы.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
16: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
18: Какую промывку мозга?
16: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
22: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
23: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы.
4: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, я сегодня с особым удовольствием приветствую вас в этом эфире. Ну, наверное, потому что сегодня очень прекрасный весенний день, в самом разгаре. И совсем скоро лето, граждане, товарищи, скоро лето, тепло. Лето – это значит тепло, солнце и много-много разных удивительных, потрясающих приключений, удовольствий. В общем, вы знаете, лето – это маленькая жизнь, на самом деле, отдельно. И если я в эфире, то это значит, будем говорить сегодня о театре, о том, что будет происходить у нас в нашей гостиной «Дэвидсон Радио» в ближайшее время. Мы всегда ждем вас, наших уважаемых, замечательных зрителей, наших единомышленников, тех, кто любит театр. И я вновь подготовила сегодня сюрприз. Сегодня в нашем эфире необычный, замечательный гость, как всегда у меня. У меня не бывает других гостей, только самые замечательные, самые потрясающие люди. Это здорово. И нас ждет сегодня необычный разговор. Мы сегодня будем говорить о театре, но совсем о другом театре. В этом это необычность. И вообще мы будем говорить сегодня не только о театре. И нас ждет такой глубокий разносторонний разговор. Итак, с вами Наталья Кардо, а за звукорежиссерским пультом совершенно замечательный, просто суперпрофессионал. Я очень люблю профессиональных людей везде. Это замечательный Акмаль Тахиров. Спасибо огромное всегда за помощь, за украшение, за все, что ты делаешь. Спасибо тебе огромное. Итак... Итак, я немножко отошла от темы, а сейчас я чуть-чуть вернусь. Мы будем сегодня говорить о людях, которые после работы, после усталости, иммиграционных таких забот, каждодневных, бесконечной гонки, все равно приходят на репетиции, учат роли, строят декорации, ну и выходят на сцену. А почему, собственно, спросите вы? Что ищет человек в театре вдали от родины, так скажем? Вот именно в театре спасение, язык, дом, ну, может быть, самого себя. И сегодня у нас в гостях, я вам хочу представить, режиссер-постановщик театра «Анкор». И режиссер-постановщик пьесы «Сделка», которая состоится у нас 24 мая в 7 часов вечера в нашей театральной гостиной. И я вас прошу, уважаемые зрители, заинтересованных, зайти на сайт театр.com и приобрести билеты. Я все-таки верю в то, что билеты просто растворятся за 1-2 дня до начала спектакля. Поэтому побеспокойтесь заранее и зайдите на сайт театр.com. Итак, все ближе и ближе и ближе. Итак, я приглашаю к разговору, если Грегори меня сейчас слышит, это Грегори Марков. Это как раз режиссер-постановщик этого спектакля «Сделка». Здравствуйте, Грегори. Алло, алло,
1: Вы меня слышите?
0: Ну вот сейчас я вас слышу. Здравствуйте.
1: Ну, замечательно.
0: Здравствуйте.
1: И, кстати, я сразу хочу вас поздравить.
0: Поздравляйте.
1: Похоже, наконец наступившим летом.
0: Ну вот да, это вот такие вот первые лучи солнца, и вот прямо вот, вот тепло, оно не прямо такое яркое и жаркое, а оно такое издалека приходящее, прямо как вы, так скажем, с вашим театром «Анкор», которые приезжают к нам в гости, на гастроли 24 мая со спектаклем. Уважаемые зрители, это новый коллектив, это новые люди, это совсем другое представление, поэтому... Поэтому, то есть, вот я прямо сейчас в преддверии, в предвкушении, я, знаете, что еще хочу сказать? Я хочу вас представить не как режиссер-постановщик этого спектакля. Режиссер-постановщик этого спектакля Грегори Марков по профессии архитектор. Вот это, мне кажется, будет самой главной темой для нашего разговора. И я хочу, наконец-то, дать вам слово. И хочу, чтобы вы немножечко представились и представили свой театр и чуть-чуть рассказали подробнее. Пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну да, так получилось, что бывший архитектор, хотя, наверное, бывших не бывает.
0: Нет, бывших не бывает.
1: Не бывает, это однажды в тебя войдя, оно остается навсегда. Ну, архитектор призван что-то создавать и строить.
0: Вот.
1: И да. Неважно же что, дома, дороги или спектакли, или декорации к ним. Главное – творить. И если внутри горит какая-то эта маленькая звездочка, которая выпихивает наружу жажду творчества, то оно иногда превращается в создание спектакля. И, Наташа, вы совершенно правы сказали, что люди, которые занимаются любительским театром, они разные. И если даже посмотреть на коллектив нашего маленького театра, хотя он не такой новый, вы сказали, он новый, он не новый. Театр оригинально был создан еще до нашего приезда, где-то в 80-х, по-моему.
0: Вот, поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сейчас, и то, что знаю, расскажу.
0: И как же образовался такой замечательный коллектив именно сегодняшним днем? Я хочу сказать, что, может быть, поправить себя. Да, по профессии вы архитектор, но по внутреннему устройству, ну, так скажем, архитектор – человек театра. Да, и вы правы абсолютно, что архитектор – это прямо, мне кажется, даже самое вот непосредственное отношение должен иметь к театру, как и к внешнему ему, его облику, прекрасному совершенно. А если человек еще заходит вовнутрь и попадает на сцену, то и ко внутреннему. То есть архитектор – это очень круто. Спасибо вам большое. Да.
1: Ой, спасибо, Наташа, на добром слове. Ну, вернемся к театру.
0: Давайте, извините.
1: Ну, это как раз очень интересный разговор разворачивается из прошлого в будущее и в настоящее.
0: Вы сказали, с 80-х годов, да.
1: Вот. Я думаю, да. Меня еще не было в стране, я заезда 90-го года. Но я так понимаю, что он уже был, потому что какая-то первая или вторая волна эмиграции, которая здесь была, люди были интеллигентные, тогда выезжали, если вы помните, лучшие, как бы. Тогда это была чисто русскоязычная волна. Тогда это были люди читающие, думающие, знающие, видавшие виды. И они потянулись вслед за уездом сюда, обратно в свою культуру. И как-то они сошлись, организовали этот театр. Угу. Мы, кстати, с вами обсуждали этот вопрос. Если в бывшем Советском Союзе театры были, да и не только в Советском Союзе, по всему миру, они были всегда государством субсидируемы. Потому что театр вообще дело неприбыльное.
0: Давайте мы об этом чуть попозже поговорим.
1: Конечно,
0: Есть отдельные вопросы к этому.
1: Конечно.
0: Да.
1: Вернемся. Они собрались каким-то образом под крылом талантливой женщины. И профессиональный режиссер, она была еще по советским канонам. И они начали играть. И этот театр назывался тогда театр имени Самуила Михоэлса в честь известного еврейского. Ну, вы знаете, это известный.
0: Конечно, да.
1: И он просуществовал в таком виде много-много лет. А потом, когда вот эта старая гвардия начала уходить, туда пришла уже в начале 2000-х, наверное, другая женщина. Смотрите, театр держится на хрупких женских плечах. И пришла другая женщина, с которой я в свое время познакомился на русском телевидении. Она была туда приглашена как режиссер. И она режиссер телевизионный. Поэтому на телевидении и была. Она профессионал, она из Одессы. И она маленького роста. И у нее очень хрупкие плечи. Но у нее такое что-то внутри. И она взяла этот театр и повела в «Счастливое завтра». И привела.
0: До сегодняшнего дня этот театр существует и называется «Анкор». И сколько, наверное, в нем поменялось, изменилось. А на сегодняшний день, сегодня у вас коллектив, созданный просто вот, ну, сколько... И я, знаете, вы уже много сказали таких вещей, я вас моментально хотела, конечно, перебить, что, да, уезжают лучшие, да, вот... И может даже не задавать вопрос, а почему, правильно? Но вот всегда, всегда лучших вытесняют из тех стран, которые не в ту сторону идут. Вот. Вот, поэтому и сейчас происходит то же самое абсолютно. И то, что женщина всегда вот берет какие-то такие, ну, так сказать, удержать, создать театр, удержать его, это, ну, как бы так сказать, ну, сила должна быть очень крутая, мощный стержень, талант, и организаторские способности, менеджерские способности, административные, то есть все вместе. Но это значит большая сила любви, так скажем. Вот это любви к своей профессии. Да и вообще, вы знаете, я, наверное, я вот сейчас сижу и думаю, наверное, профессии – это вот все остальные профессии. А театр, артисты, режиссеры – это даже, наверное, не профессия. Это что-то такое, что... приводит, приводит туда людей, ну, совершенно и разных профессий, и разных, но именно приводит туда только потому, что там, видимо, какая-то такая магическая такая вещь, это разговор,

0: Это невозможно, конечно. Но это такое главное. Вы знаете, я хотела задать вам вопрос, вот прям сразу вдогонку. А вот почему люди таких успешных профессий идут в театр, несмотря вот на усталость, занятость и отсутствие больших денег? Именно здесь, в эмиграции, что их... Вот, конкретно я могу спросить, конкретно, что привело ваш коллектив? Вот кого что?
1: Но, кого что?
0: Да.
1: Я обдумывал наше интервью с вами, и мне пришла интересная мысль в голову вчера ночью. Я поделюсь с вами.
0: Ой, давайте.
1: Смотрите, все дети, когда мы дети, мы обожаем играться. Играемся. Девочки играются в дочки-матери, а мальчики играются в войнушку какую-нибудь там, или в догонки, или как это там называется, гонки.
0: В догоняшки.
1: В любые игры. И детям не важно, настоящая эта кукла в руке у девочки или тряпичная с пластиковой головой. Она ее воспринимает как настоящую и играется с ней. Мальчик держит в руке палку и думает, что это ружье. То есть мы рождены как-то в игре. И мы любим играться. Потом с годами это проходит. И у большинства, наверное. А у кого-то что-то остается от этого. И, наверное, те, у которых что-то остается от этой любви к игре. А жизнь – это игра, вы помните. Жизнь – это игра, и что-то там. И я увлекся этой игрой, пел Миронов когда-то. Они возвращаются там, где она есть, уже во взрослом возрасте. И неважно, инженер ты, архитектор, врач или строитель, или бухгалтер. И более того, это никак не зависимое над профессией. У нас, например, в театре, у нас не... Ну, сколько у нас? Человек 20.
0: Как это человек 20?
1: Не надо так удивляться.
0: Как это человек 20? Я просто думала, там может быть человек 6 таких единомышленников. То есть
1: Нет. Ну, всего, таких, как бы, всегда есть. Первый ряд и второй. Но вообще человек 20. А было 38 в один момент.
0: Ух ты, это громадная труппа.
1: Да, что? Ну, я же вам говорю, маленькая женщина сплотила большой коллектив. Мы делали когда-то спектакль, назывался он «Несколько фраз про Одессу». Она одесситка, поэтому ей было легко ставить этот спектакль. 38 человек одновременно было на сцене. Мы не могли их всех поместить в нашем маленьком театре, поэтому, когда была массовка, выходили на паркинг-лот напротив и репетировали там, создавая трафик на улице, потому что люди проезжали, не могли понять, что это происходит. Это демонстрация. Так вот, люди возвращаются в театр, помня, видимо, вот эту радость детской игры. Поэтому там всех национальностей, всех профессий, и более того, мы иногда, когда начинаем обсуждать наши дела скромные, выясняется, что у нас там, как это, Лига наций. Весь бывший Советский Союз, так или иначе, большая часть его представлена на нашей сцене. Люди из Молдавии, с Украины, из России, из Казахстана. Откуда там только нас нет. Даже одно время была одна девочка из Прибалтики. Так что это такое... Лига наций на сцене с душой ребенка. Вот такая мысль пришла мне в голову сегодня ночью.
0: Нет, мысль замечательная.
1: Хотят детство. Хотят продолжать играть.
0: Абсолютно правдивая, так скажем. Ну, я не знаю, зачем люди ходят в театр как зрители. То есть тут можно тоже обсуждать на эту тему долго. Я не знаю, почему люди, не имеющие так сказать, университетов актерского образования и всего остального, просто идут в театр и просто хотят попробовать встать на место артистов. Что именно каждого человека притягивает и просто даже не важно, сколько ему лет, может, он просто в 50 лет вдруг решил, и причем при всем оказался даже совершенно замечательным артистом. То есть это какие-то такие волшебные, необыкновенные вещи.

0: Я хочу сказать, что у нас был зимой театральный фестиваль, такой небольшой, и к нам из Канады приезжал коллектив удивительных, замечательных, потрясающих людей, профессионалов в своих, в своей работе. Это тоже, также среди них были и врачи, и компьютерные техники всякие, но их очень увлекло. Это две семьи, по-моему, да. Это две семьи, муж-жена. И вот они, и они решили вместе собраться. Они показывали тут такой литературный спектакль по О. Генри. И вы знаете, я даже хочу сказать, что вот таки, вот у таких людей, которые вот вроде как вот любительский театр, и не, вроде как не настоящие артисты, у них так получается это искренне, это совершенно, ну, несравнимо ни с чем. Это с какой-то, ну, с такой, с таким желанием. То есть это нужно еще профессиональному артисту это сыграть. Вот такое вот. Вот сыграйте, пожалуйста, мне такого артиста из любительской труппы, так скажем. Вот, поэтому это очень здорово. И я считаю, что это такая отдельная большая тема. А, я ну, хот...
1: Наташ, а вы помните, извините, я
0: да, перебиваю. Да. Мы будем друг друга рассказать. Перебивать, да.
1: Вы перебивайте. Помните, как... В стародавние еще советские времена, что такое был театр для советского подданного? Это был нечастый поход, ну, в большинстве своем. Это не кино, в которое можно было бегать каждую там, неделю или месяц. Театр – это было как большое чудо и большой праздник. Люди красиво одевались, люди шли туда как на демонстрацию, с большой радостью и
0: но придыханием. Но без плакатов.
1: Без плакатов. Но да, это да. Было большое чудо. И когда раздавался третий звонок, и гас свет, и открывался занавес, начиналось перформанс, и люди не жевали попкорн и не смотрели в мобильные телефоны, они смотрели на сцену с замиранием сердца. И, видимо, вот это ощущение чуда и сказки, и вот этого театрального действа осталось в нас с тех пор. Поэтому, с одной стороны, мы хотим его повторить, вот это вот чудо театральное, и выходим на сцену, несмотря на то, что мы не получаем за это деньги, но какой-то драйв нас туда загоняет. А люди приходят посмотреть на этих счастливых людей, которым повезло оказаться на сцене, чтобы тоже вспомнить, наверное, вот это ощущение праздника и чуда. Потому что в театре ведь нету окон, так же, как в казино. Для того, чтобы ничего, ни дневной свет даже не отвлекал от чудодейство, происходящего на сцене.
0: А вот к этой теме, вот к этой теме мы сейчас вернемся, потому что наступило время маленькой небольшой паузы рекламы, и мы обязательно поговорим. Мы вернемся сейчас к этому, к вам. Спасибо большое.
1: Угу. Договорились.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: В холода, в холода. от насиженных мест. Нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
9: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
7: 4 июня.
8: На 7 часов вечера.
7: Начало показа фильма.
8: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: Итак, вы знаете, мы возвращаемся в студию. Акмаль очень чувствует вообще всегда настроение. И вот, знаете, вот эта вот ностальгическая нотка, на которой мы закончили наш разговор о воспоминаниях. Какой был раньше театр, как люди туда ходили. И французские духи, и так все это было. Но это такой ностальгический, очень такой глубокий, серьезная такая слеза, которая скатилась по щеке. И, собственно говоря, все, мы ее смахнули. Грегори, я хочу именно вот как-то так вот перейти совершенно на другую тему. Да, сейчас все по-другому. А в эмиграции это вообще все по-другому. И от многого зависит, от всего зависит. Ну, просто я могу перечислять на пальцах, и их не хватает, чтобы вернуться вот именно в те театры, в те залы, в те времена. Но мы не будем возвращаться. Да, сейчас все по-другому. Сейчас маленькие коллективы, совсем маленькие, небольшие коллективы. И все зависит, конечно, от финансирования и где найти бы помещение, и как это все обустроить, и свет, и все-все-все, потому что, к сожалению, театра не может быть просто вот на площади. Хотя я противоречу сама себе. Театр начинался с площади и с улицы когда-то давно. Так что не знаю, куда мы идем. Как вам кажется, куда мы идем с сегодняшним днем, так скажем, Грегори?
1: Чего-то сегодня предсказывать довольно неблагодарное занятие, потому что что-то так все меняется быстро. И то, о чем еще, может быть, лет 10 назад трудно было даже представить себе, сегодня это норма жизни. Но, кстати, интересно, вы затеяли тенденцию, Наташа. Вы не затеяли, вы отметили. Еще я помню даже какие-то последние годы еще Советского Союза. Кстати, академические театры тоже уже не были единственными представителями театральной культуры. Уже тогда начали появляться какие-то маленькие а-ля бродвейские театры в подвалах. И они, кстати, были очень популярны, потому что они были дешевле, они были интересней, чем вот этот заскорузлый механизм академических театров. Там было что-то новое, экспериментальное, и люди с удовольствием туда ходили, потому что это был как глоток свежего воздуха вот в этом затхлом советском культурном слое.
0: Так, и, кстати, вот это мне уже маленький... вот это больше мне нравится.
1: Помните, театр Виктюка, там Райкин, Костя открыл, еще какие-то начались. Я потом уехал, я уже за этим не так следил. Но то же самое здесь. Меня, кстати, первый раз, когда я попал на Бродвей, меня поразило просто. Как это может быть? Известный мировой Бродвей, а это подвальчики какие-то, маленькие театры, без царских лож, как в Большом, или без оркестровой ямы, например, как в Малом. И это было такое удивление, как? И вот эти маленькие театрики там на 150 человек, это Бродвей. Оказалось, что да, размер никакого значения не имеет.
0: В общем, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что сегодняшним днем камерность, это на самом деле, это очень модно, это суперсовременно, это классно, это экспериментально. И да, вот такие вот передвижения. Ну что ж, что делать? Нужно просто жить, нужно вперед смотреть, нужно идти дальше и никогда не останавливаться, никогда не огорчаться ни по какому поводу, что было, что есть. Просто что было лучшее, нужно всегда носить с собой. Вот. А сейчас, прекрасная мысль. Да, а сейчас я хочу, кстати, между прочим, перейти ближе и ближе, поближе и поближе.
1: Ой, кто?
0: Ну, да, иногда. Вот. Поэтому я хочу перейти вот к вашей, как раз к вашим гастролям, к вашей вот этой вот пьесе. И как же меня все-таки название само этого спектакля, кто же это придумал вообще, это гениальное название, «Сделка», и вообще это очень модное тоже сейчас слово, так скажем, и вообще вся современная жизнь, это бесконечная сделка. И слово «сделка» звучит буквально везде, мы можем так сказать, в бизнесе, в отношениях, в политике, в эмиграции, ну и даже в человеческих компромиссах с самим собой. То есть, сегодня у меня сделка, так, мне нужно... Как вам кажется, ваша история только про криминальную комедию разве? Или, может быть, про человека вообще?
1: Ну, я вам раскрою... Давайте. Жуткую тайну, страшную тайну, говорил
0: Буратино.
1: Значит, как вообще все это началось? Если мой рассказ о том, что у нас 20 человек в театре, вас удивил, то, собственно, оттуда все и началось. Несколько человек театра решили сделать подарок своему любимому главному режиссеру, той самой Ане Лось. Угу. Потому что она того заслуживает. И мы, как ее дети, как бы, которых она воспитала в этом театре, решили сделать самостоятельный спектакль ей в подарок. А поскольку любой сюрприз не будет сюрпризом, если в нем участвует слишком много людей, обязательно просочится куда-нибудь наружу. Значит, сделали его минимальными силами, чтобы сохранился сюрприз в тайне. И вот так вот, с ее согласия, впрочем, конечно, мы репетировали коллективненько. Там даже не было как режиссера. Это был такой сговор нескольких людей, которые решили сделать спектакль. И поэтому и название как-то вместе придумывалось методом проб и ошибок. И репетиции делались как бы, чтобы в тайне. И потом мы грохнули этим сюрпризом ей в прошлом году, и она была очень довольна. И спектакль имел успех. И хорошо, что сегодня есть у нас возможность поделиться этим успехом и спектаклем с вами в Нью-Йорке. Спасибо вам большое за предложение предоставить вашу гостиную. Угу. Будем надеяться, что радость от этого спектакля теперь станет не только в одном городе будет, но и у вас тоже. Да. Ну, мы готовы ей с вами поделиться 24 числа.
0: Это очень здорово, потому что на самом деле лично я очень люблю, я всегда очень рада новому происходящему чему-то и новым знакомствам. Людей, которые занимаются искусством, культурой, музыкой, всем-всем-всем таким самым лучшим и делятся с людьми. И мне очень радостно, когда появляются какие-то новые знакомства, новые коллективы. И также я призываю наших зрителей, которые неравнодушны, которые любят маленькие такие вот камерные пространства, которые уже знают нашу театральную гостиную. И я призываю вас, приходите обязательно 24 мая. 7 часов вечера вас будут встречать наши гости, наши удивительные гости. Мы с ними познакомимся и будем дружить. И обязательно впереди наделаем каких-то новых спектаклей, новых фестивалей. И все будет очень хорошо. Поэтому вы заходите на сайт театр.com и звоните по телефону 718-266-33-93. Может быть, задать какие-то вопросы или можно купить по телефону билеты. Вот. Но и если вы уже такие, как бы, есть у нас такие зрители, которые любят покупать билеты у входа, ну, если будут места, то вам все-таки тоже повезет. В общем, выбирайте для себя самое удобное и удобное приобретение, но обязательно приходите 24 мая.
1: Ну, Наташа, вот, я со своей стороны, извините,
0: хотел
1: поблагодарить вас за замечательную рекламу, которую ваше радио сделало этому спектаклю. Я когда первый раз ее услышал, я прямо в ладошки хлопал, потому что вы замечательно сделали анонсмент этот, и вы большие молодцы. Спасибо вам большое за рекламу.
0: Да подождите, вы еще не уходите, у нас еще есть несколько минут, у нас их даже может быть целых 5. Я бы не хотела так заканчивать разговор.
1: Нет, я просто боялся не успеть вас поблагодарить за прекрасно сделанную работу.
0: Спасибо вам большое, я не буду раскрывать каких-то там секретов и тайн, но к этому причастны три человека. Вот, это наш замечательный, самый дорогой, обожаемый, тоже трудоголик Александр Федоренко, наш звукорежиссер. Потом есть еще один человек, Михаил, я не буду раскрывать его фамилию, ну и немножко я, чуть-чуть, да. Ну, то есть мы так побаловались, и вот, да.
1: Молодцы!
0: Аплодисменты. Значит, а я просто хотела вас еще немножко помучить несколькими вопросами, ну, буквально парочку. Вы так и не ответили. Все-таки этот сам спектакль, по жанру, это как-то вот детектив такой криминальный, прям криминальный, или это просто про человека, про характер, про его слабости, чувства, эмоции. Что все-таки самое такое главное, вкусное?
1: О, ну, смотрите. Это, во-первых, очень хорошая пьеса сама по себе. Угу. Довольно забавная. И более того, поскольку она все-таки замешана на детективной истории, поэтому никаких тайн рассказывать и сценарных поворотов мы не будем, потому что это как в детективе. Если ты знаешь, кто убил, какой смысл читать всю книгу? Так мы не будем ничего говорить. Но мне кажется, что то, как построена эта коротенькая пьеса, хотя она не такая коротенькая, она идет час с небольшим, час 15, без перерыва, вы будете много раз на протяжении, как в хорошем голливудском кино, удивлены, куда поворачивается действие. Каждые 5 минут вас будет сбивать в толку что-то происходящее на сцене. Кстати, вы знаете, что в кино этот принцип, по-моему, 7 минут, все время должна меняться картинка, направление должно меняться куда-то. Угу. В этом смысл динамики кино. И тут, в общем,
0: У нас остается буквально 2 минуты, а вот на этом мы остановимся и не будем раскрывать все...
1: Не будем. Оставим интригу тлеть.
0: Да, тлеть. И вы знаете... Мне иногда кажется, что вообще вся эмиграция – это тоже в каком-то смысле сделка. Я только не знаю, кто с кем, кто с чем. Я вас благодарю сердечно, душевно за сегодняшний разговор, за ваше прекрасное настроение. И мы уже будем просто вас ждать с еще большим нетерпением, вас и ваш коллектив. И с удовольствием приглашаем всех наших слушателей, зрителей. Приходите.
1: Спасибо, Наташ.
0: До свидания, всего доброго. А еще я хочу просто напомнить, что 4 июня у нас будет в гостях город Майами, и приедет потрясающая, блистательная Оксана с фильмом, то есть от кинофестиваля про Высоцкого. Все подробности вы услышите в нашей рекламе, в наших эфирах, и еще тоже будут передачи. И я приглашаю вас все-таки заглянуть на сайт театр.com, заглядывайте, покупайте билеты, приходите к нам, и всего вам самого-самого доброго на сегодняшний день. Впереди лето. До свидания, до встречи.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Вещание 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
2: Дэвидзон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидзон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидзон Радио.
0: Дэвидзон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидзон Радио.
8: Дэвидзон Радио.
9: В эфире музыкальный дозор.
10: Пропадал я за это, да курочек, никого ни кляня, ни виня.
11: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
10: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
12: Добрый день, друзья. Ну что ж, приготовьтесь к очередной лекции об эстетике преступного мира. И начну, как всегда, издалека. Говорят, будто то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Понимать это следует, конечно, шире, мол, что хорошо для одного, может быть нежелательно и даже опасно для другого. Ну и говорится это, чтобы предостеречь кого-либо от чрезмерного увлечения чем-то новым, заимствованным, недостаточно известным. Но надо сказать, что по одной из версий в основе появления выражения «что русскому хорошо, то немцу смерть» в буквальном смысле лежат русский и немец. Рассказывают, что однажды молодой врач, приглашенный к безнадежно больному русскому мальчику, разрешил ему есть все, что он захочет. Мальчик съел свинину с капустой и, к удивлению окружающих, начал поправляться. Но после этого случая врач прописал свинину с капустой больному немецкому мальчику, и тот поел, на следующий день помер. Но чаще это выражение применяют по поводу двустороннего питья водки с участием российской и иностранной стороны. Мол, кто выдержит. Ну, в добрые советские времена было два способа гордиться своей страной. Патриотически настроенным было достаточно напевать хорошо известное «Зато мы делаем ракеты» и «Перекрыли Енисей», а также в области балета «Мы впереди планеты всей». А у оппозиционеров, которых называли диссидентами, был другой способ. Надо было решить, что хуже места, чем Советский Союз, на Земле нет, не было и не будет, и что все зло в мире от происков КГБ. Но и советчиков, и антисоветчиков объединяло убеждение, что мы живем в неважно, хорошем или плохом, но в самом-самом месте. И любопытно, что вера в любой из этих мифов свободна парализовать всякую осмысленную деятельность. И если мы живем в лучшем из миров, то делать ничего не надо, ведь все хорошо. А если мы живем в худшем из миров, то делать что бы то ни было нам все равно не разрешат. Поэтому остается только с наслаждением расковыривать зловонные язвы. Но в любом случае, что немцу смерть, то русскому хорошо. И жизнь хороша, и жить хорошо.

0: Вы, конечно, узнали Муслима Магомаева. Ну что ж, что русскому хорошо, то немцу смерть. И надо сказать, что до середины 15 века Русь жила очень замкнутой жизнью и почти совершенно не соприкасалась с Западной Европой. Лишь с воцарением Иоанна III, и особенно после его брака с Софьей Палеолог, начался приток иностранцев в Московию. А позже, с 18 века, российская культура и наука приобрела ярко выраженный немецкий акцент. В толковом словаре русского языка Владимира Ивановича Даля, по иронии судьбы, отец которого был датчанином, а мать немкой, можно прочитать определение слова «немой». «Немой», – пишет Даль, – «немко», «немчура», «немец», «немка». Старая, а местами и доныне в народе, значит «немой» или же «не говорящий по-русски», то есть всякий иностранец Запада, европеец, в частности же, германец. Конец цитаты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что немалую часть основополагающих работ по русской культуре написали ученые германского происхождения. Наиболее полный для своего времени словарь русского языка, как я уже сказал, составил датчанин-немец Даль. Фундаментальную работу по русским фамилиям написал немец Унбегаун, а самую точную и подробную биографию Чехова – английский немец Рейфилд. И вот я подвожу к теме сегодняшней лекции. Эту традицию недавно продолжил немецкий филолог-славист Ульрих Хуфен, автор самой полной истории советской блатной песни. Книга Хуфена издана на немецком языке, но это популярное исследование о нашей блатной песне сделано так, чего до немца не сделал ни один российский автор. Ничего подобного этому почти академическому сочинению о блатной песне, а точнее об альтернативной подпольной поп-музыке в Советском Союзе, на книжном рынке до сих пор не было. После легализации блатного жанра в перестроечные времена не было недостатка, и даже был переизбыток публикации книг об этом. Получился кризис перепроизводства, и за деталями потерялась суть. И вот, использовав технологии немецкой контекстуальной, конкретной журналистики, Хуфен создал вполне эпическое произведение. Четыре героя – Леонид Утесов, Аркадий Северный, Костя Беляев, Гарик Осипов. Они возвышаются, как скалы посреди океана андерграундной анонимности. Рядом появляются и исчезают фигуры второго плана, но без них не было бы первого. Это комический поэт с трагической судьбой Яков Ядов, автор суперхита «Бублички». Это талантливый продюсер и поэт Рудольф Фокс, создатель Аркадия Северного. Это штрафной бизнесмен и поэт Борис Тайгин, придумавший «Золотую собаку». Это лихой одессит Стас Яруслан, продюсировавший одесские гастроли того же Северного. В своей работе немец Хуфен сумел подвести внятный культурологический итог 20-летней постперестроечной дискуссии о смысле и сути блатной, озорной, городской, дворовой песни. В начале своей книги об истории этой песни Ульрих Хуфен описывает такой апокрифический, но вполне похожий на правду случай. Сталин дает прием, на приеме присутствует Леонид Утесов, и вождь говорит артисту: «А ну, спой для нас южные песни». Утесов немного оробел, потому что в 30-х годах уже как бы петь их было нельзя, но все же спел Сталину «Гоп со смыком».
1: А жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим подсистым криком. Голоска была приздорова, и мычал он, как корова, врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком — это буду я, я! И вы, друзья, послушайте меня! Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не вылажу, из продумку...

пропадает, пусть то честный, все знают, нас там через черный ход пускают. В раю я на работу тоже бегу, возьму с собой я фотку шпайер-ведру. Деньги нужны, это зарезок, Богу в гардероб залезу, я его намного не...

возьму, пускай не пожалеет. Слитки золота караты, на стене висят халаты, дай Бог нам иметь, что Бог имеет. И Юта в Кариотке там живет, с корягами святыми он плывет. Ой, под лес, когда я буду, покалечу я и усу, знаю, где червонцы он платет.

0: наверное, когда Леонид Иосифович пел слова «покалечу я Иуду», Сталин принял это на свой счет, о его решимости покончить с Троцким, и поэтому пожалел Утесова. Итак, как утверждает Ульрих Хофен, в 30-х годах блатные советские песни ушли в подполье вплоть до Горбачевской перестройки. А почему Сталин их запретил, хотя явно любил? А потому что они, считает немец, не соответствовали новой политике. Но официального запрета не было, по крайней мере, Хофену о нем неизвестно. Просто само собой стало ясно, анархия южных песен не вписывалась в новую консервативную фазу, наступившую через 15 лет после революционного хаоса. Сталинская реставрация новой империи потребовала нового искусства, неоакадемического по сути. Требовалось описывать мощь стальных комбинатов и биографии героев труда, а не каких-то сутенеров, крутивших шуры-муры с Марусями, Розами и Раями. И вот в недавнем интервью газете «Коммерсант» Ульрих Хофен рассказал о себе, что изучал славистику и историю Восточной Европы, написал хороший диплом, и вообще он профессиональный литературовед и историк. Карьеру он начинал в кёльнском музыкальном журнале «Спекс», который в 80-х-90-х годах был в Германии поистине легендарным. Хофену было важно многое из того, о чем писали авторы круга «Спекс», но никто из них не интересовался происходящим в России и Советском Союзе. Их взгляды были устремлены на Запад – Франция, Англия, Америка, даже Ямайка. Там происходило все самое современное и самое интересное в искусстве. А Россия была вне поля зрения этих западных немцев. Ну а Ульрих Хофен всегда интересовался Россией. И свои культурологические интересы в западной культуре всегда старался соединить с тем, что творилось в бывшем совке. Если посмотреть на то, чем вообще заняты в Германии слависты, считает он, то неудивительно, что именно он написал такую книгу. Нормальный немецкий профессор со всем исследовательским аппаратом, со всеми своими сотрудниками, таким смутным делом в жизни бы не занялся. Немец – это продукт логики. А история советской блатной песни в привычную для советологов систему координат не укладывается. Ее, например, нельзя сравнить с творчеством московских концептуалистов. Хотя в американистике или англистике уже на протяжении многих лет считается совершенно нормальным специализация по советской поп-культуре. А слависты, считает Ульрих Хофен, немного притормаживают. Наука должна быть занята высокой культурой. Таков исходный пункт. От Достоевского и Тургенева до Владимира Сорокина и Андрея Монастырского. А что там люди пели, танцевали, это все маргинальные темы. «Не для меня», — сказал он в интервью газете «Коммерсант», «все это пересекается». «Для меня это как раз пересекается. Конкретная история, люди, песни и определенный способ об этом говорить». Но, друзья мои, определенный способ говорить о советском искусстве прекрасно выразил Никита Сергеевич Хрущев в марте 63-го года на встрече с творческой интеллигенцией.
1: А может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить?
2: Да. Товарищ Вознесенский записал. Ему будет.
1: А вот он идет, наверное?
2: Вот он идет, да.
3: Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Но и как...
1: Это не доблесть.
3: Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич...
1: Это не доблесть. Поэтому почему вы афишируете? А я горжусь, что я член партии и умру членом партии. Я не член партии. Вызов даете?
3: Никита Сергеевич.
1: Сотрем! Все, что на пути стоит, коммунистики. Сотрем! Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов. Не могу! Я не могу слушать агентов! Вы скажете, что... что я зажимаю, я прежде всего, скажет секретарь, председатель, прежде всего я человек, прежде всего я гражданин Советского Союза, я рабочий своего класса, я друг своего народа.
3: Я не член коммунистической партии, но как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни.
4: Никита Сергеевич, я каждый, у меня были, я сейчас чувствую, особенно сейчас, у меня были неверные
1: срывы.
4: Это не ложь.
1: То, что сказала Ванда Львовна, то, что вы, а это вы сказали, значит, это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать. Ложь.
4: Это не ложь.
1: Вот два молодых человека довольно скептически смотрят. Кто они такие, я не знаю. Вот там два. Один очкастый, другой без очков сидит.
5: Нет, это Голицын.
1: Голицын.
5: Товарищ Голицын, да? Художник Голицын.
6: Художник. Товарищи, я хлопал Вознесенского, потому что люблю его стихи. И я не агент, и никогда агентом не буду, ничьи.

0: Нет.
1: Что вы, так сказать, беспартийно на партийных позициях стоите?
0: Да.
1: Нет. Довольно. Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да. Для таких будут самые жестокие морозы. Слышь ты какой, пастернак. Пастернак, хотите? Мы предложили пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить.
2: Для...
1: Езжайте.
2: Никита Сергеевич.
1: Посмотрите, поезжайте туда! Поезжайте!
3: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

тобой, так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое где...

0: Да, друзья мои, вот слушаешь эти вдохновенные речи покойного Никиты Сергеевича, слушаешь эту песню, посвященную доблестным чекистам, и становится больно за великую державу, которая, в общем-то, не скоропостижно, а все же скончалась.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры, встречая лидеров. Здесь основатели на

0: находит партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио. Радио.
4: Ну, а мы, друзья, продолжаем очередную лекцию об эстетике преступного мира. И сегодняшняя лекция посвящена только что вышедшей в Германии книге филолога-слависта Ульриха Хуфена об истории советской блатной песни. И один из главных героев этой книги – Аркадий Северный, который принадлежит к табуированным фигурам, до недавних пор полузабытым и слишком маргинальным, чтобы тратить время на их изучение. И здесь, по словам автора книги, начинается полное несовпадение. Потому что русский шансон – это новейшее понятие. В годы жизни Северного никто так не говорил. Это чистой воды, считает Хуфен, маркетинговая находка 90-х годов, когда в России не осталось запрещенных музыкальных стилей и жанров. И пришлось задуматься о том, как же теперь деньги на этом зарабатывать. Я, конечно, при этом не присутствовал, сказал Ульрих Хуфен в недавнем интервью «Коммерсанту». Но предполагаю, что словосочетание «русский шансон» родилось как более нейтральная и менее вызывающая, чем блатная песня. Так что вопрос определения не так прост. А действительно, ведь никто из наших певцов-блатарей не был ангажирован как таковые, как профессиональные блатные певцы на ставке в каком-нибудь доме культуры металлургов. Они просто пели, что хотели. Северный пел огромное количество совершенно разных песен. Можно сказать, он оставил целую русскую песенную энциклопедию 20 и даже 19 века. Был у него, например, альбом, который, кажется, назывался «На московском дне» с кабацкими песнями. К этому были добавлены песни ГУЛАГа, песни времен гражданской войны, песни стиляжных времен, ну и, конечно, настоящие блатные, чаще всего одесские песни. Сами русские, утверждает немчура Хуфен, всегда мгновенно понимают, что к чему относится, но никто не сможет дать исчерпывающее, непротиворечивое определение, должны ли эти песни повествовать о преступниках. Допустим, должны. А должны ли они исполняться только преступниками, сочиняться ими? Нет. На самом деле, это необозримое поле. То, что делали исполнители советских блатных песен, с точки зрения советской власти, граничило с криминалом. Ведь это было запрещено, это было частное предпринимательство, это была спекуляция, это, наконец, была клевета на органы власти и на саму власть. Хотя Северный и не был бизнесменом, в отличие от продюсеров Фукса или Ярусланова. Ведь фактически его нанимали примерно раз в две недели, чтобы записать очередной новый альбом. И он получал за это относительно высокие гонорары. Но у него совершенно отсутствовало всякое экономическое чувство. И сколько историй есть о том, как на ветер выбрасывал Аркадий Северный все свои заработанные деньги.

книге Ульриха Хуффена Аркадий Северный описывается, ну, как скажем, первоклассная звезда рок-н-ролла. Его личная история лихого саморазрушения напоминает классических рок-героев Джима Моррисона или Курта Кобейна. Автор вспоминает Сержа Генсбора и Леонарда Коэна, а также родителей этих двух знаменитых артистов, простых одесских евреев Гинзбурга и Когана. И здесь возникают четкие параллели. Во всяком случае, все эти люди были в первую очередь артистами, а никакими не преступниками в истинно криминальном понимании. Не то, что воры-убийцы сели да спели пару песен в свободное от душегубства времени. Нет, они занимались музыкой. Но в их время музыкой, как они ее понимали, можно было заниматься лишь постоянно находясь одной ногой в тюрьме. Но, скажем, автор колымских рассказов Варлам Шаламов резко выступал против любого заигрывания с блатной культурой. Ульрих Хуффен считает Шаламова крупнейшим русским писателем, очень уважает его. Позиция Шаламова для Хуффена совершенно ясна. Но, считает он, при всем отрицании заигрывания с блатной культурой, Шаламов все же написал колымские рассказы, а значит, интересовался этими вопросами. Он пробовал это понять и хотел крайне точно описать. И это ведь не случайность, что именно рассказы Шаламова относятся к столь малому количеству авторитетных источников о лагерной жизни того периода. Ульрих Хуффен предполагает, что Варлам Шаламов отчасти нарочно заставлял себя занять столь негативную моральную позицию по отношению к предмету, который так его волновал и интересовал. Но вернемся к Северному, который вместе с другими исполнителями блатных песен романтизировал советский преступный мир и делал это по-своему. Это началось в 60-х, продолжалось в 70-х годах, когда, между прочим, преступность в СССР была относительно невелика по сравнению с дикими 20-ми или сталинскими 30-ми годами. В середине 60-х годов Ленинград был крайне спокойным городом по сравнению, скажем, с нашим Нью-Йорком той поры. Город Большого Яблока задыхался тогда в тисках кризиса, крека и уличной стрельбы, а в Питере жили тихие, но незаконопослушные, а забитые законом молодые парни, которые все-таки искали свой экшен. В своем роде они были бесстрашными. Вот важный момент. Отсидев за свои дела по несколько лет, они выходили и тут же принимались за старое. Они были неукротимы, что в юриспруденции называется рецидивизмом. Шаламов, проведший полжизни в лагерях и не раз находившийся на грани смерти, относился к этому совершенно иначе, чем молодые совки в 63-м году. А ведь были и такие люди, как академик Лихачев, писавший о блатных песнях в своих мемуарах. Он не придавал этому такого значения, как Шаламов. Он описывал это скорее побочно. Но академик Лихачев и спеть мог. Он веселил свою дочь, позже вспоминавшую о его домашних концертах, и уж точно не боялся, что сделает ее преступницей, спев одесскую песню. И так, считает автор немецкой книжки, было со многими людьми в бывшем Советском Союзе.

посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом, блядь, березы, посмотри на это море. Видишь это все последний раз.

0: Получалась какая-то альтернативная советская история. Блатные песни существовали в стороне от диссидентов и охранителей режима. Их пели в стране, где подпольно выпускались пластинки, а вернее рентгеновские пленки с рок-н-роллом и джазом на костях. Где в 50-х годах существовал подпольный лейбл «Золотая собака». И самое сумасшедшее в том, что именно эти люди составляли большую часть Советского Союза. Принято рассматривать эту историю либо как историю коммунистического монстра, либо через самоотверженную борьбу немногих диссидентов. Шаблоны восприятия советологов, считает Ульрих Хуфен, и сегодня заставляют нас думать об СССР в понятиях борьбы систем, социализм против капитализма и так далее. Но думать об СССР в понятиях борьбы систем нет смысла, поскольку СССР был полон людей, чувствовавших себя в этой системе как рыба в воде, просто потому что это была их жизнь. Они не были фанатами Брежнева, но и на антисоветские демонстрации не ходили. Конечно, много вещей в своей родной стране они находили тупыми и мерзкими, и прежде всего свое правительство. Но, утверждает Хуфен, так делает любой нормальный житель в любой нормальной стране. Так сегодня и в Германии, говорит он, происходит, несмотря на то, что это достаточно сбалансированная страна. Любой молодой человек, желающий добиться в жизни лучшего, прочитав пару книжек и немного оглядевшись вокруг, считает немецкую систему просто ужасной. И он не хочет ничего общего иметь с Ангелой Меркель и с Мерседес-Бенцем. И никто не скажет, что это антигерманские люди. Это немцы в Берлине, Лейпциге и Кёльне, которые считают свое правительство идиотами. Они хотели бы побольше курить травки, отменить деньги или что-нибудь еще в этом роде, но это совершенно нормально. И также, утверждает Ульрих Хуфен, было когда-то в СССР. Страна не состояла из одних только бетонноголовых сталинистов и упертых в антисоветизме диссидентов, одинаково лишенных юмора и самоиронии. Все эти разделения на официальное и неофициальное, на диссидентов и коммунистов, не соответствуют реальности, и это скучно. Все было интереснее и в литературе, и в музыке, и в архитектуре. Страна была больше и многослойнее, чем они знали и знают на Западе. В СССР, считают он, была отличная музыка, о которой никто в мире никогда не знал. Вот, заявил он, почему я эту книгу стал писать. Классная музыка, кайфовые люди, вот был мой отправной пункт. В конце 50-х годов, пишет он, появились магнитофоны в Советском Союзе. И Рудольф Фукс купил себе магнитофон, несмотря на дороговизну. Фукс был советским бизнесменом, естественно, подпольным. Он был связан с теми, кто в домашних условиях делал пластинки на костях и даже виниловые диски. А кроме этого, Фукс записывал у себя самодеятельных певцов. В конце 60-х Фуксу домой пришел Аркадий Северный, чтобы купить то ли пластинку, то ли что-то еще. И Фукс предложил Северному исполнить несколько песен. Оказалось, что репертуар Северного невелик, около 30 песен. Но наметанный глаз Фукса разглядел талант Аркадия. В то время по стране уже ходило много пленок с песнями бардов, и появление еще одной вряд ли было так уж заметно. И тогда Фукс определяет неповторимый и запоминающийся сценический образ. Никакой советской эстрады, никакого джаза, никаких палаток костров, твой козырь – блатняк. Именно Фукс и придумал звучный сценический псевдоним, и Аркадий Звездин стал Аркадием Северным.
1: Вот еще старая песня. Споем жига.

0: Да, с появлением в Советском Союзе магнитофонов желающие получили возможность тайно записывать у себя дома целые оркестры. Потом появились кассетники. История советской блатной песни в книге Ульриха Хофена заканчивается, в общем-то, 80-ми годами, когда умирает Северный, когда свой срок получает Беляев. Хотя еще до этого он перестал делать новые записи, предпочтя гешефты. В четвертой главе книги о Гарике Осипове история продолжается уже в позднее, постсоветское время. Но в жизни люди продолжали играть музыку и петь песни, только новая техника в этот раз уничтожила жанр. На смену блатнику пришли клавиши, вечное и бесконечное «умца-умца», и блатную песню сменил коммерческий русский шансон. Можно долго рассуждать о том, насколько тексты современного русского шансона отличаются от того, что делал Северный, или спорить, насколько вообще личность Северного важна для современных представителей жанра. Ульрих Хуфен называет русский шансон ужасным, в первую очередь с музыкальной, а затем и с текстовой точки зрения. Он вспоминает одно интервью с покойным Михаилом Кругом, в котором певец рассказывал, как он уважает Путина, государство и братков, живущих по понятиям. Все это пацанство неожиданно оказывается связанным с теми, кто у руля, у власти. И такие певцы сегодня становятся членами партии «Единая Россия» или даже сидят в Госдуме. Ни Северного, ни Беляева невозможно представить себе в декорациях российского официоза. Ульрих Хуфен как-то разговаривал с Сергеем Шнуровым, он же Шнур, одним из создателей группы «Ленинград», который многие из старых блатных песен впитал буквально с молоком матери. И Шнур рассказал, что когда он начал свой проект, кто-то дал ему записи Аркадия Северного и Алёши Дмитриевича. И он не должен был знать по именам этих исполнителей. Их песни звучали повсюду. В Питере ходит даже легенда такая, что в Ленинграде одно время играл тот же барабанщик, что играл еще с Северным. Это вряд ли правда, но записывая свой альбом под названием «Второй магаданский концерт», Шнуров старался воссоздать тот дух, что живет в аранжировке 70-х годов. «Блатные песни – это наш рок-н-ролл», сказал Шнуров Ульриху Хуфену, опровергнув привычный смысл пословицы «что русскому хорошо, то немцу смерть». Немец послушал, намотал на ус и написал книгу об истории советской блатной песни. Ну а я закончу сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира песней группы «Ленинград» из альбома «Второй магаданский концерт».
1: Ну все, нажимай там рекордс, блять. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята,

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Разборки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: В холода... От насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
5: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Нью-Йорк.
1: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Я в детские годы занималась балетом. Ну, по совету родителей, по настоянию родителей. Для меня балет – это, конечно, тяжелый труд. Но когда мы ставили постановки, такие любительские, скажем прямо, то зрители чувствовали вот эту легкость, вот эту какую-то зефироподобность, не знаю, гармонию. Но на самом деле, помимо классического балета, существует и современный балет. И сегодня у нас в студии гостья, педагог-хореограф Мария Волгина. Мария, приветствую тебя.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашла время в своем плотном графике и пришла к нам в гости.
2: Очень рада.
1: Я знаю, что ты много лет занимаешься современной хореографией, современным танцем. Расскажи, что это такое, расскажи о своей деятельности.
2: Хорошо, можно я начну с самого, вот, что вы сказали, с детства, с малого возраста. Это очень важно. Я сама с малого возраста, лет с трех где-то начала. И действительно, основа – это балет, и классика – это самая основа основ, то, чем должны заниматься все детки, изначально создавая свой путь в искусстве танца. Вот. И постепенно, естественно, вот я действительно училась в университете, Киевском национальном университете культуры и искусств. Обожаю это место. Это место мне дало очень хорошую базу, основу для моего будущего роста и развития меня как танцовщицы, как педагога, как артиста на сцене.
1: Ты в Америке уже 3 года.
2: Да, очень немножко больше, 3,5.
1: Больше 3 лет. Угу. И чем ты здесь занимаешься?
2: Да, вот я приехала, слава богу, спасибо, что у меня есть мое любимое дело. Вот я приехала и как бы обосновалась в нашем русскоязычном комьюнити. Да, хорошо, что есть такое. Вот, я пошла преподавать. И я очень всегда любила детей. В Украине я тоже много лет преподавала и возила детей на конкурсы. И создавали мы очень большие спектакли, даже не просто танцевальные номера, а даже доходила до спектаклей. Вот, поэтому, приехав сюда, я обратилась к своему делу, то, чем я уже занималась в Украине, и продолжила свой путь. Преподаю в студии, также вожу детей на конкурсы, вот Нью-Йорк, Лонг-Айленд-Сити. Уже 3 раза мы ездили на соревнования, 4 раза ездили на соревнования, наши детки занимают не просто первые места, а Elite Top First в этом году, даже самые маленькие 5-летние детки, да, взяли. Вот чему я очень сильно благодарна устойчивости родителей, ихнего духа в первую очередь, потому что детей мы постепенно подводим, а родителям сложно адаптироваться к нашему ритму жизни
1: активному. Но ведь это не просто быть педагогом. Как ты находишь путь к сердцам?
2: Я думаю, что в первую очередь это любовь к своему делу. Это в первую очередь любовь, дисциплина, которую я взращивала, да, с детства. Спасибо моим родителям, мамочке и папочке, которые водили меня на занятия в свое время, когда я еще была ребенком. Вот. Это все воспитывается с детства. Я стараюсь создать атмосферу не просто педагог и студент, да, чтобы у нас была доверительная атмосфера, доверительная отношения с любого возраста детками, от маленького до взрослого, но дозировано вместе с трудолюбием, системностью, требованиями, да, и жесткими рамками.
1: А как такая комфортная, благожелательная среда коррелирует с конкуренцией? Ведь любой спорт – это все-таки
2: да, вот
1: борьба.
2: Об этом я пишу в своей методике, методика Волгина, описываю там свои уже прожитые знания, то, к чему я уже пришла, и структурированно описываю, как достичь психологического равновесия в конкурентности, да, и как идти к успеху на конкурсах. Важно очень сильно, ну, первое, это дисциплина, внешний вид, от внешнего вида, как детки заходят в зал, убранные волосы, форма, в которой они занимаются, не пропускать занятия, то есть дисциплина между родителями и детьми. Вот танцевальный тренаж, который мы используем в наших классах, да, опираясь на технику Никитина и так далее, другие школы современного танца. Да. Также мы дополняем это все актерским мастерством, это все психологическими моментами в ходе каждого урока, да, подготавливая детей, между собой конкурируя в зале, вот, подготавливая их уже к выходу на сцену, к формированию у них устойчивой психики для конкуренции уже на большой сцене.
1: Недаром я упомянула, что ты занимаешься современной хореографией. Mm-hmm. Она в корне отличается от классической школы. Mm-hmm. Есть ли у тебя, может быть, кумиры в современном танце? Может быть, это Пина Бауш? Может быть, это Марта Грэм? Назови.
2: Естественно, да. Как бы я уважаю многих творцов этого дела, вот одним из которых еще действующий сейчас на сегодняшний день очень ярко, это Раду Поклітару, который у нас в Украине, в Киеве действует. Его работы я просто обожаю, и в какой-то свой период времени я даже ходила к нему на кастинг. Вот, из 70 человек конкуренции, которую я увидела там, это был незабываемый опыт, и я дошла прям до 5 человек, которые практически вот-вот уже вошли в состав следующего балета, но они там отбирали там 3 человека, а я там в 5-6 человек вошла. Для меня это было, я помню эти моменты, как меня пробирало просто мурашками от головы до пят.
1: Он талантливейший человек, и он основал Киев Модерн Балет.
2: Киев Модерн Балет.
1: Да. И еще в довоенное время принимал участие в различных конкурсов в качестве жюри.
2: Да, конечно.
1: И телеконкурсов, да, в том числе. Скажи, пожалуйста, на мой взгляд, чтобы быть суперпрофессиональным человеком в своей области, нужна супернасмотренность. У тебя есть любимый фильм про танцы?
2: Фильм про танцы? Про танцы.
1: Ну, наверное, «Грязные танцы», да? Первое, что приходит на ум.
2: Безусловно.
1: Да, фильм с Патриком Суэйзи.
2: Да. What they learn from each other.

0: Patrick Swayze, Jennifer Grey, and Cynthia Rhodes. Get ready for the time of your...
1: Ну или, например, «Чёрный лебедь», но с Натали Портман.
2: Вау, этот, кстати, фильм, о нем, да, можно много говорить. Здесь как раз-таки про психологическое состояние каждого артиста. Это, да, глубокий, очень глубокий фильм, который нужно, не рекомендуется, а просто нужно посмотреть всем артистам, которые вот начинают свой путь, да, и, ну, детям, конечно, не рекомендуется, но такой непростой, сложный фильм психологически, вот, но именно когда мы уже становимся, выходим за рамки там университетов, вот это фильм, который нужно просмотреть, как бы все это проживают, очень многие артисты это проживают через свое внутреннее состояние.
1: Я знаю, что ты плюс ко всему еще и гимнастка. Расскажи об этом, пожалуйста.
2: Какое-то такое интересное сочетание меня, да, как бы я всю жизнь танцевала, я всю жизнь поступая даже в университет, я приходила на консультации и на экзамены, меня все воспринимали как гимнастка. Я не могла понять, почему так, видимо, по какой-то моей статуре, по генетике моей, вот, как-то так. И потом со временем, вот я после окончания университета, лет 6-7 я училась и работала еще в Киеве, после этого я поехала работать в Турцию, как... еще живое тело, которое еще дышит. Мне хотелось не просто преподавать, а реализовывать себя как взрослый артист. И там мне предложили буквально немножко попробовать сделать воздушную гимнастику в виде люстры такой красивой на сцене. И я такая, да, конечно, я хочу, у меня получилось. Вот я 3 года работала, как немножко там что-то делала. Вот, приехав в Нью-Йорк, я уже более широко раскрыла свой потенциал, потому что пошла училась воздушному кольцу, воздушные ремни, воздушный гамак полотна, лалипап, который основа такая стоит, как в виде леденца. Вот, так что меня это все вдохновляло с каждым разом все больше и больше. И я в Нью-Йорке, да, действительно сейчас работаю как воздушная артистка в шоу-балетах, в интертеймент-компаниях, на больших и маленьких сценах.
1: Ты отважная девушка, ты отважная девушка. Ты не боишься? Конечно. Ничего чувствуется, да?
2: Я не то чтобы боюсь, оно просто вот хочется, и ты делаешь. Вот рекомендация всем вообще, в принципе, людям, кто бы что ни начинал, вот если вам хочется, если у вас есть желание, в первую очередь, если вы будете делать движение в эту сторону, у вас обязательно все получится. Поэтому у меня было желание, мне хотелось, я рвалась, я экспериментировала, очень много синяков, травм, ссадин, всего было, но...
1: Твои родители имеют какое-то отношение к танцам?
2: К танцам нет. У меня мама педагог в школе, учитель, и папа, он собаками занимается, кинолог, поэтому как бы мама меня внедряла как бы искусство, любовь к искусству, к музыке, к танцу, больше с ее вот стороны. А от папы немножко, я думаю, физическое состояние тела, того, что он постоянно тоже в движении, в силе. Вот, поэтому оно у меня соединилось.
1: Спортсмены, танцоры – это невероятная дисциплина.
2: Да,
1: это самоконтроль. Как тебе удается пребывать в такой прекраснейшей форме, спасибо, когда столько соблазнов? Особенно в Нью-Йорке.
2: Ну, Нью-Йорк такой непростой город, да, здесь все работают, все активно работают. Те, кто хотят развиваться, те работают активно, да, имея много нагрузки, преподавая в одной студии, работая с интертейментами, с шоу-программами, которые мы утром в первой половине дня мы занимаемся творческим постановочным процессом, вечером это тренировки и дети, вот, на отдых практически времени нет, поэтому вот держимся в такой форме.
1: Есть любимчики в школе у тебя?
2: Есть.
1: Или это не педагогично?
2: Это не педагогично, это очень не педагогично, но все-таки есть вот, я не знаю, с малышами, вот когда вот складывается вот история с маленьких деток. У меня в Украине была группа малышовая, там с первого класса, они, ну это не сильно малышовая, но с первого по пятый класс класс, я помню, их вела, и это были просто мои обожаемые детки, которые были вышкаленные по моей вот структуре, и я помню эти конкурсы, на которые мы ездили, это прям сочные, вкусные детки были, вот, и здесь сейчас я вижу тоже, у нас есть такая группка собирается, и вот есть особенно там несколько деток, которые вот, ну, они стараются, у них не все всегда получается, у них еще вот эта детская непосредственность, но когда ты им говоришь, что нужно собраться, вот они уже тебя чувствуют, они уже детки, если с маленького возраста начинают, там, с 3, с 4 лет, они уже начинают формироваться вот так, как ты это видишь, и потом ты видишь эти результаты, и это очень большая
1: благодарность. Я тебя понимаю, и хочу спросить, ты лично не думала о том, чтобы принять участие в конкурсе талантов, в американском конкурсе талантов?
2: Я об этом думала, иногда оно вот проскальзывает, но как-то я в Украине принимала, проходила кастинг, вот как раз на пороге, когда у нас война начиналась, я проходила кастинг на «Танцуют все». Я пришла в студию, оттанцевала свой танец, видеосъемка произошла, и вот буквально там период, там около месяца, и даже меньше месяца, наверное, недель-двух, после этого уже начались вот эти вот нехорошие события, как бы мне пришлось уехать, поэтому...
1: Да, эти трагические события, конечно, оставили след в жизни каждого из нас, и даже мое такое легкое знакомство с Мигелем, известным хореографом, он же Сережа Шестиперов, мы тоже сейчас не общаемся. Расскажи о своем детище, расскажи о своей школе танцев. Спасибо. Возможно, у кого-то из наших зрителей возникнет желание поучаствовать.
2: Хорошо, замечательно. Вот, с некоторых пор, уже около года, я открыла свою танцевальную студию, свое пространство, в котором я хочу, чтобы детки и взрослые, и маленькие, и также их родители, особенно мамочки, чувствовали себя комфортно, чувствовали себя легко, чувствовали себя в танце, чувствовали себя в гармонии с самими собой и вообще, в принципе, в нашем пространстве. Приглашаю вас в танцевальную Волгина Dance Studio, которая находится в Нью-Йорке, Шипсхед Бэй район, недалеко от залива. Вот, приходите, будем развивать свое физическое состояние, поддерживать свою форму, а также творческое начало развивать у деток. Вот. И родители, подтягиваемся, у нас есть замечательные классы для структуры вашего тела, для гибкости, растяжки и тон.
1: Спасибо. Убедила. Чувствую, что убедила наших зрителей. Спасибо тебе большое. Откуда у современных танцоров пуанты растут? Разбирались вместе с нашим экспертом, нашей гостьей Марией Волгиной, педагогом-хореографом. Спасибо вам за внимание. До свидания.

Истории про мошенников вызывают у нас противоречивые чувства, но при этом бьют рейтинги просмотров. История Элизабет Холмс из «Theranos» экранизована уже дважды. Фильм про афериста из «Тиндер» в начале года вошел в десятку самых популярных проектов на Netflix. А за историей Анны Делви, возомнившей себя богатой наследницей, следил весь мир. В чем глубинные причины популярности таких историй, попробуем разобраться. Интерес к истории Элизабет Холмс, основавшей компанию «Theranos», якобы делающей сверхбыстрые анализы по капле крови, не утихает с 2018 года, когда прошел громкий суд по ее делу. Холмс несколько лет убеждала общественность и инвесторов в реальности своего предприятия, добившись того, что компания оценивалась в 9 миллиардов долларов. За скандальным разоблачением последовал документальный фильм, снятый HBO в 2019-м. А в конце прошлого месяца на платформе Hulu вышел сериал «Выбывшая», взявший за основу эту противоречивую историю о самой молодой женщине-миллиардере, продававшей инвесторам несуществующую технологию. Не меньшее внимание получил «Аферист из Тиндер». Документальный фильм о мошеннике побил рекорды просмотров и сразу после премьеры набрал более 45 миллионов часов просмотров за неделю. Огромная популярность была и у истории Анны Делви, осужденной за мошенничество на сумму более 275 тысяч долларов. Иммигрантка Анна Сорокина, приехав в Нью-Йорк, где никто не знал о ее происхождении, выдавала себя за богатую немецкую наследницу. Делви обманывала друзей, банкиров, юристов, жила в роскошных отелях, не платя по счетам, и в итоге была задержана. В 2019 году мы следили за судом над ней, а в 2022 мини-сериал «Изобретая Анну», созданный по мотивам ее биографии, попал в Google Trends.

Кто масштабно обманывает других и в чем причина того, что нас увлекают истории грандиозных афер и последующих разоблачений? Начнем с эмпатии. Этот механизм обусловлен психологически и биологически. Желание следить за сюжетом и сопереживать связано с функционированием зон мозга, ответственных за репрезентацию эмоциональных состояний других внутри нашей психики. Наблюдая за персонажами фильмов, мы становимся психологически связанными с ними. Опыт на экране резонирует с нами даже телесно. В зависимости от происходящего у нас может усилиться потоотделение, если герою страшно, появится мышечное напряжение, например, когда кто-то вот-вот может сорваться со скалы, или активироваться аппетит при виде ужина на экране. Соприкосновение с эмоциями и поведением других, а также их воспроизведение, важны для нас с эволюционной точки зрения. Младенцы, выполняя мимические имитации поведения взрослых, формируют свою внутреннюю реальность и учатся межличностному взаимодействию. Во взрослом возрасте эти навыки сохраняются в виде способности к эмпатии. Прорыв в понимании механизмов эмпатии наступил, когда были открыты скопления клеток определенного вида в отделах коры головного мозга, так называемые зеркальные нейроны. Именно они задействуются, когда мы задерживаем дыхание, наблюдая за тем, как персонаж убегает от погони. Но почему так много людей хочет эмоционально соединиться именно с историями мошенников, создающих деньги из воздуха, и самозванцев, думающих только о своей выгоде? И здесь с объяснением поможет механизм проекции. Ажиотаж вокруг фигуры афериста формируется по большей части проекциями так называемых теневых сторон личности зрителей. Иными словами, проекция – это психический процесс, с помощью которого люди приписывают другим объектам то, что находится в их собственном, бессознательном. Такими объектами могут быть, например, проективные методики, широко принятые в психологической диагностике. Многие наверняка видели в фильмах сцены, когда психотерапевт или психиатр предлагает пациенту абстрактные картинки, которые нужно интерпретировать, или незаконченные предложения, которые необходимо продолжить. Человек, рассказывая о рисунке или продолжая фразу, зачастую говорит о чем-то, что связано с его внутренней реальностью. На одной и той же абстракции один увидит стаю птиц, другой – драку людей, третий – отдыхающего на пляже. Аналогичное происходит, когда мы видим персонажей. Существенное отличие абстрактной картинки от персонажа в том, что второй уже несет в себе смысловую нагрузку, а значит, мы будем проецировать на него свой бессознательный материал, связанный именно с этой темой. Упомянутое понятие «тень» изначально было введено всемирно известным швейцарским психотерапевтом Карлом Юнгом. Традиционно тень включает в себя личностно, социально и культурно неодобряемые черты, которые мы не можем себе позволить ввиду их неприемлемости. Теневыми качествами зачастую становятся открытое сексуальное желание, жадность, эгоизм, стремление к власти, гнев, ярость. Есть три логичных варианта взаимодействия с тенью. Отрицание тени, мол, я не такой, тогда то, что мы себе не позволяем, вытесняется, создавая напряжение в психике, но зато дает нам возможность быть максимально принимаемыми и одобряемыми социумом. В этом случае под раздачу могут попасть и вполне себе полезные качества. Уместная хитрость, способность к здоровой конкуренции, желание много зарабатывать. Или же тень может начать прорываться иным способом. Такое происходит в случае пассивной агрессии, если мы не позволяем себе своевременно отстаивать границы более открыто. Идентификация с тенью. Я плохой, и мне с этим окей. Здесь комментарий излишний, так как часто эта позиция находится за гранью общепринятых морально-этических норм или даже закона. Социально приемлемая интеграция тени. Я осознаю, что я не святой, а во мне есть и плохое, и хорошее, и я рассматриваю все свои качества через призму их адекватности и вопросов морали. Тот факт, что теневые качества есть во всех нас, подтверждается многочисленными исследованиями. Можно вспомнить знаменитый эксперимент Миграма 1963 года, в котором людям предлагалось наносить удары током актеру, имитирующему боли и страдания. Эксперимент показывает, что люди способны на максимальную жестокость, если обеспечить им соответствующие условия, например, приказать.
В 2017 году польские исследователи повторили эксперимент. Результаты показали, что мы не сильно изменились. То есть мы носим в себе все те качества, которые есть у вышеупомянутых мошенников, просто в разной степени позволяем им проявляться. Образ мошенника задевает наши темные стороны и вызывает

0: Бывают разные чувства в зависимости от того, в каких отношениях мы со своей тенью – в отрицании, идентификации или в процессе интеграции. Таким образом, нам есть о чем поразмышлять, изучая свои чувства относительно антигероев. В некотором смысле образ антигероя может являться темным зеркалом, в котором вы можете в гипертрофированном, негативно окрашенном виде увидеть свои потребности. Может оказаться, что за жаждой больших денег кроется потребность безопасности, за фантазией о стремительной славе, желание быть любимым. Аферисты абсолютно самоуверены, являясь при этом оболочкой без содержания. А для многих обычных людей синдром самозванца является частью идентичности. Одновременно с этим стоит отметить, что дурной пример, воспринимаемый буквально без анализа, заразителен и может привести к плачевным последствиям. Например, можно вспомнить культ Чарльза Мэнсона, когда люди в буквальном смысле были очарованы его персоной, продолжая его дело, что в итоге привело к тяжким преступлениям и последующему заключению последователей. Или романтизацию образа Бонни и Клайда, до сих пор завораживающих многих людей своей яркой историей любви и независимостью от общественных правил, несмотря на все их разрушительные действия. Идеализация мошенников и попытка идти путем «им можно, значит и мне можно» – скользкая тропинка, которая может привести к деструктивным последствиям. А значит, нужно научиться балансировать между своими правилами и правилами общества. Например, не стесняться попросить в ресторане приготовить блюдо именно так, как нужно вам, а не как решил повар, если ваша диета подразумевает какие-либо ограничения. Проявлять себя, не боясь мнения других. Безусловно, конструктивная критика бывает нам на пользу. При этом важно не идти на поводу у такого явления, как «fear of people's opinions» или «страх мнения других». Визионер и футуролог Юваль Ной Харари называет гибкость, flexibility, словом нашей эпохи. А тот факт, что развитие soft skills сегодня необходимо всем, становится все более очевидным.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
16: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
17: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
0: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис, да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса и вовсе едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу двумя руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой. Это также жесты уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы пару глотков для вида. Чай – еще один напиток, прочно связанный с азиатской культурой. В Китае, когда вашу пиалу наполняют чаем, принято постукивать по столу пальцами. Эта традиция связана с преданием об императоре, который путешествовал по своим владениям инкогнито. А его слуги, выражая глубочайшее почтение своему господину, пока всем наливали чай, стучали по столу тремя пальцами, символизируя поклон головы и простирание рук. На Тибете соленый чай с жиром яка не допивают до дна, а ждут, когда хозяин дома подольет новую порцию. Считается, что такой ритуал приносит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и трижды отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье, целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входят шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна. Иначе никак. Пить и танцевать у грузин в крови. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламуши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. Тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев не зазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт. А в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что эта традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кесадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.

0: почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив в список призывников женщин? Что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать? И в какой армии мира больше всего женщин? Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 92-м году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а о сроках службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 95 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018-м желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%. Но зато около 70% женщин военных в этой стране проходит офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92 года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в полуторамиллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021 женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва, а некоторые законодатели Австралии предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% в ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричны или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения, военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались регулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которые возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений в течение 5 лет. Группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все, и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио. Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

0: Сутки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Талант определяет значимость в обществе. Живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что сегодня она несколько необычная. Впервые за 30 лет в эфире. Я хочу как бы сделать концерт по заявкам, моим заявкам. Сегодня день рождения мое, 22 мая. И вот я хотела бы, чтобы в нашей программе прозвучали мои любимые мелодии. Я не буду вас утомлять, как всегда, как обычно это делаю, подробным рассказом о композиторах, песнях и так далее. Я постараюсь быть очень лаконичной в информации, но главное, чтобы звучала замечательная музыка. Ну, а мы, как всегда, благодарим наших спонсоров.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 на Авеню Зи в Бруклине на Шепсетбее. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рейсман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рейсман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рейсман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рейсмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
0: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, ну вот и начался наш концерт по заявкам Симы Березанской. И прозвучал знаменитый четвертый концерт для скрипки с оркестром из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Сегодня «Времена года» одно из самых исполняемых и любимых произведений за свою немыслимую красоту. Антонио Вивальди родился в 17 веке и ушел из жизни в 18 веке. Оставил огромное разнообразное композиторское наследие. Оперы, оратории, инструментальную камерную музыку. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства 18 века, барокко. При жизни получил широкое признание как скрипач во всей Европе. Известность Вивальди как композитора при его жизни была велика, но, к сожалению, после его смерти его слава начала затухать. И Вивальди долгое время был известен в основном благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. И в последнее время, в связи с находками все более активизирующимися исполнением произведений Вивальди, выясняется масштаб его грандиозного композиторского дарования. Почему я начинаю с Вивальди? Потому что мы все, и я в том числе, открыл для себя этого гениального композитора и каждый раз поражаюсь его современности, его невероятной красоте, его музыки. И вот, конечно, «Времена года», который написал он в 1723 году для солирующей скрипки и оркестра, они абсолютно уникальны. В каждом произведении удивительным образом слились и блестящая виртуозность, и чарующая кантилена. Вивальди сопроводил концерты сонетами, но вы сегодня при исполнении мы их не слышим. Они практически никогда не зачитываются. Как автор этих слов и кто из них до сих пор остается загадкой. И предполагается, что сонеты написал сам композитор. Вообще он закончил жизнь в нищете, бедным, забытым. И забыт он был аж на 200 лет. И возродил его к жизни Моцарт. И какое счастье, что сегодня возрождается слава этого уникального, талантливейшего композитора. Ну что ж, а второй темой, которую, конечно, вы тоже замечательно знаете и любите. И, конечно, это мой любимый Вольфганг Амадей Моцарт. Австрийский композитор и музыкант, виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, который оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. И я хотела бы, чтобы сегодня прозвучала маленькая ночная серенада. Серенада номер 13, соль мажора она называется. Это серенада в четырех частях. И написана она в 1787 году. И является одним из самых известных и наиболее узнаваемых произведений великого композитора. И в этом произведении было 5 частей, но 5-я часть не сохранилась. И надо сказать, что она родилась как раз во время работы над вторым актом оперы «Дон Жуан». И партитуру опубликовали спустя более чем 35 лет после смерти композитора и через 40 лет после ее создания. Надо сказать, что по сей день причина, побудившая Моцарта написать эту серенаду, неизвестна. Вероятнее всего, она была написана на заказ. Но помимо серьезной музыки, Моцарт сочинял на заказ легкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Вот одним из популярных жанров того времени является и серенада. И вот так появилась маленькая ночная серенада, жизнерадостная, необыкновенно гармоничная по форме и воплощение жизни великого мастера. Она, на первый взгляд, кажется простой, но на самом деле она образец мелодической, гармонической красоты, демонстрирующей мастерство и гениальность Моцарта в создании легких и радостных музыкальных композиций. Для меня Моцарт – это еще и лекарство, когда мне не очень хорошо на душе, а я всегда включаю и слушаю Моцарта, чего и вам советую. Итак, маленькая ночная серенада.

Ну что ж, идем дальше по моему списку. И это опера «Кармен» Жоржа Бизе. Самая любимая моя опера. Вы знаете, что я увлекаюсь и занималась серьезно всегда оперой. Изучала ее вместе с Ольгой Макариной, солисткой Метрополитен оперы. Мы сделали замечательный цикл про оперу, но по-другому, который, надеюсь, сегодня многие наши слушатели помнят. И многие начали любить и слушать оперу. Но «Кармен» остается моей самой любимой оперой. Она была создана, ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Парижской опере «Комик». Надо сказать, что она провалилась на премьере. И вот поначалу зал как-то еще как-то реагировал, к концу просто молчал. Вообще непонятно, как такое могло быть, потому что это гениальное произведение, в которое нет ни одной проходящей ноты или арии, или действия непонятного. Тем более, что она была абсолютно революционной, потому что в главной героине это цыганка непонятного образа действия и жизни. То ли женщина легкого поведения, то ли бандитка. Но неважно. Факт тот, что эта опера настолько завоевала мир. В свое время я хочу процитировать, что сказал о ней Чайковский, что он впервые видел постановку «Кармен», и это в полном смысле шедевр. То есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через 10 «Кармен» будет самой популярной оперой в мире. Что ж, так и произошло по сей день. Но я хотела бы, чтобы вы услышали эту оперу в исполнении еще одного моего кумира, гениальной певицы Марии Каллас. Это американская певица, одна из величайших оперных певиц 20 века. Она сначала выступала как драматическая колоратура, но позже как лирико-драматическая сопрано. Но надо сказать, что последние годы жизни она даже исполняла партии меццо-сопрано. И то, что Мария Каллас может сделать с любой арией, не поддается описанию. Только мои восторги. Конечно, сегодня я говорила вам, что я стараюсь не уходить в глубину и анализировать или как-то рассказывать каких-то подробностей. Мы знаем о ее трагической жизни, как она рано ушла из жизни, рано ушла со сцены. Вот что делает трагическая любовь с человеком, даже с таким выдающимся, как Мария Каллас, которую обожали все. Она исполнит «Хабанеро». Надо сказать, что мало кто исполняет лучше «Хабанеро», чем Мария Каллас. Но она это никогда не пела в опере «Кармен», никогда на сценах театров. Она ее исполняла только в концертном исполнении. Так что мы сейчас и послушаем, как она поет «Хабанеро» в Гамбурге в 1962 году.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На «Дэвидсон Радио».
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас

0: Кас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: И, конечно, мой список был бы неполный без еще одного выдающегося певца и очень любимого мной Лучано Паваротти, который благодаря своему вокальному мастерству, характерной легкости звучания, сочетающейся с высокой индивидуальностью, излучающей тепло и жизнерадостность, Паваротти стал одной из суперзвезд оперной сцены 20-го столетия. Конечно, его популярности способствовали также частые появления в прессе и трансляции выступлений певца по телевидению. Надо сказать, что он приложил огромные усилия вот такой активностью, так сказать, в средствах массовой информации к тому, чтобы оперу полюбили. Это огромная его заслуга. И вот, так сказать, широкую поп-культуру он вошел после исполнения «Армии Несум Дорма» на церемонии открытия мирового кубка FIFA в 1990 году в Италии. И их знаменитые концерты «Три тенора», где он пел с Пласидо Доминго и Хосе Карреросом, тоже сделали огромный вклад, чтобы оперная музыка стала частью, так сказать, жизни обычных людей, которые, так сказать, с осторожностью относились к опере. «Дорма» – это часть арии из последнего акта. И, конечно, она является одним из самых популярных оперных номеров. И не только среди исполнителей, но и среди слушателей. Это опера «Турандот» Джакомо Пуччини. И, конечно, я выбрала не случайно эту арию. Любое произведение, которое поет Лучано Паваротти, это наслаждение. Но это, конечно, верх оперного мастерства, поэтому давайте слушать.

Следующий номер нашего концерта – моя любимейшая Элла Фицджеральд, которая занимает особое место в списке моих любимых певцов. Я ее слушала бесконечно, когда вышла первая пластинка еще в Москве, даже привезла ее сюда, но ее трудно очень слышать, она заигранная. Слава богу, есть возможность теперь на интернете слушать все ее концерты. Опять тот самый случай, когда я думаю, кого бы мне сегодня послушать, и опять возвращаюсь к Элле Фицджеральд. Я думаю, что я в этом не одинока. Элла – американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, первая леди джаза, первая леди песен, обладательница президентской медали свободы в Соединенных Штатах. И при жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с ее записями. Обладательница голоса диапазоном в 3 октавы, мастер скета и голосовой импровизации, 13-кратный лауреат премии Грэмми, лауреат национальной медали искусства США, кавалер ордена искусств и литературы во Франции и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру она выпустила около 90 альбомов и сборников, как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе прежде всего с Луи Армстронгом. И сегодня мы послушаем арию из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Это знаменитая «Summer Time», «Летний порой». Ария встречается в опере 4 раза. Первоначально как колыбельная, которую Клара поет своему ребенку. Затем Клара поет ее вместе с хором в сцене с азартной игрой. И в четвертой сцене второго акта Клара поет только припев. А в начале третьего акта Бесс поет колыбельную ребенку Клары. Изумительной красоты, ставшая просто бриллиантом во всем том творчестве, которое подарила нам гениальная Элла

следующем в списке моих любимых певцов, это, конечно, Фрэнк Синатра. Американский певец итальянского происхождения, киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен, дирижер, политический активист, лауреат кинопремии «Оскар», 11-кратный лауреат музыкальной премии «Грэмми», 4-кратный обладатель премии «Золотой глобус», был удостоен высшей гражданской награды США, золотой медали Конгресса. И он славился высоким мастерством исполнения песен, виртуозной техникой интонационного фразирования, ясной артикуляцией каждого слова и слога и, конечно, бархатным тембром голоса. Голос его просто завораживаешь. И за 60 лет творческой карьеры Синатра исполнил в студии и на концертах более 2000 песен разных авторов, гастролировал в более 40 странах мира. И пластинки с его песнями проданы в количестве более 150 миллионов экземпляров. Ну, это все статистика, которая, конечно, говорит о том, что люди просто так не обращают внимания на певца. Вот это все количество, все это признание его невероятного таланта. В 20 веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда он ушел из жизни, некоторые журналисты писали: «К черту календарь! День смерти Фрэнка Синатры – конец 20 века». Но слава богу, что он продолжает звучать, и мы его по-прежнему любим. Но я должна сказать, что он, помимо всего прочего, был еще очень активным, как я говорила раньше, политическим деятелем, и в частности, что для меня очень ценно всю свою жизнь сознательную, он помогал Израилю. Сегодня мы слушаем «Stranger in the Night», песня, которая прозвучала впервые в кинофильме «Мужчина, который мог быть убит». И первоначально она называлась «Broken Guitar», и которая стала прототипом «Strangers in the Night». А потом, благодаря, конечно, Фрэнку Синатру, в его исполнении она достигла первого места в чартах Billboard Hot 100 и других, и дала его название альбому в 1966 году, который так и назывался «Strangers in the Night», ставшим самым коммерчески успешным альбомом в его карьере к тому моменту. И эта запись принесла ему в марте 1967 года Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и Грэмми за лучшую запись года. И многие другие призы. Давайте, дорогие мои друзья, послушаем эту изумительную песню. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What was

Ну и как обойтись в моем концерте без любимых сестер Берри? Американский джазовый дуэт Клэр и Мерна Берри, исполнявший в середине 20 века песни на идыше, русском и английском. И в 59 году они посетили Советский Союз с гастролями. После этого разошлись записи их песен. Боже мой, и как все их слушали и слушают по сей день. Это невероятная совершенно вокальная школа, сочетание низкого, бархатного, нежного голоса Клэр и высокого, звонкого и чистого голоса Мерны. Они помогли сестрам создать на эстраде свой стиль и приобрести всемирную известность. И они родились в еврейской семье. Их настоящая фамилия Бегельман. Они начали выступать как сёстры Бегельман. И они родились в Бронксе. Отец эмигрировал из Российской империи, мать из Вены. Их дед жил, кстати, в Киеве на Подоле и переехал в США с семьёй после начала гражданской войны. Жили они на Нью-Йоркском Эстсайде. И, конечно, родным языком девочек был идыш. И первое выступление Мины с песней «Бублички» состоялась уже в 6-летнем возрасте на радиоканале WMND и принадлежавшей крупной еврейской газете «Форвардс». И что говорить, имея хорошие вокальные данные и музыкальный слух, юные певицы записали на радио несколько серенад, и после чего под руководством известного шоумена Эда Салливана начали профессионально заниматься фольклорной джазовой музыкой. Что нас привлекает в этом дуэте? Так это то, что они не так сказать, старательно поют, они легко варьируют знакомые и неизвестные. И для полного удовольствия ошеломляют нас неожиданными еврейскими интерпретациями песен разных народов. И в их исполнении нет стыков. Есть органичное действие, подчиняющее внутреннему ритму. И я выбрала сегодня одну из изумительных песен «Их хоп дих цу фил лип». «Я так тебя люблю». Одна из самых популярных песен о любви, написанные на идыш. Давайте послушаем.

Барбара Стрейзанд, опять же, одна из любимейших моих певиц. Влюбилась я в нее еще в России, естественно, и тоже заиграла эту пластинку, единственную, которая была, так же, как в случае с Эллой Фицджеральд. Американская певица и актриса, достигшая успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка, обладательница двух «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премия «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус» и множество у нее наград. Не буду сегодня это все перечислять, но она считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса, одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей с объемом продаж, превышающих 150 миллионов пластинок по всему миру. Она единственная исполнительница на протяжении полувека, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и 2010-е годы. Она родилась в семье евреев, естественно, и жила на Эссайде. Петь начала рано, мать не приветствовала ее эти начинания. Надо сказать, что ее дедушка был кантором. Вообще, семья ее матери из Украины. И, может быть, талант дедушки передался и ей, потому что, конечно, ее невероятный голос, абсолютно индивидуальная манера исполнения. Она не давит вокалом, высокими нотами, но она проникает в самую душу. И дебютом Стрейзанд в кино стала музыкальная комедия «Смешная девчонка» в 68 году, который мы помним этот фильм и пересматриваем по сей день. Эта история основана на жизни Фанни Брайс, актрисы и певицы бродвейской, но очень много там совпадений с самой Стрейзанд. И она получила за эту роль Оскара в номинации «Лучшая актриса». И мы помним ее в фильме «Хеллоу, Долли» и «Ясный день увидишь вечность» и многими другими. Но она была еще также продюсером нескольких собственных фильмов по бродвейским постановкам. И в частности, в фильме 83-го года «Йентл» она выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. История девочки из глубоко религиозной семьи в местечке, которая хочет учиться и переодевается в мальчика. И вот все, что связано с этим, изумительная музыка и, конечно, феноменальное исполнение песни, которая для меня сегодня, в мой день рождения, очень значима. Она называется «Папа, can you hear me?» Это то, что я хочу своему любимому, самому на свете человеку сказать. «Папа, can you hear me today?»

И заканчиваем мы концерт по моим заявкам Луи Армстронга, который, ну, абсолютно не нуждается в никаких характеристиках. Американский джазовый музыкант, трубач и вокалист. Введен в зал славы премии Грэмми. Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. Армстронг получил многочисленные награды, и в том числе премию Грэмми, а также посмертную победу на премии Грэмми Lifetime Achievement Award в 1972 году и введение в Национальный зал славы ритм энд блюза в 2017 году. А Луи, как называли его на креольский манер, родился в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Рос в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда мальчик был еще младенцем. Мать занималась проституцией. И мальчика вместе с младшей сестрой Беатрис отдали на воспитание бабушке Джозефине, которая еще помнила времена рабства. В 7 лет он стал помогать по дому в семье торговцев углем Карновский, евреев, недавно эмигрировавших в Америку из Российской империи. Позже он стал оставаться у них ночевать и со временем стал практически приемным сыном в этой семье. В память об этой семье он до конца своих дней носил цепочку с кулоном звездой Давида. Карновские жили в Сторивилле, районе, известном своими свободными нравами, а также барами, клубами, танцзалами и публичными домами. Именно Карновские позже дали денег Армстронгу на покупку корнета, его первого собственного музыкального инструмента. Поэтому сегодня мы слушаем в числе, он был, что говорить, Армстронг был исполнителем многих джаз-бестселлеров, но вот песня вот «Wonderful World», которая в 99 году была введена в зал славы Грэмми как лучшая песня 20 века, вот именно ей. Какой замечательный мир. Я хочу закончить мой концерт и сказать эту волшебную фразу. Я люблю жизнь. Я надеюсь еще долгие годы наслаждаться этими своими любимыми певцами, композиторами и радоваться и благодарить Всевышнего за то, что он мне подарил мою профессию. И мои 33 года на телевидении и радио, конечно, принесли мне счастье и смысл жизни в замечательной стране Америка. Будьте счастливы, дорогие друзья, живите долго. Всего доброго. До следующих встреч.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На «Дэвидсон Радио». Радио.
0: Три часа дня.
9: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
11: «Дэвидсон Радио».
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: «Дэвидсон Радио».
10: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы можете найти на моем YouTube-канале в интернете. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Я стараюсь по возможности выполнять свои обещания, и вот сегодня я хочу посвятить вторую передачу выдающемуся, по моему мнению, исполнителю романса Валерию Агафонову. А что он выдающийся, это не только мое мнение. Владимир Высоцкий, с которым они дружили, в ответ на слова Агафонова о том, что Высоцкий лучший исполнитель песен, отвечал ему: «Нет, лучший ты». А своему сыну Никите говорил: «Единственный, кто круче меня, это Агафонов». Напомним вкратце биографию Валерия Агафонова. Он родился 10 марта 1941 года в Ленинграде, накануне войны, в семье служащих. Папа – сотрудник публичной библиотеки Агафонов Борис Лукич, который погиб на фронте в первые же дни войны. И мама – воспитательница детсада Константинова Мария Леонидовна. Семья проживала в Ленинграде и провела в Ленинграде всю блокаду практически. В 1949 году Валерий Агафонов пошел в школу. После окончания 7 класса в 1956 году поступил в ремесленное училище. Одновременно учился в школе рабочей молодежи, которую окончил в 1963 году. Во время учебы в училище заболел ревматизмом. Болезнь дала осложнение на сердце. В 1958 году работал рабочим в цирке, затем перешел электриком в Академию художеств. В училище он вместе со своим другом, также прекрасным музыкантом и бардом Юрием Борисовым, осваивал гитару. Борисов особенно его учил игре на гитаре, поскольку сам умел хорошо это делать. Начал петь полюбившиеся ему романсы и мечтал стать артистом. О Юрии Борисове я расскажу в следующей передаче. Он учил играть на гитаре по-настоящему. Поставил руку Валерию Агафонову, а впоследствии вот этот чудесный аккомпанемент стал неотъемлемой частью исполнительского мастерства Валерия. Знакомство и дружба с Юрием Борисовым заставили всерьез обратиться к авторской песне. Вот, к примеру, какой роман сочинили эти два, так сказать, ПТУшника через несколько лет после окончания ПТУ. Слова Юрия Борисова, музыка, скорее всего, Валерия Агафонова. Его же исполнение. Песня о судьбе последнего русского царя, его семьи и о России. Называется «Белая песня». Поставьте, пожалуйста, Акмаль, номер 1 файл.

Места нам нет, пожалевшей от горя России, и Господь нас не слышит.

0: Только скорби Божьей Матери в белом платье ночей. Все теперь против нас, будто мы и креста не носили. Словно астины мы басурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит. Зови, не зови.
1: Вот такие бывают ПТУшники. Дважды Валерий поступал в театральный Ленинградский институт и проходил там все актерские туры, творческие туры, но его не допускали до вступительных экзаменов, поскольку он не имел школьного аттестата о среднем образовании. А когда он закончил вечернюю среднюю школу, его уговорили в поисках надежного куска хлеба поступать в технический вуз. Но инженером после его окончания он так и не стал. А поскольку умел, как говорят народ, имел, как говорят в народе, золотые руки, то старался держаться ближе к сцене на простых рабочих должностях. В 1962 году был принят осветителем сцены в Институт театра, кино и музыки. Спустя год в той же должности работал в Ленинградском академическом большом драматическом театре имени Горького. Валерий Агафонов прожил всего 43 года, но, вопреки всем обстоятельствам, оставил после себя богатое творческое наследие. Его репертуар включал по разным оценкам от 400 до 700 песен. Послушаем в его исполнении романс «Орел» на слова Николая Гумилева и музыку Валерия Агафонова. Поскольку при исполнении некоторые слова плохо слышны, я позволю себе предварительно прочесть это стихотворение. «Орел».

0: успел прочесть стихотворение до песни, но сейчас прочту после. Орел летел все выше и вперед, к престолу сил сквозь звездные преддверия, и был прекрасен царственный полет, и лоснились коричневые перья. Где жил он прежде? Может быть, в плену в оковах королевского зверинца? Кричал, встречая девушку весну, влюбленную в задумчивого принца. Или, может быть, в берлоге колдуна, когда он, глядел он в узкое оконце, его зачаровала вышина и властно превратила сердце в солнце. Не все ли равно, играя и маня, лазурное вскрывалось совершенство, и он летел 3 ночи и 3 дня и умер, задохнувшись от блаженства. Он умер, да, но он не мог упасть, войдя в круги планетного движения. Бездонная внизу зияла пасть, но были слабы силы притяжения. Лучами был пронизан небосвод, божественно холодными лучами. Не зная тления, он летел вперед, смотрел на звезды мертвыми очами. Не раз в бездонность рушились миры, не раз труба архангела трубила, но не было добычи для игры его великолепная могила. Поскольку в сталинские времена, как, впрочем, и теперь, артистам требовалось утверждать репертуар вышестоящих товарищей, а репертуар у Агафонова явно не отражал бодрячковость и признательность партии за то, что прошла весна, настало лето, то концертная деятельность для него была практически закрыта. Но кто при жизни Сталина и после его смерти мог позволить исполнять такую песню под названием «Не надо грустить, господа офицеры»? Послушаем песню номер 3.
1: Не надо грустить,

Ну, конечно, такие песни белогвардейского цикла их никто на концертах не мог пропустить. Но ему удавалось выступать в небольших концертах местного значения, в домах отдыха, в клубах. Послушаем еще одну песню, известную по первой строке «Пред пушками, как на парад», или по-другому ее название «Романс о безумии». Музыку и слова к этой песне написал все тот же его друг Юрий Борисович Борисов, поэт, композитор и режиссер, который был близким другом Валерия Агафонова. Итак, песня четвертая, и пусть в нее уходим на перерыв.

дрогнули жерла слегка, ненасытные жерла орудий. Справа Маузер, слева ФС, острия златоустовской стали. Рототряды громили окрест городов, что и так голодали. И неслышно шла месть через лес по тропинкам, что нам незнакомы. Гулко ухал кулацкий обрез, да ночами горел угол. Ни одну за верстую версту мое детство прошло скоморохом, чтоб потом золотому Христу помолиться.

долго ждем, когда кончится осень. Свою ненависть дал я врагу, сад украсил я нежностью легкой. Я печаль в деревянном гробу опустил под аминь веревках. Моя радость под солнцем росой.

0: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов.

0: центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
5: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная». У микрофона Александр Соколов. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с потрясающим исполнителем романсов, цыганских лирических песен Валерием Агафоновым. Это вторая передача о его творчестве, может быть, и не последняя. Мы закончили первую часть на трагических нотах песни из белогвардейского так называемого цикла под названием «Романс о безумии». Но Агафонов исполнял разные песни. Насладимся исполнением знаменитого романса «Сияла ночь, луной был полон сад». Этот романс был написан в XIX веке на стихотворение Афанасия Фета, которое поэт создал в 1877 году под впечатлением от пения Татьяны Кузьминской, сестры Софьи Толстой. Автором музыки к знаменитому романсу «Сияла ночь» является композитор Николай Шишкин, а исполнитель тот же Валерий Агафонов. Номер 5, пожалуйста, Акмаль.

А вот еще один красивый романс. Случайно и просто мы встретились с вами. Слова Льва Пеньковского. Музыка Бориса Прозоровского. Текст, на мой взгляд, достаточно банальный, но голос и исполнение Агафонова придают романсу необыкновенную красоту и силу. Такое иногда случается. Одна из участниц наших передач, певица и композитор Виктория Лисина, говорила мне, что ей трудно писать музыку на нетривиальные стихи. Но даже песни на слабые стихи она вытягивала за счет своего голоса и исполнения. Послушаем роман «Случайно и просто мы встретились с вами», а уж вы сами решите, соглашаться со мной или нет. Номер 6, пожалуйста, Акмаль.

Музыку на серьезную поэзию писать труднее. Серьезная поэзия — это не значит мудреная или лихо закрученная, как у некоторых эстетствующих поэтов, которых развелось множество. Им кажется, что чем мудренее они выразятся, тем круче их творчество. Но ведь я уже не раз приводил эту фразу Пушкина, который писал, что поэзия должна быть глуповата. Глуповата не в смысле глупая, а в смысле непосредственное, искреннее, сердечное. Есть простота и простота. Я небольшой любитель творчества Иннокентия Анинского, но его короткий стих «Среди миров мерцание светил», по моему мнению, это шедевр, о чем я рассказывал в одной из передач, посвященных авторам лишь одного известного произведения. Там этот романс исполнял Александр Суханов. А сейчас мы послушаем его в исполнении Валерия Агафонова. Номер 7, пожалуйста.

Любимые женщин романтичные поэты нередко сравнивали со звездами. Роман «Гори, гори, моя звезда» – эта история окружена легендами. И долгое время его авторы оставались в тени. Однако на сегодняшний день музыковеды установили их имена. Музыка Петра Петровича Булахова, слова Владимира Павловича Чуевского. Роман был написан в 1846 году в Москве. В то время в городе проходил конкурс на лучший вокальный номер, и это произведение было создано специально для него. Интересно, что звезда в тексте – это не просто небесное тело. В контексте того времени она символизировала надежду и веру. Существует версия, что Чуевский посвятил эти строки памяти своей возлюбленной, хотя официальных подтверждений этому нету. Итак, номер 8. «Гори, гори, моя звезда».

Мы заканчиваем передачу творческой гостиной об исполнителе романса Валерии Агафонове. И, Акмаль, на ваше усмотрение, как там по времени, вы сами решите. Если будет желание и возможность еще одну песню поставить, эта песня на стихи Александра Блока «Россия» называл стих. А песня называется «Опять как в годы золотые». И я хочу сказать еще, что сейчас бы Валерия Агафонова наверняка причислили бы к лику иноагентов. Побольше бы таких иноагентов, и, как говорил товарищ Сталин, жить было бы лучше, жить было бы веселее. Ну вот, Акмаль, как вы там сочтете нужным? Если да, то поставьте 9-ю песню. На стихи Блока мы уже ее ставили в конце первой передачи. Вот сейчас я бы хотел тоже, чтобы ее послушали.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
3: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
3: На 7 часов вечера.
2: Начало показа фильма.
3: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
14: «Дэвидсон Радио».
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
17: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
2: Дэвидсон радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом, единственный неповторимый. И, как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Сегодня буду рассказывать о достопримечательностях Нью-Йорка и, конечно, оле-оле-оле! Как 11 городов США готовятся принять чемпионат мира по футболу. И, конечно же, что Нью-Йорк подготовил для этого поистине, ну, наверное, самого интересного вида спорта на Земле. Хотя я могу ошибаться. Но никогда не ошибается доктор Паттин, который является нашим спонсором 718-234-67-67. Если вы чувствуете, что слишком много морщинок на вашем челе, срочно сюда. Новый ботокс Доксифай эффект, от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Доктор лишнего не уколет. И плюс напоминаю вам, что если вас мучают головные боли, у вас мигрени, если погода меняется от дождливой и пасмурной в сторону солнечной, вам как-то очень нехорошо, от этого помогает ботокс, ну и, конечно же, становитесь вы более счастливыми и красивыми. Все это с помощью волшебных рук доктора Паттина и его команды. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона. Запомните его и вы. 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Будьте счастливы, молоды, красивые, но самое главное здоровые с помощью доктора Паттина и его команды. 718-234-67-67. И, друзья, еще один спонсор, о котором я хочу вам напомнить, это, конечно же, замечательные садики Бэмби. Да, у меня ходили две дочки, поэтому я с удовольствием говорю о том, что даже когда мы проходим мимо садика, они говорят: мама, как нам было здесь хорошо. Хорошо будет, конечно же, и вашим детям. Не сомневаюсь, если вы приведете их за ручку по адресу 2114 Браун Стрит, а это между Эвеню Ю и Ви, 718-368-18-17. Бесплатные программы Прике и Трике, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники, и родители прямо рыдают. Ну, плюс удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день, обширная летняя программа, есть два бассейна, ну а самое главное, удивительные воспитатели. Звоните директору Наташе или менеджеру Роману, записывайте своих деток и передавайте привет от программы «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Счастливое детство начинается здесь, да-да, по адресу 2114 Браун Стрит, 768-18-17.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
5: Еще раз всех. Да, давай, Дим, давай гол, давай еще раз. Алле, давай-ка в такое футбольное настроение в студию.

скажет, что это мадемуазель Литвинова решила говорить сегодня о футболе. О футболе и только о нем. Во-первых, я его страстно люблю. Именно игра Сакери о европейском футболе, который здесь так называется. Или, как сказал один мой ученик, он забыл слово «европейский» и сказал слово «еврейский футбол». Мы долго-долго смеялись. Так вот, именно об этом футболе я буду сегодня говорить. И могу вам сказать воспоминания из детства, когда я даже не поехала в пионерлагерь, потому что был чемпионат мира. А мне нравилась команда Франции и команда Бразилии. Боже, им дали дополнительное время. Они встретились в финале. Боже, что это было такое. Эмоции просто переполняли. Ну и вообще я была с коллегами на стадионе в далекой юности. Правда, в последний раз, когда я была на стадионе, родная команда «Зенит» забила в собственные ворота. О, какой позор! Но, тем не менее, вот эту энергию толпы, энергию радости я могу ощущать. И мне интересно сегодня поговорить о том, как будут принимать города, и в частности Нью-Йорк, чемпионат мира. Конечно же, взлетят цены, но туристов это не останавливает. И даже сейчас у нас в родительском чате 4 билета отдавали. Ну, как-то на меня не рассчитывали, потому что у меня девчонки, хотя я хотела сыну, чтобы сын подруги, он страстный фанат футбола, Месси, Рональдо, и очень хотел попасть на чемпионат, но, увы, кто-то эти билетики уже забрал. Ну, ничего страшного, давайте посмотрим, как Нью-Йорк будет отмечать чемпионат мира по футболу, во что будут преобразованы знаковые достопримечательности. Но пока вы знаете, что на стадионе MetLife состоится финал, почти там 82 по-моему, тысячи зрителей, а то и больше помещается. И, конечно же, сейчас уже город готовится, но уже жители, например, Нью-Джерси жалуются, потому что возрастет стоимость проезда. В Нью-Йорке что происходит? Мэр Мамдани стал организовывать какие-то такие уличные футбольные баталии. Как-то прямо напоминает улицы Бразилии, где играют в футбол абсолютно все и вся. Но мне кажется, что все-таки, как рачительному хозяину, сначала стоило бы решить проблему мусора, а потом уже на улицах играть в футбол. Но, тем не менее, хочу сказать, что футбол становится очень популярен в США. И, может быть, вы меня поправите, но когда я приехала в Америку 25 лет назад, это был девчачий вид спорта. Да-да, в него больше играли, что называется, девчонки. А потом пошло какое-то сумасшествие. И вот этот европейский футбол стал популярен. И, слушайте, ну вот когда я захожу в свой любимый ресторан, это не реклама, но из американских ресторанчиков таких быстрых на скорую руку. Мне нравится ресторан Applebee's, так связано мне с ним приятные воспоминания. Но что мне не очень, как бы, не то, что не подходит или не нравится, это просто другая культура, там всегда показывают американский футбол, в котором я ни черта не смыслю. Но, вы знаете, в течение вот этой жизни, в эмиграции стали появляться места, кафешки, и как только, простите, чемпионат мира или Европы, я стала наблюдать, что вот эти болельщики, что их становится все больше и больше. Ну, плюс не будем забывать, что Мексика и Канада тоже принимают этот чемпионат мира, а там, конечно, особенно в Мексике, страстно любят футбол, просто страстно, и команда там очень даже хорошая. Пеле у нас играл когда-то. Ну, Пеле вообще легендарная фигура. Его узнали в Советском Союзе. А теперь, мне кажется, что самая знаменитая знаковая фигура в футболе – это Месси. Потому что Месси играет, поправьте меня, если я ошибаюсь, за Форт Латердейл. И думаю, что это тоже способствует популяризации футбола. Правда, я вот давеча, будучи в Манхэттене, увидела вот такую типа восковой фигуры, не знаю, куда ее тащили на грузовике. Это был Роналдо, то ли в музее Мадам Туссо, то ли еще куда-то. Радость для туристов и всех остальных. Все фотографировали, достаточно медленно двигалась эта конструкция, прикрепленная к грузовику, и это была огромная фигура.
Ну, что у нас будет? Какие инсталляции? Ну, во-первых, если вы еще не успели увидеть цветочки от Ван Клифа в Рокфеллер-центре, то вперед. А вот фан-зона Рокфеллер-центра, это знаменитый наш ледовый каток зимой, а летом кафешки, превращается в футбольное поле и с искусственным покрытием. А окружающие его вот эти два пролива, Ла-Манш, да, это будет сад чемпионов, который будет посвящен странам-победительницам чемпионатов мира прошлых лет. И, конечно же, яркие геометрические элементы, символики турнира, региональные произведения искусства, включая официальный постер чемпионата мира по футболу, будут везде, на уличных фресках, на плакатах. А разработал Ричем Ту, за что ему спасибо, большое спасибо, наш Бруклинит. Вот University Place и 9th Street будут эти работы выставлены. Но плюс, еще раз я то, что говорила, у нас будут футбольные улицы в районах. Превращаемся в Бразилию. Ну, совсем неплохо. Более чем 50 государственных школ превратят во временные футбольные поля. Они будут украшены уличной живописью, флагами, местными декорациями. В общем, будет везде футбол, футбол. Подготовились и ликероводочные магазины. Вот я уже смотрю, что нынче текила, боже мой, это мне прислали друзья, да, ничего себе, текила, бутылки в виде футбольных мячей. И я уверена, что это будет очень хорошо раскупаться, да. Ну, главное, чтобы текила еще качественная была, например, как Касамига. Ну, это не реклама, просто люблю этот напиток, уважаю. Плюс добро пожаловать в мир футбола. Предприятия, магазины будут размещать наклейки на окнах, товары, баннеры, ну, чтобы укрепить вот этот дух футбольного сообщества. Ну и, конечно, Coca-Cola, ох, какой американский напиток, тоже подготовилась. И если вы сейчас, у вас, как я вам завидую, если у вас в руках прохладная Coca-Cola, так вот, Coca-Cola тоже подготовилась и будет, не будет, а уже на банке такой рисунок футбольного матча. Правда, мне он кажется несколько невнятным. Матчи пройдут, кстати, если говорить о Coca-Cola, и в городе Атланта, это столица штата Джорджия. Из хороших новостей, там стадион в центре города, что важно, а не на отшибе. Ну, я не скажу, что MetLife на отшибе, его не будут, кстати, во время чемпионата мира называть стадионом MetLife, но добираться, так, знаете, тяжеловато. А здесь, в центре города, и если вы страстный болельщик и приехали в Нью-Йорк, а потом отправляетесь на матчи в Атланту, то почему бы не посмотреть там музей Кока-Колы. Это достаточно интересно, как, когда, в какие страны продавалось, интересные факты и необычные бутылки. Ну, и напоминаю, что Empire State Building всегда меняет подсветку башни, когда какие-то либо события происходят, и будет наше культовое здание использовать красный, синий и зеленый цвета, подсвечиваться определенно. Это цвета трех стран-хозяек чемпионата, то есть США, Канады и Мексики, чтобы отметить важные события турнира. Ну, в общем, 8 матчей пройдут, и что надо знать, я думаю, и жителям нашего города, и людям, которые приедут, думаю, вам будет интересно. Но напоминаю, что все-таки Америка, да, все ждут чемпионата этого, у нас очень стал популярен европейский футбол, но все-таки мы ждем, у нас замечательная дата, 250-летие, знаете чего, замечательной нашей страны, поэтому вот буду отдельную программу посвящать этому событию, а пока могу сказать лишь, что вот Tall Ships, это будут такие очень красивые парусники, огромный парусник придет к нам, это вообще такое, регаты такие раз в 12 лет, но не только об этом,
я вам буду рассказывать уже в следующих передачах, а сегодня только его величество футбол. Значит, во время чемпионата мира, значит, один стадион у нас в северной части Нью-Джерси, который принадлежит командам Jets и Giants, там пройдет 8 матчей. И, конечно, беспрецедентные меры безопасности. Вот, ну, немалые деньги все стоит. Я вот сегодня узнавала специально, посмотрела гостиницы в Нью-Джерси, которые стоили $100. Им красная цена в базарный день именно столько, а то и меньше. Стоит $1500. Если у вас кто-то приезжает, у вас остановиться не могут. Лайфхак – остановиться, все-таки потратить денежку. Остановиться в Манхэттене. Вот, и уже добираться как-то на Убере или в Нью-Джерси, потому как все-таки чемпионат чемпионатом, но в Манхэттене вы увидите все достопримечательности в пешей доступности они будут. И на стадионе, где играют команды NFL Jets и Giants, пройдут 8 матчей и, конечно же, самый главный, финальный 19 июля. Ну и это первое такое крупное событие на стадионе, которое состоится спустя 12 лет после Супербола и через 3 года после тура многими любимой Тейлор Свифт «The Eras Tour». Ну и, конечно, советы туристам. Вот мы-то с вами и так знаем, что нам смотреть. Статуя Свободы, Таймс-сквер, Empire State Building, Центральный парк, представление на Бродвее, Radio City Music Hall. Как говорится, на каждый кошелек, на каждый вкус у нас все что-то есть. Еще раз говорю, Статуя Свободы, конечно, это одна из главных достопримечательностей, но еще раз говорю, я предпочитаю и советую туристам, и людям, которые живут в городе. Но да, бывают и такие люди, приезжают, начинают работать и мало что знают в городе. Это все понятно. Я говорю, что кораблики Circle Line самое лучшее, потому что можно на нем подплыть прямо, цены гуманные, прямо к ней, потому что когда ты появляешься на острове, вот, и хочешь посмотреть Статую Свободы, на это уходит целый день. Конечно, если люди приехали на неделю, на две, то да, почему нет? И, в принципе, можно увидеть только ее пятки. Нет, абсолютно, если у вас уже куплены билеты, слава богу. Ну, или вот, если не хотите вообще тратить

0: Именно по поводу самого главного события лета. Одного из главных событий, поправлюсь. Ну, еще одно мероприятие будет проходить такое интересное в штате Нью-Джерси, в Харрисоне, на стадионе Sports Illustrated. Для взрослых билет $10, для детей бесплатно, но обязателен. Вот такие вот будут бесплатные стадионы, где, я так понимаю, будут играть и смотреть трансляцию. Ну, транспортировка, билет на поезд в оба конца от Penn Station до East Rutherford по линии New Jersey Transit стоит $98. Это все-таки меньше, чем изначально заявленные $150, но все равно дороже, чем билеты на другие мероприятия, которые стоят $12. Кроме того, поезд не ходит без пересадок. То есть пассажиры должны заранее купить билет на определенное время, сесть на поезд в одной из двух специально отведенных зон, и советуют болельщикам всем добираться пораньше, потому что меры безопасности, то есть будут специальные такие контейнеры сделаны, специальные отсеки, где вы будете оставлять свои вещи с большими рюкзаками, вы не пройдете на стадион. На стадионе, конечно, будет много еды и пива, но это из хорошего, да. Американцы толк в еде и понимают, но из плохого, что это будет очень стоить дорого. Но я думаю, что болельщики смогут добраться на общественном транспорте New Jersey Transit от терминалов Секокус или Хабокин. И стоимость на проезда на официальном автобусе FIFA стоит $20. Продолжим нашу спортивно-футбольную тему сразу же после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая. Этого года в 11 утра в Вентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков, а также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры, встречая лидеров. Здесь

0: покупатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время
3: именно так, дорогие друзья, но чтобы посчитать, что называется, очки у команд, это, знаете ли, много ума не надо, но сколько страсти будет, да. А вот иногда нужно просто посчитать, например, на экзамене и на так называемом государственном экзамене, state-test, и ребенок просто в ступор уходит. И тогда вам помогает RSM, Russian School of Mathematics, 2583, Ocean Avenue, 929-267-41-11. Есть продвинутые классы, 30 лет уже почти что работает эта система подготовки детей, не подготовки детей, вернее, улучшения их знаний в школе. Около 100 отделений в Америке и Канаде. Здесь всегда детям интересно. Они идут с удовольствием на занятия. На занятия от прикей до 12 класса. Здесь помогают понять самые сложные арифметические задачи, и делают это просто замечательно. Журнал «Атлантис» назвал эту программу «Math Revolution». Хотите избавиться от головной боли, от домашних заданий и всего остального, срочно звоните в Russian School of Mathematics 929-267-41-11. Да, и летом, может быть, все-таки выкроить время, если чувствуете, что ребенок не тянет программу или является гуманитарием, а вы не хотите, чтобы в сентябре опять был сплошной стресс, тогда позвоните и запишитесь на летние группы 929-267-41-11 RSM 2583 Ocean Avenue в Бруклине.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И наш прекрасный доктор Патин, как всегда, приглашает вас в семейную поликлинику, если возникли нежелательные образования. Кстати, во второй части программы буду говорить о том, как врачи готовятся к тому, что к нам приедет столько народу, и некоторые из них, извините, могут приехать с разными болезнями. Но, слава богу, у нас мы здесь можем прийти по счастливому адресу здоровья 78-19, и здесь работают врачи различных специальностей, руководит семейной поликлиникой институтом красоты доктор Патин. Например, здесь есть отделение дерматологии, где могут любые нежелательные кожные образования удалить хирургическим или нехирургическим путем за один визит. Сделают это быстро, профессионально и, конечно, абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718 7819-234-67-67. Запомните его и вы. 7819, Bay Parkway. Доктор Патин и команда желают вам здоровья, но все-таки просят на всякий случай записать телефон на телефон, который может вам пригодиться. 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Так, ну что ж, друзья, логистика на все турниры нужно, конечно же, пораньше приезжать. И это самый масштабный мундиаль в истории этого турнира. Вот 48 сборных сыграет. Общее число матчей до 104 вырастет. И еще раз говорю, три страны принимают. Турнир стартует 11 июня в Мехико. Представляю, что там будет твориться. И финал здесь у нас 19 июля в Нью-Джерси. Ну, конечно же, мы все-таки США, главная страна мундиаля. Трамп может гордиться по числу арен и матчей. 11 городов принимают чемпионат. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас, Майами, Атланта, Бостон, Канзас, Канзас-Сити, Филадельфия, Сиэтл и Сан-Франциско. Ну, конечно же, вот именно здесь пройдут и матч открытия американской сборной, и финал, и финалы, большая часть поздних стадий плей-офф. Ну вот надо действительно продумать, как перемещаться все-таки между аренами, это важно. Вот, и от Нью-Йорка, например, до Лос-Анджелеса почти 5,5 часов полета, между Нью-Йорком и Далласом около 4. Ну, в общем, кто-то закупил, я знаю, страстных любителей, страстных болельщиков, которые закупили вообще билеты на все матчи, и стоило это целое состояние. Но видела я и болельщиков, которые сидят у телевизора и тоже страстно болеют, когда работают непонятно. Такие среди моих знакомых тоже есть. И если заканчивается какое-нибудь событие серьезное, как чемпионат мира, они начинают смотреть местные команды Европы и других стран. В общем, футбол не заканчивается никогда. Ну, как говорил покойный Виктор Топалер, у каждого храма своя программа, так что, как говорится, кому что. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, помимо футбола, надо будет еще посмотреть, я уже сказала про музей Кока-Колы в первой части программы. В Лос-Анджелесе, думаю, что будет жарко, но все-таки нет дождей, и, конечно, очень много музеев, и локации все Голливуда, Аллею звезд надо посмотреть. Главное, чтобы ничего не начало гореть, а то иногда нас Лос-Анджелес удивляет. Сан-Франциско тоже город, в котором я мечтаю побывать. Ну и, конечно же, Филадельфия, колыбель американского государства посередине между Нью-Йорком и Вашингтон-Ди-Си. Это для тех, кто вот приезжает посмотреть на достопримечательности наши и заодно, что можно посмотреть в этих городах. Ну и, конечно, жара. Вот насчет Майами, честно говоря, мне людей жалко, потому что здесь-то в Нью-Йорке в июле-августе такой эффект парниковый, очень тяжело, влажность, жарко. А в Майами я вообще не представляю, чем руководствовались люди, когда выбирали именно этот город. Пусть меня не обижаются на меня люди, которые живут в Майами или которые туда переезжают. Такие тоже есть. Вот 7 матчей, среди которых будет игра за 3-е место, как раз будет принимать именно Майами. Однако Даллас обошел всех. Тут запланировано 9 встреч футбольных команд. И в Далласе, кстати, тоже очень жарко. Кстати, у некоторых стадионов крыши нет. А если дождь, и вообще как все это будут решать, потому что с зонтиками точно, мне кажется, не пустят на стадион. Даллас обошел всех в плане игр. Тут запланировано 9 встреч футбольных команд. И пробки, друзья. Помимо жары еще и пробки. Я ставлю на первое место Бостон, что там пробки просто какие-то ужасные. Но, может быть, это мое личное впечатление. Но жара это тоже. Кстати, источники дают все-таки сколько в MetLife стадионе. Все источники дают разные цифры. и искусственный интеллект тоже дают другую цифру, поэтому давайте так скажем, между 80 и 90 вот вмещается в этом стадионе. И, друзья, готовится, вот мне хотелось бы, конечно, с кем-то поговорить по поводу того, как готовиться в плане мер безопасности, потому что я уверена, что вся полиция будет работать сверхурочно, и потому что сумасшедших людей много, плюс к угрозе терроризма, никого не хочу пугать, еще появляются разъяренные болельщики. Мы с нами сами знаем, чем заканчиваются эти массовые драки. Надеюсь, у нас все будет достаточно спокойно. Ну, еще раз говорю, что вот Филадельфия будет принимать тоже матчи. И хорошо, стадион расположен прямо в самой Филадельфии. Болельщикам не нужно уезжать за город. Но уверена, что и в Филадельфии, и в Канзас-Сити, и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и в Хьюстоне, конечно, в Сан-Франциско и Сиэтле будет везде продано очень много пива. Потому как, мне кажется, вот футбольный болельщик, он обязательно с пивом. Ну, настоятельно рекомендую попробовать Blue Moon. Это вот туристы меня вчера спрашивали, какое пиво попробовать. Я им посоветовала, но, возможно, у болельщиков будет свой фаворит. Об этом тоже поговорим. Ну, кстати, вот в Сиэтле стадион тоже расположен в самом центре Сиэтла. Отсюда удобно ездить на матчи в соседний канадский Ванкувер. Ну, а если вы фанат, посмотрите расписание игр, можно на официальном сайте FIFA. Вот. И, конечно же, я думаю, что мои коллеги, которые больше говорят о спорте, будут вам все подробно, преподробно рассказывать. Ну, и мне кажется, что это будет, ну, немножко, наверное, взлетят чуть-чуть цены. Да, куда уж без этого. Но мы будем видеть вот много, очень много людей в майках, футболках с именами знаменитых футболистов. И, конечно же, вот фанаты, болельщики будут размахивать флагами стран. Вы сами это все знаете, как ребята болеют. И, конечно же, если бы у нас был интерактив, с удовольствием бы сейчас с вами поговорила о том, за какую команду вы будете лично болеть. И жалко, что у нас нет в студии сейчас видеотрансляции, которая была раньше. Я бы вам показала вот такую штуку на футболку вчера на 17-м пирсе со туристами, откуда мы видим панораму мостов. Вот стоит там такой гигантский футболист. Ну, вы знаете, что там все время декорации, экспозиции меняются. И обычно там, ну, например, осенью очень красивые в период Хэллоуина, просто замечательные такие оранжевого цвета, тыквы, какие-то цветы, сено. Просто изумительные такие инсталляции, которые очень приятно там сфотографироваться весной. Обычно там такие цветы, не всегда живые, но это очень красиво сделано. Люди, то есть там все время что-то. И вот сейчас, во-первых, сделали такие, ну, я так теперь только поняла сегодня, догадалась, умная мысля приходит поздно, что, наверное, это имитация футбольных полей, то есть сделали траки такие травяные настилы. Люди лежат там, пьют пивко, и они все с футбольными мячами. Почему? Потому что компания Lowe's, куда я, знаете, два дежурных магазина, в которые я хожу бесконечно. Вот она, женщина 21 века. Потому что ремонт, как известно, нельзя закончить, его можно только остановить. Так вот, стоит там вместо этих арок красивых огромный футболист, я так понимаю, товарищ Месси. И рядом дают такие штуки для футболок, я не знаю, как они называются, вот и написано номер 10 Месси. А еще, если вы попросите, выдают вам мячи футбольные, их тут же можно надуть, и все это спонсирует компания Lowe's, которая занимается, ну, вот хозяйственными такими делами, недавно приобрела у них тоже какую-то технику для дома, и поэтому с чистой совестью взяла вот несколько таких футболок Месси, подарила соседу и еще некоторым друзьям. Так что вот так отреагировал этот магазин. Ну, если у вас приезжают гости именно смотреть футбол, можно к этому парню подойти огромному, сфотографироваться. Очень хорошие фотки. Почему нет? И вот как-то отметиться в плане чемпионата мира по футболу. Из нового, значит, у нас убрали вот эти, к сожалению, очень симпатичная выставка мужа и жены из Австралии художников, которые вот привозили нам всех этих слонов-бегемотиков. Сразу вспоминался вспомнился Корней Иванович Чуковский, у меня зазвонил телефон. Убрали и теперь поставили какие-то а-ля Лего такие игрушки, и сделаны они, я так понимаю, в тюрьмах Нью-Йорка. Ну, какие-то они такие, ну, одна так не игрушка ничего, мишка в цвете Tiffany Blue, запатентованном компанией Tiffany, и даже есть такое NYC, три кубика такое, ну, не знаю, то, что было раньше, вот то, что было сделано художниками из Австралии, на мой взгляд, было намного лучше. Но если вы путешествуете по городам, такие выставки по поводу животных, которые исчезают из Красной книги, они, по-моему, есть и в Лондоне, и в других городах, так что, может, где-то успеете в другом месте посмотреть. Ну и, конечно же, мое замечательно любимое, очень любимое мною место Brookfield Place, вот этот финансовый центр. Я очень люблю туристов приводить туда зимой, когда вот эти фонарики замечательные с исполнением желаний. Мне эта традиция очень нравится. Она появилась, ну, не так давно, несколько лет. Вот зимой очень нравится. А у нас сейчас такие росписи на витраже Brookfield Place и при входе, и вот на этой огромной панорамных стеклах с видом на садовый яблочный штат Нью-Джерси. Очень красиво, просто изумительные витражи, все это, скажем так, ирисы, и да, в основном это ирисы, цветы ирисы, очень красиво сделано, но сюда прийти, плюс тут и фудкорт, и, конечно, можно посмотреть заодно Oculus, самую дорогую станцию метро и вокзал в мире. Хотя еще нам будет помогать в плане чемпионата мира по футболу, конечно, будет помогать Grand Central, и там тоже готовятся выставить символику. Так что везде у нас будет все посвящено именно этому прекрасному событию. Но в Нью-Йорке также готовится, об этом нужно сказать, к наплыву фанатов с разными болезнями на чемпионате мира по футболу. Особенно вы знаете то, что сейчас произошло на круизе. Я уж не хочу негатива добавлять в свою, как я считаю, достаточно жизнерадостную передачу. Обо всем об этом можно почитать в новостях, посмотреть ролики в YouTube. И вот сразу после таких новостей, мне кажется, когда на круизном лайнере заболело сразу несколько человек и были случаи смертельного исхода, то сразу же как-то раз и обыватель уже в круиз не едет. Но давайте вернемся все-таки, как говорят французы, к нашим баранам. Что у нас? Специалисты по инфекционным заболеваниям больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси готовятся к наплыву потенциальных пациентов на предстоящие игры чемпионата мира по футболу. 1 200 000 посетителей со всего мира собираются наблюдать за матчами сборных в Нью-Йорке. Ну а по всей территории США игры Мундиаля, как ожидается, посетят 7 миллионов зрителей, а то и больше. Ну и, конечно, увы, в связи с этим массовым наплывом гостей возникает угроза завоза инфекционных заболеваний, включая вирусные геморрагические лихорадки, туберкулез, корь, гепатит А, хантавирус, малярия. Ну и все это, к сожалению, такие заболевания с высокой смертностью. Это все нам рассказывает The New York Post. И врачи будут держать в поле зрения такие экстремальные ситуации. Вот обязательно смотреть, что и как. Потому что говорит нам доктор Мукерши. Он заведует отделением интенсивной терапии клиники Белавью в городе в нашем. И в в октябре 2014 года эта клиника стала известна благодаря лечению единственного подтвержденного пациента с Эболой в Нью-Йорке, доктора Крейга Спенсера, который заразился смертельным вирусом во время поездки в Африку. И вот 500 медицинских работников из больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси собрались вместе для моделирования практики госпитализации группы пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями. И вот цель таких своеобразных учений состояла в том, чтобы проверить способность медиков работать с портативным биоконтейнером, устройством, используемым для изоляции и транспортировки пациентов с высокозаразными заболеваниями. Это были самые масштабные учения, которые мы проводили, и в них участвовали местные, штатные, федеральные и международные партнеры, сказала Ноэл Алесея, представитель госпиталя больницы Белвью. Большая часть медицинского персонала будет присутствовать на месте во время игр, готовая в любой момент оказать помощь, и десятки машин скорой помощи тоже будут присутствовать, чтобы отвезти пациентов в госпитале. Ну а Белый дом решил создать рабочую группу во главе с Эндрю Джулиани, сыном бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Он должен будет докладывать об обстановке во время чемпионата мира руководству Министерства внутренней безопасности США с тем, чтобы крупнейший чемпионат мира в истории был также самым безопасным. Вот говорится все это на сайте рабочей группы, но я уверена, что если вы интересуетесь этими событиями, на определенных сайтах можно все это посмотреть, но, как известно, мы все бежим, все, и тогда я надеюсь, что это будет в плане пробок для нас, жителей Нью-Йорка, не очень, ну, скажем так, болезненно, потому как нынешний марафон, который я не против бегунов, наверное, это здорово, но каждый год мне приходится субботнюю работу отменять, потому как я понимаю, что люди не доедут до места, где мы с ними встречаемся, потому что марафон, наверное, это здорово, что люди бегают и потом хвастаются своими достижениями в Фейсбуке, но для меня это просто какой-то ужас. И особенно, если в этот день ты работаешь, а потом еще у тебя экскурсия, это я не жалуюсь, это просто нужно заранее о таких вещах знать. Поэтому, если к вам приехали гости города, приехали они или на чемпионат, или просто далеки от чемпионата, все равно смотрите все заранее, потому что будут перекрыты улицы, движение будет, логистика как-то будет выстраиваться под это мероприятие. Это важно. И еще такой лайфхак. Я признаю, что терпеть не могу метро наше. Ну вот не люблю я в него спускаться. И поэтому, когда бесконечно туристы меня спрашивают, ну почему же так ужасно в нью-йоркском метро? Потому что я говорю, наше метро создано не для того, чтобы им любоваться, а для того, чтобы ездить. И, конечно же, можно увидеть и крыс раньше в больших количествах, потому что раньше, когда-то я еще, помню, приехала, как мы узнавали о приближении поезда, ездила я на метро на работу, крысы выбегали. Сейчас, конечно, у нас есть табло, уже меньшее количество крыс, но все равно они есть. Поэтому я вам советую, например, если в Бруклине или в Квинсе у вас остановились родственники, вы не можете им уделить внимание, пусть они едут, время, они туристы, время у них есть, пусть они едут на экспресс-автобусах. Все-таки это чуть подороже, чем если бы они спустились в метро, не $3, а в 2 раза дороже. Но все равно, вот понимаете, ехать, рассматривать красоты окрестности в таком комфортабельном автобусе намного лучше. Плюс сейчас, слава богу, у нас стали лучше работать вот эти все приложения, и на сайте MTA можно узнать расписание автобуса из вашего района. Я настоятельно рекомендую вот именно для гостей и родственников такую картинку запоминать. И хотя в каждом путеводителе среди 10 пунктов обязательно есть пункт посетить нью-йоркское метро, я считаю, что это делать абсолютно не обязательно. Но еще раз говорю, это мое абсолютно субъективное мнение. Но вообще старайтесь записываться на экскурсии. Не обязательно обязательно ко мне, к нашему замечательному сообществу гидов, потому что об этом городе можно рассказывать бесконечно, в том числе и со спортивной, такой футбольной точки зрения. Вот, пожалуй, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, что ваше футбольное лето пройдет отлично. И, как всегда, в рамках этой программы не только желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, наслаждаться отличными матчами чемпионата мира по футболу 2026 и общаться с хорошими людьми, например, с футбольными болельщиками. До встречи!

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Реальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
7: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
8: Добрый вечер. Это «Экстракт». Ну, я бы не сказал, что что-то вот такое фейерверк подобное, но чего-то происходило, и это что-то надо знать. Равно как каждый день этой войны, каждый день кошмара, в котором мы живем, и ожидание кошмара, и реального кошмара добавляет нам понимание того, что такое жизнь. Во-первых, ну понятно, что диктатура сама по себе – это полбеды. Дело житейское. Бывают вполне просвещенные и договороспособные диктатуры. Проблема в том, что диктатура Путина – это всевластие закомплексованных, злобных и невежественных идиотов, договариваться с которыми абсолютно ни о чем нельзя в принципе, ибо им неизвестен человечий язык как таковой, и любые переговоры бессмыслица и пустая трата времени. Трамп уже обломал на этом зубки и делает вид, что его это больше не волнует. Но, тем не менее, Европа, которая должна была бы быть, ну, как минимум поумнее Штатов, она в своем репертуаре, вот она продолжает оттопыривать мизинчик, она продолжает жеманничать и ищет кандидатуру для прямого разговора с Кремлем. Смешно. Вот всякое политическое вторсырье вроде Шредера и Меркель, ну, уже рассмотрели и уже, обнюхав, определили как старых путинских марионеток, поэтому и забраковали. Отвергли и амазонок ЕС и Урсулу фон дер Лейен, и Кайо Каллас. Понятно, что их к этим разговорам подпускать нельзя, хотя это было бы очень эффективно. Понятно, что упыря от обеих этих дам колбасит со всеми втекающими и вытекающими последствиями. А Кремль еще, видите ли, не разработал смены подгузников президенту при дамах. То есть как бы некий тупичок вроде бы кандидатов реальных, которые могли бы беседовать с Россией, нету. Но на самом деле такого переговорщика можно было бы найти на некой конкурсной основе. Кандидат, конечно, должен доказать свою способность к продуктивному, оживленному диалогу с микробактерием лепра. Ну, то есть с возбудителем проказы. Ну, а также доказать свою устойчивость к новичку и иметь не менее там 35 лет стажа работы в тяжелых отделениях психиатрических клиник. Представители МИД стран, всех стран ЕС при встрече на Кипре, которая должна состояться уже на следующей неделе, вот намерены обсудить важный вопрос. Должно ли сообщество ЕС выбрать посланника для переговоров с Россией, и кто может им стать? Ну, условия для того, чтобы человек мог беседовать с Россией, я только что огласил. Однако, ну, надо сказать, документ ЕСовский не совсем невменяемый, там есть строчка. Еще более фундаментальным вопросом для обсуждения будет вопрос, как именно вести с этим существом переговоры. Об этом пишет и «Нью-Йорк Таймс», и вся мировая пресса. Тем не менее, вот как я сказал, надо исходить из того, что человечий язык России неизвестен. Путина нельзя вообще, вот основная ошибка, его нельзя воспринимать как существо адекватное. И глобальный эррор, глобальная ошибка всех европейцев и американцев заключается в том, что западники в принципе не могут допустить мысли, что огромной страной рулит откровенно умалишенное существо. И они начинают искать рациональные подходы. Вот как долго эти рациональные подходы искал Трамп. Это абсолютно бесполезно. И очень сложно, конечно, верить в то, что после всех войн начала 20 века, середины 20 века, после всей кровищи, которой омывался мир, можно разжечь такой вот шизофренический азарт всеобщей бойни у народа, который так долго прятался под маской страдальца, просветленного, морочил всем головы своими Чайковскими и Пушкиными. Конечно, гадкие черты есть у всех, без исключения, народов Земли. Но намеренная возгонка этих черт – вот это преступление. Ведь, ну, все люди в той или иной степени готовы при случае, при удобном случае, улизнуть в такую палеолитическую пещеру. Это непреодолимо. Цивилизованность – это ведь что такое? Это умение скрывать и нивелировать те самые подлинные черты, человеческие черты, которые возникли в результате миллионов лет вороватой, кровавой, смертоносной эволюции рода. И сделать из любого народа орду таких кровожадных пятикантропов, как это получилось у Путина с Россией Возможно, люди очень охотно возвращаются к своим примитивным корням. Это наблюдается сегодня в России, где именно пороки сознательно культивируются и становятся залогом социального, культурного и политического успеха персонажа. А пещерный шовинизм, ну да, вот мы видим, что Путин его сознательно раздул, и ну, он всегда таился. Этот шовинизм есть бесспорная историческая сложившаяся особенность русских. И многие вещи становятся вообще непонятны. Зеленский справедливо сказал, что Украина сейчас защищает всю Европу от России и поэтому требует себе не какого-то там ассоциированного членства в ЕС, а совершенно равных прав. Зеленский еще скромничает. Я думаю, что историки будущего основательным образом попотеют и поломают головы над главной загадкой 21 века. Вот как вообще могла случиться дикая ситуация, когда на просьбы Украины о принятии ее в ЕС и НАТО эти две великие коалиции, что НАТО, что ЕС, отвечают постоянным жеманством, какой-то болтовнёй, ссылкой на бюрократические нормативы и ритуалы. Безумие. Безумие, парадокс. Вероятность всеобщей войны, ну, примерно уже где-то процентов 90. Выходов из ситуации все меньше и меньше. Надежд на Соединенные Штаты Америки, которые придут, напугают, разрулят, забомбят, похитят. Надежд уже нет никаких. А Россия? Россия все безумнее и свирепее с каждым днем. И психическая патология ее руководства все очевиднее. Гитлер уже в сравнении с Путиным выглядит такой девочкой с бантиками. После, ну, более того, вот эта вся жажда войны, смерти, ада, с каждым днем мы видим все больше, глубже пропитывает и народные массы Российской Федерации. И вот этот зверь русского фашизма, зачем-то разбуженный, воняя миллионом трупов, откровенно лезет на Запад, ему плевать на потери, ему плевать на разруху в своей собственной стране, а жуткие цифры смертей, мы видим, они только духарят это чудовище. И единственная страна, которая сейчас способна удерживать и калашматить Россию, это Украина. И при этом очевидном для всех раскладе и Европа, и НАТО, презрев все ритуалы, все реверансы, должны были бы на коленях упрашивать Украину о немедленном вступлении. Но вместо этого в ООН сверкает опять лысина Небензи, толчется вечная вода в пасе, а лидеры Европейского Союза вот никак не могут прекратить свои благостные бюрократические танцы. Хотя, конечно, не все так плохо. Есть разумники, есть великолепно понимающие ситуацию люди, и не только в странах Прибалтики. Ну вот, например, министр обороны Швеции. Вот он прямо и откровенно говорит, ну, ребят, ну где еще в Европе есть 110 готовых бригад? Министр обороны Швеции, и он честно признает колоссальное превосходство военного потенциала Украины, ее опыт современной войны, масштаб ее армии и темпы развития оборонной промышленности. Если вся Европа еще только начинает в этом смысле шевелиться, то у Украины уже все готово. И вот он в качестве аргумента усталый министр обороны Швеции спросил, у кого еще в Европе есть 110 готовых бригад. При этом он, в общем, осознает, что внутри самого НАТО никакого единства по данному вопросу нет. И это парадоксально, это невероятно, но мы это видим. Так, ну что у нас Путин? Путин у нас... Ну, Путин никогда, понятное дело, что адекватностью и в самые лучшие годы, в общем, не отличался, когда он с ухмылочкой говорил про Курск. Она утонула. Но теперь у него дела совсем с головой плохи. На пятый год своей позорной войны, терпя стратегическое, политическое и моральное поражение, старик окончательно переселился в мир грез и фантазий. Конечно, у него есть начальник его генерального штаба, господин Герасимов. И этот господин Герасимов – это такая вот, такой настоящий шахерезад, не побоюсь этого слова. Помните сказочку, когда Шахерезада для того, чтобы продлить дни своей жизни, пересказывала эмиру бесконечную, нескончаемую сказку, ибо эмир хотел ее слушать и поэтому не казнил ее на утро, как всех остальных своих наложниц. И вот, шелестя своими лампасами и гремя манисты из орденов, Шахерезад Васильевич Герасимов баюкает ежевечерне упыря сказками о победах в Украине, о взятом Купянске, о малой Токмачке. Упырь сияет в своей ночной рубашке. Да, Герасимов, конечно, тупо врет, но снова и снова, захватывая Токмачку, он продлевает прежде всего дни своей жизни. День, когда огласится правда, что нет ни Купянска, ни Токмачки, будет, конечно, последним днем в жизни начальника генштаба. И кончина, я его подозреваю, будет нетипичной и нестандартной, она будет страшненькой. Песков и Ушаков, вероятно, либо пилочками для ногтей, либо напильниками просто садистски сточат голову Герасимова ДКДК. Ну, а может быть, и вовсе до погон. Но сегодня все равно упырь слушает сказки Шахерезада Герасимова и течет, вот прям течет. 22 мая 26 года Путин предоставил стопроцентное доказательство того, что он вообще не знает реального положения, трагического положения русской оккупационной орды, морально разложенной, дезориентированной, ждущей мобилизации, перетрусившей и перепившейся. Путин доказал, что он не имеет вот элементарного представления о военных событиях последнего месяца, о том, что Украина отбила 400 квадратных километров у русской орды обратно. И поэтому русский фюрер, призывая ВСУ сдаться, выглядит законченным идиотом. А свита молчит и боится ему об этом сказать. Ну, правда, Путин, ну, я сказал, законченным идиотом, наверное, это несправедливо, ему есть куда двигаться в этом направлении. Вот то, что называется, не все диагнозы еще освоены товарищем. Но, впрочем, пилочки для ногтей все равно рано или поздно ждут и его. Надо только, чтобы бедственность ситуации стала очевидно слабоумным Кремля. Ну, вот когда Путин призывает ВСУ сдаться, это чудесно, потому что, ну, нет, наверное, зрелища приятнее, чем враг, теряющий адекватность. Тем временем в Российской Федерации на голубом глазу разгоняется так называемая Старобельская трагедия. Вы в курсе. Это чья-то, неизвестно чья, то ли ракета, то ли дрон, куда-то попала. И история маловероятно, что является подлинной. Весьма сомнительно. Россия, как известно, врет все. А когда она желает разжаловать, она усугубляет вранье, и оно становится с десятикратным накалом. А сейчас русские СМИ верещат о погибших детях, хлещут потоки крокодиловых медийных слез. Но надо понимать, что у русской пропаганды заготовлены огромные резервуары этих слез с уже готовыми кранами. Только поверни, и все брызнет. Но уже предоставлена убедительная версия, что никаких старобельских детей в принципе не было. А там располагались обычные курсы дроноводов. А дети были переведены на заочное. Но, впрочем, даже если, допустим, мы обязаны допускать все, даже если тот редкий случай, когда русская пропаганда не соврала, кто бы и как бы не погиб на этой войне, вся кровь только на руках Кремля. Ибо он начал, он совершил вторжение, он совершил оккупацию, он заварил все это дерьмище, при котором неизбежно гибнут люди. Все взрывы, выстрелы, пожары, руины, взрывы, горе, беженцы – это следствие, развязанной русскими войнами. А вполне возможно, что Старобельская история – стопроцентная ложь русской пропаганды. Но такое может случиться и впредь, как неизбежно случаться, еще произойдут бомбардировки Москвы и Питера, возможно, кстати говоря, с большими жертвами. Если бы не было оккупации, не было бы бредуна Путина, то все эти гипотетические дети, которые якобы погибли там, они были бы живы и здоровы. Об этом не следует в первую очередь забывать, выискивая виновных. Абсолютно любое событие этой войны, тем более событие кровавое, это преступление России. И отвечать за это преступление только ей и никому другому. И тот возможный удар орешниками по Киеву, о которых предупредили все западные разведки, о которых с предельной откровенностью рассказал Зеленский, это лишь то, что называется, добавит России тот срок, когда она будет трясти решетку, за которую мир вынужден будет ее посадить. Конечно, необходимо так, чтобы никому не приходила в голову мысль о реальном виновнике крови, а

бублик и избавить Россию от всех, кто вообще имеет наглость рассуждать. Вот у путинского режима, судя по всему, с пароходами плохо. Но зато у путинского режима хватило силёнок на философский автозак. Да-да, дорогие мои. По доносу идеолога русского мира, многотомному доносу, господина Дугина, был произведен окончательный погром Института философии Академии наук Российской Федерации. Графоман Дугин, он поклялся расправиться со спецами этого института, которые осмелились насмехаться над его этой бредовой теорией русского патефона, ну, которая в двух словах заключается: никогда нельзя менять пластинку. И все свершилось по обычной рецептуре путинизма, то бишь маски-шоу, обыск, погром, аресты. Обнаружены и изъяты труды во время обысков. Да, это, в общем, конечно, серьезный аргумент. Изъяты труды видного антисоветчика, видного критика СВО господина Аристотеля. Переводы труда этого врага народа и типичного иноагента приобщены к уголовному делу, которое открыто против сотрудников Института философии. Пусть Дугин там где-то дребезжит прямо от счастья, но он-то ладно, он-то идиот, с него взятки гладкие. Но на что рассчитывали сами научные работники Института философии Академии наук? Эти простофили, вероятно, предполагали переждать новый 37-й год. Но не получится. Никому отсидеться за плинтусом не удастся. Все инакомыслящие в России будут вычислены, извлечены из их норок, и на большие сроки то, что называется замагаданины. От слова «магадан». Сотрудники Института философии – это те самые робкие пингвины, которые долго прятали свои тела в утесах, хотя они-то обязаны были сообразить, что мстительный и влиятельный графоман Дугин с его патефоном до них рано или поздно доберется. Он добрался. И попал сейчас Дугин в тот самый кремлевский нерв. Потому что Кремлю кажется, что если все сейчас нарядятся в кокошники и вериги и начнут сосать свои старые корни, то все в России наладится. Но надо понимать, что Россия, которая пытается выкорчевать из себя все западное, напоминает того известного идиота, который пожелал ампутировать себе мозг, который, чтобы избавиться от сомнений, маловерия, от проблем, возжелал удалить себе мозг. Это был, если не ошибаюсь, иеромонах Иоаннафан. Это конец XIX века, он начитался статей Бехтерева, раннего Павлова, и, завалившись в клинику, потребовал удалить ему мозг как основную причину неверия и сомнения в величии державы. Так. Но вообще надо сказать, что с мозгами, хотя вроде бы никто не удалял русской элите, тем не менее, с мозгами плохо. Но вообще естественный отбор – это такая сволочь, которая никого не жалеет, и он не отличается никаким милосердием. Это очень заметно, если вы посмотрите на светскую жизнь сегодняшней Москвы. Вот это вот исполнение мечты иеромонаха Иоаннафана, отсутствие мозга, очень хорошо заметно по персонажам тусовок московских.

0: культурно обслуживать путинизм, войну, репрессии, остался тот третий, четвертый сорт. Остались те люди, которые вне вынутые из кремлевской системы противовесов, поощрений, конвертиков из администрации президента, они разумеется, не выживут, потому что все эти там Коки, Бузовы, какие-то Прилепины, Киркоровы, Рудковские, они выброшены в свободный мир, в мир свободной конкуренции, а не в кремлевскую систему, они абсолютно никому не нужны и не конкурентоспособны. А все их словеса, которые они произносят про родину, про народ, это пустая болтовня, потому что тусовщики и артисты, как ни странно, трезвая публика в вопросах собственной выгоды. Они взвесили свои шансы на успех в нероссийском, не советском мире. Они взвесили свои шансы на понты и на красивую жизнь. И, в общем, эти шансы оказались невелики. Только поэтому они приняли решение оставаться и обслуживать Путина. Вот какие бы громкие слова они ни говорили, все решения, которые они приняли, они абсолютно эгоистические и расчетливые. Да, мы видим, что Москва вот аж пузырится, немыслимо, неистово пузырится светской жизнью, как никогда, жирует шумно, жирует нагло, и гламурщики, они шикуют, еще не зная, что режим скоро ампутирует и их. Потребность в них заканчивается. Вот как бы эти гламурщики не били бы себя в грудь за родину и Путина, все они чуждый элемент. И как бы элита не присмыкалась сегодня, но неизбежен момент, когда на нее напялят ватники и погонят либо делать дешевую вагонку в соответствующих учреждениях в СИН, либо погонят, это касается в основном дам, удовлетворять окопных орков. И вот опять-таки возвращаемся, как ни странно, к Дугину. Я понимаю, что он сумасшедший графоман, но он имеет огромное влияние на Кремль. И мы видим, что все его хотелки в том или ином виде удовлетворяются. Вот он пишет откровенно сегодня: необходимо окончательно зачистить Россию от любого либерализма. Окончательной и твердой рукой. Люди, русские люди хотят порядка и справедливости. Не просто хотят, а жаждут. И компромиссы перестали работать. Чувствуете, вот как от всего этого несет запахом лагерей, бараков и расстрельных ров. Я понимаю, что сейчас мои слова звучат, возможно, избыточно драматично, но когда вас в 21-м году я предупреждал о том, как будет идти эта война и каким она будет кошмаром, вы мне тоже не верили и считали, что я драматизирую. Так, жалеть вот этих всех, всю эту элиту, весь этот бомонд, там категорически, честно говоря, некого. Они все уже сделали свой окончательный выбор. Да и, строго говоря, вы знаете, они то же самое пещерное быдло, просто обляпанное бриллиантиками и депутатскими значками. И не более того. И у них пока вот не щелкнуло это понимание. Вот тревожные датчики из мозга у них давно удалены, а у большинства они просто рождаются без них. Известно, что Кремль рулит, он не случайно так долго, 4 года уделял внимание всей этой светской жизни. в начале этого года разошлись директивы, нельзя крупно показывать, тусоваться можно и нужно, но нельзя крупно показывать икру, блюдай севрюги и экзотические сорта мяса, которые поедаются на тусовках. И недопустимы вот эти смачные показы поедения, и не одобряются крупные планы серьезной ювелирки. Но в конце концов, да, действительно, все равно Кремль добьется этих своих кокошников и вшей, а вот эта вся элита будет сгноена, потому что вот какие бы акции она ни придумывала, в какие бы пилотки она периодически не рядилась, но из всего этого получается такой наивный, дерьмовый, но примаз к Западу. А этот примаз к Западу кажется Кремлю опасным. Примаз может разбудить разум. Ну, мы, вероятно, увидим еще довольно много сюрпризов на эту тему. И произойдут события, которые, вероятно, действительно сотрясут весь мир. И следствием путинского правления будет абсолютная разруха страны, а если планете повезет, вдруг повезет, то и демонтаж России с постепенным стиранием из памяти даже самого этого слова. Ну вот, пришла сейчас последняя информация, вероятно, ну, в ней нет ничего удивительного, но она важная, ибо она характерная. Украинцы официально установили за счет экспертиз тех тел, которые были вброшены им русской стороной на обмен. Вы знаете, что периодически происходят обмены мертвецами. И вот россияне вбросили 406 трупов, которые были не жертвами, погибшими на войне, а которые были запытаны уже непосредственно во время нахождения в русском плену, которые скончались в результате пыток, подчеркиваю, среди полученных мертвецов выявлено 406 тел, которые попали в плен живыми, но вернулись уже мертвыми, и которые на себе сохранили все следы пыток, которыми они ежедневно, системно, целенаправленно подвергались. Это вот, собственно говоря, самое важное из того, что на сегодня надо знать. Как бы никакого особого оптимизма в моих словах не было, но сейчас для особого оптимизма вроде бы нет никаких оснований, за исключением того, что, да, Путин демонстрирует возрастающую, наконец-то он демонстрирует возрастающую неадекватность и дает ее доказательства. А во-вторых, мы видим, что Украина держится, удерживает и действительно переходит в контрнаступление местами. И, вероятно, поздней осенью будет иметь возможность существенно переломить ход боевых действий. Напоминаю о возможности заказать книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Почта работает идеально, и книжку вы со 100% гарантией получите, хоть с автографом, хоть с пространной дарственной надписью. Слава Украине!
1: Время в школу.
0: Что?
1: В школу учить, вебинары детей записывают. Скоро война, всеобщая, так не будет учиться.
0: Ну вот, напоминаю про школу английского онлайн-образования. Действительно, это для очень многих людей, которые по каким-то причинам не захотят своих детей вести под бомбежками и не захотят их оставлять, скажем так, в тех общественных зданиях, куда всегда может прилететь пара ракет, онлайн-образование, интернет-образование – это единственный разумный, доступный и качественный выход. Поэтому все, что вы хотите знать об английской онлайн-школе, пожалуйста, милости просим смотреть по ссылочке внизу. А так, как всегда, слава Украине, живи Беларусь! И напоминаю о семьях политзеков. Сегодня их стало еще больше. До свидания.
2: Болят колени. И эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
3: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: В холода. От насиженных мест. Нас другие зовут. Города.
18: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
19: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
18: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
19: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
18: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: 27 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
5: Души.
6: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попадюко це грає, і той до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: Медведзанамбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
2: «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио». В программе передач «Возможны изменения».
0: «Дэвидсон Радио». Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: «Дэвидсон Радио».
1: «Дэвидсон Радио».

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Причина, по которой я одел эту кепку, да потому что на ней написано «Адидас». Вот эта старая советская поговорка: «Тот, кто любит Адидас, тот и родину продаст». На самом деле, произносить-то надо не «Адидас», а «Адидас». Но люди коверкают слова для того, чтобы получалась рифма. И таким образом искажается на самом деле их представление о реальности. Сегодня речи свои я поведу о языке, вернее, о языке, а еще вернее, о языках, потому что вот это язык, а язык, на котором я изъясняюсь, это языки, разные ударения. Точно так же, как в слове «сука». «Сука» — это ругательство, а «сука» — это собака женского пола. Так вот, где-то в прошлом году в Мексике я узнал, будучи в Мексике, узнал, что когда-то там было 86 языков. У нас был классный гид, окончивший исторический музей, обожавший свою родину, он и обожает ее сейчас, и говорящий на одном из древних языков, который, в общем-то, выучить большая проблема, потому что единого учебника нет. То есть эти языки исчезли, ну, практически, когда пришли испанцы. И покорили народ, устроили геноцид, и в том числе культурный. И я отдаю себе много лет отчет в том, что говорящие по-русски люди, там, скажем, которые родились и чье мировоззрение сформировалось при советской власти особенно, были жертвами культурного геноцида, потому что культура преподносилась им порционно и только в рамках того, что разрешалось системой пропаганды. Он даже, я не знаю, дом радио, в котором просто записывались радиопередачи в Москве, считался сверхрежимным секретным учреждением, потому что там создавались правильные звуки. И вот 86 языков, кажется, умопомрачительно много, да, для Мексики. В Нью-Йорке проживает и разговаривает достаточно народностей, чтобы заткнуть за пояс Мексику. То есть у нас 170 с гаком языков и диалектов в Нью-Йорке. И каждая группа жителей этого города, я сейчас не про штат, а города, она по-своему воспринимает реальность, потому что у них язык свой, а языком мы описываем реальность. А реальность мы воспринимаем субъективно. И вот о том, что происходит с языками, сегодня речи мои. Наткнулся на... То есть я на эту идею, прочитав исследование о том, что в мире 7 тысяч языков примерно существует. Языков, извините, я сам буду путать ударение. И 9 из них ежегодно в среднем исчезает, в зависимости от разных обстоятельств. Но в среднем по 9. 7 тысяч разделить на 9, то получится, что надо сколько там... 800 лет, чтобы все языки исчезли. Да, но все же не исчезнут, а останутся какие-то самые сильные. С какой скоростью они будут исчезать? И как это отразится на жизни нашей и наших последующих поколений? Вот о чем, чем раньше задумаешься, тем лучше, так сказать, с большим упреждением. У нас сейчас появились такие, они называются... Large Language Models, то есть это большие лингвистические модели. Одна из них это ChatGPT-4, картиночку сейчас вам покажу, которая фактически обрабатывает информацию на том языке, который ей предлагают, и выдает то, что нужно человечеству на сегодня. Причем с таким темпом и настолько точно, что сводит на нет смысл существования некоторых профессий. И прогресс настолько быстрый, что если вы не будете за ним следить, то, скажем, ваш любимый ребенок, из которого вы захотите сделать, скажем, адвоката, останется без работы. Но если он будет дантистом, то, скорее всего, что нет. Но это тоже большой вопрос. И это только ChatGPT-4. Который появился-то полгода даже не прошло, а уже там другие модели, так сказать, формируются пока в умах, так сказать, создателей. Но мы, безусловно, должны или вступить в конфронтацию, или затормозить развитие искусственного интеллекта, или пойти у него на поводу, и тогда уже во всем. Потому что объем информации, который позволяет принимать решения менеджеру или бизнеса, или страны, если это человек президент, он уже не очень, не то что по зубам, он не по уму старцам, которые занимают эти позиции. И избиратель должен начать уже об этом думать. Так вот, есть основания думать, что вот эти самые инструменты, типа ChatGPT-4, это бот, они смогут привести к такому геноциду языков, который не снился людям, физически уничтожавшим другие народы. И вот эта штука, она приведет это явление, вот я сейчас показываю вам диаграмму, языки, которые стоят на грани риска исчезновения. То есть 57,13%, как вы видите, языков еще пока далеки от этого, но есть и другие, которые отнюдь недалеки. И если языки будут уничтожаться, то это будет сводить на нет диверсификацию наших мыслей. Чем больше языков, то есть каждый язык интерпретирует реальность по-своему, тем больше у нас представления о реальности. Вот. И это, не, безусловно, съеживание количества языков придет к тому, что творчество у нас тоже резко ограничится. Потому что, ну, скажем, если говорить о тех же мексиканцах, то если понять душу народа, понять его искусство, может только один из этого народа или тот, кто освоил его язык. Нельзя понять душу чужого народа, если ты не говоришь на его языке. В этом причина наших, кстати, несоответствий друг другу. Но это все, так сказать, прелюдия, общее вступление. А вот теперь... Основа, так сказать. То, что сейчас вы видите на экране у себя, это называется Large Language Model. То есть вот это то, что я уже упомянул. LLM. Не путайте это с MLM. MLM – это Multi-Level Marketing. То есть это, так сказать, легализованная пирамидальная схема. Но Large Language Models – это, ну, это такое программно железное устройство, можете считать это компьютером, если хотите, которое, кстати, Siri или там кто у вас, в какой стране вы живете, этот помощник виртуальный, это тоже железяка с программным обеспечением, который издает звуки еще при этом. Так вот эти самые модели, они тренируются. Когда люди их создают, дальше их нужно натренировать на выполнение определенной функции. Это, я думаю, что это понятно и просто. То есть это все необходимо для того, чтобы эти модели, усвоив, так сказать, человеческое знание в своем, так сказать, кругозоре, это задача им ставится в определенном кругозоре, они бы предсказывали вещи, которые могут отразиться на нашем мышлении в целом. То есть они могут генерировать речь и письменную, и устную. Мы сейчас говорим только о языках. А вот пример такой, что если вы задаете такой, совсем простой пример, для всех понятный. Если вы задаете такой модели вопрос, какие слова идут после, если, ну, основа материалов, которые собираются на английском, поэтому bacon and, то есть по-русски бекон и, он сразу скажет что? Он скажет то, что сейчас вы увидите у себя на экранах. Бекон и яйца. Ну, просто сразу. Яйца с беконом, если хотите. А вот искусственный интеллект, который стоит в основе, лежит в основе, так сказать, вот этих самых языковых моделей, тренируется потреблением, как мы скажем, этих яиц с беконом. Вот это Large Language Model, AI, потребляет немыслимые ни для какого человеческого мозга объемы данных. Это книги, журналы, газеты, это контентишко онлайн, иначе его не назовешь. Но все то, что доступно для того, чтобы тренировать такой нечеловеческий мозг, варьируется в зависимости от того, на каком языке поступает в этот мозг информация. Вот, наверное, ну, начитанные люди, не обязательно быть эскимосом, чтобы знать, что у эскимосов снег всегда, и поэтому количество слов, описывающих снег, должно быть больше, чем у просто людей, тем более живущих там в условиях Эквадора где-нибудь. Так вот, у эскимосов слово «снег» имеет 50 оттенков, и все они необходимы для того, чтобы выживать в условиях снега. Будучи иммигрантом, прожившим уже почти 35 лет в Соединенных Штатах Америки, я пришел к выводу, что люди, которые говорят только на языке, скажем, на русском языке, они не понимают разницы между двумя английскими словами «freedom» и «liberty». И то, и другое переводится на русский как «свобода». Но это же разница. Есть вещи, которые вообще переводить не стоит. И поэтому тут вот начинается проникновение иностранного языка в твой родной, потому что твой родной из-за тебя, отставшего, не проник в другой язык. Вот скажем, если взять русский, ну что проникло из русского в английский? Сейчас уже людей, которые знают слова, там, гласность, перестройка, уже днем с огнем не слышишь. Гласность, перестройка, да, рефьюзник. И все? Сейчас просто страшно посмотреть, какое количество англицизмов в речи современного человека, который, когда его спросишь, он говорит, какой твой основной язык, он скажет русский. Да. Вот. Я, кстати, по жизни иногда вот играю в своем воображении с вещами типа того, что можно было бы переделать, если бы я мог начать все сначала и стать своим собственным, так сказать, воспитателем. Три вещи, безусловно, мне пригодились в жизни, остальное просто рядом не стоит. Просто рядом. Во-первых, родители наняли мне учителя, когда было 7-8 лет, учителя английского языка, причем не одному, потому что одному ребенку, такому подвижному, учить язык очень трудно. Сосед был на личной площадке. И мы с ним выучили за 2 года английский, ну, просто в совершенстве. У нас было 2 или 3 урока в неделю. Тогда это стоило смешных 2 рубля 50 копеек. Правда, зарплата моей мамы в Центральной музыкальной школе в Москве была, по-моему, 45 рублей. Что-то в таком духе. Ну, в общем, они понимали, что нужно. Мои родители не говорили на иностранных языках. Мама так более-менее со школы еще что-то помнила и читала. Папа безнадежно забыл немецкий, который преподавали в его детстве. Вот. А я выучил английский и благодаря этому языку обрел не только профессию, но я просто реинкарнировал, потому что иммигрант, владеющий языком страны, в которой он оказался, проживает вторую жизнь. Даже если он зарабатывает на жизнь первым языком больше, чем вторым, как я. Второе, это, ну, к сегодняшней теме отношения не имеет, это музыка. То есть надо уметь играть на музыкальном инструменте. Ну, просто хотя бы для того, чтобы, так сказать, социальные контакты легче устанавливались. Все-таки взял гитару, там, спел песенку. Причем репертуар надо менять, иначе вот в таких в жестких рамках окажешься аудитория. Я когда-то приехал, когда в Америку, поехал в Массачусетс, попал там в компанию местных иммигрантов. У всех у них уже тогда были шестизначные зарплаты, в основном это хай-тек, там программисты. То есть, и они жили уже по 10, по 15 лет в Америке. И когда они взбухнули, то они начали петь песни, которые я не... Ну, просто я другой, конечно. Но, в общем, песни из их молодости. То есть там Галич, Окуджава, «Ночь хорошо». А потом вот, ну, кто-то знал, что я играю, там, дали мне гитару. Они, никто не мог подпеть ни одной песни «Битлз» вообще, если я его не говорю уже о других. То есть эти люди, у них произошло раздвоение личности. Они оказались востребованы профессионально, но тело их, так сказать, грешное, жило не там, где жил их мозг, где жила их душа, ну, не считая специальности. И у нас в эмиграции, которая, наверное, насчитывает, ну, несколько миллионов человек русскоговорящих в Америке, я думаю, что подавляющее большинство, особенно те, кто первая волна, про детей и про внуков, это никак не скажешь, они живут вот в этом странном раздвоении. То есть они не знают языка, и их интерпретация реальности соответствует тому суржику, который языком уже не назовешь. Потому что они выучивают английский язык, благодаря тому, что англицизмы проникают в русскую речь, и из океана рикошетом через их телевизор приходит к ним, так сказать, на ум, на язык. Но оттуда, из океана, не придет представление о разнице между freedom and liberty. Свобода есть, свобода есть. Так вот, на сегодняшний день есть определенные ограничения даже у искусственного интеллекта, который создает вот эти large language models, то есть модели, большие языковые модели. И, скорее всего, что оно не изменится, что порох тратить. То есть на сегодняшний день порядка 20 таких моделей, которые называются High Resource Languages. То есть это модели, которые анализируют, ну, 5 основных языков. Это английский, это китайский, мандаринская версия, это русский, немецкий и японский. Остальное, как считают ученые, не имеет смысла, потому что в остальных языках, ну, во-первых, проникновение этих всех 5 языков в остальные языки, очевидно, обратное, так сказать, питание обратного не происходит, но и богатые источники, вот эти все 5 языков самые богатые, то есть это как копии царя Соломона, то есть здесь есть смысл рыть, а в остальных только лопату тупить, или, может быть, тупить в данном случае вот в этом. Поэтому искусственный интеллект в виде вот этих самых large language models, он создает новые тексты в основном на этих 5 языках. Что это означает? Это означает, что эти тексты, которые будут формировать физические умы следующих поколений, они будут определенным образом ограничить наших потомков в плане их восприятия реальности, потому что языков станет значительно меньше. И получается, что вот эти модели, доминирующие модели, модели пяти языков, они становятся чем-то вроде, ну, я не знаю, как вот мне нравился в детстве очень анекдот такой о том, как у человека появился там глист, который никак не выходил. И доктор ему посоветовал каждый день кофе с булочкой утром выпивать. Ну и неделю человек утром кофе с булочкой, а дальше терпит, ничего не ест. Потом приходит доктор и говорит: доктор, я уже умираю от голода. Что делать? А тот говорит: очень хорошо, это то, что нужно. Умираете от голода, завтра утром только кофе, и вы не пожалеете. Ну и он на завтра утром выпивает только кофе. И влезает тут червяк и говорит: а где моя булочка? А червяка-то больше нет в организме. Так вот, червяк – это инвазивное нечто. И то же самое можно сказать про эти large language models, то есть большие языковые модели, искусственный интеллект, который вторгается в нашу языковую среду, пока состоящую из примерно 7000 языков. Причем ряд из этих языков уже критически, так сказать, стоит на пороге того, чтобы быть занесенным в Красную книгу, наверное. Причины тому всем понятны. Это глобализация, хошь, не хошь, она происхошь. Это миграция, люди переезжают из одного места в другое для того, чтобы устроить себе жизнь получше, и там должны учить местный язык. И если первопришельцы, так сказать, еще сохранят родной язык, то следующие – а-а, нет. И есть еще такая, я даже думаю, что это слово есть на русском языке, гомогенизация, культуральная гомогенизация. Не культурная, а культуральная гомогенизация. Это процесс по усреднению вещей. То есть, чтобы они были все в каком-то определенном стандарте, и в том числе процесс постижения вещей. Так удобнее. Причем в этом есть определенная опасность, потому что культуральная гомогенизация – это барьер, который все время растет и растет для бизнесов, которые зависят от многих культур. Ну, скажем, я не знаю, у вас фабрика в Китае, которая майки делает с надписями. И успех продажи этих майк в тех странах, куда они пойдут, зависит от того, насколько остроумные у вас тут слова. Или тут слова. Есть взаимопроникновение языков. То есть на майке, которая отражает твое как бы кредо, в Америке абсолютно нормально сказать человеку: слушай, классная майка, мне нравится твоя майка. Но просто заговорить с незнакомцем не принято. А вот тут можно. Поэтому майка с правильной надписью на правильном языке сближает людей. Так вот, да, про 9 языков, которые в год исчезают, я сказал, но речь здесь идет не столько о языках, и на них, на языках не стоит камень преткновения. Если большинство языков на протяжении жизни нескольких поколений вымрет за ненадобностью, то это приведет к коллапсу некоторых путей мышления и существования. Потому что, ну, про эскимосов я же сказал, да, одно слово «снег», а у них 50. Ну, понятно, что ты, говорящий только, скажем, по-русски или только по-английски «snow», хотя снова в английском это еще и кокаин, белый порошок. Но если снег, если ты пойдешь с этим снегом и будешь жить там, где живут эскимосы, ну мало ли, как сложится жизнь, то ты не сможешь передать состояние снега своим товарищам по юрте, а что им будет жизненно необходимо для того, чтобы, скажем, смазать лыжи определенным образом и догнать белого медведя, иначе они помрут от голода. Там нужно знать все оттенки. И еще одна вещь. Даже если вы не пойдете за белым медведем, но взаимодействие между языком и мозгом – это дорога со встречным движением. Поэтому я призываю свою аудиторию работать в рамках моего шоу в формате, который кажется нынче архаичным. То есть когда-то я дал слово, так сказать, народу для того, чтобы не помереть, так сказать, за станком. Но гораздо легче принимать людей, звонки от людей, которые звонят в эфир, потому что им хочется, чтобы их услышали, чем находить экспертов на те темы, которые предлагают.

Поэтому мысли нужно не только генерировать вот тут, нужно еще их проговаривать. Потому что в этот момент у тебя выстраиваются новые нейронные связи. И ты лучше воспринимаешь реальность. Причем до такой степени, что если у тебя много языков, то ты вообще останешься в глубоком одиночестве, потому что тебе будет поговорить не с кем. То есть то, что язык формирует мозг, это 100%. И наоборот, отсутствие языка может привести к засыханию мозга. Но языки, которые мы используем, они отражаются на нашем восприятии мира, на том, что мы помним, на том, какие решения мы принимаем, и на том, какие эмоции мы испытываем. Это первично, это формируется языком, потому что мы пытаемся передать свое восприятие реальности тем, кто нас слушает. Если у нас это получается, то они нас понимают. А если нет, то они нас интерпретируют. Как они интерпретируют? Они цепляются за кочки, так сказать. Вот тут понял, и пошел по кочкам. Вот как на русской деревне говорят, как пизда по кочкам понеслась. Вот так. Так вот, люди, которые говорят на нескольких языках, они, у них мимика меняется в зависимости от того, на каком. Вот, скажем, многие, кто не знают английского языка, когда слышат, как говорят русскоязычные люди на английском, то они, как правило, говорят, вот что-то он выделывает из себя. Так вот эти интонации такие, лицо меняет, что-то он выделывает. Так потому что иначе не сказать. Это не проигрывание роли. Этого требует язык, если ты его по-настоящему освоил. Если ты в нем живешь, если ты им живешь. Так вот, меняется все, меняется лицо. В английском, скажем, нету звука и краткое, вообще нету. И гласные должны быть длинными, если уж это длинные, потому что если вы скажете «лист бумаги», «sheet of paper», это правильно. Если вы скажете «sheet of paper», то это говно, а не бумага. Так вас должны будут понять, пока не приспособятся к вашему акценту. Так у нас даже глаза по-другому двигаются, когда мы говорим на других языках, если мы ими владеем. И о чем это говорит? Это о том, что, говорит о том, что активность нашего мозга, ее характер отличается от той, когда мы говорим на первичном, так сказать, на языке матери, условно говоря. И при этом получается так, что когда мы смотрим на какую-то большую картину, вот большая картина мира, то внимание наше фиксируется на разных вещах. И поэтому мы интерпретируем мир, ну, как те самые знаменитые шестеро слепых, которые интерпретировали, что такое слон. Каждый из них был прав по-своему. Но ведь надо было, чтобы все это сложить вместе в единую картину. И еще известный факт, он, кстати, медицинский, то есть фактически это можно померить и доказать, это люди, которые говорят на многих языках, у них активируется каждым из этих языков отдельный нейронный network мозгу. Ну, все, кто учился, я не знаю, в советской школе, диалектический материализм, там, ну, неважно, просто читал философию какую-то, знает эти задолбанные фразы о том, что мы воспринимаем реальность субъективно. Так вот, а кто-то задумывался над тем, почему мы ее воспринимаем субъективно? Это же на самом деле так. Ну, просто потому что наш мозг не искусственный интеллект. Наш мозг, он объединяет входные сигналы, которые мы получаем от своих датчиков. Это видео, это аудио, это тактильные ощущения, что там еще? Это обоняние, осязание. И вот эти все входные сигналы мозг объединяет с нашими знаниями, с нашим опытом. А у нас они индивидуальные, наши знания и наши опыты. Поэтому, если, скажем, посадить шестеро человек, не слепых, в одном месте, но с разными знаниями, разным опытом, то они потом будут интерпретировать реальность, которую им предъявят, по-разному. А если это один и тот же человек, который говорит на шести языках,
он по-разному воспроизведет эту реальность. Если я

0: Запутал. Если вы до этого места не дослушали, то считайте, что это входило в мою сверхзадачу. Потому что это для лучших, для тех, кто не останавливается в развитии. И вот, когда мы описываем на родном языке реальность, ну, скажем, война в Украине, да, так я сейчас спекульнул специально, то мы создаем для слушателя что-то вроде призмы, через которую преломляется световосприятие, меняется. То есть через призму, описанной нашим языком реальности, слушатель видит мир. И поэтому уничтожение или вымирание языка приводит к уменьшению количества призм, через которых преломляется реальное изображение мира. Если наша реальность будет фильтроваться искусственным интеллектом, вот этими large language models, через гораздо более ограниченный набор языков, вот те 5 языков, которые я назвал, причем они еще будут формироваться дискретно, потому что там математика, то есть там логика, математика, есть искусственные языки, то как это отразится на тех, кто будет потреблять эту информацию, и что станет с их мозгом после этого. То есть он, может быть, будет более функционален применительно к их профессии, тогда человек станет роботом, но он все равно будет всегда хуже робота, потому что робот всегда будет более эффективный, и робот может не спать. А если он сломается, так можно поставить другой. А чем больше будет роботов, тем они будут дешевле. А кому тогда нужны эти люди? Абуза. Да и потом, для того, чтобы управлять такими роботами, нужно же будет какой искусственный отбор среди человечества проделать. То есть мы доживем до того, что вот это large language model будет выдавать нам, скажем, информацию. Вот ты задумал жениться на японке, да, а ты сам при этом испанец. И он тебе скажет, что из этого может получиться. Возьмет ее на анализ, тебя возьмет на анализ. Не буквально там кровь, там, а тесты, чтобы понять, каким может быть восприятие вашего ребенка. Может, это будет неплохо, но при чем здесь любовь? Вот кто-то из великих сказал, можно ли гармонии алгебры поверить. Так теперь уже можно. Но тот великий жил в другие времена. И он этого не мог знать. Он же не мог это предвидеть. И потом такого рода вещи, они импонируют людям, которые не понимают ни гармонии, ни алгебры. Но защищают, так сказать, свое отсутствие интеллекта крылатыми выражениями. Так вот, фактически, тут задача, в принципе, она когда-то была, между прочим, была такая классическая дилемма, предлагалась, я не помню, в каком университете, но были такие испытания. Просто вам рисуют такую картину. Вот, скажем, вагонетка несется на 5 рабочих, которые там что-то кладут, отбойные там молотки, они не видят, на них несется вагонетка. Ну, предположим, они рельсы укладывают. А вагонетка сорвалась, из горы катится. А ты, любой из вас, ты стоишь наверху, там, мост, прямо фактически над этим делом, все это видишь. И рядом с тобой один человек, и мост не очень высокий. И ты понимаешь, что если ты столкнешь этого человека на пути, то вагонетка его убьет, ну, конечно, он соскочит. И таким образом ты защитишь жизни 5 человек. Моральная дилемма. Тут ведь то же самое. Если человечеству нужны только 5 языков, то можно ли остальные 7000 сбросить под вагонетку? Вот что с этим делать? Тут есть 2 вещи. Учебников, которые объясняют такого рода вещи, просто быть не может. То есть, если мы умеем выстраивать новые нейронные связи, мы можем решать задачи, которые не прописаны в учебниках, которые предлагает жизнь при том, что высокая технология, IT, как хотите, AI, как хотите, называйте это, оказывается все более умные, чем средний человек? Зачем у нас столько людей вообще на самом деле? Может быть, столкнуть их? Тут над многими вещами можно задуматься. Ну, во-первых, любое исследование нужно регулировать. Тут нельзя не вспомнить Андрея Дмитриевича Сахарова, который создал водородную бомбу, потому что ему очень хотелось. Он был ученый, и у него была сверхзадача. Он был зашоренный, как старая трактирная лошадь, которая по одной дороге только вот везет там. Но потом он опомнился, он понял, что он создал оружие массового уничтожения, стал правозащитником, стал врагом народа, который он пытался защитить своей водородной бомбой. То есть та свобода, которую хотел принести во имя искупления Андрей Сахаров, не нужна была тому народу. Так кто нужнее человечеству в целом? Такой народ, которому не нужен Сахаров? Или такой Сахаров, который не нужен такому народу? Так вот, могут быть созданы, скажем, мерила оценок того, что входит в интересы публики. И, исходя из этого, ускорять или замедлять развитие искусственного интеллекта. Но это легко сказать, попробуй сделать. Потому что искусственный интеллект уже нашего нынешнего уровня, он самосовершенствуется, он способен переписывать алгоритм собственного управления, модифицировать его. У него есть слабости, конечно, типа того, что его приучают к тому, что хозяин должен быть им доволен. Но хозяин – это субъект. И он воспринимает свою реальность гораздо ограниченнее, чем этот самый искусственный интеллект. Но это сейчас, а когда останется только пять языков, непросто это. Вот приведу такой совсем всем понятный пример. Ну, посмотрите, во что превратился мир, какой он вонючий стал и огромный, какой он кажется, когда появились соцсети. Ну, потому что люди не умеют себя вести на людях, особенно когда они могут скрываться за кличками и за этими аватарчиками. Но сети дали свободу слова, про которую все время базар, там, типа Твиттер, там, хотел всем дать свободу слова совсем. Но кому из вас нужна свобода слова, за которую головы кладут правозащитники, это я вам могу сказать. Потому что я-то дал своему народу, как Стенька Разин в свое время за свободу воевал. Я дал своему народу, то есть моей аудитории, ту свободу слова, которая, как мне казалось, ему нужна. А результат? Не нужно. Им нужен диктатор. Чем больше людей, тем тупее совокупный интеллект толпы. И второе. То есть первое, это то, что нужно придумать способ регулировки самосовершенствования искусственного интеллекта, поминая о том, что наш язык – это наше богатство. И второе, нужно найти способ выкупить время как-то. То есть остановить развитие я не знаю, но нужно найти дополнительные решения. То есть если мы этого не сделаем, то в результате огромная часть человечества будет исключена вообще из процесса принятия решения, потому что язык их будет постепенно уничтожен. Я закончу на том, что язык, в принципе, один язык, это источник диверсификации мысли. Один, каждый. Но большинство людей, так показывает практика, почему-то тупо, тут просто точно тупо, хочет, чтобы все мыслили одинаково. Вот, скажем, правые хотят, чтобы все были правые. Но попробуй скажи им, давайте тогда отрубим вам левую руку и левую ногу, нафиг они вам нужны? Нет. Нет. Ты что меня тупишь-то? Не, мне рука нужна. Хорошо, оставим левую и правую, левую ногу и левую руку. Давай тогда парализуем твое левое полушарие. И левый глаз на него, как у пирата старого, чинтоденем, чтобы ты не видел левым глазом. Что с этим делать? Кто-то из очень умных, я сейчас не помню, может даже Харари, сказал, а может, Тимоти Снайдер, я не помню, сказал, что большинство людей вообще не мыслит, а они просто воспроизводят чей-то нарративчик. Толпа не может мыслить. И я заканчиваю на вопросе. Сколько из вас дослушало меня до конца? Ну вот, то-то и оно-то.
1: Сообщение для абонентов телефона карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
8: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Сегодня неохота ходить на улицу. Я задумался о вечном. И в частности, о том, насколько тупое и самодовольное животное человек. То есть мы почему-то уверены в том, что это только у нас на Земле появились такие умники, как мы, а нигде там на небесах ничего похожего, не говоря о том, чтобы лучше и достойнее, быть не может. И при этом мы еще опускаем всех, кто живет с нами на этой планете, превращая обыкновенные названия существ в ругательство. В частности, говорят, козел, и почему-то коннотация дурная. Я решил попробовать вернуть козлам их доброе имя. Что общего? Для этого надо понять, что общего и какие различия наблюдаются в поведении между людьми и козлами. И вот, в принципе, я думал на эту тему довольно давно, но повод появился только сейчас. Новая
6: исследование, которое провело Королевское общество, это Великая Британия, где еще Royal Society. И у них есть журнал, который называется Royal Society Open Science. Вот их обложечка. Они провели эксперимент, который выявил, что стадо козлов вроде как голосует за то, что делать, причем это, естественно, не блеянием у них определяется, а по характеру того, что называется body language, то есть как двигается тело одного из козлов. То есть по одному движению тела они понимают, что делать. Кушать, идти куда-то, менять направление или валиться на траву и отдыхать. Так вот, если, скажем, какое-то из животных посмотрело в сторону озера, то все остальные повернутся в то озеро. И если первое, сделав нестандартное движение, вот так вроде они там все пасутся внизу, траву там собирают, вдруг смотрят туда, они тоже прекращают и сразу тоже смотрят туда. И они сейчас попрут за этим козлом к озеру, даже если надо будет падать с горы. Если наоборот, скажем, кто-то смотрел на озеро, и они все стали смотреть на озеро, и вдруг кто-то резко повернулся и стал смотреть на поле, то они пойдут на поле и будут хавать траву. Так вот, выясняется, что козлы в большинстве своем, они типа мониторят направление, в котором устремляется тело одного из них в стадии. И это должно обязательно не совпадать с моторикой большинства. То есть нестандартное движение тела. Можно сказать, что козлы периферическим зрением фиксируют это и потом делают то, что им говорит тело одного из козлов. Мол, он как будто что-то знает. Вот это самое исследование выявило, что козлы могут, в принципе, высчитывать усредненную ориентацию всего стада для того, чтобы принять решение, что надо идти туда. Вот вектор всего стада выстраивается туда или сюда, в разные стороны. Вот это вот феноменальная штука, она характерна для козлов. Причем в эксперименте приняло участие 10 козлов, которым навесили воротнички, такие с GPS, то есть такие high-tech, можно сказать, козлы. И пастуха с ними не было, потому что пастух, все же его присутствие ненародного тела, оно доминирует, и он бы давил на козлов, то есть эксперимент был бы нечистым. Они должны были сами принимать решение, куда им идти. И по ходу, когда козлы останавливались хоть на минуточку, там, пожевать травки или отдохнуть, а потом они вставали куда-то, шли, прояснилось, что процесс вот, принятия стадом решения носит демократический характер, вне зависимости от того, есть ли среди козлов республиканцы. Исследование также не выявило никакого лидерства. Ни один козел не доминировал над стадом. Ну, по части того, куда им всем идти. Поэтому первоначальная гипотеза о том, что козлы обладают сигнальной системой в стаде, то есть они, мол, какими-то звуками говорят, мол, туда, она была сразу отвергнута. Козлы просто копировали неожиданные движения одного из своих. Причем неважно, был это вожак или рядовой козел. Они могли пойти даже туда, где травой просто не пахло. Так что достаточно было любому козлу показать намерение двигаться в каком-либо направлении, в любом. Как остальные, ну, типа, говорили друг другу, походу этот козел знает, что он делает, чего не знаю я, пойду-ка я за ним погляжу. Так что получается, что стадо козлов последует за любым козлом, у которого самостоятельный склад ума. Да-да, вот именно, вот этим пальцем, он длиннее, чем этот. Так вот, ученые, как бы это понаучнее выразиться, экстраполировали вот этот эксперимент с козлами на процесс принятия решения людьми, группирующимися под воздействием искусственного интеллекта, ну, скажем, на том же самом Facebook, неважно, в какой сети. И выяснилось, что здесь все ровным счетом наоборот. То есть в поведении в стаде козлов отличается от поведения людей в группе. То есть взгляды отдельных людей в группе на то, скажем, вакцинироваться от COVID-19 или нет, основываются не на том, что советует один профессионал, затесавшийся в эту группу, который говорит «да, что надо», а на том, что 10 дилетантов в той же самой группе говорят «нет». То есть совсем не как у козлов. И у людей вот этот самый характер принятия решения по принципу, что большинство знает лучше, оно влечет за собой тенденцию к самолюбованию за счет оскорбления непохожих на себя. В частности, вот тут, да, Вась, иди сюда, Вась. Васька, давай, ну иди. Васька. Васька сразу, он когда слышит, что я говорю таким голосом, он знает, что надо выходить в эфир. Значит, вот здесь корень возникновения вот этого самого оскорбительной коннотации в слове «козел». Однажды, еще в Советском Союзе, я навещал друга в сумасшедшем доме. Потрясающая была история, ему захотелось очень быстро стать умным. Так получилось, что отец у него был на заводе секретарем партийной ячейки, мама была медсестрой. И мы с ним подружились, но ему захотелось сразу научиться разбираться там в музыке, философии. Он начал читать Гегеля, слушая Гайдена, так одновременно ГГ вокруг. И, короче, тронулся мозгами, потому что нагрузка была большая. Это как со штангой. Подымешь не то, к чему готов, получится грыжа. У него с мозгами случилась эта фигня. И навещал я его в этом сумасшедшем доме как-то. Сейчас, ну-ка, Васька, я сейчас тебе сделаю то, что надо. Сейчас верну встроенного. Ну, а то иначе неудобно. Ну, Вася, где наша камера с тобой? Вот. Вот Вася. Вот Вася. Полный экспромт. Так вот, Вася. Явление Васи народом. Погода была теплая, и больным разрешили выйти с их близкими людьми во двор. И к одному из сумасшедших никто в тот день не пришел. И он задумчиво рассматривал что-то на земле. Потом подошел к углу волейбольной площадки и, вытянувшись в струнку, вдруг пошел чеканить строевым шагом по обрису, как говорят эти самые геологи, с наслаждением просто срезая углы, прокручиваясь на пяточки, как положено, в строю. И при первом же повороте у него слетел тапок, но больной продолжал свой сольный марш. И неожиданно от группы гостей отделился другой сумасшедший и, подстав за марширующим, пошел с ним в ногу. Вскоре уже просто все больные шагали друг за другом, отбрасывая на ходу казенные тапки. А гости, которые думали, что они вроде нормальные, здоровые, они застыли, как в последней сцене «Ревизора» Гогольского. Так вот, какой вывод из всего этого? Вывод такой, что командовать группой людей, принимающие, как им кажется, коллективные решения, гораздо легче, чем козлами. Причем, чем больше толпа, тем легче ее управлять. Так что, если вам все еще захочется после этого видосика называть человека козлом, то вы полный человек. Вот именно.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
12: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: субботу в Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.